0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улица Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солисткой этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть. Я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини, в Израиле, с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Я приглашаю вас сегодня в программе «Среда джаза» к творчеству советского, азербайджанского джазового композитора и пианиста, который сделать успел очень много, несмотря на то, что ушел он очень рано, в свои 39 лет. Это Вагиф Мустафазаде. Думаю, что поклонники, знатоки джаза знают это имя, безусловно. Вагиф Мустафазаде поступил в 1957 году в Бакинское музыкальное училище имени Зейналы и учился с Муслимом Магомаевым. Он, наверное, наиболее известный и успешный джазовый исполнитель в истории Азербайджана, создатель нового направления в джазе, так называемого азербайджанского джаз-мугама. Он был основателем, кстати, различных ансамблей. Первым из них стало джаз-трио «Кавказ» при филармонии Грузии. В Грузии вообще, надо сказать,

надо было, и сейчас можно видеть, как умел играть, как летали пальцы, как рождалась новая музыка, джаз, когда играл Вагиф Мустафазаде. Во время Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке 1977 года он получил, конечно же, очередное звание. Он стал лауреатом фестивалей Таллин 66-67, Бакинского фестиваля джаз 69. Джазовый фестиваль Тбилиси 78 принес ему звание лучшего пианиста. Здесь, кстати, состоялся дебютный выход на сцену его дочери Азизы, которая стала блестящей вокалисткой, музыкантом, композитором в мире джаза. Мустафазаде успел завоевать первую премию и приз «Белый рояль» на международном конкурсе джазовой композиции в Монако. Но, кстати, в 79-м он не успел узнать об этой победе. Он ушел из жизни во время концерта от сердечного приступа. Это случилось в Ташкенте в декабре 71-го года. Было ему всего 39 лет. После его исполнения композиции «В ожидании Азизы», посвященная дочери, это случилось. После его смерти Уиллис Коновер, я думаю, многие из вас помнят это имя, это ведущий англоязычной передачи «Время джаза» на радио «Голос Америки», полностью посвятил свою часовую передачу Вагифу Мустафазаде. Это был 1980 год.

На творчество Вагифа Мустафа Заде огромное влияние оказывали джазмены и блюзмены разных стран, и Азербайджана, и Грузии, России, Швеции, Германии. А великий Биби Кинг однажды сказал, что он хотел бы играть блюз так, как играет его Мустафа Заде. Благодаря своим оригинальным композициям, богатым восточным колоритам, импровизациям и смешением ритмов джаза и мугама, он стал живой легендой. Вагиф Мустафа Заде и творчество этого человека ценилось и на родине, и в Советском Союзе, и за пределами Советского Союза. Он был желанным гостем разных фестивалей.

Когда Вагиф Мустафа Заде принимал участие на джазовом фестивале в Таллине, там ведущим был как раз Уиллис Коновер, ведущим джазовой программы. Он был среди гостей фестиваля, там же выступал Чарльз Ллойд, знаменитый легендарный саксофонист с квартетом, в состав которого входили еще молодые Кит Джаретт и Джек Де Джонетт. А познакомившийся с творчеством Вагифа Мустафа Заде знаменитый американский музыкант Дизи Гиллеспи тогда, именно во время этого фестиваля, поблагодарил Вагифа Мустафа Заде за, как он сказал, создание музыки будущего.

Музыка Вагифа Мустафазаде – это музыка удивительно современная. С другой стороны, ты понимаешь, что это музыка будущего. И в то же время от нее веет какими-то таинствами с древних кавказских мелодий, воспетых поэтами не одно поколение. Это сказка, рассказанная Шахерезадой в свою 1002-ю ночь.

Агиф Мустафа Заде был и остался для всех своих поклонников, родных, друзей, коллег в разных странах, пианистом экстра-класса, которому трудно найти равных в джазе. Это был, как писался тот же Уильям Коновер, самый лиричный пианист, которого я слышал в те годы.

После ухода из жизни Вагифа Мустафа Заде всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» выпустила музыкальный альбом под названием «Вагиф Мустафа Заде. Джазовые композиции». В него вошли 17 музыкальных произведений джазмены, а музыканты получили в итоге прекрасный подарок. Перед ними раскинулась изящная, блистательная, оригинальная джазовая панорама, которая была проникнута глубоким смыслом и, конечно же, виртуозной импровизацией. И только ему удавалось так блистательно выразить посредством джаза глубину фольклора, национальной музыки и джаза. Слушаем.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О, биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Менто Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Орон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год, и уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, «Песни для детей», «Песни для Яффы и Аркони», на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут, и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его пластинка, второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзер бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна Натаниэла», которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Бештейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Тет Бетамуз, Тавшин Пейвав. Девятый день месяца Тамуз, 5786 год. Среда, 24 июня 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Ультраортодоксальная община начинает масштабную акцию протеста против ареста уклоняющихся от призыва. Сегодня в 4 часа дня тысячи демонстрантов одновременно выйдут из 19 крупных городов, включая Иерусалим, Бней-Брак, Хайфу и Арат, и направятся автоколоннами на минимальной скорости в сторону военной тюрьмы номер 10. Акция продлится до 8 часов вечера. По всей стране ожидаются серьезные заторы на дорогах. Как сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс, возглавляет этот протест партия Агудат Исраэль. Организаторы автомобильного марша предупредили, что если полиция остановит хотя бы одну из колонн, все участники акции немедленно покинут свои машины и полностью заблокируют трассы, на которых будут находиться в этот момент. Ультраортодоксальные партии Дегеля Тора и ШАС опровергли сообщение о политической сделке с премьер-министром Нетаньягу. В совместном заявлении партий подчеркивается, что их требование принять закон о статусе студентов религиозных заведений и закон против их арестов остаются в силе и не являются предметом торга. Ранее корреспондент КАН Шахар Глик сообщил, что на встрече с главой правительства лидеры ультраортодоксов Арье Дери и Муше Гафни согласились временно отказаться от субсидий на детские сады, но жестко настояли на защите своих прав, на защите прав верующих на изучение Торы. В ответ Нетаньягу попросил их поддержать несколько важных для него инициатив. Создание государственной комиссии по расследованию провалов 7 октября, реформу СМИ и разделение полномочий юридического советника правительства. Стороны договорились продвигать эти законопроекты параллельно с выполнением требований религиозных партий. Президент Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Тегерана, заявив, что если Иран не заключит сделку, США нанесут ему поражение в кратчайшие сроки. Выступая на митинге в Пенсильвании, Трамп отметил, что Иран станет отличной страной, если его руководство проявит благоразумие. В противном случае, по словам американского лидера, США придется довести дело до конца, что займет, возможно, меньше недели. При этом Трамп выразил мнение, что иранские власти в итоге сделают то, что необходимо, поскольку Вашингтон настроен на достижение результата. Обозреватель КАН Йехескель Корнберг отмечает, что Трамп также в очередной раз заявил, будто Иран уже согласился отказаться от создания ядерного оружия. Журналисты телекорпорации КАН Элиор Леви и Рои Кейс обнародовали секретный документ иностранной разведки, согласно которому Катар помогает Ирану обходить международные экономические санкции. Из отчета следует, что в последние годы Доха стала главным посредником Тегерана в укреплении его экономики, торговли и военной мощи. В материале, подготовленном корреспондентами КАН, указано, что Катар расширял торговые маршруты с Ираном, помогал ему получать доступ к заблокированным зарубежным счетам и развивал совместные проекты в сфере энергетики. Эта поддержка не прекратилась ни после выхода США из ядерной сделки, ни после обострения регионального конфликта в октябре 2023 года. Чемпионат мира по футболу 2026 года. В эти минуты в мексиканском городе Гвадалахара проходит матч между сборными Колумбии и Конго. Первый там завершился со счетом 0-0. Минувшей ночью в Торонто сборная Хорватии одержала победу над Панамой со счетом 1-0. Ранее в Бостоне встреча между командами Англии и Ганы завершилась нулевой ничьей. Вчера сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5-0. Два гола в этом матче забил 41-летний Криштиану Роналду. Матчи Кубка мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, а также на радиостанции КАН-Решетбет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Цфате составит сегодня 29 градусов. В Хайфе будет 28, в Бейершеве ожидается до 33, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 8 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7:05 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня в течение ближайших 2 часов мы говорим о причинах, из-за которых сегодня в вечерние часы, как мы слышали в новостях, колонны представителей ультраортодоксальных общин направятся к военной тюрьме номер 10 с минимальной скоростью. Таким образом, движение в стране, по-видимому, будет значительным образом парализовано. Каковы причины этих шагов, каковы политические последствия этих действий, в чем заключается так называемая сделка между премьер-министром Нетаньяху и главами ультраортодоксальных партий Дери и Гафни. Все мы это будем обсуждать в течение ближайших 2 часов. Армия обороны Израиля, подразделение армии обороны Израиля, размещенное в Ливане, находится в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, политическое руководство дало распоряжение, выпустило инструкцию достаточно подробную о том, как действовать. С другой стороны, в армии намерены представить в ближайшее время план развертывания, собственно, частей на юге Ливана, таким образом, чтобы все это обеспечило безопасность как для жителей севера, так и, собственно, для солдат. Поговорим мы также о очередном конфликте между генеральным инспектором, министром, точнее говоря, национальной безопасности, если уж идти по иерархии, и генеральным инспектором полиции относительно тех или иных полицейских назначений, такого своего рода борьба за влияние. Наш вопрос на странице социальной сети Facebook касается, собственно, сегодняшних событий, которые ожидаются ближе к вечеру, с 16 часов. Звучит все это так. Сегодня в Израиле ожидается день хаоса на дорогах. Представители ряда ультраортодоксальных общин собираются выехать колоннами из 19 точек страны к военной тюрьме номер 10 возле Кфар-Йоны в знак протеста против арестов учащихся ешив, уклоняющихся от армейской службы. В полиции предупреждают о возможных пробках и ограничениях. Жители района готовят встречную акцию протеста, где проходит граница между уважением к религиозному образу жизни и равенством всех граждан перед законом. Пишите свое мнение по этому и другим поводам. Мы постараемся зачитать ваши комментарии. А пока давайте ознакомимся с расписанием программ на сегодня, среду, 24 июня. Итак, программа «Тема дня» пройдет до 9 вечера, до 9 утра, разумеется, с перерывом на новости. В 9:05 «Доброе утро, Израиль». Программа приведет ее Юлия Цодекс. С 10:05 до 11:00 в гостях у программы «Доброе утро, Израиль» Анна Магина, специалист по коммуникациям, политтехнолог. Мы говорим о рекламе, пиаре, политических технологиях, а также о роли так называемого русского голоса на выборах в Израиле. В 11:05 открытый микрофон Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 программа о литературе и музыке, редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17:05 особый случай, редактор и ведущий Татьяна Берлин. В 18:05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. Из 22:00 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Программу можно будет слышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А пока давайте ознакомимся с несколькими заголовками на первых полосах сегодняшних газет. Итак, газета «Идиот Хронот», значительная часть первой полосы посвящена, значительная часть первой полосы посвящена договоренности между премьер-министрами и лидерами ультраортодоксальных партий. Верхняя красная строка. Нетаньяху, Дери и Гафни договорились о принятии пакета законов, который будет утвержден перед роспуском Кнессета. Портреты трех политиков и главный заголовок «Сделка и цена». Законы, которые получат ультраортодоксы, это такие подзаголовки под фотографии, утверждение основного закона об изучении Торы, законов, предотвращающих аресты уклонистов, и закона о кашруте. Законы, которые важны для Нетаньяху, политическая комиссия по расследованию провала 7 октября, то есть создание этой самой политической комиссии, и закон о разделении должности юридического советника правительства. Семьи, потерявшие близких в гневе, это наживо на крови, торгуют правдой в обмен на политическое выживание. И блокировка страны. Сегодня ожидаются большие пробки из-за протеста ультраортодоксов против ареста у уклонистов. В нижнем левом углу первой полосы газеты «Идиот Хоронот» контакты в Вашингтоне, письма.

0: Ливане на прошлой неделе. Она рассказывает, как сообщила ему, что у нее должна родиться сестра. За два дня до того, как он погиб, я отправила ему сообщение и написала, что он всегда останется бесспорным принцем в доме. Это был наш последний разговор еще во время боевых боевых действий. Последний разговор, да, между матерью и сыном. Сын Наве погиб в Ливане на прошлой неделе. И еще один заголовок на первой полосе газеты идет. Хранут желтые в 58-й раз. Маккаби Тель-Авив победил в дерби и выиграл чемпионат страны по баскетболу. В общем, в другие дни это бы было одной из главных новостей, но в чемпионат мира по футболу все другие спортивные мероприятия затмил. Мы поговорим о ходе чемпионата мира буквально через минут, наверное, 20, а пока к нашему первому собеседнику мы переходим. Наш первый на сегодня собеседник — это Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Олег, доброе утро.
0: Давайте начнем с сегодняшних публикаций о том, что в ЦАРе намерены представить политическому руководству план развертывания армии на юге Ливана таким образом, который обеспечит оптимальную безопасность как для жителей севера, так и для солдат. Это с одной стороны. С другой, на фоне заявлений политического руководства о том, что у армии руки не связаны, все-таки поступили в армию письменные инструкции относительно тех ограничений, которым следует руководство. Ну и о свободе, так сказать, реакции на те или иные враждебные действия. Как все это выглядит?
1: Руки, если можно так говориться, не связаны, но на самом минимальном уровне, то есть на уровне необходимой самообороны. Тем более, что сегодня опасаются не только того, что боевики, находящиеся поблизости, либо сближающиеся с нашими военнослужащими, могут открыть огонь, боятся операции Хизбаллы по захвату израильских солдат, исходят из того, что Хизбалла, опираясь на, собственно, иранские взаимоотношения нынешние с Соединенными Штатами, чувствует себя уверенно, что она может попытаться совершить такой шаг, исходя из того, что Израиль из-за этого не пойдет на большую войну, и если ей удастся захватить израильского солдата, это будет огромным успехом и важнейшей разменной картой. Соответственно, здесь дополнительные меры безопасности должны быть, инструкции в том числе говорят о том, чтобы группами только перемещаться, чтобы был визуальный контроль друг за другом, естественно, бдительность и так далее. Собственно, вчера мы видели два примера. Сближение, в одном случае боевики переодетые в гражданское, в другом случае в гражданское, но с оружием, довольно близко от наших сил, вот прям совсем довольно близко. И была продемонстрирована определенная решимость такого рода ситуацию не допускать, потому что когда боевики и местные жители возвращаются, местные жители в деревни, которые еще контролируются нашими силами, это огромный потенциал для серьезных проблем. Но связаны руки в том плане, и это важно понимать, что в инициативном порядке наносить удары по тем, кто, например, идентифицируется как боевик Хизбаллы, но находится довольно далеко, за пределами желтой черты, да и, в общем-то, в пределах желтой черты тоже есть ограничения. Так вот это, конечно, когда действует реальное прекращение огня, с этим проблемы, поэтому хитрая игра слов. В рамках самообороны, очевидно, вроде бы развязаны, но в рамках того, что выходит за рамки самообороны, это проблема. Ну а, собственно, планы армии по поводу того или иной дислокации.
0: Секунду, Давид, да. Мы сейчас перейдем к планам армии. Вопрос только такой уточняющий. Вчерашний инцидент, в ходе которого было ликвидировано несколько боевиков Хизбаллы, это была попытка предотвратить угрозу или это вот та самая такая серая зона и игра слов, которую мы только что с вами обсуждали?
1: Было два эпизода. Вчера в одном из эпизодов боевики, в том числе у одного из них было оружие в руках, приблизились, просто очень близко подошли к нашим солдатам, то есть и это воспринимается как непосредственная угроза. В другом случае приближались переодетые, вроде бы без оружия, по крайней мере оружия не было видно, на бульдозере и мотоцикле в зону, где наши силы действуют. И здесь это было уже в меньшей степени ударом. По ним открыли предупредительный огонь, не по ним, а вернее вообще открыли. они не поверили, по всей видимости, что решатся, и тогда уже был открыт огонь на ограниченное поражение.

0: Движение, тем более вооруженных лиц с нашими солдатами на считанные десятки метров, это безусловно угроза, и соответственно надо надеяться, что в этих случаях будут решительные меры приниматься, несмотря на.
1: Хорошо, давайте теперь к планам, которые могут быть представлены армии.
0: Планы могут быть представлены самые разные, и оптимальный план подразумевает нахождение в нынешней зоне безопасности, которую контролируют почти в ее нынешних границах почти полностью, на фоне переговоров, и назовем это так, затяжки времени в хорошем смысле слова, в надежде, что американцы будут перед израильскими аргументами устоять, а с другой стороны, в итоге большой договор с Ираном не состоится, и тогда можно будет в случае возобновления боевых действий, либо даже не возобновления, остаться на наиболее выгодных позициях. Есть и другие варианты. Варианты подразумевают передачу небольших участков территории, в том числе той, которая сейчас окружена, я имею в виду подземное сооружение Хизбаллы, окруженное в районе Али-Тагер, деревни Тебнит. Так вот, там передача их ливанской армии с тем, чтобы ливанская армия доказала состоятельность. Вот, мол, вам, пожалуйста, их подземный укрепленный комплекс, взорвите его, это я так фигурально, взорвите его, покажите, что вы можете.
1: Взрывчатку
0: и тогда будем
1: выдадут?
0: Говорить, взрывчатку выдадут американцы. Есть желание, чтобы американцы совместно с ливанской армией, буквально держа их за руку, подходили и показывали, или вот тут, тут и тут. Но смысл тут в другом. Армия может предлагать разные оптимальные планы, и я не думаю, что правительство против в этом плане. Проблема в американском давлении, неких гораздо больших обязательствах, и здесь уже задачей правительства является попытаться настоять на тех или иных интересах, которые Израиль, в том числе и армия, предлагает реализовать, и, скажем так, минимизировать ущерб, а не допустить, чтобы ситуация была такой, как ее описывает в ближайшем будущем для себя генсек Хизбаллы Наим Касым в своем заявлении. Он говорит о том, что Израиль должен уже вскоре по некому четкому графику, ну, он скорее, может быть, я не скажу, он выдает желаемое за действительно, но он говорит об этом как в будущем свершившемся факте. Полностью отступить до последнего миллиметра, а жители Ливана должны вернуться в свои дома, в Южном Ливане, в том числе у самой границы, и они должны там восстанавливаться. Все, что можно. И тут я от себя добавляю, жители Ливана возвращаются в деревни, а дома восстанавливаются. Это подразумевается, что с ними возвращается Хизбалла, и тоже все начинает потихоньку, беспрепятственно восстанавливаться. Это то, о чем говорит Касым. И задача израильского правительства, без связи с тем, какие рекомендации дает армия, не допустить такой ситуации. И будем смотреть, что из этого удастся. То, что рекомендации армии хорошие или неплохие, в этом сомневаться не приходится. К сожалению, здесь не сугубо военные обстоятельства.
1: Давид, давайте несколько слов о вообще дислокации американских войск в регионе. Я так понимаю, это достаточно широко обсуждается в аспекте гражданском, то есть освобождение полос в аэропорту Бен-Гуриона для нормального функционирования гражданского авиасообщения с Израилем. Но американские самолеты, дозаправщики в аэропорту Бен-Гурион находятся. Вчера была такая история, которая, в общем, закончилась хорошо, но, тем не менее, некая экстренная посадка была у американского самолета. Все без жертв, без травм. Но, тем не менее, это еще один раз показывает, что движение военных самолетов никуда не делось. При этом сообщается о том, что часть этих самолетов все-таки из гражданского аэропорта вылетит, куда-то они будут размещены тоже в регионе. Как все это выглядит в целом?
0: Все это выглядит так, что потихоньку самолеты-заправщики потихоньку меняют места дислокации свои американские. Стоит рассматривать ситуацию в целом, в более региональном контексте, потому что если они меняют дислокацию, то рано или поздно, и скорее рано, это отразится и на том, что происходит в Бен-Гурионе. Во-первых, часть самолетов вернулась на свое классическое пребывание в базе Аль-Удейд в Катаре. Во время войны, так как эта база очень близко от Ирана, и она подвергалась обстрелам, и было понятно, что она будет подвергаться обстрелам перед войной, заправщики оттуда ушли, в том числе, ну, не будем говорить, в самые разные места. И, возможно, и в Израиле тоже оттуда были заправщики. Сейчас часть вернулись туда, еще одно целое авиакрыло. Авиакрыло – это нечто вроде полка воздушного или бригады. Вернулось, собственно, в Соединенные Штаты. Плюс предпринимаются другие меры. В тот момент, когда в Аль-Удейде, в Катаре, находятся заправщики, можно сделать вывод, что прямо сейчас американцы не исходят из того, что боевые действия могут возобновиться в любую секунду. То есть эта ситуация уже с снижением готовности, и мы видим постепенный уход самолетов-заправщиков из тех или иных мест. Но я думаю, что на протяжении, тут я не могу быть уверенным, что на протяжении вот этих дней переговоров, которые будут идти еще очень бурно и не без эксцессов, американцы сохранят значительное количество самолетов-заправщиков в регионе, в том числе, видимо, и в Израиле, но с уменьшением. Уменьшение уже случилось, вероятно, оно продолжится и дальше, но какое-то ядро будет сохранено. И, ну и тут еще тоже важно понимать, что в случае желания возобновить боевые действия, речь идет как раз об очень мобильных самолетах, которые могут появиться через считанные часы или дни там, где они необходимы. То есть это не что-то, что нужно прибрасывать неделями. Тем не менее, факт налицо, скажем так, шансы на эскалацию, когда мы видим такие действия со стороны американцев, шансы на эскалацию по их инициативе, я сейчас говорю не с политической точки зрения, а чисто с военной, военно-технической, они снижаются.
1: Давайте на этом остановимся. На сегодня Давид Шарп, наш военный обозреватель. Спасибо за этот комментарий. Всего доброго и хорошего дня.
0: Спасибо, Олег. Хорошего дня.
1: Продолжая тему такого какого-то военного сотрудничества и размещения военных частей и контактов в военной сфере, документ, обнародованный вчера нашей корпорацией КАН, выпуске новостей КАН-11, Катар оказывает Ирану поддержку для обхода международных санкций, которые на него были наложены. Это материалы Леора Леви и Рои Кейса. Так вот, там говорится, что этот документ подготовлен одной из иностранных разведслужб. Подробно описывает, как Катар превратился в ключевой канал для экономического, торгового и военного усиления иранского режима. После выхода Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе в 2018 году, 2000, да, а также после событий 7 октября. С 2018 года, говорится в документе, Катар работал над расширением морских торговых маршрутов с Ираном, вследствие чего товарооборот между странами вырос на десятки процентов за эти годы. Есть беспрецедентное сотрудничество между странами в энергетической сфере, благодаря соглашению об экспорте электроэнергии из Ирана в Катар. И, согласно докладу, Катар играет ключевую роль в разблокировке замороженных иранских активов. Первые средства, которые Иран должен получить в рамках переговоров с Соединенными Штатами, это 6 миллиардов долларов, и они находятся в Катаре. Договоренности между руководителями центробанков двух стран о освобождении этих средств были достигнуты еще в октябре 2024 года, то есть почти два года назад. Однако тогда Соединенные Штаты этот шаг заблокировали. В документе, который мы цитируем, утверждается, что данное средство предназначено для финансирования террора, а не для экономического развития. Катар также помогает Ирану наращивать военный потенциал. В документе представлена картина, весьма тревожная, согласно которой официальные данные Национального совета по планированию Катара свидетельствуют о регулярных поставках в Иран товаров двойного назначения. В частности, поставлялись минеральные масла, которые могут использоваться в качестве ракетного топлива, взрывчатые вещества и материалы для судостроения, а также водород в больших объемах, он также может применяться как топливо для ракет и беспилотников. Согласно документу, эти материалы используются Ираном не только в гражданских целях, но и для военных нужд. Кроме того, согласно этому документу, поставлялись некие алюминиевые компоненты и профили, используемые для изготовления корпусов беспилотников, а также поршневые двигатели внутреннего сгорания, компоненты, которые могут непосредственно применяться при производстве БПЛА. В свете этих данных, содержавшихся в разведывательном документе, следует есть вывод о том, что Катар напрямую наносит ущерб интересам безопасности США, Израиля и арабских государств, и поэтому против его деятельности необходимо принять конкретные меры, договориться в документе, который, я еще раз напомню, обнародовали вчера в эфире канала КАН-11 наши коллеги Элиор Леви и Рои Кейс. Это в продолжении беседы с Давидом Шарпом в региональном, так сказать, расположении американских войск и военном сотрудничестве. Давайте еще пару заголовков сегодня на первых полосах газет. Исраэль Айом, у нас тысячи ультраортодоксальных водителей будут сегодня создавать помехи в движении. Еще несколько дней у власти этого не стоит. Достаточно гневные реакции широкомасштабные, в том числе и внутри партии Ликуд, в ответ на так называемую сделку между Нетаньяху и ультраортодоксами, пишет газета. Пакет законов, главным образом основной закон об изучении Торы в обмен на отсрочку выборов до конца октября. Дерри и Гафни, если мы не увидим каких-то реальных действий, то поддержим роспуск Кнессета уже на следующей неделе. Еще один заголовок. Марко Рубио, госсекретарь США, министр иностранных дел, о Ливане. Военные действия не закончатся все то время, пока иранские прокси запускают ракеты. Нетаньяху Трампу: не требуйте от нас вывода Цааля из Ливана, мы не сможем положительно ответить на эту просьбу. Президент Соединенных Штатов об Иране: нет никакой срочности в отправке международных инспекторов на объекты иранской ядерной программы. И все это под фотографией со следующей подписью: удар по проекту Хизбаллы по созданию беспилотников, вопросительный знак. Огромный склад с оптоволокном сгорел в Бейруте. Ну, может быть, случайность, и связи с проектом беспилотников нет. Здесь также заголовок: «Желтые чемпионы». Тель-Авивский Маккаби, чемпион страны по баскетболу, 58-й раз в своей истории. Была достаточно жесткая игра, весьма плотно команды друг за другом шли. Сначала вела то одна команда, то другая, но в итоге закончилась победой Маккаби над Тель-Авивским Апоэлем со счетом 83-79. И еще один заголовок на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Пик абсурда. Создатель Википедии заблокирован. Его доступ на страницу Википедии заблокирован. И все это из-за Израиля. Ну, если более подробно читать материал, обнародованный на 13-й странице газеты, так сказать, перепечатка с комментариями, то там дело не только в Израиле, а в принципе в том, кто и что контролирует. Мы, если успеем, к этой теме еще вернемся. 7 часов и 29, почти 30 минут в Израиле. Давайте, как и обещали, поговорим о ходе чемпионата мира по футболу.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок» у нас в эфире. Дима, доброе утро, добрый вечер.
3: Доброе утро, Олег.
1: Итак, Рональдо вчера по окончанию матча со сборной Узбекистана кричал в камеру журналистам: «Я вернулся».
3: «Я вернулся» или «камбэк», кто как говорит. Ну, наверное, да. «Я вернулся». Вернулся, действительно, он прав.
1: 5-0 в матче между сборной Португалии и Узбекистана. Все-таки счет несколько неожиданный или нет?
3: Я думаю, все-таки, наверное, неожиданный, что такой разгромный. И, наверное, тут надо сказать о том, что... Ну, во-первых, надо сказать, что Роналду совсем другой был. И был лучшим игроком на поле, да. То есть мы увидели такое, ну, сказочное превращение. Мы увидели, что играют не роботы, а люди, потому что Месси не забивает пенальти, а в первом матче Криштиану совсем ничего не получается. Да? Но эти люди великие, поэтому они могут из таких ситуаций вылезти и в короткое время и показать феноменальную игру. Ну и второй гол, когда счет был 2-0, во-первых, обманули, очень хитро пробили пенальти, да, все думали, что это будет Роналду бить. В прошлом, на чемпионате Европы 2 года назад, он шарашил со штрафных мимо ворот и раз за разом продолжал это делать, никому не отдавал. Ну и все были уверены, ну и в том узбекистанские футболисты наверняка тоже думали, что Роналду с этой уж точки убойной рядом со штрафной, с линией штрафной, будет пробивать. Но нет, пробил не он, Мендеш, и забил. Вот такая хитрость работала. Потом сборная Узбекистана забила ведь гол, да? Но было там нарушение правил до гола в эпизоде, его в итоге не засчитали. Вот, если бы забили этот гол, а он получился очень красивым, в дальний угол вверх, если бы вот его засчитали, или не было бы нарушения, да, допустим, неизвестно, как бы сложился этот матч. Возможно, не было бы такого счета, а возможно бы не было бы и даже победы Португалии. Я думаю, что, скорее всего, португальцы бы выиграли, так как они играли, но этот результат мог бы быть совсем другим. Ну и когда не удалось у Узбекистана забитие, тут и в конце тайма Криштиану второй забивает, оформляет дубль, и потом у него еще есть момент практически, почти стопроцентный, мог и третий хитрик делать. Вот. Ну и в четвертый гол, когда тоже хитро разыграли, Фернандеш набросил, сделал такой навес на ход Криштиану, и он столкнулся с вратарем, там было опасение, что может получить травму, и ведь после этого был назначен угловой, то есть он еще и поучаствовал, помог команде, после которого был забит гол, забить и четвертый гол. То есть в трех голах принял участие. Абсолютно его большая заслуга очень в этой победе, разгромной, которая дает Португалии такой импульс хороший. У них непростая группа. Вот недавно, только совсем недавно обыграла Конго, несмотря на то, что они доминировали практически на протяжении всего матча, забили только в концовке, но они уже вышли, все, вышли, Колумбия выходит на плей-офф, 6 очков, 2 победы, португальцы на втором месте, у них 4 очка, поэтому для них матч с Колумбией будет важным в заключительном третьем туре. Так что тут еще придется Португалии поднапрячься вместе с Роналдо.
1: Титулы Рональдо давайте перечислим на настоящий момент после, так сказать, его успешной игры в этом матче. Я их всегда путаю, у вас-то лучше получается.
3: Скорее даже нужно отметить, что он стал рекордсменом, единственный игрок, который забивал на 6 чемпионатах мира разных. Вот, например, Месси тоже участвовал в 6 чемпионатах мира, как и Роналду, только в 2010 году ему не удалось забить. А Криш забивал, хоть и не так много, как Месси, но он забивал на каждом чемпионате. И он также рекорд сборной Португалии на чемпионатах мира бомбардирский. Эйсебио, он великому Эйсебио принадлежал 9 голов. Вот у Роналдо теперь 10. То есть он 2 рекорда таких важных установил для своей уверенности.
1: Здорово. Интересно смотреть, как футболист, ему 41 год, да, как он находит в себе каждый раз какие-то силы, да, чтобы исправить свои ошибки. В общем, кстати, у нас тут говорят, завершая тему про Рональдо, что было некое интервью, которое он давал, его спросили про Месси, Рональдо разозлился, и, в общем, интервью на этом прекратилось. Ну, у каждого свои слабости в этом смысле.
3: Да, он сказал следующий вопрос. Сказал, да, но он не захотел. Ну, я скажу, что лучше бы он ответил. Мне кажется, это было бы лучше, чем вот так. Мое мнение. И журналист имеет право задавать такие вопросы, потому что журналист работает тоже для болельщиков, а болельщикам это интересно.
1: Хорошо. Еще один матч, который состоялся начался через час после того, как заканчивался матч между Португалией и Узбекистаном. Матч, который закончился к разочарованию многих болельщиков с нулевым счетом. Сборная Англии, точнее говоря, нападение сборной Англии увязло в защите сборной Ганы. Ну и все. 0-0.
3: Да. Ну, надо сказать, что вообще, кроме Португалии, все остальные сборные на 6 сборных забили 2 мяча только. На 6 сборных 2 мяча забито. Да, то есть не очень результативные, мягко говоря, матчи получились. Ну, англичане доминировали просто подавляющее преимущество в деле. И, ну, я не знаю, что помешало Кейну с 5 метров на 86-й минуте забить. Там до этого был удар в перекладину, и Кейн, значит, просто промахивается мимо ворот. И тут уже невольно думаешь о том, что ганский колдун, который проклятие навел на известный там какой-то колдун местный, он навел проклятие, значит, на Кейна. Именно на Кейна. И уже начинаешь задумываться, потому что спортсмены-то люди суеверные. Вот. Я не думаю, что Кейн вообще об этом знает и читал, но, тем не менее...
1: Ну, может быть, доброжелатели рассказали.
3: Да, да я думаю, нет. Я думаю, что это все ерунда, конечно, никакой с реальностью ничего не имеет, но, тем не менее, вот Харри Кейн, которого ждали, да, после опять второго тура, когда и Месси опять забил, пусть и не хитрик, но 2, это тоже здорово. И Роналду забил, наконец. И Холланд забил. И Мбаппе забил по дубле все, да? И тут Кейн. Все на него смотрят. Он тоже один из главных таких топовых игроков, который в гонке бомбардиров. И он просто не может вообще забить ни одного гола. И это, конечно, ну, не трагедия, конечно, но англичане в последнем туре, хоть они сейчас и лидируют в группе, с Ганой у них очка, но им придется играть с Панамой, которая уже потеряла, наверное, мотивацию, она вылетела, но испортить настроение англичанам, наверное, могут.
1: Да, Панама вылетела после того, как они проиграли 0-1 Хорватии.
3: Хорватии, да. Да, да. Проиграли, причем 200-й матч провел в футболке сборной Хорватии Модрич, 40-летний Лука Модрич. Ну и, конечно, набрали очень важные 3 очка. Без этих очков тяжело было бы им. И, конечно, они сейчас 3-е место занимают и имеют шансы вот с Ганой. У них будет прямое такое очное противостояние за путевку в плей-офф. Очень важно.
1: Хорошо, что нас ждет сегодня в течение дня? Какие матчи, какие перспективы?
3: Да, я знаю, что в Канаде забронированы в барах места. Швейцария, Канада. Начинается 3-й тур. То есть это все, момент истины. Уже ошибок допускать нельзя тем командам, кто еще не пробился. И со швейцарцами играют канадцы. Канадцы возглавляют группу, швейцарцы на втором месте, то есть это матч лидеров. И им достаточно сыграть ничью, чтобы пройти дальше. Но просто не могут себе, сборная Канады не может себе позволить играть ничью дома. Поэтому я думаю, что результат будет интересный. Интересный матч. Швейцарцам тоже не захочется проигрывать, испытывать судьбу, потому что там есть Босния и Катар, которые будут бороться за 3-ю, 2-ю строчку. Ну, вряд ли Катар, конечно, за 2-ю, при их разнице мячей после 0-6 от Канады. У них не очень положение в плане этого. Вот. Ну и, конечно, наверное, нужно сказать про то, что у нас играет Шотландия-Бразилия, и этому в Майами на стадионе будет выставлен мяч, старейший футбольный мяч, который был найден 40 лет назад в замке Стерлинг в Шотландии. Его изготовили еще в 16 веке, и он сделан из надувного свиного пузыря, обтянутого оленьей кожей. То есть он раза в 2 меньше, чем современный мяч. Вот такая вот... говорят, что по одной из легенд, это мяч улетел на чердак вот этого замка во время игры прислуг королевы Марии Стюарт. Вот.
1: И там и что... лежал, да, все это время?
3: Но почему нет? Это же оленья шкура... и свиной пузырь, понимаете? Это же натуральные материалы, не какие-то там синтетические, вот эти вот современные. Эти мечи, они, наверное, и 100 лет-то не проживут, если пролежат на чердаке. А это ведь натурпродукт, он дышит.
1: Интересно, приносит ли он удачу, в общем? Стоит ли футболистам на него посмотреть перед игрой?
3: В этой группе как раз, где Бразилия возглавляет которую, очень интересно, потому что Гаити уже вылетел, сборная Гаити вылетела с турнира уже все, а вот Бразилия, Марокко и Шотландия, они все еще имеют шанс пройти дальше, и неизвестно, кто с какого места, потому что Бразилия возглавляет, у них 4 очка, у Марокко тоже 4, и Марокко играет с Гаити. И гаитяне, так бывает, что когда у команды нету такого, не давлеет на них результат, они уже просто на расслабоне играют, они могут и что-то натворить, и напакостить марокканцам, а марокканцы, наоборот, будут нервничать, поэтому тоже может быть интересный матч. С Шотландией играет Бразилия, у шотландцев 3 очка. Ну, конечно, бразильцам надо решать вопросы, с первого места выходить. Я думаю, что они по силам им это сделать, но шотландцы тоже не самый простой соперник.
1: Подождем этих матчей. Дима, последний вопрос про деньги. Вообще-то видел публикации о том, что после победы в сборной Аргентины и такой уверенной игры Месси и вообще этого тура, ну, Месси, ну и другие бомбардиры, цены на пиво очень подросли и цены на билеты подросли. Есть прям такая причинно-следственная связь?
3: Да не, цены на билеты, они же установлены заранее были. Подросли у спекулянтов цены, только могли подрасти. Потому что все остальные билеты, как правило, разобраны, а спекулянты скупают, конечно, больше. И я скажу так, что на какие-то матчи цены подрастают, потому что уже решающие стадии, то есть уже третий тур, это уже там есть решающие матчи и плей-офф. Но на первые две даже спекулянты продавали ниже номинала билеты. Ну, то есть смотрю там, фейтролюсь тоже к поездке в город проведения, в Ванкувер, чемпионата мира. Я смотрел там билеты даже на 10-15-20% ниже номинала продают. Причем непонятно, это спекулянты или просто люди, которые наивно мы так думаем, что люди, которые просто не могут пойти почему-то.
1: Ну, вот. Бывает же такое иногда. Да. Люди, кстати, не могут пойти. Почему сразу спекулянты?
3: Ну, такое количество большое оказалось. То есть я же смотрю эту группу, там около 20 тысяч человек со всего мира, причем не только Канада. И там по 20-30, как минимум, в день вот таких вот подобных постов. Продаю билет, вот тут такой-то сектор, такой-то ряд. Вот. А по поводу пива и еды, которая продается, так очень высокий ценник, очень завышены цены.
1: Действительно 20 долларов, действительно 20 долларов за кружку пива?
3: 19, да, там, да, да. Но то, что я не был еще пока на чемпионате мира, но то, что я вижу у блогеров, то, что я вижу, то, что я читаю, да, это так, прям меню сфотографировано, это 25 долларов канадских, я просто скажу, в моем городе, где я живу, в Виннипеге, пиво в баре стоит от 7, ну, 12, но на мероприятиях подобных, ну, 15 долларов канадских, а тут на канадский 25, ну, это слишком.
1: Да. Футбол без пива, что называется. Ну ладно, хорошо, обсудим еще это.
3: Был без пива 4 года назад в Катаре. Да, сэкономили.
1: Да, сэкономили. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо и продолжим завтра наши беседы. Всего доброго.
3: Спасибо. Спасибо, смотрим футбол.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: От футбола и в радости вообще спортивной к заголовкам нашим газет, к темам газетным, которые, в общем, не радостные совсем, многие, по крайней мере. Итак, первая полоса газеты «Арец». Нетаньяху сплетает сделку с ультраортодоксами, законы юридического переворота в обмен на защиту уклонистов. Колонны протеста сегодня будут создавать помехи для движения. Все это под руководством фракции Агудат Исраэль. И этот шаг выражает такой рост экстремистских настроений в центральных течениях идеологических ультраортодоксального сектора. И еще один материал, Равид Хехт, заголовок, по крайней мере, материала: «Ликуд хочет столкновения с Соединенными Штатами или богатцем перед выборами». Командиры в армии обороны Израиля: наши руки в Ливане связаны, у нас нет никакой информации о том, как работает этот самый механизм урегулирования конфликтов. Глава Совета национальной безопасности провел заседание о трансфере в Газе, трансфере населения, а в системе безопасности были удивлены вообще и фактом заседания на эту тему. Что еще? От аэропорта Рамон и в северном направлении вдоль границы нет по-настоящему границы. Это материал Ирана Соломона о том, что жители населенных пунктов, расположенных в пустыне Арава, в общем, чувствуют себя достаточно обеспокоенно еще до того, как в газете «Арес» появилась информация о предостережениях нынешнего главы Шабака Зини относительно того, что следующее 7 октября может произойти в районе Илата. И вот что пишет Дан Соломон: возможность проникновения через восточную границу уже в течение многого времени беспокоит координаторов по вопросам безопасности региональных советов того, что называется Хевель и Лот. Это, в общем, региональный совет, находящийся севернее Эйлата. В отличие от границы с Ливаном, Сирией и Египтом, на протяжении большей части границы с Иорданией до настоящего момента нет какого-то непрерывного заграждения, непрерывного препятствия. Ну и поэтому, когда в газете «Арес» была опубликована информация о том, что глава Шабака Давид Зини предупреждает о следующем 7 октября, в кавычках, который может быть в районе Эйлата, в общем, эта информация глав совета регионального Хевелелот не удивило главу совета Ханана Гената. Это региональный совет, это самый южный региональный совет в Израиле, и некоторые населенные пункты находятся на расстоянии нескольких километров, считанных километров от границы, и при этом весьма и весьма далеко от основных населенных пунктов Израиля. По сути, границы нет. От аэропорта Рамон и севернее нет границы, никто не может, нет препятствия, которое могло бы предотвратить проникновение, говорит Йоси Арони, координатор по вопросам безопасности кибуца Грофит. И, в общем, ситуация и дальше в статье описывается. Еще один заголовок: отец государственного свидетеля по делу против главы преступного клана Бакри был застрелен на шоссе в Галилее. Произошло это вчера на 70-м шоссе неподалеку от деревни Кабул. Еще один заголовок, несколько международных заголовков. Один из главных в верхней части первой полосы газеты «Арес» посвящен погоде в Европе. И здесь фотографии, сделанные неподалеку от кафе мороженого во Флоренции. Девушки пытаются, так сказать, поймать на себе какие-то такие водяные капли, которые там распыляют неподалеку от входа в кафе. Европа — это континент, который нагревается самыми быстрыми темпами. Волна жары в Европе. Самая жаркая ночь во Франции была определена с того момента, как вообще стали подобные замеры производить. Метеорологическая служба во Франции продолжает издания, собственно, перепечатка материалов из New York Times, Guardian и Reuters. Так вот, метеорологическая служба во Франции сообщила о том, что около 40 человек погибли по причинам, связанным с температурным режимом, напрямую или косвенно. В ночь с понедельника на вторник эта ночь была самая жаркая, которая когда-либо измерялась во Франции с начала этих самых измерений в 1947 году. В Италии была введена красная опасность в 15 городах, среди них Рим и Милан. Жителям рекомендуют оставаться дома в послеполуденные часы. Ну и есть только легкие трапезы по вполне, в общем, понятной причине. Европа, продолжается здесь материал, это континент, на котором температура растет самыми быстрыми темпами, и климатические изменения приводят не только к росту температур, но и даже к тому, что температуры, которые, в общем, обычно замерялись летом, распространяются уже и на учебный год. Более 1350 школ были закрыты во Франции, учеба в этих школах была закрыта из-за нынешней волны жары. И еще пара международных заголовков. Блокада Трампа парализует систему просвещения на Кубе. Американская администрация ввела запрет на поставку нефти на Кубу, и все это вызвало огромный энергетический кризис. В попытке сэкономить на электричестве правительство Кубы сократило учебный день в школах наполовину. Топлива не хватает, и меньше учителей и учеников приходят в школу. Кризис этот угрожает будущему целого поколения, говорит руководитель организации просвещения Организации Объединенных Наций. В университеты перешли на дистанционное обучение. Но студенты говорят, что, в общем, так учиться трудно, потому что электричество часто отключают примерно на 20 часов в день. Ну, еще один заголовок на первой полосе газеты «Арес». Рональдо побил рекорд в возрасте 41 года. Это его шестой чемпионат мира по футболу и шестой, в котором он забивает гол. Вчера, как мы помним, как мы только что говорили, он весьма результативно поучаствовал в победе над сборной Узбекистана. И таким образом Рональдо вышел на первое место среди португальских бомбардиров на чемпионате во все времена. Ну, в общем, можно только порадоваться за этого футболиста. 7:53 минуты в Израиле. Еще пара, пожалуй, заголовков. Ну, в общем, они все по большей части касаются тех тем, которые мы будем обсуждать в следующем части программы, в следующем часе программы «Тема дня». Это и израильские планы, связанные с возможной передислокацией войск или вывод в Ливане, или выводом войск частичным из этой страны, и о том, как в Бейруте реагируют на американо-иранские планы умиротворения друг друга. Об этом, а также о кризисе, связанном с протестом ультраортодоксов, мы поговорим в следующем часе. Напомним, наш вопрос на странице социальной сети Facebook, кажется, связан с теми событиями, которые сегодня ожидаются на дорогах, и звучит он следующим. И звучит он следующим образом. Сегодня в Израиле ожидается день хаоса на дорогах. Представители ряда ультраортодоксальных общин собираются выехать колоннами из 19 точек страны к военной тюрьме номер 10 возле Кфар-Йоны в знак протеста против арестов учащихся шиф, уклоняющихся от армейской службы. В полиции предупреждают о возможных пробках и ограничениях. Жители района готовят встречную акцию протеста, где проходит граница между уважением к религиозному образу жизни и равенством всех граждан перед законом. Есть уже ряд комментариев, мы их постараемся зачитать. Пишите, мы рады вашим реакциям. Пока что первый час подходит к концу. Дорожный за пультом, продюсер Елена Черкасова, я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Немного музыки, новостей, и мы вернемся.

0: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
3: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭК. В студии Семен Каплан. В Вашингтоне сегодня возобновится очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. В преддверии встречи министр юстиции Ливана Адель Насар выразил надежду на прекращение иранского вмешательства в дела его страны. В интервью телеканалу Sky News Насар заявил, что Бейрут имеет полное право требовать от Тегерана компенсации за весь ущерб, причиненный этой политикой, включая подготовку вооружения и финансирование военной структуры, находящейся под иранским командованием. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. На фоне сообщений о политической сделке между премьер-министром и ультраортодоксальными фракциями, юристы заявляют, что продвигаемый религиозными партиями законопроект об отмене арестов уклоняющихся от призыва не соответствует правовым нормам. По мнению экспертов, эта инициатива не имеет шансов пройти проверку Высшего суда справедливости. Как сообщает корреспондент КАН Декла Аарон Шафран, специалисты полагают, что юридический советник Кнессета также откажется поддержать данный законопроект, который планируется принять в качестве временного постановления. Сегодня во второй половине дня на дорогах Израиля ожидаются серьезные заторы из-за массовой акции протеста ультраортодоксов против арестов, уклоняющихся от призыва. В 4 часа дня автомобильные колонны одновременно выйдут из 19 крупных городов, включая Иерусалим, Бнейбрак и Хайфу, и направятся на минимальной скорости в сторону военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лид. По заявлению организаторов, акция продлится до 8 часов вечера. Как сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс, возглавляет этот протест партия «Агудат Исраэль». Организаторы автомобильного марша предупредили, что если полиция остановит хотя бы одну из колонн, все участники акции немедленно покинут свои машины и полностью заблокируют трассы, на которых будут находиться в этот момент. Президент Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Тегерана, заявив, что если Иран не заключит сделку, США нанесут ему поражение в кратчайшие сроки. Выступая на митинге в Пенсильвании, Трамп отметил, что Иран станет отличной страной, если его руководство проявит благоразумие. В противном случае, по словам американского лидера, США придется довести дело до конца, что займет, возможно, меньше недели. При этом Трамп выразил мнение, что иранские власти в итоге сделают то, что необходимо, поскольку Вашингтон настроен на достижение результата. Обозреватель КАН Хескель Корнберг отмечает, что Трамп также в очередной раз заявил, будто Иран уже согласился отказаться от создания ядерного оружия. Журналисты телекорпорации КАН Элиор Леви и Руи Кейс обнародовали секретный документ иностранной разведки, согласно которому Катар помогает Ирану обходить международные экономические санкции. В последние годы Доха стала главным посредником Тегерана в укреплении его экономики, торговли и военной мощи. В материале, подготовленном корреспондентами КАН, указано, что Катар расширял торговые маршруты с Ираном, помогал ему получать доступ к заблокированным зарубежным счетам и развивал совместные проекты в сфере энергетики. Эта поддержка не прекратилась ни после выхода США из ядерной сделки, ни после обострения регионального конфликта в октябре 2023 года. Мундиаль 2026. Сборная Колумбии одержала победу над Демократической Республикой Конго со счетом 1-0. Хорватия добилась своей первой победы на турнире, обыграв Панаму со счетом 1-0. Встреча между Англией и Ганой завершилась нулевой ничьей. Накануне сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5-0. Матчи Кубка мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН 11, в приложении КАН Бокс, а также на радиостанции КАН Решет Бет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Цфате составит сегодня 29 градусов, в Хайфе будет 28, в Бершеве ожидается до 33, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радио КАН РЭКа в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКа. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: אומר לא, מוציאים את בחוק, בחקיקה, את חיזבולה מחוץ לחוק. אתה לא מתאר לך איזה מכה פסיכולוגית, ציבורית, תודעתית, זה יהיה לחיזבולה. יש עוד איזה 10 דברים שאני יכול להציע, אבל אלה הדברים החשובים ביותר. ולמשל, למנוע כל פעילות של הבנק של חיזבולה, שעובד עם הבנק הלאומי הלבנוני עדיין.
1: כן, נכון, דיברת על זה, כנראה, בינתיים לא מתבצע שום דבר.
0: אם לא עושים את זה, שום דבר לא קורה. עכשיו, האם זה אפשר לדעתי? כן. צריך להתגייס לזה. אבל אני אומר שוב, מה שקרה עכשיו, ההסכם של 14 הנקודות בין האמריקאים והאיראנים, הוא מבחינת לבנון קטסטרופה.
1: פרופסור אמר צברה, מחוג ללמוד למזרח התיכון והאסלאם אוניברסיטת חיפה, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
0: שמחתי מאוד.
1: Тогда. Мой собеседник, мы обсудили с нашим собеседником позицию ливанского правительства и вообще, что происходит вследствие этого самого соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Президент Ливана заявил, мы не примем никакого результата, кроме полного вывода израильских войск, но при этом они, в общем, совершенно не в восторге от того, о чем договорились Вашингтон и Тегеран. Ливан, Сирия и Израиль — это три страны, которые крайне недовольны тем, что, о чем говорится в соглашении. Мы победили в бою, говорит профессор Барам, но проиграли в общем в войне, потому что у нас нет стратегии, у нашего правительства есть лучшая в мире, по-видимому, одна из лучших в мире армий, по крайней мере, лучшая в мире ВВС, но политические установки, политическое руководство постоянно отстает, и все это выглядит очень плохо, мягко говоря. Хизбалла это тот инструмент, благодаря которому по результатам этих договоренностей Иран будет частично отслеживать и контролировать то, что происходит в Ливане, не полностью, но частично, и ливанское правительство этому совершенно не радо. Кроме того, совсем непонятно, как действительно будут реагировать на те или иные нарушения. Можно сделать несколько вещей в сфере финансовой и в сфере политической. Во-первых, нужно остановить финансовые потоки, которые теперь будут опять вновь, по-видимому, поступать из Ирана в Ливан. Есть ряд мер, которые нужно предпринять. Ливанское правительство опасается это сделать, но с американской поддержкой и с израильской, в общем, определенной поддержкой можно прекратить финансовые потоки. Что же касается вообще оружия, то в ливанском парламенте есть большинство, 75%, которые могут принять закон о разоружении всех группировок, тяжелого вооружения, лишения. И, в общем, такое есть только у Хизбаллы. Если они этого не сделают, то окажутся вне закона, это будет иметь, в общем, весьма серьезные последствия. Есть еще несколько пунктов, которые я вам мог предложить, но это минимум, который необходимо сделать. Очень жаль, что это не делается. Мы говорим об этом уже какое-то время, по крайней мере, то, что касается финансовых потоков. Но сейчас, после этого соглашения между Соединенными Штатами и Ираном из 14 пунктов, ситуация, мягко говоря, не улучшилась. Это был профессор Амация Барам, факультет Ближнего Востока и исламоведения, Хайфский университет. Ультраноксальная группа намерена сегодня создавать помехи движению с 16 до 22 часов. Медленная езда из 19 городов в сторону тюрьмы номер 10, расположенной в Кфар-Йоне. Об этом, а также так называемые пакетные сделки между Нетаньяу и ультраноксальными партиями. Мы говорим с Янки Фарбером, журналистом сайта Бетхадрей Харидим. Янки Фарбер, это Найх Хариди, Атаровый Хадрей Харидим. Шалом, лихау, бокер тов.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אז קודם כל, האם יש דיל בין נתניהו לראשי המפלגות החרדיות, או אין דיל?
2: אין שום דיל. אני חושב, אני לא יכול לחתום על זה, אבל אין שום דיל. כל צד מנצל את הצד השני בשביל לקדם את האינטרסים שלו. נתניהו רוצה להראות לחרדים, אני משתדל, אני מנסה לעזור לכם, להביא איזה חוק כזה שיפתור את הבעיה של המעצרים, יפתור את הבעיה של העריקים, ואולי גם את חוק המעונות, כדי שאימהות חרדיות יוכלו לקבל חזרה תקציבים למעונות, אם הבעל שלהן הוא עריק. והוא לא באמת מסוגל, הוא לא באמת, אין לו יכולת טכנית לעשות את זה, וגם אין כמעט זמן, אין כמעט ימי חקיקה, יש אולי שבועיים חקיקה, ומאוד קשה להעביר שם את החוקים האלה, במיוחד שיש התנגדות בתוך הקואליציה, לא מהמפלגות החרדיות.

0: מתוך הליכוד ומתוך הציונות הדתית, אז אני לא יודע איך זה עובר, ולחרדים זה טוב, למה? כי הם יכולים מחר לכתוב בעיתון, למה מחר? כבר היום, לכתוב בעיתון שהם נאבקים בכוח, והם לא יוותרו, והם לא ייתנו לנתניהו, ואם הוא לא יצביע, אם הוא לא יעביר את החוק, אם הוא לא יעזור להם להעביר את החוק, אז הם יקדימו את הבחירות.
1: אז זה מה שאריה דרעי אומר, כן? אם לא נראה מעשים ממשיים, אז נפרד את הכנסת כבר בשבוע הבא.
0: נו, ואז מה?
1: אז נלך לבחירות באוקטובר.
0: כן, אבל זה לא משנה אם הבחירות יהיו ב-20 באוקטובר או 27 באוקטובר, זה כל משחק. מה כן? נתניהו רוצה להעביר חוקים, פיצול תפקיד היועמ"שית, ואולי עוד משהו שקשור לתקשורת, עוד איזשהו חוק, הוא צריך את החרדים שיצביעו בשבילו. עכשיו, אתה צריך להבין, גם החרדים רוצים שהחוק הזה יעבור. למשל, פיצול היועמ"שית. יש להם גם אינטרס להצביע נגד היועמ"שית. אז מה הם יעשו? לא יצביעו, כי הם נמצאים בין הפטיש לסדן, אבל בגדול, לפי שזה נראה, אף חוק לא יעבור. אני לא יודע לגבי היועמ"שית, אבל החוקים שהחרדים רוצים לעבור, הם לא יצליחו להעביר. אני לא רואה את זה קורה, יש התנגדות נחרצת בתוך הקואליציה, גם בליכוד וגם בציונות הדתית. אז כל אחד מנצל את השני כדי להראות שהוא עושה שרירים.
1: כן, ינקי, מה יקרה היום אחר הצהריים? עד כמה, באמת, כל הדיבורים על כך שיהיו הרבה רכבים שיסעו לאט וכולם צריכים לשבת בבית ועדיף לא לצאת בכלל.
0: אז זהו, אז אני ממליץ באמת לאנשים לשבת בבית מהשעה 2-3 בצהריים, מי שגר באזור המרכז, לא כמובן לצפון הרחוק וגם לא בדרום הרחוק, במרכז, שזה מאזור כלא 10, כפר יונה, נתניה, עד, איך אומרים, גאה, בני ברק, אולי קצת אחרי, אולי קרוב אפילו למחלף הסיירים, מתוכננת תהלוכה של אלפי מכוניות שייסו על 20, 30, 40 כמש, כדי להאט את התנועה ולעשות פקקים שאנשים לא יוכלו ללכת, ומחאה על מעצר חרדים. זאת לא הפגנה, זאת שיירת מחאה. זאת אומרת, לא אמורים להיות שם, לא אמור להיות אלימות, ולא אמורים לריב עם השוטרים. זה לא סוג האנשים שהם מגיעים בדרך כלל להפגנות ועושים בלגן וחוסים.
1: אז אם בכביש יש שלושה נתיבים, אז עשו בנתיב אחד ושני נתיבים אחרים יהיו פתוחים?
0: לא, לא, לא. כל הנתיבים ישו, אבל לאט. לאט. ואז איזה בעיה, זה עושה פקק אדיר.
1: גם ככה בשעות האלה, אתה יודע, התנועה לא משהו.
0: נכון, גם ככה התנועה לא בדיוק זורמת בשעות האלה. זה יותר כדי לעשות לך, גם אתה צריך להבין, האנשים שיוכלים לנסוע ברכבים, זה אנשים שיש להם רכב. אברך אין לו רכב. ולכן זה לא הדפוס הרגיל שאנחנו רואים בהפגנות, זה אנשים שעובדים, שיש להם רכב יפה, והם לבושים יפה, והם לא הולכים לריב עם השוטרים, ולקרוא את הבגדים שלהם בהפגנות, ולהתפרע ולהשתולל, זה אנשים שגם לא מסכים, בדרך כלל, שבחיים לא מפגינים כמעט, זה לא קורה. אז הם עשו סיבוב בכביש ודפקו את כולם הפקקים. זה לא ההפגנות החזקות והאלימות שאנחנו רואים. שוב, אתה יודע, בהפגנות יודעים איך זה מתחיל, אפשר לדעת איך זה יסתיים, אבל הצפי שיהיה בסך הכל פקקים, כמו שיש כל יום.
1: אז, אבל מי מנהל את התהלוכות האלה?
0: אגודת ישראל. מי שמנהל את זה, אגודת ישראל, זה המפלגה, זה הסיעה של חבר הכנסת מאיר פרוש, וגם כמובן של גולדקנופ. זה אגודת ישראל. גולדקנופ, פרוש, ואולי גם טסלר, שגם נמצא באגודת ישראל, זה בעיקר הציבור החסידי. ולא דגל התורה, יעקב אשר וגפני ומקלב לא משתתפים, המפלגה הזאת לא משתתפת, וגם היום בעיתון שלהם, יתד נאמן, אין בכלל יזכור לדבר הזה.
1: כלומר, גם כאן יש פוליטיקה פנימית.
0: גם כאן יש, כן, הם לא מוכנים, כי...
1: כלומר, סולידריות עד גבול מסוים, אתה אומר.
0: בדיוק.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. ינקי פרבר, חדרי חרדים, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר כרגיל. תודה רבה. Мы обсудили с Янки Фарбером два аспекта сегодняшних событий. Во-первых, с его точки зрения нет никакой сделки между Нетаньяху и ультраортодоксами. По его словам, обе, и Нетаньяху, и лидеры ультраортодоксальных партий, так сказать, используют друг друга, потому что иногда интересы совпадают, иногда они не совпадают. Но выглядит все следующим образом. Нетаньяху хочет показать, что он делает все для того, чтобы принять закон, например, связаны с основной законом об изучении Торы, то, чего требует партия ШАС, например, или, или вернуть закон о финансировании детских садов для матери ортодоксального ребенка, если, разумеется, их папа уклонист. Но я, говорит мой собеседник, с трудом верю, что эти законы вообще могут пройти, потому что, во-первых, не осталось практически времени, а принятие многих законов требует все-таки какой-то парламентской юридической работы. Во-вторых, есть огромное противодействие принятия этим законов внутри самой коалиции, не, разумеется, внутри ультраортодоксальных партий, но внутри Ликуда, внутри партии религиозных сионистов, с одной стороны. С другой стороны, ультраортодоксы могут помочь Нетаньяху в принятии законов, в частности, разделение полномочий юридического советника правительства, потому что в этом, например, в отличие от, может быть, закона о СМИ, они тоже заинтересованы в отношении между ультраортодоксами и юридическим советником правительства нынешнего, в общем, вполне понятны, говорит мой собеседник, так что, может быть, ультраортодоксы успеют проголосовать за этот закон, но времени не остается, в итоге мы все равно пойдем на выборы в октябре, и будет это 20 или 27-го, значения большого не имеет. Ария Дери сказал, что если не будут практически какие-то шаги сделаны, то уже на следующей неделе проголосуем в Кнессете, мы поддержим роспуск Кнессета, проголосуем за. В общем, это такая взаимоподдерживающая игра, из которой вряд ли выйдет что-то на практике, считает Янки Фарбер. Что же касается сегодняшней акции протеста, да, я согласен с рекомендациями стараться не выходить из дома тем, кто живет в центре страны, ну, скажем, от Кфар-Йона, Нетании и Добный Брака, и южнее. В 16 часов колонны автомобилей выйдут из 19 пунктов в центре страны, при этом надо понять, что за рулем будут сидеть представители группы населения, которые вообще в акциях протеста обычно не участвуют. Они будут хорошо одеты ультраортодокс, сидеть за рулем автомобиля, ведь в среднестатистического авреха вообще никакого автомобиля нет. Тут будут приличные люди сидеть за рулем и медленно ехать по шоссе. Движение в это время и так, мягко говоря, не в лучшем виде. Вот все это вызовет еще больше пробки. Возглавляет эту акцию партия Агудат Исраэль, мэр Поруш, Гольдкнов, может быть, Теслер, хасидские дворы главным образом. При этом надо сказать, что в газете Етед Нейман об этом мероприятии вообще ни слова не написано. Здесь есть тоже четкое разделение, такая солидарность, но, сказать, до определенной границы. Не планируется столкновений с полицией. Понятно, что и вообще столкновение с кем бы то ни было, это акция такого протеста, будут они направляться в сторону тюрьмы, но прекрасно мы знаем, что подобные мероприятия, понятно, как начинаются, непонятно, чем заканчиваются, но, по крайней мере, никакого, так сказать, боевого взаимодействия с представителями сил правопорядка не планируется. Это был Янки Фарбер, журналист, сайт Бахадрей Харидим, а мы продолжаем тему. В эфире политолог Михаил Пелеверт. Михаил Пелеверт, доброе утро.
2: Давайте
1: начнем, так сказать, с традиционных, ну, почти автоматических реакций на публикации о так называемой сделке между Нетаньяху и ультраортодоксами. Еще со вчерашнего вечера все возможные представители оппозиции, так сказать, отреагировали. Как можем суммировать их реакцию?
2: Как вполне такой павловский рефлекс, да, в принципе, ничего другого ожидать от лидеров коалиции нельзя было. Они понимают, что сегодня, да, вот эта автономия харидимная, это на самом деле и большая настоящая проблема, и она вызывает очень сильные эмоции у избирателей, в частности у избирателей, которые голосуют за оппозицию, и поэтому слабо верится, что они, да, промолчали бы в этом случае. При этом уровень координации и, скажем так, мобилизации, которую демонстрирует харидимное общество, оно, конечно, пример, наверное, для подражания, в том числе и оппозиционным силам. Надо не только критиковать харедим, но и учиться, как у них, как вот мобилизовать и общественное мнение, и всю свою, да, всех своих избирателей для отстаивания своих интересов, как они их видят.
1: Вообще, на ваш взгляд, есть сделка между Нетаньяху и представителями ортодоксальных партий и нет сделки? Что на практике за оставшееся время? Ну, в общем, как ни посмотри, все равно очень небольшое. Реально можно принять и среди законов, которые, в общем, играют на руку, по крайней мере, так считается ортодоксальному сообществу, и среди законов, которые продвигает премьер.
2: Ну, вы знаете, харедим с самого начала требовали максимальной формулировки закона об изучении Торы, чтобы там ученики Ишив были напрямую приравнены к солдатам. Нетаньяху не мог на это пойти, да, при всей своей симпатии к изучению Торы. Это сильно бы ослабило его предвыборные позиции. И поэтому сошлись на каком-то компромиссе. Компромисс о том, что важность изучения Торы будет признана в законе, быть может, даже в основном законе, и по задумке Арье Дери на этом основании, да, можно будет подавать иски в БАГАЦ в каждом отдельном случае, в призывников, и пытаться на этом основании, да, требовать отсрочки или освобождения от армии. Относительно задержания полиции или военной полиции харедим, это не закон, это такое административное распоряжение. Я думаю, что правительству удастся его принять. И, в принципе, цель сделки, о которой мы с вами говорим, это, в принципе, потянуть время. Да? Тут ничего качественно нового эти законы не изменят в израильском законодательстве. Опять-таки, по закону, по существующему закону, даже если будет принят закон об изучении Торы, все по исполнении 18 лет должны будут призываться. Но при этом появляется некое пространство для вот судебных тяжб. И, видимо, это тот компромисс, о котором Нетаньяху договорился и с Дери, и с Гольдкнопфом. Ну, они в любом случае на это смотрят как на некую заплатку, временное решение, знаете, это перебинтовать рану. Это не такое, знаете, основательное решение проблемы призыва. А как мы понимаем, да, это там до следующих выборов, и пока будет создано правительство, новая коалиция, и будет ли она создана, харедим исходит из предположения, что тянуть время сейчас гораздо важнее, чем в корне решать ту или иную проблему. Они видят, что в корне решить ее сейчас они не могут. Принять закон о полном освобождении учеников Ишива от службы, даже Нетаньяху на это пойти не может.
1: Что касается законов других, например, законов о разделении полномочий советницы правительства, ну и закона о СМИ, в общем, тоже успеют?
2: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Эти законы будут приняты, быть может, в первом чтении, быть может, даже дойдут до второго чтения, хотя вряд ли мне в это верится.
1: Но они дойдут до того уровня, с которого можно будет в следующем Кнессете продолжить над этими законами работу.
2: Я думаю, что нет. Сегодня у Кнессета нынешнего нет, в принципе, даже, понимаете, времени детально, основательно проработать эти законы. Уже понятно, что против этих законов будут выдвинуты иски в Верховный суд справедливости. Речь идет о многомесячных, если не многолетних, тяжбах. Поэтому я думаю, что коалиция на этом этапе используют эти законопроекты, точнее их черновики, для мобилизации своего электората. Они постараются до выборов продемонстрировать серьезность намерений, о том, что они выполняют обещания, о том, что те вот принципиальные обещания, которые были даны, например, о разделении полномочий юридического советника, быть может, о выводе Махаш уже вывели, да, то есть о каких-то других вещах, ну, в принципе, да, которые касаются отношений исполнительной, законодательной и судебных властей, они будут демонстрировать бурную деятельность, но это не законы, которые вызреют. Времени нет, посередине праздники, посередине, к сожалению, видимо, может быть еще одна очередная эскалация или в Ливане, или с Ираном, или с сектором Газа, и поэтому мне слабо верится, что этим законом будет, да, что они как бы созреют до полного такого внесения в израильскую книгу законов.
1: Еще один вопрос, последний, я думаю, о происходящем, собственно, в Ликуде, противостоянии, хотя силы, в общем, надо полагать, все-таки не равны, да, между главой партии Нетаньяху и депутатом Давидом Битаном, вокруг праймерис, иск, который был отклонен, количество забронированных мест. Каким, на ваш взгляд, компромиссом это, так сказать, разногласие закончится?
2: Мне кажется, что Нетаньяху получит возможность брони как минимум для 10 депутатов.
1: Ничего себе минимум.
2: Ну, мне так кажется, что по сравнению с тем, что он требовал, да, именно так называемая Ваадам и Садеры, то есть комиссия, которая вместо праймериз назначала бы депутатов, видимо, компромисс будет таков. Я вряд ли Нетаньяху удастся провести максимальный, да, это продавить вот эту максимальную формулировку, в рамках которой он, конечно, если ему дать ему возможность, назначил бы всех первых, там, я не знаю, 30 депутатов, как минимум. Но сегодня в партии Ликуд есть все множится слухи о том, что Нетаньяху, если ближе к выборам будет ситуация, в которой он видит, что партия власти проигрывает или нет возможности создать какую-то коалицию, то не исключено, что он сойдет с предвыборной дистанции. Есть такое мнение, мне лично в этом слабо верится, но при этом это мнение озвучивают люди, близкие к Нетаньяху, которые хорошо с ним знакомы. Ну, здесь партии Ликуда...
1: А также в той или иной форме президент Соединенных Штатов Трамп.
2: Трамп столько всего наговорил за последние полтора года, что уже не знаешь, как к этому относиться. Но есть одна очень важная, одна важная цифра, которую знает и Давид Битан, и очень многие депутаты Ликуда. Да? Вот был недавно опрос, что будет в случае, если Нетаньяху решит покинуть Ликуд и создаст новую партию. И вы знаете, около 45% на этот гипотетический вопрос, 40% избирателей Ликуда ответили, что они готовы будут уйти за Нетаньяху в новую партию. Да. Это, конечно же, означает то, что партия Ликуд за последние годы это превратилось как бы во многом в фан-клуб лично Беньямина Нетаньяху. И поэтому его сегодня авторитет, влияние и способность как бы продавить решения в Ликуде, они не безграничны, но они очень велики.
1: Был еще один глава партии Ликуд, который в свое время из Ликуда вышел при других обстоятельствах, уведя за собой, да, значительную часть депутатов. Но это, так сказать, длинная и другая история, да, я думаю, что мы при случае ее еще обсудим. А Михаил Пелевер, политолог, большое спасибо за ваш комментарий.
2: Спасибо, Олег.
1: Продолжаем программу. Поговорим мы сейчас о разногласиях между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и генеральным инспектором полиции. И не только вообще вопрос назначений становится в полиции, становится все острее. У нас в эфире Эфрат Форшер, корреспондент портала УАЛа по вопросам деятельности полиции. Эфрат Форшер, катавит Тамшта Шервал, Шером Нахов, Бокертов. הסיפור של הדחת מפקד תחנת בני ברק, איפה זה עומד ומה הצדדים חושבים על זה?
3: בעצם, הרי אנחנו מדברים על אירוע משבוע שעבר, את ההפגנה בבני ברק ובעוד מקומות, ובעצם ראינו תיעודים של מפקד התחנה מנסה לפנות מפגינים, וכשהוא מושך מה שנראה בכוח, הוא גם תוך כדי קורע את המכנסיים של המפגינים. בן גביר לא אהב את התיעודים האלה, והוא הודיע, הוא שלח מכתב למפכ"ל, והוא הודיע שהוא שוקל להדיח את מפקד התחנה, ואז למעשה אתמול המפכ"ל מוציא הודעה שהוא ערך ברור ושמע את ההשתלשלות של האירועים והתרשם שבאמת הייתה פה הפרת סדר מאוד קשה של החרדים והיה צריך לנקוט בכל מיני אמצעים כולל פינוי בכוח שהביא כנראה לקריאה של המכנסיים והוא הורה להפיק לקחים ובעצם הודיע שהוא עומד לצידו של מפקד התחנה ויש פה בעצם עכשיו סוג של התנדשות בין המפכ"ל שמגבה את מפקד התחנה ומנגד השר בן גביר שרוצה שוקל להדיח אותו אחרי שהוא יעשה את הבירור מטעמו.
1: עקרונית של מי המילה האחרונה בדרך כלל?
3: מה?
1: המילה האחרונה היא של מי, כלומר?
3: זה הוויכוח. בן גביר נתלה בפקודות המשטרה, יש סעיף בפקודת המשטרה שכן מאפשר לו להדיח או לפטר קצין. מנגד יש כאן גם ויכוח משפטי, יש דיון בבגץ על, על הסמכויות שלו ועד כמה הוא יכול באמת להתערב בעבודת המשטרה. אז אני מניחה שגם אם הוא יחליט להדיח את אותו קצין, זה יגיע לבגץ.
1: אם אנחנו כבר מדברים על ההפגנות של המגזר החרדי, מה צפוי היום מבחינתה של המשטרה?
3: בוא נגיד שבהצלחה לכל הנהגים.
1: כן, זה הבנו.
3: כן, המשטרה נערכת. מניסיון העבר ראינו כבר שיצאות הודעות של, של חרדים על, על כוונה כזאת, ובסוף קורה דבר אחר. הם די אוהבים גם להטריל את המשטרה. ולכן ככל שהמשטרה תיערך במקומות שבהם החרדים פרסמו שהם מתכוונים להיות, אפשר להניח שהם יהיו בעוד מקומות ויהיה בלגן שלהם.
1: ועוד שאלה, עיכוב של מינוי של דובר אגף החקירות והמודיעין של המשטרה ביוזמתו של בן גביר, למה הוא מעכב את המינוי?
3: אנחנו לא יודעים, האמת שאפשר... זאת אומרת, מצד אחד הוא לא נתן נימוק, הוא פשוט לא חתם על, ה, על המינוי הזה. מצד שני, זה כבר הקצין הרביעי באגף החקירות והמודיעין שהמינוי שלו מעוכב. הוא ככל הנראה גם, אם הוא לא יקבל תשובה, הוא יגיש עתירה לבג"ץ, לבית המשפט המחוזי בירושלים. ובן גביר, הוא מנסה בעצם להכניס לאגף החקירות והמודיעין אנשים שלו, פחות או יותר, כאלה שהוא יותר תומך בהם. הוא אמר את זה גם באיזו ישיבת ממשלה, שהוא מכניס אנשים שלו. ודובר אגף החקירות הוא גם דובר של ראש אגף החקירות, וראש אגף החקירות זוכה גם ל... ביקורת בן גביר, כי בן גביר לא כל כך אוהב את העצמאות שלו, אז אפשר להניח שזאת אחת הסיבות שהוא מעכב את הקידום.
1: אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
3: בשמחה, יום טוב.
1: Мы, я переведу то, о чем мы побеседовали сейчас с Эфрат Форшер, корреспондентом по делам полиции портала Валла. Поговорили мы о полицейских назначениях и отстранении возможным командира полицейского участка в Бнейбраке. Причина выглядит следующим образом. Около недели назад была демонстрация протеста, которая прошла ультраортодоксов, которая прошла в Бнейбраке, и там были, в прошлую среду это было, были транспортные заторы, после того, как было перекрыто 4-е шоссе. Демонстранты Пелега Иерушальми прибыли к въезду в город и попытались заблокировать полосы движения в утренний час пик. Сотрудники полиции прибыли на место, они пытались предотвратить дальнейшее перекрытие дороги, оттеснить протестующих с проезжей части. Подполковник полиции Юваль Шавит, начальник полицейского участка Бнейбрак Рамадган, был снят на видео, там он тащил протестующего, у которого порвались штаны, это, в общем, вызвало общественный резонанс, и в итоге министр национальной безопасности Тамара Бен-Гвир направил письмо генинспектору полиции, в котором сообщил, что рассматривает возможность навсегда отстранить начальника участка. В свою очередь, генинспектор полиции Дани Леви поддержал начальника участка в письме, которое он отправил. Он провел беседу с командиром округа, с начальником участка, выслушал их версию развития событий и принял их позицию в том, что обстоятельства данного серьезного инцидента, действия в данном серьезном инциденте были оправданы, так говорится в заявлении полиции. В общем, профессиональный разбор происшедшего и следует извлечь соответствующие уроки, согласно сообщению полиции. И здесь мы подходим к вопросу, говорит наша собеседница, о том, за кем последнее слово в данном случае, потому потому что вопрос полномочий министра национальной безопасности, который, как мы знаем, достаточно активно вмешивается в работу полиции, рассматривался в Багаце, так что здесь пока трудно сказать, за кем будет последнее слово, и, может быть, все-таки генинспектору полиции удастся убедить Итамара Бен-Гвира в том, что снимать со своей должности, причем отстранять от руководства навсегда, начальника полицейского участка Бен-Бракер-Матган не следует. Кстати, продолжая тему, что касается сегодняшних вечерних акций протеста, во-первых, пожелаем удачи всем водителям, говорит наша собеседница. Мы знаем довольно часто, что с точки зрения полиции договоренность об одном, с точки зрения протестующих ультравоксального сектора договоренность о другом. Любят представители этого сектора полицию так и периодически водить за нос, так что мы не знаем, что точно сегодня произойдет. Действительно, акция протеста разрешена со стороны полиции. Здесь никаких вопросов нет. Что будет на самом деле? Где будут, как будут двигаться автомобили? Что, может быть, что-то будет перекрыто? И будут ли столкновения? Об этом можно говорить только, так сказать, по факту того, что происходит сегодня вечером. Ну и еще два слова о том, что Бен-Гвир задерживает назначение пресс-секретаря отдела расследований и разведки полиции. Это еще один офицер, который относится к этому отделу. Министр национальной безопасности довольно активно вмешивается в работу этого отдела. Он об этом говорил, кстати, и на заседании правительства. Он пытается привести туда людей, в которых он более уверен. Но этот вопрос также может рассматриваться. Есть уже несколько назначений, которые рассматривали в судах. И если пресс-секретарь не будет назначен, то будет дальнейшее разбирательство в суде. Так что пока все это на этом этапе. Это был Эфрат Форшер, корреспондент портала Валла по вопросам деятельности полиции. 8.48 в Израиле, отправляемся за границу, в Великобританию. Судья обязал пропалестинский юридический орган выплатить компенсацию солдату Цааля, который имеет как британское, так же и израильское гражданство. Солдаты пытались привлечь к ответственности, результат вышел совсем не тем, на который надеялись представители этой юридической структуры. Фирзей Фарбер, адвокат по международному праву. Адвокат Фарбер, доброе утро, здравствуйте.
0: Да,
1: здравствуйте. Да. Я так понимаю, что, в общем, решение это было принято еще в апреле этого года, судебное решение, так сказать, обнародовано, оно было только сейчас, газета «Jerusalem Post», в частности, опубликовала об этом достаточно детальный материал.
0: Да, это так. Международный центр, который называется «Центр справедливости для Палестины», подал частный иск, как бы пытался инициировать уголовный процесс. Есть такая процедура, что иногда частное лицо может инициировать уголовный процесс с тем, чтобы привлечь к ответственности солдата израильской армии, который имел также и британское гражданство. И вот здесь судья полностью отверг все доводы этого центра. Ну, во-первых, чисто формально о том, что не было доказательств и так далее, о том, что у него действительно есть гражданство, хотя, скорее всего, оно у него было. И они пытались действовать это через такой закон 1870 года британский, который запрещает...
1: 1870 года,
0: да. Который, собственно, был принят, не будем вдаваться в подробности, который запрещает наемничество и участие британских граждан в военных силах, вооруженных сил других государств, в основном недружественных Великобритании. Здесь было сказано, что, вообще говоря, все это не так. То есть этот палестинский центр утверждал, что Израиль ведет войну с дружественным Великобританией государством, имелось в виду палестинская автономия.
4: то, что Великобритания признала Палестину как государство. Судья явно сказал, что это не так, что война идет с террористическими организациями. И более того, Великобритания даже была где-то на стороне Израиля, когда помогала ему отражать атаки со стороны Ирана. То есть это хорошее такое решение, которое обнадежит, и было явно сказано, что это, собственно, вопрос, который был поднят, это был поднят не вопрос прав человека, не вопрос юриспруденции, а чисто политическое действие, и пытались использовать, этот центр пытался использовать суд в своих политических целях, сделать его оружием в политическом давлении на Израиля, и это неприемлемо тоже и само по себе. Так что, в принципе, это решение можно считать хорошим.
1: Это решение можно считать хорошим с одной стороны. С другой стороны, есть по статистике около 2000 граждан Великобритании, у которых есть в том числе и израильское гражданство, и которые принимали участие, которые служат, в общем, в ЦАЛе в том или ином виде, принимали участие в войне в Газе и в Ливане. Есть ряд политиков и пропалестинских организаций, которые, что называется, к этим гражданам очень неровно дышат. Так что я думаю, что на этом попытки привлечь их к ответственности по обвинению в тех или иных преступлениях не прекратятся.
4: Попытки, наверное, не прекратятся, но это судебное решение, оно как-то дает надежду этим 2000 гражданам Израиля и Великобритании спать спокойно, что, по крайней мере, на данном этапе они не будут привлечены к ответственности. Разумеется, этот центр, и не только этот центр, а и многие другие политики, как вы сказали, и организации пропалестинские, они будут и продолжают искать пути с тем, чтобы как-то привлечь к ответственности израильтян, израильских солдат, но не по этому закону. По крайней мере, будут искать другие пути, и их, по-видимому, не так уж много. И будем надеяться, что и другие пути также будут для них неуспешными, так же, как и этот путь.
1: А если Великобритания, там, как мы знаем, меняется власть, Стармер подал в отставку, тот, кто его сменит на посту у премьер-министра, а также представителей Борисской партии, его взгляды, касающиеся израильско-арабского конфликта, в общем, менялись по ходу дела, но растет вероятность того, что Великобритания может, по крайней мере, признать палестинское государство. Окажет ли это влияние на какие-то юридические разбирательства, связанные с вот,
4: солдатами? Само по себе нет. То есть даже суд тут исходил из того, что Палестина уже признана государством Великобритании, но это само по себе не помогает вот этим пропалестинским организациям, поскольку все-таки Израиль воюет в основном не с палестинской автономией, а именно с террористическими организациями, не подвластными палестинской автономии. Это раз. Ну и по всем другим вещам. То есть, ну и есть такая вещь, как независимость суда. В Великобритании это довольно четко. То есть суд исходил не из позиции правительства. Это тоже упоминалось, но это совершенно было вне рамок непосредственного решения. То есть было упомянуто, что Великобритания принимала участие в защите Израиля от каких-то атак, и поэтому Израиль можно считать дружественным государством Великобритании, и поэтому если даже какой-то гражданин Великобритании служит израильской армии, это не означает, что он действует против интересов Великобритании, и поэтому вот этот самый закон о наемничестве и поэтому тоже неприменим. Вот. Разумеется, если будет изменение в политике, и Великобритания объявит, что Израиль враждебное, именно враждебное государство, не просто будет его осуждать, то тогда, конечно, ситуация и в судах может измениться, но это должен пройти очень, это очень далеко от нынешней ситуации, то есть это не просто так, это именно враждебное государство.
1: Да, еще один вопрос в целом. Очень много публикаций о тех или иных попыток рамках привлечь к ответственности израильских военнослужащих, которые прибывают с теми или иными целями в разные страны. Фонд Хиндраджаб, который базируется в Бельгии, активно этим занимается. Были даже какие-то попытки задержания, по-моему, в странах Латинской Америки, в Бразилии, если я не ошибаюсь. Да. Но пока ничего из всех этих попыток, по большому счету, не вышло.
4: Пока не вышло, но это не значит, что нужно, почивать на лаврах. Пока что не вышло, но они продолжают пытаться и изыскивают новые юридические аргументы, а кое-где и могут и изыскать, и даже принять какой-то новый другой закон, по которому это может стать возможным. И судьи тоже не всегда они независимы, не всегда они нейтральны. И у них тоже есть политические пристрастия, и может где-то, когда в какой-то стране, в каком-то суде, какой-то судья может решить иначе. Вот. Поэтому нужно продолжать, так сказать, держать руку на пульсе и отслеживать всю эту ситуацию во всех странах, что, собственно, международный отдел Центральной прокуратуры Израиля делает и соответственно, оказывает юридическую поддержку всем этим солдатам, против которых выдвигают этого рода обвинения.
1: Адвокат по международному праву, адвокат Зеев Фарбер, большое спасибо вам за ваш комментарий. Всего доброго и хорошего дня.
4: Спасибо. Всего хорошего.
1: 8:57 в Израиле. Подходит к концу второй час программы «Доброе утро, Израиль». Скажем только, что мы еще раз возвращаемся к тому, что сегодня вечером будут, вероятно, в той или иной форме помехи на дорогах. Движение с 16 до 20 часов будет затруднено. И без того оно не самое прекрасное в это время суток, но вот сегодня из 19 пунктов представителей ультраортодоксального сектора, не всего, но хасидской его части, как мы слышали из рассказа наших собеседников, будут медленно двигаться по шоссе в направлении 10 военной тюрьмы, расположенной в Фар-Ионе. Так что это все следует принимать во внимание. Ну а мы, наша программа подходит к концу. Дрожжин за пультом, Лена Черкасова продюсер, у микрофона был я, редактор и ведущий Олег Лоц. Выпуск новостей сразу после первого часа программы «Доброе утро, Израиль». Юлия Цодекс его проведет. А в 10:05 у нас в гостях в программе «Доброе утро, Израиль» будет Анна Магина, специалист по коммуникациям и политтехнолог. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего дня.

0: зовут Давид Аупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. В Вашингтоне сегодня возобновится очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. В преддверии встречи министр юстиции Ливана Адель Насар выразил надежду на прекращение иранского вмешательства в дела его страны. В интервью телеканалу Sky News Насар заявил, что Бейрут имеет полное право требовать от Тегерана компенсацию за весь ущерб, причиненный этой политикой, включая подготовку вооружения и финансирование военной структуры, находящейся под иранским командованием. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. На фоне сообщений о политической сделке между премьер-министром и ультраортодоксальными фракциями, юристы заявляют, что продвигаемый религиозными партиями законопроект об отмене арестов, уклоняющихся от призыва, не соответствует правовым нормам. По мнению экспертов, эта инициатива не имеет шансов пройти проверку Высшего суда справедливости. Как сообщает корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран, специалисты полагают, что юридический советник Кнессета также откажется поддержать данный законопроект, который планируется принять в качестве временного постановления. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйаль Замир предупредил о нехватке тысяч бойцов в армии обороны Израиля и призвал к более широкому привлечению всех слоев населения на военную службу. Вчера на встрече с раввинами религиозного сионизма начальник генштаба подчеркнул, что расширение участия женщин в боевых подразделениях имеет колоссальное оперативное значение. При этом он пояснил, что этот процесс будет проходить в полном соответствии с уставом о совместной службе и с сохранением уважения к религиозным военнослужащим. Раввины, в свою очередь, поделились со своим собеседником трудностями, с которыми сталкиваются верующие солдаты, и потребовали обеспечить им условия для службы в соответствии с их системой ценностей. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Сегодня во второй половине дня на дорогах Израиля ожидаются серьезные заторы из-за массовой акции протеста ультраортодоксов против арестов, уклоняющихся от призыва. В 4 часа дня автомобильные колонны одновременно выйдут из 19 крупных городов, включая Иерусалим, Бней-Брак и Хайфу, и направятся на минимальной скорости в сторону военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лид. По заявлению организаторов, акция продлится до 8 часов вечера. Как сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс, возглавляет этот протест партия Агудат Исраэль. Организаторы автомобильного марша предупредили, что если полиция остановит хотя бы одну из колонн, все участники акции немедленно покинут свои машины и полностью заблокируют трассы, на которых будут находиться в этот момент. Президент Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Тегерана, заявив, что если Иран не заключит сделку, США нанесут ему поражение в кратчайшие сроки. Выступая на митинге в Пенсильвании, Трамп отметил, что Иран станет отличной страной, если его руководство проявит благоразумие. В противном случае, по словам американского лидера, США придется довести дело до конца, что займет, возможно, меньше недели. При этом Трамп выразил мнение, что иранские власти сделают то, что необходимо, поскольку Вашингтон настроен на достижение результата. Обозреватель КАН Хескель Корнберг отмечает, что Трамп также в очередной раз заявил, будто Иран уже согласился отказаться от создания ядерного оружия. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация будет осуществлять инспекции на ядерных объектах Ирана. На пресс-конференции в Японии Гросси подчеркнул, что, несмотря на противоречивые заявления сторон, этот пункт четко прописан в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов. В Хайфе будет 28, в Бейершеве ожидается до 33, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радио КАН Река слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В течение ближайших двух часов мы обсудим разные темы, обсудим цены на продукты питания, поговорим о беспрецедентном шаге Министерства благосостояния, которое намерено открыть интернаты для маленьких детей от 3 до 6 лет. Поговорим о ярмарке «Свежая краска». Во втором части эфира у нас сегодня гостья Анна Магина, специалист по коммуникациям, политтехнолог. Но вначале обсудим главные темы этого утра. Олег Клоц, мой коллега, ведущий Канрека в студии. Олег, привет.
1: Доброе утро, Юля. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Еще раз, не хочется все-таки начинать с каких-то практических советов из серии «Сидите дома и никуда не ходите», но в эти советы, видимо, не лишены здравого смысла, потому что сегодня в 16 до 20 планируется такое шествие автомобилей, за рулем которых будут сидеть те представители ультранационального сектора, которые вообще-то в акциях протеста обычно участие не принимают, потому что среднестатистического ученика Ишивы автомобиля нет. Угу. Здесь же акция протеста. Это организована партия Агудат Исраэль под руководством депутатов Поруша, Гольдктуфа и Тестера, по-видимому, если он, да, по-моему, он тоже к этой фракции относится. Будут протестующие двигаться в сторону тюрьмы номер 10, расположенной на территории города Кфар-Йона. Местные жители хотят провести контракцию протеста. Ну, пока до них доедут, я думаю, что будет еще немало поводов. Хотя полиция на эту акцию дала разрешение, и столкновений с полицией не планируется, но мы прекрасно знаем, что, во-первых, демонстрации начинаются в одним способом, а как заканчиваются, примерно как военные действия. А что касается... Второй здесь аспект, мы не раз видели за последние месяцы, как представители ультраортодоксального сектора говорили с полицией об одном, а в итоге все проходило совсем в другом месте. То, что на иврите звучит прекрасным словом «трала», то есть, в общем, какой-то такой троллит полицию, да. так или иначе. Не знаем, что будет вечером, может быть, все будет спокойно и тихо, но, тем не менее, движение в это время на дорогах и без того не прекрасное. Так что, в общем, действительно, жители центра страны, если не нужно ездить по маршруту...
0: И не только, кстати, для центра, из Хайфа, по-моему, тоже...
1: Бнейбрак не Тания, да, условно говоря, или там Рамадган не Тания. Ну, в общем, можно как-то свои дела перенести на другой день. Все это происходит на фоне неких политических договоренностей, которые тоже второй день обсуждаются, которые то ли достиг премьер-министр с представителями ультраортодоксальных партий... Дерри и Гафни, то ли нет. Ряд законов, с одной стороны, закрепление основного закона об изучении Торы, с другой стороны, закон, в варианте которого заинтересован премьер-министр, это разделение полномочий юридического советника правительства и закон о СМИ, кстати говоря. Но не очень понятно вообще, какие законы и когда успеют принять, и до какой степени, потому что все равно выборы, ну хорошо, будут они в октябре, по-видимому, 20-го, но это не точно. Стороны выигрывают, наверное, что-то в каких-то...
0: Ну, то, что мы говорили, о чем мы говорили вчера, что законы просто закрепятся в том же самом положении, в котором они до сих пор были приняты на момент
1: распуска. Это тоже не всех законов касается, потому что, например, закон, о котором говорится, это отмена возможности ареста уклониста от военной службы. Mm-hmm. Сегодня многие юристы говорят, что для того, чтобы этот закон принять, его нужно как-то разработать по-человечески, нет юридической базы пока для этого в том виде, чтобы это составляло как бы нормальный обычный закон, пусть не самый даже, продуманный. Времени для этого тоже нет, так что не совсем понятно, что на практике будет принято и как все это будет реализовано. Это, в общем, такая главная политическая тема, вызывает все это много эмоций, но что на практике будет сделано и будет ли сделано, ведь мы же понимаем, что внутри коалиции есть достаточно большое сопротивление принятию законов, которые, в общем, на благо, ну или не на благо, это, так сказать, такая широкая дискуссия, ну, по крайней мере, в пользу ультраоксального сектора, но при этом вызывает раздражение, мягко говоря, у других слоев израильского общества.
0: Да, это может
1: представители
0: сказаться...
1: Ликуда и религиозного сионизма совершенно многие совершенно не рады подобному развитию событий, так что все это совершенно неоднозначно. Ну и еще одна тема, это, разумеется, переговоры, которые проходят в Вашингтоне, пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. 8 часов вчера проходило заседание, рассматривались, кстати, в том числе и варианты передислокации армии обороны Израиля на территории Южного Ливана. Разумеется, есть доля правды в том, что премьер-министр Нетаньяху попросил президента Трампа не требовать от Израиля вывода войск полностью, потому что на это такой возможности в общем нет, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения внутриполитической добавим от себя, но при этом какие-то планы передислокации, ухода частей ЦАЛИ из ряда зачищенных от боевиков Хизбаллы районов, вход туда

0: соглашения и всего прочего. То есть там тоже все очень, насколько я понимаю, туманно. Джеди Венс высказывается по этому поводу. Ну, в общем, говорит много, но выводы довольно трудно сделать о том, что, что
1: есть
0: происходит.
1: Есть некий практический вывод. Это возможно также перемещение ряда самолетов-дозаправщиков, которые занимают пространство аэропорта имени Бен-Гуриона из аэропорта.
0: Что увеличивает шансы для многих израильтян на, в общем-то, сказать, такое, на безопасный отпуск летом.
1: Все так.
0: Да. То есть они перемещаются.
1: Да, они перемещаются. Об этом говорится, что это можно будет все реализовать в ближайшее какое-то время, потому что израильская сторона, в общем, говорит, ну, если у нас мир, то, может быть,
0: тогда сдвинуть
1: ряд заправщиков. При этом наш военный обязатель Дэвид Шарп говорит, что перебросить авиазаправщики, это не перебросить, не знаю, авианосец, который долго идет из пункта А в пункт Б. В принципе, ну, есть базы, где они размещены. В Катаре, в частности, по-видимому, можно там это все поставить, да. Если надо будет, ну, как-то по-другому сделать. Так что, может быть, здесь что-то хорошее из этого выйдет.
0: Да. Олег, Клод, спасибо. Встречаемся через час,
1: спасибо,
0: в этой
1: Юля,
0: студии.
1: Да.
0: Да, для у нас, как я уже говорила, сегодня гостья Анна Магина, специалист по коммуникациям, политтехнолог. Эти наши встречи мы записываем на видео, и сегодня в конце дня вы сможете уже увидеть и новое видео на эту тему. Поговорим о многих вещах, в том числе и о политике, и о русском так называемом голосе на израильских выборах и о многом-многом другом. Все это во втором часе нашей программы. А сейчас к нашей первой теме. Министерство социального обеспечения меняет многолетнюю политику в отношении детей раннего возраста, которых изымают из семей, согласно новому документу, распространенному ведомством. В Израиле откроются 5 постоянных групп для детей в возрасте от 3 до 6 лет на базе существующих интернатов. Ранее министерство принципиально отказывалось от подобных решений для этой возрастной категории, отдавая безусловный приоритет приемным семьям. Но и поводом для изменения этой политики стал острый дефицит приемных семей. На сегодняшний день в очереди на постоянное размещение находится около 80 детей, четверть из которых с особыми потребностями. Из-за нехватки мест дети подолгу остаются в центрах экстренной помощи, которые рассчитаны лишь на краткосрочное пребывание. У нас на линии Фрат Эдри Шараби, руководитель отдела интернатов в Министерстве социального обеспечения и социальной безопасности. Фрат, шалом, бокер тов. אז אני רואה שמשרד הרווחה נמנע במשך שנים מפתיחת מסגרות קבע לילדים קטנים, מתוך תפיסה שעדיף להם להיות בתוך משפחה, אז המהלך הנוכחי זה ממש תפיסת טיפולית חדשה, או שפשוט הרמת ידיים מול משבר חריף במשפחות אומנה?
2: זה לא הרמת ידיים, וגם לא שינוי בתפיסה טיפולית. זה פשוט איזשהו דרך שלנו להתמודד עם מציאות של ילדים מאוד צעירים, שקשה למצוא משפחות אומנה בגלל שהם מאוד מורכבים. אנחנו יודעים שאנחנו אחרי סבבים של קורונה ומלחמה, יש ילדים שהמציאות הזאת מאוד מאוד השפיעה עליהם לרעה, והם במציאות מורכבת שקשה למצוא משפחות אומנה. אנחנו מאמינים שיש מספר ספור של ילדים שדווקא המסגרת של פנימיה יכולה לתת להם מעטפת טובה יותר לצרכים שלהם. מאז ומעולם, גם היום, תמיד אנחנו חושבים שמשפחה זה הדבר הנכון, וילד צריך לגדול במשפחה, אבל כאמור יש כמה מציאויות שילדים קטנים עדיף להם דווקא לגדול באיזשהו פורמט של קבוצה קטנה של זוג הורים שמגדלים אותם, ואז זה מאפשר גם לאחים להיות ביחד ולא להתפצל בין מסגרות שונות.
0: זה אומר שהאחים שלהם גם היו באותה פנימייה, פשוט בכיתות יותר גבוהות.
2: זאת השאיפה, ככל שהפנימייה תתאים להם, זאת השאיפה לעשות קבוצות יותר קטנות, מופרדות מהפנימייה, עם תוספת של משאבים טיפוליים, והילדים האלה יוכלו לגדול ככל שהבית ימשיך לא להתאים להיות עבורם, אז הם יוכלו להמשיך ולגדול באותו פורמט, ביחד עם אחים, ככל שזה יתאים להם.
0: כן. תגידי, באיזה שלב זה נמצא עכשיו?
2: אנחנו נמצאים בשלב שפרסמנו כל קורא לפנימיות קיימות

0: שמבקשות לקחת חלק בדבר הזה, זאת אומרת מוכנות להקים לפי הסטנדרטים שלנו, קבוצה קטנה, למצוא הורי בית, זוג הורים שיכולים לגדל 6-8 ילדים בתוך פנימייה קיימת, אבל בנפרדות. אנחנו בשבועות הקרובים נשלים את תהליך המכרוזי, ואנחנו נצא לדרך, אני מקווה, עם פתיחת שנת הלימודים הקרובה.
1: כן. תגידי, למה לדעתך יש עכשיו מחסור כל כך חריף במשפחות אומנה? למה אנשים הפסיקו ככה לרצות לאמץ ילדים?
0: זה משפחת אומנה, זה לא אימוץ. כן, כן. זה לא שאנשים הפסיקו, אבל אני אומרת גם מה שאמרתי בתחילת דבריי, שבעצם יש ילדים שהפרופיל שלהם מאוד מאוד מורכב, אנחנו לא מצליחים למצוא להם משפחות אומנה. המשמעות היא שהם יכולים...
1: מה זאת אומרת, פרופיל?
0: זה לא בכלל צריכים מיוחדים, זה לפעמים צריכים נפשיים, זה לפעמים כל מיני מציאויות של התקפי חרדה. המצב הנפשי של ילדים מסוג הזה הוא מורכב. לא כל זוג הורים מסוגל לטפל בילדים האלה, ואנחנו לא היינו רוצים שמשפחות יקרסו ויאבדו בכלל את הרצון להיות משפחת אומנה עבור ילדים שהם כן מסוגלים לטפל בהם. ולכן יש פרופיל מאוד מסוים של ילדים שהדבר הנכון עבורם הוא לגדול באיזושהי מסגרת בתוך פנימיה, אבל לצד הפנימיה. במקביל אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים מול משפחות האומנה, גם להגדיל את התעריף וגם לשפר את היכולת שלהם בשיח מול הממסד, להקל על כל מיני פרוצדורות. אנחנו ממש בקרוב נצא בקמפיין מאוד גדול לגיוס משפחות אומנה נוספות.
1: כן. בכמה ילדים מדובר נכון לעכשיו?
0: אנחנו מדברים על פיילוט של עד 50 ילדים שמחציתם יהיו מהמגזר הערבי ומחציתם יהיו מהמגזר היהודי, ששם אנחנו מתקשים למצוא הורי אומנה מתאימים לילדים האלה. פיילוט, לא יותר מ-50 בשלב הראשון, אנחנו נבחן את זה, זה משהו שאנחנו מלווים במחקר הערכה כדי לראות שאכן זה הדבר הנכון, אנחנו נדייק את זה תוך כדי תנועה, ואנחנו מקווים שזה באמת יהיה הפתרון המיטבי לילדים מאוד מסוימים, כדי שלא יתקעו במרכזי חירום, או חלילה לא תימנע ההוצאה שלהם מהבית ככל שהיא נדרשת, והם באמת לא מקבלים את הטיפול המיטבי בבית, ואנחנו נוכל לבוא בעוד איזשהו מענה על רצף המענים. אני שוב מדגישה שזה ממש לא אומר שאנחנו זנחנו את מערך האומנה, להפך, אנחנו מאמינים בו מאוד ועושים הרבה מאוד מאמצים לגייס כמה שיותר משפחות. המהלך הזה מדבר על פרופיל מאוד מסוים של ילדים צעירים.
1: כן, וזה פיילוט לשנה.
0: כרגע פיילוט, אני לא יודעת אם לשנה, זה פיילוט, אנחנו בוחנים את זה תוך כדי תנועה ונדייק את זה, ונראה מה לגבי ההמשך.
1: הבנתי. אפרת אדרי שרבי, מנהלת תחום חוץ ביתי במשרד הרווחה וביטחון חברתי, המון תודה לך.
0: Тогда
1: раба. Bye-bye. Моя собеседница Эфрат Эдри Шараби, руководитель отдела интерната в Министерстве социального обеспечения и социальной безопасности, говорит о том, что та инициатива, с которой сейчас выступает министерство, фактически объявление конкурса на создание внутри существующих интернатов групп для маленьких детей от 3 до 6 лет, это не изменение нашей концепции в отношении детей такого возраста, и это не просто признание бессилия перед острым кризисом нехватки приемных семей. Это наш ответ на сегодняшнюю ситуацию, которая сложилось таким образом, что есть довольно много маленьких детей именно этого возраста, которым мы не можем найти приемные семьи. Я напоминаю, что речь идет именно о то, что называется на иврите «мешпахат умна», то есть приемные семьи временные, непостоянные, то есть эти люди не усыновляют, не удочеряют этих детей, они просто принимают их в свои семьи на определенный период времени. И нам сейчас достаточно тяжело найти для этих детей семьи, потому что у них есть определенный, скажем так, психологический профиль, есть много проблем, которые происходили в Израиле в последние годы, и на фоне всех этих, так сказать, событий, которые происходили, есть дети с определенными трудностями. Это не всегда могут быть именно особые потребности. Это могут быть определенные психологические трудности, и нет желающих, к сожалению, взять этих детей в свои семьи, поэтому мы предлагаем это решение. Мы не хотим, чтобы они слишком долго находились в пунктах экстренной помощи, мы не хотим, чтобы они находились в своих, так сказать, биологических семьях, где явно им нельзя находиться по многим причинам, потому что родители там не справляются с этой ситуацией. Поэтому это решение, они могут там находиться, их будет фактически, ими будут заниматься люди, как правило, это муж и жена, которые фактически ведут такую группу. Есть исследования, которые показывают, что таким детям хорошо быть в маленьких группах. И внутри уже существующих интернатов, то есть таким образом их можно не разлучать с их старшими братьями и сестрами, потому что все это происходит на базе одного и того же заведения. Есть мы сейчас объявили конкурс и призываем, собственно говоря, принять участие в этом пилотном проекте и посмотреть, как это происходит. Как уже было сказано, речь идет о существующих интернатах, в которых откроется такая маленькая группа для маленьких детей. Мы планируем уже с начала учебного года, 1 сентября, запустить этот пилотный проект и посмотреть, как он проходит. Все это сопровождается, конечно же, и исследованием, и наблюдением за тем, как происходит этот процесс. И мы очень надеемся, что мы параллельно, разумеется, с этим будем все равно искать приемные семьи. Нам кажется, что этот институт должен продолжать существовать, и нет, в принципе, недостатка в приемных семьях. Есть определенные трудности именно для нахождения детей подобного психологического профиля. И вот, собственно говоря, сейчас этим и связано объявление этого конкурса. Я хочу также сказать, что мы работаем над тем, чтобы помочь большему кругу людей стать приемными родителями. Для этого нужно, разумеется, решить очень многие задачи, в том числе и бюрократические, и финансовые. И мы над этим тоже работаем, мы к этому стремимся. 50 детей на этом этапе будут включены в этот проект. Половина из них из арабского сектора, половина из еврейского сектора. И мы, разумеется, будем наблюдать за тем, как происходит этот процесс. В случае необходимости, в случае его успешности, он, разумеется, будет продолжен и расширен. Эфрат Эдри Шараби, руководитель отдела интерната в Министерстве соцобеспечения и социальной безопасности.

0: Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Вот не часто в нашей программе нам доводится говорить о таких вещах, как снижение цен на овощи и фрукты. Но именно на эту тему мы сейчас и поговорим. Андрей Харазов у нас на линии, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Андрей, доброе утро.
1: Доброе.
0: Ну, вот я, как говорится, сама не заметила разницы, но в газете написали, да, что есть экстремальное падение цен на овощи и фрукты, и с чем, собственно говоря, это связано?
1: Да, нет, вполне заметно. Это когда ходишь в магазин, и по рынку я вчера прошелся. Действительно, помидоры и огурцы по 5-6 шекелей за килограмм. Это уже такого мы не видели довольно давно. Обычно они сейчас близко к 10 шекелям или даже больше. Поэтому это такие цены, которые были мехирим шельпам, что называется, которые были когда-то уже. Вот. Да и остальные, в принципе, да, сейчас и яблоки, и даже персики, и даже абрикосы стали по какой-то относительно терпимой цене. Правда, еще черешня дороговато, конечно, шекель 40 за килограмм, но вроде скоро тоже должна подешеветь. Говорят, что это просто от того, что урожай нынче хороший, сельское хозяйство в порядке. Зима была вполне приличной, в меру дождливой, в меру холодной. И никаких обстоятельств, которые бы цены вверх подкидывали, нет. Поэтому вот такой вот редкий выдался относительно год, когда действительно вполне приличные цены на сельхозпродукцию. И хоть ходи действительно вот в супермаркет и живи на салатах сейчас. Поэтому это меньше экономический такой фактор, да, и больше, видимо, какой-то обычно такой климатический такой. Потому что как-то последние годы было, да, плохо. То зима была холодная, то зима была, то есть какая-то не холодная, там, а то засушливая, то такая, то сякая. А вот в этом году выдалось как-то все вот так вот сложилось.
0: Связано ли это каким-то образом, может быть, что есть проблемы с экспортом сельхозпродукции, и какие-то накопились излишки?
1: Нет, я бы не сказал, потому что наоборот, последнее время было довольно плохо с овощами и фруктами. Я бы не сказал, что тут какие-то излишки накапливались, поскольку действительно было сложно с сельским хозяйством у нас и на юге, и на севере. Видимо, сейчас не излишки накопились, а просто как бы оно вошло в нормальную колею, потому что же еще была война и на севере, и на юге. И там пока все это еще после 2023 года, даже когда уже не было войны, туда долго фермеры не возвращались, потому что край был прифронтовой такой, когда там военные все время были дислоцированы, и было опасно там находиться. И прошло с тех пор вот 3 года уже действительно, и где-то год назад туда начали, год полтора назад туда начали возвращаться более-менее люди, и начали опять эти все угодья там свои вспахивать, отстраивать те теплицы, парники.
0: Иностранные рабочие тоже, видимо, вернулись, да? Потому что без них, так, судя по всему, израильское сельское хозяйство не может существовать.
1: Да, когда стало безопасно, то иностранные рабочие, которые там действительно, когда в первые месяцы войны с Хамасом, многие поуехали, потому что еще было известно, что там боевики, они как бы не делали особой разницы, да, угоняли и тайландцев, и кого только угодно, и погибли там некоторые, и все поуезжали, да, потом стали приезжать, да, если уже не из Таиланда, то из других там стран тоже стали приезжать еще новые работники вот во все эти сельскохозяйственные дела, в кибуцы, в Машавы, когда уже стало там безопасно и, наоборот, уже более гарантированно, что из газа уже ничего не полетит. Год назад стало и на севере более-менее тоже восстанавливаться все эти дела, хотя и сейчас ракеты до сих пор летели, но уже как бы там было ясно, что жить можно, что уже тотально уезжать не надо, что уже бросать посевы не надо, и поэтому то, что там было посеяно, в принципе, в Израиле довольно быстро от урожая до урожая идет дело. пару-тройку месяцев собирают, и потом опять, поскольку это все в парниках делается, и там приспособлено для того, чтобы круглый год снимать урожай. Посеял, выросло, значит, засадил, вернее, там рассаду, выросло, убрал. И зима была хорошая. И вот так это все сложилось, как, что мы такой ситуации действительно довольно давно не видели с овощами и фруктами. Если в каких-то магазинах таких престижных, дорогих, то все еще все-таки довольно дорого. Но если по бюджетным вот супермаркетам пройтись, да, то видно, что таких цен уже давно не бывало. Те же помидоры Шерри я видел в бюджетных супермаркетах по 10 шекелей, по 15 шекелей. Те же помидоры Маги, которые в последнее время меньше 20 не стоили, да, по 10 шекелей, да, обычные по 5-6. Так что, по крайней мере, вот такая базовые овощи, фрукты, они вполне вполне по приемлемым ценам продаются.
0: Да. Ну, хорошо, всегда как бы снижение цен всегда лучше, чем их повышение. Но вот здесь вопрос, если, так сказать, наблюдатели говорят, что снижается покупательная способность населения, то как будут, собственно говоря, ритейлеры компенсировать свои недостаток своих доходов? Может быть, все-таки они повысят цены где-то в других каких-то сферах?
1: Нет, ну какая связь? Она не снижается, покупательная способность, потому что эти самые ритейлеры просто покупают дешевле эту продукцию фермеров сейчас, поэтому они могут себе позволить ее дешевле продавать. А что касается общей инфляции, в этом месяце она была, например, отрицательная, тоже, кстати, во многом как раз за счет овощей и фруктов, но и за счет других каких-то вещей, в общем, ее цены не росли, а наоборот, немножко, да, как бы вот упали. И жилье, в общем, и вот сезонные всякие дела. Поэтому, поэтому не видно, чтобы прям так покупательная способность населения как бы падала. Пока что инфляция у нас довольно умеренная, люди получают столько же, цены растут за последние 12 месяцев где-то на вполне такое, во вполне темпе приемлемом, по-моему, там 2 с небольшим процента. Поэтому я бы не сказал, что прям покупательная способность населения как-то стремительно падает. Если бы цены действительно серьезно росли, а люди получали бы столько же, то да, деньги бы становились, соответственно, дешевле, существеннее. Но пока такого не видно явления.
0: Ну и слава богу. Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Спасибо вам. Хорошего дня.
1: Всех благ.
0: Счастливо. С сегодняшнего дня и по 29 июня в Тель-Авиве работает ярмарка искусства «Свежая краска». Она собирает талантливых художников, дизайнеров, представит креативные проекты, которые охватывают широкий спектр современных тем. Одна из целей «Свежей краски» — стремление укрепить израильскую арт-сцену в текущих условиях нынешней реальности. Наш гость сегодня — художник-архитектор Михаил Иванов, участник «Свежей краски». Михаил, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Я так поняла, что большинство ваших произведений созданы из материалов, найденных буквально на улице.
2: Ну да, да, это очень важно, как бы то, что характеризует то место, в котором они созданы. Да, это передает настроение сегодняшнего дня и передает как бы характер именно места, где создаются эти произведения.
0: Что вы представляете на «Свежей краске»?
2: Ну, у меня там представлено в целом 35 работ. Это 5 масок из проекта 12 и 30 картин. К сожалению, вот в один раз там выставлены не все картины. Да? Там вот картины, которые покупаются, их снимают и вешаются новые. Там постоянно происходит ротация.
0: То есть я понимаю, что они будут вот именно так вот, то есть сразу все картины там не повешены. Я просто хочу уточняю, да?
2: Да.
0: И по мере покупки они будут заменяться на новые.
2: Это так устроено. Для меня это тоже было некоторой новостью, но там ограничено, конечно, место. Потом разные художники могут представить разное количество работ. Возможно, это с этим связано.
0: Ага.
2: Ну, вот как бы, чтобы не было таких перекосов.
0: Вы по образованию архитектор, да, по-первому?
2: Да.
0: Да. Как вообще это влияет на ваше творчество?
2: Ну, я в основном занимался всю жизнь интерьерами и небольшими домами. Да, я тоже был связан с этой областью, я как бы был знаком с художниками в Москве и использовал в своих интерьерах их работы. И вращался в этой среде. Я вместе с художниками делал какие-то крупные арт-проекты. Я занимался инсталляциями. И в 2010 году был в номинации на премию Кандинского. Угу. Это вот такая очень значимая премия в области современного искусства в Москве. Вот поэтому я все время как бы вращался вот в этой вот среде, и как бы, ну, естественно, у меня взгляд на все это как у именно как у архитектора, как у дизайнера. Угу. Поэтому, ну, видимо, какая-то происходит такая вот особая трансформация, но как она работает изнутри, трудно сказать.
0: Да. Скажите, вы в Израиле 2 года, да?
2: Чуть больше, да.
0: Угу. Это меняет вообще взгляд художника? Я имею в виду сама по себе, так сказать, не знаю, пейзажи, цвета, то, что находится на улице?
2: Ну, это всю жизнь меняет. Мой проект называется, сейчас, который я там выставляю, называется «Маргиналис». Да.
0: Да.
2: Вообще «Маргиналис» — это рисунки на полях средневековых книг. И у этого совершенно такое нейтральное значение. Но, как вы понимаете, в русском языке маргинально имеет очень негативную коннотацию. Вот. И я, как бы, оказавшись в другой стране в 50 с лишним лет, оказался вот именно в таком положении.
0: Да.
2: И из этого положения совершенно по-другому смотришь на окружающую реальность. Да, потому что я понял, что есть категории такие возрастные, которым строиться, например, сложнее. Да? Сложнее всем, как оказалось, подросткам.
0: Несмотря на такое привычное отношение к тому, что дети все быстро, естественно, схватывают.
2: Детям легко. Дети легко проходят это все, очень тяжело проходят подростки. У меня дочери за 20, мне повезло. Она тоже очень легко прошла, она легко выучила язык, она уже закончила Тель-Авивский университет. Она сейчас пишет диссертацию в Тель-Авивском университете, и она очень легко. А вот знакомые, у кого подростки, им очень тяжело. Это прям вот катастрофа. И вот категории те, кому, условно говоря, около 50, кто чего-то добился, но не слишком много.
0: Mm-hmm. И еще представители свободных профессий, да?
2: Да, потому что моя профессия, она очень такая конкурентная была. Она выстраивалась по ступеням, постепенно. Как бы каждый такой архитектор, он тоже образует вокруг себя группу помощников. Это другие архитекторы, это инженеры. Да, и вот как бы эта группа, она продвигается постепенно, там чего-то добивается. А когда ты попадаешь в новую среду, ты уже не можешь строиться. Вернуться на топовую позицию невозможно, начинать с нуля уже поздно. Вот, брать никто такого не хочет. Поэтому как бы вот это вот странное ощущение невстроенности, да, оно у меня выразилось в том, что я начал там для себя рисовать. Где-то год я для себя рисовал, и вот знакомые, увидев, сказали, а вот есть Цеватари, попробуй. Я подал, и как бы сразу получилось, сразу приняли. Тогда я сделал еще больше работ, да, специально уже под Цеватари в качестве проекта. И вот там вот их представил.
0: Да, ну, здорово звучит, звучит очень-очень хорошо. Мне кажется, что это, в общем, это такой, в общем, первый большой, наверное, успех в новой стране. Скажите, я хочу, чтобы вы немного рассказали про проект, который связан с оперой «Тристана и Изольда».
2: Он там не представлен, но это то как раз, с чего я сам начал рисовать. Вообще, я начал рисовать на картоне. потому что я вообще для своих проектов ничего не покупал. Там я рисовал детскими красками на картонных коробках из-под холодильников. Этот проект, это просто вот картон я поставил в съемной квартире, чтобы загородить стену, чтобы она не пачкалась, и чтобы картон не отсвечивал, я начал на нем рисовать. Да, и этот проект о насилии в современном мире. Как бы вот проект называется «Либестод». Да, «Любовь и смерть», да. Переводится. Это с немецкого, но на русский язык прямо это трудно перевести. Что это такое? Любовь к смерти или любовь смерть от любви. Да, тут как бы прямого перевода нет. «Либестод» для меня это такой вот проект в зашкаливающем градусе насилия вот в современном для нас обществе. То, что как бы я вот с чем столкнулся в России, но там определенное, да, я поэтому и уехал оттуда. Там это имеет определенный градус. Я приехал в Израиль, здесь тоже все не без проблем. Но Израиль, по счастью, страна демократическая, и здесь есть надежда. Ну, в общем, да, этот проект в том числе о надежде. Mm-hmm. О том, что все это можно и нужно преодолеть.
0: Да. Михаил, спасибо вам огромное, и я желаю вам успехов, и чтобы все прошло хорошо, и чтобы этот проект, я имею в виду «Свежая краска», был не первым, но далеко не последним. И чтобы спасибо вы нашли большое. Себя в этой новой стране. Спасибо. Успехов вам
2: большое. Спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Это был Михаил Иванов, художник, архитектор, участник проекта «Ярмарки». Большой ярмарки «Свежая краска», очень интересного арт-проекта, который проходит в Тель-Авиве буквально с сегодняшнего дня до 29 июня. Да, времени не так много для того, чтобы успеть посмотреть на работы, представленные на «Свежей краске». Все это происходит в техническом центре «Кремницки» в Тель-Авиве, поэтому запланируйте, пожалуйста, посещение этого мероприятия. Дорогие друзья, прежде чем мы услышим Галю Городецкую и ее урок иврита, иврит для души, я хочу вам сказать, что у нас во втором части сегодня гостья Анна Магина, специалист по коммуникациям и политтехнолог, как работают реклама и пиар в израильской политике, как создаются предвыборные кампании, почему одни политические послания оказываются убедительными, а другие остаются незамеченными. Поговорим о русском голосе на выборах в Израиле. Существует ли сегодня единый русскоязычный избиратель? Какие темы для него действительно важны? Почему израильским партиям важно говорить с этой аудиторией не только перед выборами? Проведем эту программу вместе с Олегом Клоцем после 10-часовых новостей. Слушайте нас, затем смотрите нас в YouTube, вообще заходите на наш YouTube, подписывайтесь на него и смотрите наши видео. Встречаемся после 10, а сейчас слушаем урок Гали Городецкой.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Сегодня я хочу продолжить рассказывать о картах, метафорических картах из колоды Эрец Ецурей Ганефеш. И эти карты говорят о силах, которые есть в душе у людей. Вот, например, то есть сильные стороны. Карта, которая называется «Гакоах леатхиль дварим хадашим». И нарисован здесь художник перед чистым холстом. Холст, кстати говоря, на иврите будет просто «канвас». Да, «канва» дословно. Итак. «Гакоах» – сила, «леатхиль» – начинать, «Дварим хадашим» – новые вещи. Что касается корня «хадаш», здесь есть кое-что интересное. «Хэд далит шин» – корень. Значит, у нас есть в Тиэле, глагол лехадеш, это что-то обновлять. И в гит по эле у нас есть глагол лехитхадеш. Дословно это обновляться, но это не столько обновляться, сколько и чтобы у тебя появлялось что-то новое, например, одежда, прическа и так далее. Если мы встречаем человека, который купил новую одежду или получил новую должность тоже, и мы ему всегда скажем «титхадеш» с обновкой. И если это женщина, мы скажем «титхадши». Если множественное число «титхадшу». Еще из этого же корня «хэддаличин» происходит слово «ходыш» – «месяц». Почему? Потому что месяц ведь считался по новолунию. Новая луна, «ярэх хадаш», и вот поэтому «ходыш». Теперь следующая карта называется «Акоах легакшив лагуф» – «сила слушать свое тело». Глагол легакшив – корень «кув шинбет» – это слушать, причем это слушать внимательно. Я бы даже, может быть, перевела не только как слушать, но и как внимать кому-то. Немножечко устаревшая, да, в русском, но, тем не менее, на иврит очень ложится. Потому что кэшев – это внимание. Мы знаем, что у людей с расстройством концентрации внимания, с проблемой концентрации внимания, это называется гафраат кэшев верикуз. То есть проблема с вниманием и с концентрацией. Да, рикуз – это концентрация, а кэшев – это внимание. Из этого же корня, кроме глагола легакшив, есть, например, выражение озен кашевет. То есть человек, который тебя внимательно слушает. Има мешамешет озен кашевет лаелет. То есть мама является тем человеком, который слушает своего ребенка. Теперь слово гакшава – это слушанье как процесс. Шемпеуля от глагола лякшив. И слово «гуф» – это тело. Да? Мы сказали «акоах лякшив лягуф» – слушать свое тело. Гуф, кроме корень у него есть гимель вавпей. Например, слово «гуфани» – телесный хин, или физический. «Хинух гуфани», допустим, это просто название физкультуры. Урок физкультуры, он называется «хинух гуфани» или сокращенно Ханак, да, физическое воспитание, дословно, точно так же, как и по-русски. Следующая карта – «Гакоах леватер улейтхалек». Это значит сила уступать и делиться. И нарисован у нас тут человечек с мишлёхей манот пуримскими. Значит, что касается глагола «леватер» – «ламед вав вав тав рейш». Если мы посмотрим, мы увидим, что корень начинается с буквы «вав». А мы знаем, что буквы «вав» и «ют» в корне, когда они стоят на первом или на втором месте, то они чередуются. Итого у нас корень «ют таврейш» или «вав таврейш». Иными словами, слово «ютер» происходит из того же корня. «Леватер» – это поделиться, уступить кому-то. Но это еще может быть отказаться от чего-то. Например, если мы не хотим куда-то идти, мы можем саркастически сказать «Ами аватера ля таанук». Да, я, пожалуй, откажусь от этого удовольствия. Куда-то идти, что-то делать, да, вот что-то, чего мы не хотим. Теперь витур – это уступка. В иврите есть слова, которые называются «мелёт витур». Это союзы, которые обозначают обстоятельства уступки. Это все слова со значением «несмотря на», «ламрот машу», «афаль пише», «ламрот ше», да, «несмотря на то, что», «афаль пихен», «несмотря на это», «ламрот зот», «бехоль зот», «бехоль зот» – это значит «всё же». Да, то есть это слова, которые называются «мелёт витур». Теперь возникает резонный вопрос, а от чего же тут отказываются? Есть такое объяснение, что отказываются от той преграды, которая стоит перед нами, и идут дальше. Но есть еще у слова «леватер» значение леватер лемишу, уступить кому-то, да, теватер лахшельха, да, уступи братику. И, а если отказываться от чего-то, то леватер аль. Теперь, из того же корня в ниф але у нас есть глагол нотар, это значит остался. То же самое, что нишар, немножечко более литературная форма. И следующий глагол на этой карте – лейтхалек. Акор леватер у лейтхалек. Лейтхалек – делиться. А хелек – это часть. Лейтхалек – это делиться. Лейтхалек – бэмашу, обычно говорят, на бэсукариот. Из того же корня у нас есть лахлёк в биньяне пааль. Но лахлёк в паале – это делиться чувствами какими-то или какими-то мыслями. А вот лейтхалек – это чаще всего делиться физическими вещами. Если мы посмотрим на гефиль, мы увидим глагол ляхлик. А ляхлик – это уже немножко другое, это поскользнуться, потому что халяк – это гладкий или скользкий. Но корень тот же. Далее. Из того же корня у нас есть, например, халюкей нахаль. Это галька, камешки галька. Они называются либо просто халюким, либо халюкей нахаль. Если мы посмотрим на пиэль, мы увидим глагол лехалек. Раздавать что-то. Лехалек сукариот, да, раздавать конфетки. Или лехалек гораот, раздавать какие-то указания. То есть раздавать можно и физически, и не физически. В любом случае это будет глагол лехалек. Теперь, мехалек в математике – это делимое, мехуляк – это делитель, а мана – это частное, точно так же, как порция. Теперь, еще, собственно говоря, хелек – это часть. Вот, пожалуй, и все про эту карту. Теперь следующая карта – Акоах лизром улит гамеш. Прекрасная карта. Что такое лизром? Это значит вообще дословно течь. Амаим зормим. Вода течет. Но когда мы говорим про человека, что он зорем, это значит, что он достаточно спонтанный, он плывет по течению, но не... мы по-русски привыкли, что плыть по течению – это скорее отрицательная черта. А лизром нет. Лизром – это положительно. То есть быть спонтанным не... зацикливаться на чем-то. А вот идет дело так, значит, идут дела так. Да, и вот я подстраиваюсь под обстоятельства и действую. Это лизром. Теперь, но если говорят бахуразу ремет, это может быть немножечко осуждающая, такая девица легкого, немножечко легкого поведения. Не совсем, но такая легкомысленная девочка. Вот. А лидгамеш – это значит проявлять гибкость. Потому что гамиш – это гибкий, гмешут – это гибкость. Лидгамеш – проявлять гибкость. Очень часто, когда говорят об условиях оплаты каких-то, то говорят «Хаима таяхо лидгамеш». И, собственно говоря, слово «гамиш» употребляется и когда мы говорим о каких-то сроках. Матает аяхолиагия, матает ацарихедзе. Загамиш. Ну, то есть это достаточно гибко. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Сегодня в Израиле во второй половине дня ожидаются масштабные заторы на автотрассах из-за протестов ультраортодоксов. Юридический советник демонстрантов, адвокат Натан Розенблат, заявил в эфире радиостанции КанРешетБет, что у общины не осталось иного выбора, кроме как перекрывать главные трассы и нарушать привычную жизнь работающих граждан. Арест каждого верующего мужчины, по словам адвоката, оборачивается колоссальной потерей рабочих часов. Розенблат сравнил ситуацию с ребенком, который сначала пытается привлечь внимание родителей мирно, но, будучи неуслышанным, начинает плакать и кричать. По словам адвоката, когда ультраортодоксы плачут в Нейбраке или Мудиин Илити, их никто не слышит, но когда это происходит на шоссе номер 6, 4 или 2 шоссе, на проблему обращает внимание вся страна. В Вашингтоне сегодня возобновится очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. В преддверии встречи министр юстиции Ливана Адель Нассар выразил надежду на прекращение иранского вмешательства в дела его страны. В интервью телеканалу Sky News Нассар заявил, что Бейрут имеет полное право требовать от Тегерана компенсации за весь ущерб, причиненный этой политикой, включая подготовку, вооружение и финансирование Хизбаллы. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Минджан. На фоне сообщений о политической сделке между премьер-министром и ультраортодоксальными фракциями, юристы заявляют, что продвигаемый религиозными партиями законопроект об отмене арестов, уклоняющихся от призыва, не соответствует правовым нормам. По мнению экспертов, эта инициатива не имеет шансов пройти проверку Высшего суда справедливости. Как сообщает корреспондент КАН Декла Аарон Шафран, специалисты полагают, что юридический советник Кнессета также откажется поддержать данный законопроект, который планируется принять в качестве временного постановления. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйаль Замир предупредил о нехватке 1000 бойцов в армии обороны Израиля и призвал к более широкому привлечению всех слоев населения на военную службу. Вчера на встрече с раввинами религиозного сионизма начальник генштаба подчеркнул, что расширение участия женщин в боевых подразделениях имеет колоссальное оперативное значение. При этом он пояснил, что этот процесс будет проходить в полном соответствии с уставом о совместной службе и с сохранением уважения к религиозным военнослужащим. Раввины, в свою очередь, поделились со своим собеседником трудностями, с которыми сталкиваются верующие солдаты, и потребовали обеспечить им условия для службы в соответствии с их духовными ценностями. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация будет осуществлять инспекции на ядерных объектах Ирана. На пресс-конференции в Японии Гросси подчеркнул, что, несмотря на противоречивые заявления сторон, этот пункт четко прописан в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США. Еще одна жалоба подана против педиатра Леонида Цайтлина, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении сотрудницы с особыми потребностями. 63-летний Цайтлин работал в больнице Ихилов и в Мудиин-Илити. В последние дни женщина, которая была его пациенткой в детстве, подала против него заявление о совершении развратных действий. Его адвокат Шарон Наари заявил, что его подзащитный отрицает все вменяемые ему преступления. Об этом сообщает корреспондент КАН Верет Пельман. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов. В Хайфе будет 28, в Бершеве ожидается до 33, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаим.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КанРека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. И я приветствую Олега Клоца в нашей студии. Олег, привет.
1: Привет, Юля, привет.
0: И у нас сегодня в студии гостья Анна Магина, специалист по коммуникациям, политтехнолог. Аня, привет.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что пришла.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы также интервью с нашими гостями записываем на видео и выставляем их затем на нашем канале в YouTube, так что заходите на наш канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки, и сегодня уже сможете увидеть также и видео с Анной Магиной. Аня, давай тогда поговорим о том, что такое политтехнологии, какие там технологии используются.
2: Вот видите, мы начали с того, что сказали, что можно будет увидеть запись этого интервью на вашей передаче. Мы в такую эпоху живем интересную, когда уже все медиа, наверное, смешались. Мы слушаем телевизор, смотрим радио, правильно? Уже все превратилось в единый такой формат, и это замечательно на самом деле. Что такое политтехнологии? На самом деле это, мне кажется, что... Вокруг этого много какой-то романтики, идеализации, что ли, или как-то люди...
1: Романтики, прям.
2: Ну, вот это что-то такое, там, что никто не знает, как оно делается, как оно происходит. Это ремесло, я бы даже не называла это профессией. Я на первые свои выборы попала девочкой, ничего абсолютно не понимающая, просто искала работу и прошла через все стадии от социологических опросов до продакшена, практически продюсирования, производства всех тех элементов, которые нужны на выборах, и до организации мероприятий самих. Но там нет ничего в этом такого, скажем так, чудесного. Там нет никаких каких-то особых секретов. На самом деле любая партия, ну, как правило, это партии, да, у нас же выборы не прямые, были когда-то, два раза попробовали, не понравилось. Любая организация, партия, политическая структура, которая хочет заручиться поддержкой избирателей, заполучить как можно больше голосов, имеет право обеспечить себя хотя бы, ну, приближенным к равным возможностями прокричать свою повестку, ну, назовем так, на рыночной площади.
0: На это ей дают, собственно говоря, деньги налогоплательщиков.
2: В том числе и да. Ну, во всяком случае, так это происходит в Израиле. Например, в Соединенных Штатах есть еще так называемые PACs. Это, ну, грубо говоря, это бешеные деньги. Это миллионы, сотни миллионов, иногда миллиарды. По-моему, самый крупный спонсор Трампа, по-моему, там чуть ли не за... боюсь ошибиться, но за миллиард там есть кто-то, кто положил больше денег, чем Илон Маск на переизбрание Трампа на вторые его выборы. То есть там система позволяет еще как бы организовать такую общую кассу, скажем так. То есть вы не поддерживаете напрямую того или иного кандидата или ту или иную партию, но вы поддерживаете некую повестку. И вы в продвижении этой повестки вы можете вкладывать деньги в рекламу на телевидении, в мероприятия, в общем, там это называется суперпак. В Израиле это нельзя. Тем не менее, мы наблюдаем, то есть я за свою карьеру, работу видела очень много попыток обходить все-таки закон о финансировании выборов. Вы можете организовать ассоциацию таксистов в поддержку кого-нибудь, матерей-одиночек в поддержку кого-нибудь, студентов в поддержку кого-нибудь, ну и они как бы сами по себе что-то там какой-то деятельностью занимаются, так? Вот. Но политтехнология, она призвана именно обеспечить то, чтобы партия, кандидаты смогли озвучить, достучаться до максимально возможного числа своих потенциальных избирателей и довести до них, продать им свой товар, собственно, когда предложить им купить их политический товар.
1: А с чего вообще обычно политическая кампания начинается? С лидера, с программы, не знаю, с опросов?
2: С цифр
1: чего?
2: Да. Во-первых, она начинается с того, что кандидаты, которые... подумывают баллотироваться. Амбиций таких много у кого есть, да, люди хотят этим заниматься. Но человек, особенно который претендует на какие-то лидирующие позиции, он должен прежде всего себе, задать себе простой вопрос. Что он готов сделать или чего он не готов делать для того, чтобы победить? И что он будет делать? И готов ли он проиграть? Если вы не готовы проигрывать, если вы к этому, если вы не играете в долгую, то, значит, вам, наверное, стоит подумать о другом занятии.
1: А можно сразу уточнить, что такое в долгую в израильских реалиях?
2: Бениамин Нетаньяху. Слушайте, у нас какой-то ошибочный, какой-то оптический обман сложился. Ну, мы сейчас находимся в очень тяжелом положении, страна в войне, и с нами случилась трагедия, это все продолжается, и нужно, нужно как-то будет общество потом успокаивать и все это стабилизировать. Но как-то был создан какой-то такой миф о том, что якобы нами на протяжении там, последних 30 лет правит Нетаньяху. Нет, просто Нетаньяху политический игрок, он политическое животное. Я это сейчас использую слово «животное» в хорошем смысле этого слова. У него не просто очень классные политические инстинкты, он и уже настолько поднатаскался в этом деле. Он учился у лучших, он работал с лучшими консультантами, он умеет анализировать опросы, он понимает, что и когда ему говорить, а когда ему, кстати, не говорить. У него прекрасное чувство политического тайминга. Это я сейчас тут делаю компанию. Ладно, меня, наверное, сложно заподозрить в особой любви к нему, поэтому я могу себе профессионально, я отдаю должное его высокой степени политического профессионализма. Это игра в долгую. Так вот, мы живем при каком-то таком ошибочном абсолютно понимании, что якобы у нас какая-то тут автократия или чуть ли не диктатура, и вот Нетаньяху десятки лет. Нет. Нетаньяху победил в 96-м, потом он проигрывал, потом он возвращался, потом он был в оппозиции, потом он был министром при других премьер-министрах. Он, но он, поскольку он игрок, он даже уходил там на пару лет тут и там, да, но он политический игрок, и он играет в долгу, и он понимает, когда у него появляется окно возможностей вернуться в политику, ну, это все уже... дела минувших лет. Вот. Поэтому прежде всего кандидаты должны себя спросить, готовы ли они к этой... Не так вот...

0: вопросы, они начинаются с, то, что называется, фокуса, фокус-группы, потому что фокус-группы позволяют выявить темы для повестки, которые можно потом проверить количественно. То есть если фокус-группа — это качественная оценка, это понять, что, о чем, что людей заботит, какие у них переживания, как они обсуждают это друг с другом. Фокус-группа должна быть очень тонко подобрана. Я вам приведу один анекдот такой из моей. Я тогда еще вообще ничего не понимала. Я работала с 99-м на выборах Барака. Было, ну, и так получилось, поскольку я знала языки, ну, то есть у меня был русский, английский, иврит, то меня представили в том числе и референтом по, ну, скажем так, обслуживанию работы американских консультантов Иуда Барака и его партии тогда по работе с русскоязычным сектором. И я только потом задним числом поняла, что я, ничего не понимая, не будучи профессионально подкована, я вам больше скажу, я была так далека от политики, я вообще их не отличала там, я кроме Иуда Барака в лицо никого не знала, кто есть кто, там, кто. И я попала в лучшую профессиональную школу, потому что это были Стэнли Гринберг, Боб Шрам, Джеймс Карвелл. Я понимаю, что, может быть, радиослушателям там широкой общественности эти имена ничего не говорят, но это лучшие из лучших до сих пор в профессиональной вот этой вот сфере политтехнологий в Соединенных Штатах. И Стэнли Гринберг, который одновременно курировал, то есть он именно, он полстер, он проводит опросы, у него компания, он именно, это его специализация. И я помню, что он одновременно с израильскими выборами, он был задействован на выборах, по-моему, то ли в Чили и в Румынии, или что-то там, то есть он курсировал вот это вот. И вот мне приходит там его помощник и говорит: Стэнли прилетит завтра. Он просит собрать фокус-группу женщин замужних, там двое-трое детей, жительниц центра страны, среднего достатка, что-то там, ну, дает какие-то вводные. И я говорю: ну, хорошо, соберем, и что? Он говорит: он просит показать им два вот этих ролика. Я говорю: окей, я вставляю, еще кассеты были, я вставляю кассеты, смотрю на эти ролики, они абсолютно идентичные. Я говорю: они одинаковые. Он говорит: он просит, чтобы вы им показали. Единственная разница, Олег, была в том, что Барак был там в разных галстуках. Угу. На одном он был в синем, а на другом в красном. И вот в зависимости от того, на какой галстук, причем женщины эти не знали, что они реагируют на галстук, они их просто спросили, какой ролик им понравился больше. И вот был пущен в эфир тот ролик, на который они отреагировали бы. И это не причуда какой-то, это не вот Стэнли там что-то посмотрел на звезды и решил это самое. Он вычленил, что это группа избирательниц в данном случае, то есть какая-то там женская аудитория определенного возраста, определенного социоэкономического статуса. Он и ее можно подвинуть. То есть они как-то, вот они сомневаются, да, им вроде как и хочется, но они не уверены. И ему надо было понять, как ты, в том числе и психологически, mm-hmm. это же не только слова, тем более в 21 веке. Я думаю, это так, открываю маленькие скобочки, я думаю, что политическая конъюнктура, вообще то, кто идет в политику, очень сильно изменилась кардинально после первого телевизионного президента, и это был Джон Кеннеди. Все. Я не думаю, что вообще Бен-Гурион или Рузвельт или Черчилль могли бы вообще избраться в сегодняшней действительности, когда и визуальная составляющая имеет такое. Я не говорю, что ты должен быть красавцем, но ты должен уметь коммуницировать.
1: То есть харизма, да? Вот так называемая.
0: Телегеничность, mm-hmm. фотогеничность. Актерские качества.
1: Которые не имеют никакого отношения потом, собственно говоря, к управлению государством и всему прочему.
0: Но более того, чтобы они не имеют никакого отношения к вашему идеологическому кредо. То есть мы же иногда, мы же зачастую идем голосовать. Вот, знаете, это сейчас сложно немножко пример приводить, потому что сердце у меня болит уже несколько лет за две войны. Я считаю, что президент Зеленский — это герой нашего времени, несомненно.

0: но избрался-то он именно вот по тем факторам, которые мы сейчас с вами обсуждаем, что кто-то прям вот так вот сидел и выяснял для себя, какова идеология политика Владимира Зеленского. Нет, он был мега популярный, со 100% узнаваемостью, супер классный парень, талантливый, несомненно, безусловно, и, наверное, талантливый менеджер тоже, помимо того, что он талантлив как шоумен. Но это было протестное голосование, то есть как бы против, ну, скажем так, устоявшейся какой-то заскорузлой, устаревшей в украинской политике. И никто не занимался, никто не задумывался о том, как бы, ну, вы, господин Зеленский, вы социал-демократ, вы консерватор, вы там как, понимаете? Поэтому начали с вопросов кандидата к самому себе. Готов ли я проиграть? И что я готов или не готов сделать для того, чтобы победить? Тот killer instinct, то, что называется на английском. Ну, можно, грубо сказать, ходить по трупам, да, переступать через, но да, требуется некая жесткость. Вам приходится расставаться с единомышленниками, приходится увольнять людей, вам приходится обыгрывать людей, вам приходится хитрить для того, чтобы провести свою повестку. Это не для слабонервных.
1: Ну, хорошо, ролик и галстук — это уже, так сказать, несколько следующий этап. Но да. вот повестка, кто что формирует? Кандидат повестку, повестка кандидата, новостная или какая-то другая?
0: Это
1: соотношение идеологии с повесткой. Ты вот уже сказал про идеологию, но вот еще можно это тоже уточнить.
0: Идеология ведь зачастую производная... ну, конечно же, слушайте, реалии диктуют повестку как минимум, там, не знаю, там 30-40%, а тем более, когда в тех реалиях, в которых мы с вами сегодня живем, то понятно, что мы не пойдем сейчас на выборы, обсуждая экологию, осмелюсь спрогнозировать. Mm-hmm. Но идеологическая составляющая, она очень сильно зависит от такой праздной вещи, как само устройство или избирательной системы. Обратите внимание, что в разных странах выборы вроде как они проходят одинаково, то есть есть митинги, есть повестка, есть, то есть, но на самом деле вам очень сложно, в Израиле, мне кажется, наиболее сложно как-то сформулировать и оставаться приверженцем своей идеологической повестки, потому что система устроена так, что вы должны все время работать над тем, кто с вами и против кого вы. У нас нет монолитного большинства. У нас на сегодняшний день, я сейчас даже, это не зависит от того, там, поддерживает кто-то или не поддерживает нынешнюю израильскую власть. Но вы обратите внимание, что у нас сейчас не власть большинства. У нас власть сборной солянки меньшинств над большинством, который это группа миноритариев. Это как это называется в бизнесе, когда идет поглощение группа миноритариев какой-то корпорации, да, насильство поглощает, собственно говоря, компанию или там присваивает себе права, несмотря на то, что есть один большой как бы владелец акций, но он ничего не может сделать. Вот в этом и приходит. Поэтому в этой действительности, в этих реалиях очень сложно сформулировать и четко придерживаться вот стержень идеологической повестки, потому что вы все время есть конъюнктура.
1: Но при этом, может быть, можно уловить общественное настроение и какое-то состояние общественное, и при этом то, что хочет общество услышать для решения, пусть, может быть, простого и какого-то не очень реализуемого, но решения каких-то проблем.
0: Вы можете уловить повестку, но вы можете не быть при этом ее идеальным коммуникатором. Важен не только месседж, но и мессенджер. Да? Кто, кто коммуницирует. Я что-то, я, вы и я можем сказать то же самое сейчас радиослушателям, но из ваших уст это будет звучать абсолютно убедительно, и люди будут уверены, что вы знаете, о чем вы говорите, а я скажу тебе ту же фразу, и они скажут, да, ну, какая-то несерьезная девушка тут, понимаете?
1: Или наоборот.
0: Или наоборот, да. Ну, я же должна была вежливо ответить на ваш вопрос. Поэтому, да, но нужно быть подходящим коммуникатором. Не каждый, то есть вам нужно приклеить месседж к тому, кто его...
2: И этому можно научить человека?
0: Этому можно научить довольно в значительной степени, но если уж человек... Но нужно иметь скиллы. Угу. Наверное, я могу что-то неплохо там сбацать на пианино, но я не сыграю Шопена, так как Артур Рубинштейн покойный, да? Если к этому должна быть предрасположенность. Я поэтому и говорю, что политика за последние десятилетия очень сильно изменилась и превалирует, почти всегда уже сегодня превалирует именно коммуникационная составляющая над идеологической. У нас уже давно нет идеологии. Нетаньяху, кстати, у него идеологическая составляющая присутствует. У него есть какой-то, мне кажется, я же не о том, это ошибочно, не ошибочно, в тему, не в тему, и к чему это нас все привело, но у него есть свое идеологическое кредо, я ему в этом не отказываю.
1: А можно какой-нибудь пример?
0: Извини, да. Олег, извини, конечно, что перебиваю, конечно. На радио сложно перебивать. И он этому учился. Он это не... Да, у него есть какой-то, у него есть предрасположенность к представлению своих идей, своих мыслей, и он умеет держать себя, он учился этому долго, держать себя перед камерами, держать себя перед аудиторией. Обратите внимание на Нетаньяху, ведь он не, как сказать, он не душка. Он ведь не тот политик, который там будет на рынке детей обнимать, вот это вот все, да, там цветочки дарить, вот это. Он ему это не... Он довольно такой, ну, не знаю, мизантроп он или не мизантроп, но он не человек такого, знаете, вот непосредственного общения. У нас нет таких кадров за всю историю его политической карьеры. Но он научился, натренировался, хватило ума и таланта, и он умеет представить свой кейс, как хороший адвокат.
1: Ну, то есть при этом какой-нибудь, может быть, пример партии или политика, который настроение общества улавливает, и все хорошо проходит, и наоборот, все профессионально делает, но вот не работает.
0: Я, вы знаете, вот отличный пример, например, это Виктор Либерман. Я с ним работала в 2003, по-моему, да, в 2003 году. Тогда не было, не были только выборы, и Шарон оставался премьер-министром. Мы же тогда переходили опять от прямых, от двойного голосования к ЦО, и были просто перевыборы в Кнессет, в парламент. Тогда мы с ним сотрудничали. Я знаю, то есть даже не надо проводить никакие опросы. Мы с вами, я уверена, что и вы тоже немало встречаете людей, которые, израильтяне, причем я не говорю про русскоговорящих, израильтяне, которые говорят, вот Либерман прав, вот правильно он все говорит. Вот он и тогда был прав, и сейчас он прав, и вот он правильно все. Да? А потом они доходят до избирательного участка.
2: И голосовать за него не пойдут.
0: И не голосуют за него. Почему?
1: Почему?
0: Вот. Это у меня есть части. Я давно не видела глубинных опросов. Я не... Как раз когда ты работаешь в этом, это твоя профессия, твое ремесло, то ты не опираешься на вот «мне так кажется», «мне так думается» или «мой опыт мне так подсказывает». Нет, нужно смотреть на цифры. Но я просто по опыту уже, по предыдущим раундам выборов, где я работала и с другими партиями, я видела, что Либерман... пользуется огромной... за него склонны голосовать, и в конечном итоге не где-то голосует. Он теряет этих людей в день выборов. Это связано с тем, мы говорили о том, что не только важно, что ты говоришь, важно, кто ты и как ты это преподносишь. А это разные... Это могут быть очень разные причины. Например...
2: Русский акцент является причиной?
0: это не столько акцент, сколько наше с вами лимбического мозга свой, не свой.
2: Угу.
0: Свой, чужой. Это очень в нас сидит на... Это, я не хочу это как-то это, красить черные краски, там что-то какое-то там расизм или там неприязнь к репатриантам. Или, это на очень-очень примитивном таком уровне. Мы все, это вопрос нашей такой, ну, очень примитивной безопасности. И, но это ведь не только как бы, ну, в кавычках простые люди, обычные обыватели, избиратели. Я это видела и в бизнес-милье. То есть люди бизнеса, владельцы больших компаний, люди, ворочающиеся деньгами, причем такой, знаете, белая кость, вот этот вот Ромата Шарон, Герцелия, приходит к ним Либерман на встречу с то самое, они его принимают на ура. Они сидят просто и молча кивают головой, как он все правильно говорит. Я сейчас не говорю, это правильно или неправильно с моей стороны. Я тут ни при чем. Я просто констатирую факт, что его повестка, его идеи очень как бы созвучны, как бы импонируют людям. И они потом приходят на избирательный участок, и вот этот Петек Ламед
2: как-то сквозь руки,
0: что-то у них рука не поднимает. И он ведь, обратите внимание, на протяжении вот из одной предвыборной кампании в другую, причем человек уже занимал все основные, он же был министром обороны, министром иностранных дел, министром финансов, по-моему, нет,
1: был,
0: инфраструктуры был, то есть все, кроме премьера, он уже... Да, и что-то вот не сразу. И он пытается, то есть он все время пытается вот как-то сгладить, побороть вот этот вот где-то там элемент неприязни или неприятия тем, что постоянно в список вводятся такие коренные израильтяне с регалиями, всеми туда попадают какие-то то ли то дипломаты, то военные, то что-то там. И вот все равно не... как-то оно не срастается.
1: Хорошо, раз мы заговорили про свой чужой, любимая тема русский в кавычках или без кавычек голос в Израиле, русскоязычный избиратель. Он сегодня есть? Если есть, то в какой форме? Если есть, то сколько его есть? Есть ли один голос?
0: Нет монолитной сегодня русскоязычной общины. Это фикция. Есть... очень большой процент израильтян, наверное, процентов 20 от, скажем так, еврейского населения Израиля, граждан Израиля, владеющих русским языком.
2: Это в том числе и наши дети, родившиеся здесь? Или это все-таки люди, которые приехали?
0: Если ваши дети владеют русским языком, то, конечно, они владеют русским языком. Вопрос в следующем. Откуда они черпают информацию? И на каком языке? Вопрос Б. К какой общности, какой группе человек, людей, граждан, они себя, с чем они и с кем себя идентифицируют? То есть я кто? Я русскоязычная израильтянка, я вот эта русская улица, я там... где я циркулирую, к какому племени, знаете, как на русском, вы чьих будете, mm-hmm. называется. Сегодня такой общности, на самом деле, такого сектора, что вы вот, существует сектор, в конечном итоге, это же как реклама, да, политтехнологии. Мне сейчас нужно положить бюджет, вот я рекламное агентство, мне нужно сейчас какую-то уделить долю моего всеобщего бюджета на то, чтобы выстрелить со своим месседжем, со своим объявлением рекламным, со своим роликом, куда-то вот в точку. Я знаю, что эти люди, вот эта группа точно услышит. Нет, есть 100% ортодоксальный сектор в Израиле. Они обособлены, у них свои медиа, у них экосистема. Мы с вами, живущие 30 и более лет здесь, русскоговорящие, приехавшие из страны, которой больше нет, люди, мы уже можем и не на русском что-то почитать, посмотреть, послушать и сложить свое мнение, правильно? Мне не обязательно, чтобы Беннет или Айзенкот или кто-то там другой переводили свои ролики на русский язык. Они иногда делают это так так ужасно, что лучше бы они этого не делали, честно говоря. Потому что я смотрю на это глазами недавно приехавших в страну людей, недавно репатриировавшихся из России или из Украины. Кстати, есть молодые, прекрасные ребята, там я просто диву даюсь. Дай-то Бог, чтобы они тут с нами задержались надолго и вносили свою лепту, в том числе и в политику израильскую. Так с ними можно и на английском говорить, они прекрасно им владеют, например. Правильно? Вопрос в том, на каком языке вы... то есть русского сектора нет. Не, забудьте про это. Это не существует. Да, конечно же, при этом, конечно же, нужно всеми способами пытаться достучаться до людей на том языке и расклеить объявления на тех заборах, где они пройдут, возможно, мимо. Мы иногда забываем, вы и у вас, и у меня, наверное, какое-то немножко такое профессиональное искривление, потому что мы все время занимаем, мы все время это обсуждаем, этим занимаемся, и нам кажется уже, господи, сколько можно, уже этот политик, они все этим страдают, он уже это то же самое и тут сказал, и тут сказал, и тут сказал.
1: Но мало не бывает?
0: Не бывает, причем в одну точку, и тут я опять похвалю Нетаньяху. Это у меня сейчас... Нетаньяху, услышьте меня. И уйдите в отставку. Касание... Тоже вернемся к обычной рекламе, не политической. Реклама считается эффективной. Как рассчитывать рекламное агентство, сколько роликов нужно показать по телевизору? И в каких передачах, с какими параметрами рейтинга, цифрами, да, и так далее, и так далее. Потому что мне нужно, чтобы мой ролик вы увидели, мне нужно где-то 3-3,5 касания.
2: Касание? Вот. Что это такое?
0: Касание. Это значит, где-то вы увидели по телевизору, где-то вы услышали в машине по радио, где-то вы еще открыли там, ну, газету уже, кто сегодня открывает, ну, в общем, зашли на сайт или там в Инстаграм.
2: Полистали интернет.
0: В Инстаграм, да. И там я вас тоже... зацепила. Мой шанс, знаете, сколько денег нужно вбабахать, чтобы вы, Юлия, 3,5 раза услышали про мой стиральный порошок? Очень много. И тем эффективнее рекламная кампания, тем чем лучше я рассчитала, что я вот не волью сейчас, там, не знаю, там 100 тысяч шекелей в один телевизор, а я сейчас возьму 40, но я их распределю так, потому что я знаю, Юля, где вы смотрите новости и как вы едете на работу.
2: И я там, мимо какого забора я
0: и
2: прохожу.
0: И я там наклею свой плакат. То же самое в политике. Мне нужно несколько раз коснуться избирателя. Мне нужно пожать ему руку на митинге там или на каком-то собрании. Мне нужно, чтобы он посмотрел мое интервью там на 12-м канале или на радио Канрека. И мне нужно, чтобы он зашел в Инстаграм или там какой-то подкаст или что-то, и чтобы там он тоже услышал этот месседж. То же самое. И очень сложно дисциплинировать кандидатов, потому что они все время жуют эту жвачку сами с собой, и им кажется, что они выглядят идиотами, что они изо дня в день говорят одно и то же. А на самом деле, может быть, вы их только один раз и услышали. Поэтому очень повтор, он... да.
2: По поводу ярких таких вот лозунгов, насколько это сегодня тоже актуально, потому что есть какие-то такие вот, ну, фразы, которые мы, в общем, помним годами, да, которые были на выборах, насколько это имеет значение сегодня? И в этом смысле креативность людей, которые там работают, видимо, тоже имеет значение.
1: Или это такой продукт с очень коротким сроком годности. Вот избирательная кампания и до свидания.
0: Вы приведите мне пример. Что вы имеете в виду? Какие фразы? В смысле, вы имеете в виду...
2: Под наш контроль.
1: Рабин ведет к переменам.
0: Да. Вот это вот все. Это имеет огромное значение, если вы попадаете в точку. Это важно, это классно, если вы там попали, о вас заговорили и так далее. Но с годами и с развитием вот этих альтернативных средств массовой информации наш новостной цикл очень сократился. Если раньше на одной фразе, да, на одном каком-то саундбайте, как бы можно было ехать две недели, и как бы все это обсуждали и смаковали, и плохо ли это, хорошо ли это, лишь бы говорили, то сегодня, слушайте, не проходит несколько часов, уже кто-то другой записал что-то другое, уже все бросили это и обсуждают то. Поэтому интенсивность того, с какой скоростью и все время нужно это производить и кормить это чудовище, которое требует зрелищ. Раньше это было там раз в неделю, теперь это раз в, потом это было раз в сутки, а сейчас это уже то есть газеты же потеряли смысл не потому, что там бумага как таковая, как носитель информации потеряла смысл, потому что мы все ушли в онлайн. Газета потеряла смысл, потому что вы уже не... Это как это? Вы откроете в 7 утра газету дома с кофе, чтобы узнать, что произошло? Да вы уже проснулись с телефоном в 5 утра, посмотрели на пуш нотификации, сообщения, вы уже давно знаете, что произошло, и оно уже поменялось с 10 вечера 20 раз. Как газета, которая уходит в печать там в 2 часа ночи, может правильно угадать заголовок, который будет актуален в 7 утра? Этот новостной цикл, он стал... Я не знаю, он все ускоряется, ускоряется, не знаю, до каких... Кстати, единственное, почему все так заняты господином Дональдом Джей Трампом. Он умелец этого дела. Он реалити-шоу у него, он как бы хорошо в этом натренирован. И он производит эти заголовки. Он создал себе социальную сеть одного фолловера. Он сам себя фолловит. Но у него там идет поток сознания.
2: И он сам пишет все это, да?
0: Слушайте, я ж ему пишу. Я не знаю. Я так понимаю, я слушаю людей приближенных, там всякие подкастеры и так далее. Я так понимаю, что у него есть помощница, одна загадочная девушка, которая... Ну, я сейчас не хочу в какие-то... Мы тут у нас не программа сплетен там или что-то. Но, видимо, женщина, которая... Вот она реально его боготворит. Вот она за ним там ходит с компьютером, с телефоном, все вот это вот. То есть я так понимаю, что многое он и надиктовывает. Но, слушайте, человек, если он там лежит, он выпускает эти посты, твиты в 2 часа ночи, в 4 утра по его времени, не нашему. Это явно там бессонница и вот это вот все. Но он производит...
2: Да, но он... И спасибо ему, мы хоть знаем что-то, что происходит.
0: Да, мы благодаря ему знаем, что... Мы даже знаем, что произойдет или что не произойдет, потому что он об этом написал, да? Это как это, код Шрёдингера. То есть, да.
1: Мы так уплыли в сторону американского президента. Я все-таки хочу еще два слова про русскоязычного избирателя.
0: Есть
1: какие-то темы, которые для русскоязычных избирателей... важны, а для всех остальных менее важны. И, скажем, не в том смысле, что он их не интересует, а в смысле, что это может как-то повлиять на результаты выборов. Ну, простой пример, не знаю, российско-украинская война, да, ты говоришь, что сердце болит, не только у тебя, понятно, все это ясно. Вопрос вообще в израильском политическом поле имеет какое-то значение?
0: До октября еще очень много времени. Все может измениться. На сегодняшний момент повестка российско-украинской войны не думаю, что будет особо влиять на выборы в Израиле. Именно ввиду той ситуации, в которой мы находимся. Отношения с Российской Федерацией могут иметь значение. Как таковые. У нас очень сложно сочиненные на протяжении долгих лет отношения с Россией. И я думаю, правильно будет и со стороны избирателей позадавать некоторые вопросы и услышать некоторые ответы, как вообще соотносится. Это объективно, это не потому, что мы Россия, Украина. Слушайте, Россия влияла, не знаю, насколько сейчас, на наш регион. У нас были с ними соглашения о деконфликтизации в Сирии, да, чтобы мы могли там военным образом каким-то действовать. Это не шуточки какие-то. Но поскольку произошла такая чудовищный акт агрессии, то, мне кажется, Израиль должен занять какую-то ценностную, скажем так, позицию. Но это, но у нас сейчас у самих так все сложно, что я не думаю, что это будет влиять. Вы спрашиваете, есть ли, будут ли какие-то... Я тут хочу сказать что-то. Мы обсуждаем обыденные, обычные какие-то технические, политические вопросы в ненормальной ситуации. Мы находимся в ненормальной ситуации. Мы посттравмированы, мы все еще в состоянии войны. Мы идем на выборы, когда...
1: Ни один фронт не закрыт.
0: Ни один фронт не закрыт. Мы не можем даже, у нас нет где-то места в голове, в душе, как бы еще вот высвободить на то, чтобы понять. И тем не менее нам нужно это сделать. Нам нужно дать бразды правления в руки тех, кто смогут эту ситуацию как-то, во-первых, стабилизировать. Сначала больного стабилизируем, да, потом желательно усыпляем, но не получится, вот, и потом уже проводим все необходимые манипуляции и операции. Так вот, нам нужен сейчас стабилизатор. Мне когда говорят, там есть, значит, если не Биби, то кто, а и кто это... Да, Юля, вы, Олег, да. Ну, я в меньшей степени, ну, хоть электрический столб может неплохо справиться с тем, как оно выглядит на данный момент и до чего это все довели. Русскоязычная повестка, возвращаюсь к ней. Поэтому, поскольку мы находимся в ненормальной ситуации, мне очень важно, и это... мне кажется, касается как и тех, кто живет здесь много-много лет, и для нас эта страна уже своя и родная, и другой, наверное, нет. И для тех, кто тем более приехал сюда во время всего этого хаоса и кризиса в последние годы, а иногда и бежал от другого кризиса и попал в этот, меньше обращайте на то внимание, какую лапшу вам вешают на уши любая политическая там агитация, и больше прислушайтесь к себе. У каждого человека, во всяком случае, когда он достиг возраста, когда он может идти голосовать, это 18 лет, уже более-менее есть сложившееся понимание того, кто он есть. Пусть он еще не понимает, о чем эта страна, мы сами еще не понимаем, да? Но он знает, кто он. И он знает, в какой стране он хотел бы жить. И у него наверняка есть хотя бы двое, трое, пятеро знакомых израильтян, на которых он смотрит и думает, вот я там через 10-20 лет хотел бы жить так, как эти люди. Я хотел бы заниматься тем же. Я хотел бы, чтобы у меня был тот же образ жизни. Я хотел бы... Вот это мое племя, допустим. На них я, на этих израильтян я ориентируюсь. И посоветуйтесь с ними. Этого будет достаточно. Если вы находите круг похожих на себя, или людей, с которыми вы ассоциируете, с которыми вы бы хотели жить, общаться, строить, созидать, посоветуйтесь с ними. Не обязательно слушать политическую агитацию. И выбор широк. Главное его сделать.
2: А как же стратегическое голосование? Все же у нас теперь стратегии, все хотят проголосовать стратегически. Не по воле.
1: Типа, что я буду голосовать вот за такого, то он в итоге все равно в правительство, или за такую-то, они все равно потом в правительство не войдут, так получается, или еще, не дай бог, электоральный барьер не преодолеют.
0: Нет, ну, конечно же, не нужно голосовать за тех, кто колеблется на грани электорального барьера, иначе вы просто выбрасываете свой голос в...
1: А может быть, как раз, мусорную... может быть, мой голос поможет этой партии преодолеть электоральный барьер?
0: Нет, не поможет. Ну, потому что если в вопросах у вас 1,8, там, 2 или даже 2,5, это значит, что вы никогда не дойдете до электорального барьера. Это wishful thinking, это какие-то инсинуации, это гадание на кофейной гуще политическое. Это простая математика, тут ничего сложного нет. А поэтому, если мы говорим о тех партиях, которые проходят электорат, которые достаточно большие, то есть они там 7, 8 и дальше, то ваше стратегическое голосование априори всегда проиграет стратегическим играм между собой самих политических игроков. У вас нет ни малейшего понятия, какое решение они для себя примут. Я вполне могу представить себе вариант, что следующее правительство в Израиле будет правым.
2: То есть, учитывая, что левых у нас нет, наверное.
0: Не, почему? У нас есть демократы, да, у нас есть это сегодня вот это вкрапление Яира Лапида вместе с Беннетом, там тоже довольно, ну, как бы он все время кричит на каждом углу, что он не левый, но повестка-то его, она, в принципе, ну, она, это, мы можем отдельную передачу посвятить тому, что нет такой политической идеологии повестки, которая называется «центр». Центр — это я встал в 8 утра, я решу, какой сегодня компромисс, на какой компромисс я сам с собой и со своими там коллегами политическими иду, и вот это я представлю как свою идейную повестку. Это фикция, это просто... Но это еще раз, это симптом нашей больной избирательной системы, которую нужно, несомненно, реформировать. Это первое, что нужно делать, не судебную систему реформировать, ее тоже можно, но потом, а политическую. Потому что нет на сегодняшний день... Есть некоторые депутаты, которые мне нравятся, да? Ну, мне нравится, как они работают, да? Причем я никогда не голосовала... Я, например, никогда не... Голосование тайно. Ну, я никогда не голосовала за Яша Тит. Я признаюсь, честно, да? Не потому что я там... Ну, у меня... Я идейный человек. У меня есть своя, как бы, там вот... Я знаю, кто я и за что я. Поэтому мне, как бы, спокойно делать выбор. Но я... Просто снимаю шляпу перед... Мне очень нравится Владимир Беляк. Да, как парламентарий. Сейчас вот человек, я вижу, что он как бы он работает, он что-то делает. И я ассоциирую, наверное, себя с тем путем, который он прошел, там вот от репатриации, там все эти тяжести. И как бы, ну, классно, классный парламентарий. Мне очень нравится Мирав Коэн, которая тоже из Яшати. У меня такая, вот если есть какие-то такие политические фантазии, то у меня такая розовая мечта, такая бы женщина стала у нас таким премьером, такая красивая, умная, и марокканских корней, и все вот это вот, она бы со всеми шейхами подписала мирный договор. Но это, да, не будем
1: о грустном. Стратегии вернемся. Стратегии. Да. Не перестратегить стратегов.
0: Вы не переиграете. Да. Они возьмут, голосуйте исходя из своих идейных соображений. Заголосуйте, исходя из того, во что вы верите, кто вы и за что вы, потому что это ваш единственный шанс, что даже если эта партия не войдет в коалицию, и она будет отстаивать ваши интересы со скамьи оппозиционного крыла парламентского зала, то хотя бы будет кто-то, кто будет это делать. Вы поймите, не обязательно, это ошибочное мнение, что нужно обязательно попасть во власть. Нет, это не обязательно. Обязательно, чтобы у вас была та степень влияния, которая позволит вам отстаивать свои интересы. Я человек, который ведет определенный образ жизни. Я живу по определенным правилам. Мне важно, чтобы кто-то... Это... Я не хочу ходить во власть, которая, допустим, на сегодня... там, ну, с кем во власти я могу сегодня обсуждать, что должен общественный транспорт ходить 24 часа в сутки, включая субботу. Почему я должна этим людям, как гражданка государства, что-то доказывать? Я хочу, чтобы у меня там были депутаты, которые, если нужно, они полезут на баррикады, они будут выходить на демонстрации, они будут перекрывать движение, они будут бороться за мою повестку. Люди очень почему-то идеализируют или придают какую-то излишнюю силу, как бы наделяют излишней силой, излишними полномочиями тех, кто находится во власти.
2: Но это связано с тем, что оппозиция у нас, как правило, очень такая невоинственная. Да, в особенности мы видели это, конечно, в последнюю каденцию.
0: Но вы же понимаете, что если люди не могут себе позволить абстрагироваться от политики. Нельзя этого себе позволить. Вы не обязательно все должны идти в политику, чтобы что-то там порешать. Вы владелец акции. Я владелец одной акции. В этом прекрасной корпорации, которая называется «Государство Израиль». Я раз в 4 года или чаще хожу и голосую на совете директоров. У меня есть права, у вас есть права, у каждого радиослушателя есть права. Не давайте им спуску. Поэтому стратегическое голосование не имеет ни малейшего смысла. Потому что они между собой там уже будут так договаривать. Стратегическое голосование, господи. Я в 21-м году работала на выборах Теква Хадаша. Угу. Гидон Сар, да. Зев Элькин. Вот два стратега. Где они сегодня? Я стратегически там работала. У нас был довольно леволиберальный штаб. Я вам открою страшную тайну. То есть ребята, которые сидели со мной, и мы там лепили эти ролики, вся графика, весь диджитал, все это самое. Там, по-моему, мэрец какой-то был, ну, по личным моим ощущениям, да, вот такой тель-авивский штабчик себе собрался. Почему? Потому что все страшные стратегии, мы все рассчитали стратегически, что слева подвинуть это невозможно, то есть ниоткуда, нет, пул голосов как бы исчерпан. Значит, это счастье можно подвинуть только справа. Значит, кто может оттянуть эти несчастные 1-2-1.5 мандата от Ликуда там или от правого лагеря? Это только или Беннет, или Саар на тот момент. Ну вот мы все пристроились, кто туда, то туда. Думаю, ну хорошо, сейчас перетянем. Перетянули, получилось. Мы победили и проиграли.
1: Исходя из того, что ты говоришь, ну, может быть, я это неправильно трактую, но переубедить кого-то, перетащить голоса из лагеря в лагерь, малореальное занятие.
0: Невозможно, то есть наука, ремесло, политтехнология говорит о том, что невозможно подвинуть за одну избирательную кампанию человека на две ступеньки. Что такое две ступеньки? Это значит, я голосовала там, допустим, за правых, пойду проголосую за левых. Или за левых, пойду проголосую. Это называется две ступеньки. Потому что одна ступенька — это переход в нейтралитет. Это либо я не пойду голосовать вообще, сбивка явки, не пойду, не ходите. Да все они одинаковые, выбирать не из кого, да гори они все огнем, я вообще поеду
2: на
0: там,
2: море.
0: На море, да? Это сдвинуть кого-то на одну ступенечку. На две невозможно. Значит, перевести кого-то на нейтрал, это вот за это будет вся битва, будет за, с одной стороны, за повысить явку, и за одной стороны, за сбить явку, и где-то уйти, может быть, то есть единственное, кто могут подвинуться, это точно так же, как это было в 2021 году. Это легко, но есть еще один, как это принято называть, черный лебедь. Обратите внимание, вы за этим следите гораздо как бы более чаще и лучше в теме, чем я. Я не так в новостях. Что-то происходит в партии Ликуд. И чем это все там, во что это все выльется, мы еще не понимаем. Праймерис, да, нет, Нетаньяху там кому-то что-то там угрожает, там какие-то идут свои, простите за литературное слово, разборки. Вот. Может, Ликуд расколется. На это Либерман, кстати, очень, мне кажется, так строит планы, что что-то там он может, может получиться. Вот. Отсюда и все эти разговоры о том, что я иду в премьер-министра, я могу быть премьер-министром. Может, кстати, на бумаге может.
2: То есть
0: это, кстати, о стратегических вот этих вот всех голосованиях. Вы проголосуете стратегически за Либермана, например, чтобы там усилить лагерь
2: Беннета.
0: Там, ну, сопротивление только не Биби, а получите правительство с частью Ликуда, Либерманом, Беннетом и что-то такое. Вполне себе вариант. Может такое быть. Поэтому...
1: То есть просчитывать бесполезные занятия?
0: Не-не-не.
1: А голосовать правильные, а просчитывать?
0: Во-первых, проголосовать. Ну ладно, это у нас еще не призывы ко дню выборов. Идти голосовать.
2: Мы же не говорим за кого.
0: Ни в коем случае.
2: Что только нет. И, в общем, эти 100 там с чем-то дней, которые остались, это, правда, еще такой большой срок, за который все может перетасоваться.
0: Это очень много. Во-первых, очень много не от нас зависит. Война продолжится, война прекратится. Ливан, Газа, все это.
1: Социальная сеть «Правда», там тоже пишут. Правду,
0: там, да, да, правда, social. Это все вилами по воде еще, но в принципе, оно уже все где-то там устаканилось, устоялось. Только Ликуд еще остается неизвестной, которая...
2: Мелкий игрок.
0: Ну, послушайте, на сегодняшнем сколько? Это 22-23 мандата, это серьезно.
2: Конечно.
0: Есть серьезная опасность того, все будет зависеть от того, как Нетаньяху сумеет разыграть это дело. Они могут расколоться, это начнется битва, кто себе оставит название партии. Там же, по-моему, по закону нужно какое-то количество, да, по-моему, 2/3 или сколько-то тебе надо депутатов с собой забрать, чтобы ты имел право. Это то, что не смог сделать Шарон, ну, кстати, да. И назвался Кадимой. Поэтому там мы еще увидим, что получится.
2: Да, время закончилось.
0: Спасибо
1: вам. Программа.
0: Приглашайте еще. Мне понравилось. Мне понравилось. Я надеюсь, что радиослушателям, радиослушатели, скажите, напишите в Ютьюбе, что вам понравилось. И я приду еще.
2: Анна Магина, специалист по коммуникациям, политтехнолог. Спасибо, Юваль Исода, Елена Черкасова, Олег Клоц.
1: Юлия Цудекс.
2: Всем спасибо. Смотрите наш YouTube, ставьте лайки.

0: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. В Кнессете сняты с повестки дня все коалиционные законопроекты. Это произошло на фоне сообщений о политической сделке между премьер-министром Бенямином Нетаньяху и ультраортодоксальными фракциями. Религиозные фракции отказываются голосовать совместно с Ликудом до тех пор, пока не увидят фактического продвижения ключевых для них инициатив – основного закона об изучении Торы и законопроекта о предотвращении арестов, уклоняющихся от призыва. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. По мнению экспертов, данная инициатива не имеет шансов пройти проверку Высшего суда справедливости. Как сообщает корреспондент КАН Декла Арон Шафран, специалисты полагают, что юридический советник Кнессета также откажется поддержать данный законопроект, который планируется принять в ближайшее время. Десятки полицейских и бойцов пограничной службы МАГАФ провели сегодня утром обыски на объектах закрытой общины в Явнеэле. Множество подозреваемых задержано для допроса по делу об организации браков с несовершеннолетними. Среди задержанных есть несколько подростков, которые, как предполагается, недавно вступили в брак. В ходе тайного расследования, продолжавшегося несколько месяцев, скрылось более чем 20 случаев организации свадеб. Полиции сообщили, что свадьбы проводились тайно в ранние утренние часы, при этом проносить мобильные телефоны на церемонии строго запрещалось. В одном из случаев оперативники нагрянули на такое мероприятие и обнаружили спрятанные в шкафу брачный договор, ктубу, кольца и бокал для проведения обряда бракосочетания. Об этом сообщает корреспондент КАН Орли Эль-Калай. Сегодня во второй половине дня на дорогах Израиля ожидаются серьезные заторы из-за массовой акции протеста ультраортодоксов против арестов, уклоняющихся от призыва. В 4 часа дня автомобильные колонны выйдут одновременно из 19 крупных городов и направятся на минимальной скорости в сторону военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лиде. По заявлению организаторов, акция продлится до 8 часов вечера. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Ияль Замир предупредил о нехватке тысяч бойцов в армии обороны Израиля и призвал к более широкому привлечению всех слоев населения на военную службу. Вчера на встрече с раввинами религиозного сионизма начальник генштаба подчеркнул, что расширение участия женщин в боевых подразделениях имеет колоссальное оперативное значение. При этом он пояснил, что этот процесс будет проходить в соответствии с уставом и с проявлением уважения к религиозным военнослужащим. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация будет осуществлять инспекции на ядерных объектах Ирана. На пресс-конференции в Японии Гросси подчеркнул, что, несмотря на противоречивые заявления сторон, этот пункт четко прописан в меморандуме взаимопонимания между Ираном и США. Еще одна жалоба подана против педиатра Леонида Цайтлина, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении сотрудницы с особыми потребностями. 63-летний Цайтлин работал в больнице Ихилов и в Мадиен-Элите. В последние дни женщина, которая была его пациенткой в детстве, подала против него заявление о совершении развратных действий. Его адвокат Шарон Наари заявил, что его подзащитный отрицает все вменяемые ему преступления. Об этом сообщает корреспондент КАН Верет Пельман. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов, в Хайфе будет 28. В Бершеве ожидается до 33, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 12 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлеуми.

0: Израильское время, 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуа Хлюми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Напомню, наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. С вами Таня Барская, Лена Черкасова, Элла Адвиванте. И, пожалуйста, пока вы звоните, уважаемые радиослушатели. Элла, мы вернемся к вопросу, о котором речь зашла ровно неделю назад. Касался это транспорта, автомобиля.
1: Каким образом производится расчет? Да? Какой механизм расчета? Да. Как наличие машины влияет на пособие, на размер пособия? Да. Значит, ну, начнем с того, что если ваш автомобиль больше стоимостью больше, чем 65 343 шекеля, у вас вообще нет никакой возможности подавать документы на получение социальной надбавки. Если же стоимость меньше, оно определенным образом, этот факт определенным образом влияет на размер пособия. Каким образом? Давайте попробуем. Я попробую дать пример, каким образом производится этот расчет. Предположим, стоимость вашего автомобиля сегодня 30 тысяч шекелей.
0: Так.
1: Вы не работаете, и вы подаете документы на получение социальной надбавки. От 30 тысяч шекелей стоимости вашего автомобиля я высчитываю 11 227 шекелей, то есть это та сумма, которая не влияет. Все, что получается в результате этого вычета, 3% от этого, то, что получается эти 3%, я буду высчитывать из вашей социальной надбавки.
0: Понятно.
1: Это понятно,
0: понятно,
1: да?
0: Да.
1: То есть то действие, которое, результат действия, который получается от вычета 30 тысяч шекелей и 11 227 шекелей, вот этот остаток, я беру 3% от него и высчитываю из вашей социальной надбавки. Теперь, если же вы работаете и зарабатываете не меньше, чем 2341 шекель, то я высчитываю не 11 227 шекелей, а 19 610 шекелей. То есть, если ваш автомобиль стоит те же 30 тысяч шекелей, вы работаете, я высчитываю 19 610 шекелей, то, грубо говоря, где-то остается 10 тысяч шекелей, 3% от 10 тысяч шекелей я буду высчитывать из вашей социальной надбавки. Вот таким образом производится расчет. Это механизм расчета вследствие наличия автомобиля.
0: Спасибо большое, Элла. Мы ответили с вашей помощью на вопрос, который был написан в нашей группе. И, как обычно, вы можете написать под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке какие-то ваши вопросы, просьбы. Мы переходим к нашим радиослушателям. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро еще раз.
1: Добрый
2: Меня
1: день.
2: Меня зовут Михаил. Элла, у меня несколько вопросов к вам, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если человек вышел на пенсию после 67 лет и продолжает работать, но не брал от Битуа Хлюми ничего, с Битуа Хлюми ничего не, он зарабатывает где-то 12-10, по-разному. Он проработал год, ему считается 5%, правильно?
1: Не всегда. Если он зарабатывает меньше установленной суммы, он обязан брать это пособие. Он не может отодвигать это пособие, отодвинуть получение пособия. Я могу только в том случае, если я зарабатываю свыше установленной суммы. Что такое установленная сумма? Вам исполнилось 67 лет. Если ваша заработная плата меньше, чем такая-то сумма, вы можете отодвинуть получение пособия. И если вы отодвигаете из-за высокой заработной платы, у вас будет 5%. А если вы зарабатываете меньше или меньше, скажем, чем та сумма, которая установлена, вы должны взять ваше пособие. Вам не будут платить 5%.
2: Нет, я хотел спросить, не в этом плане. Я зарабатываю больше, чем положено 10 с чем-то.
1: Нет, вы сказали больше. 10, 11, может быть, 9. Это я уже...
2: Нет, я зарабатываю больше, чем положено. Вот, я извиняюсь, может быть, неправильно выразился.
1: А какое у вас семейное положение?
2: Я вдовец, я один.
1: Угу, я поняла, да.
2: Но окей. Я работаю и получаю больше, чем положено.
1: Угу.
2: Я просто хотел уточнить, если я проработал год, это 5%, ну, я, допустим, у меня зарплата выходит около 12 тысяч, 10 тысяч, 11 тысяч.
1: Нет, 10 и 12 – это две разные суммы.
2: Но я понимаю.
1: Нет, мне надо... Вот вы понимаете, что вы мне ставите в такое положение, что у меня нет четкого ответа. У вас нет четкого вопроса, у меня нет четкого ответа. Если ваша заработная плата больше, чем 10 113 шекелей,
2: больше,
1: то вы можете отодвинуть получение, не так брать пособие.
2: Я отодвинул его и получил, и, как говорится, иду дальше. Но я просто хотел узнать, если я отодвинул свою, вот эти 5%, отодвинул, я проработал год, иду и дальше работаю, то же самое получаю. И потом вдруг меня увольняют, проработав 10 месяцев, 11 месяцев, 9 месяцев. Эти 5% считаются или нет?
1: Вам надо 9 месяцев проработать, зарабатывая выше этой суммы.
2: Все. Спасибо огромное-огромное вам.
1: Всего доброго.
2: Я уже понял. Вам тоже. Хорошего дня.
0: Всего хорошего, Элла. Спасибо. Продолжаем. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый.
3: Меня зовут Николай. У меня к вам есть вопрос. По-моему, он перекликается с предыдущим, но я его задам внятно. Жене 1963 года рождения, в мае месяце, исполнилось 63. Через 3-4 месяца она будет оформлять китва-зикна и выйдет на пенсию. Может ли она одновременно продолжать работать?
1: Да, конечно.

0: оформлять китвад зикна.
1: Если ее заработная плата будет не больше, чем 10 113 шекелей, брутто.
0: 10 113. Так, пенсия роли не играет, да?
1: Пенсия в данном случае не влияет.
0: Роли не играет. А наличие больного ребенка, престарелой матери, это
1: нет,
0: все
1: нет,
0: по боку?
1: Это очень жаль. Нет, это не по боку, да. Это очень жаль. Но в данном случае это не влияет.
0: Я понял, Элла. Значит, 10 400 и...
1: 10 113.
0: Да, 10-113. Так. Все. Спасибо большое, я вам очень благодарен.
1: Всего доброго.
2: Всего вам хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Добрый.
3: Здравствуйте, Танечка, здравствуйте, Элла. Я Елена из Хайфы. Мне сейчас 69 лет. Когда мне было 67,5, меня сбила машина. И нанесен непоправимый ущерб здоровью. Вот сейчас, через какое-то время, мне должны выплатить компенсацию. Речь идет о, я думаю, сотнях, ну, не меньше, там, 150-200 шекелей, это так мне сказали, может быть, даже и больше. Вопрос такой, повлияет ли вот эта сумма, которую мне перечислят, на... Ну, как бы она будет считаться моим доходом. Как
1: на
3: она
1: социальную повлияет? Надбавку вы имеете в виду?
3: Да,
1: это влияет.
3: Влияет, даже если это авария, компенсация за ущерб здоровью?
1: Да, к сожалению, это такой нонсенс.
3: И как это примерно повлияет?
1: Тут есть расчет определенный. Определенный расчет зависит от того, какие у вас доходы до этого были, до получения, что у вас сейчас будет.
3: Доходы у меня были маленькие. Я еще работала, правда, в это время, когда я Метапелит работала, где-то до 2000 у меня зарплата была. А вообще у меня состоит как бы вот эта выплата из китсват зикна плюс по потере кормильца и небольшая сумма, вот это социальное пособие. Могут лишить совсем не социального пособия?
1: Ну, у вас, наверное, мизерная надбавка. У вас, наверное, очень маленькая надбавка социальная. Потому что если вы получаете 100% вашего пособия, 50% китсват шиирим, оно уже достаточно высокое. Да, это может повлиять на социальную надбавку.
3: А сколько вы не скажете?
1: Ну, вы сами не знаете, сколько вы получите. Как я могу сказать, сколько будет?
3: Ну, я примерно так.
1: Нет, я не могу. Это, ну, я с удовольствием, но у меня еще нет таких данных, как моментально делать расчет.
3: Я поняла. Ну, хорошо, спасибо.
1: Всего доброго. До свидания.
3: Всего доброго. До свидания.
2: Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо, Элла. Пожалуйста, следующий радиослушатель. Здравствуйте.
4: Алло.
2: Да, это вы.
4: Добрый день.
2: Добрый.
4: У меня три вопроса, Элла, к вам. Первый вопрос. Я вдовец. Какую сумму я могу иметь на счету, не влияющую на получение социальной надбавки?
1: 41 528 шекелей не влияет.
4: Спасибо. Второй вопрос. Я со всего, что я получаю, как вдовец, у меня еще есть пенсия 900 шекелей. Я с этого всего откладываю в банке на программу «Пикадон». Скажите, пожалуйста, это будет сумма влиять на получение соцнадбавки, если она превысит положенное?
1: Да, конечно. Это и есть сбережение.
4: Это сбережение, но я не зарабатываю. Это и с одного кармана в другой перекладываю.
1: Ну, вот откройте и третий тоже. Вот так оно. Что делать? Да, вот так, да.
4: И третий вопрос. Я не тулейша. Каждый год получаю определенную сумму с Германии. 1300 евро.
1: Ага.
4: Я не езжу за границу. Никуда. Это репарации. У меня скопилась определенная сумма. Влияет ли эта сумма на соцнадбавку?
1: Вот все, о чем вы говорите, и ваши сбережения, и ваши накопления, и ваше то, что вы откладываете, это все называется сбережением.

0: Влияет, да?
1: Конечно.
0: Влияет. Значит,
1: а что, у вас просят справку, да, вот каждый...
0: Нет, просто я для себя хочу знать.
1: Я поняла.
0: Понимаете, в чем дело? У меня жена умерла 1.5 года назад.
1: Сочувствую.
0: Вот. Вдвоем была большая сумма, на
1: да,
0: которую
1: конечно,
0: не разрешала.
1: Да.
0: А сейчас меньше. Хорошо, спасибо большое.
1: Здоровья вам. Здоровья, здоровья,
0: спасибо.
1: Здоровья.
0: Всего доброго.
1: Всего
0: до
1: доброго. До свидания.
2: До свидания. Всего вам доброго. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
3: Добрый день.
2: Добрый. Пожалуйста.
3: Меня зовут Алекс. Мы семейная пара. Получаем пособие от Бетух Люми, Кизбат Зикна плюс Ашлама Тахнаса. Нам по 72 года. Теперь я решил забрать свои небольшие пенсионные взносы. Пенсионные фонды. Примерно 50 тысяч шекелей. Вопрос. Повлияет ли эта сумма на получение пособия от Бетух Люми, когда там увидят, что откуда-то появилась эта сумма на моем счету?
1: Ну, начнем с того, что никто не увидит. Пока вы не принесете справку, никто не увидит. Никто не заходит на ваш счет и смотрит, какие у вас есть доходы.
3: Это... А что,
1: не надо ничего. Просто я вам объясняю. Есть очень много людей, которые живут в каком-то страхе, что кто-то увидит, что у меня есть на счету. Пока у вас не спросят справку, и пока вы не принесете, никто не знает, что у вас есть на счету.
3: И, допустим, если появится 50 тысяч шекелей, грубо говоря, плюс-минус, это ничего не повлияет на...
1: А сколько у вас сегодня-то?
3: Сейчас?
1: Да.
3: Ну, где-то меньше, чем... Около 50 тысяч, допустим.
1: 50. Еще 50 – это уже 100.
3: Нет, а только 50. А, в смысле, на счету?
1: Ну, вы меня спрашиваете?
3: Ну, нет, на счету у меня сейчас... Фактически ноль. Вдруг появляется 50 тысяч.
1: Ну, не страшно, если это ниже 62 292 шекеля. Это не страшно. У вас вы один или вы...
3: Нет, семейная пара.
1: Семейная пара. 62 292 шекеля. Не влияют. Если у вас появится 50 тысяч, алиф у вас никто не берет. Не спросил еще справку. Не бегите со справкой. Это первое. А второе, вы не превышаете той суммы, которая не влияет. Сумма, которая влияет, это все, что свыше 62 тысяч 292 шекеля.
3: Ясно. И еще один вопрос. Надо ли разрешение брать на получение этой суммы от Масахнасу?
1: Ой, я не все знаю. Это не моя область.
3: Ясно. Я понял.
1: Есть, которые все знают, а я нет.
3: Ясно. Спасибо большое.
1: Всего доброго.
2: Спасибо. Спасибо. Прежде чем перейдем к следующему радиослушателю, Элла вас спрашивает в нашей группе о прошлой же программе, где вам задали вопрос по поводу максимальных зарплат работающих супругов, мужчин и женщин, которые получают кицват зикна и их возраст до 70 лет.
1: Сколько можно зарабатывать?
2: 10 113, 14 401, но вы не указали, пишут нам, где вот эта информация вообще есть.
1: Значит так. 14 402 шекеля, все, что свыше этого, вообще не позволяет подавать документы на пособие. А сумма, которая не влияет, это 13 484 шекеля. Следующее. Где это смотреть? Значит, там немного... ну, это не выделено, скажем, в...
2: Сложно найти.
1: Это не сложно. Это тот, кто понимает. Это условия получения пособия. Одно из условий получения пособия – это доходы. Угу. Доходы могут быть от заработной платы, доходы могут быть от пенсии, доходы могут быть от различных источников. Из или от, Таня? От или из?
2: Понятно. Что касается
1: Нет, я тебя спрашиваю о доходе от заработной платы или из заработной... От. Вот так, да. Значит, доходы, они могут быть разные. Доходы от заработной платы вот видно, где условия получения пособия. Понятно. Там будут вот эти две суммы, 14 402, что это мибальбель, что это...
2: Не выше вот этой...
1: Да, да, а зарабатывать, то, что не влияет, это 13 484. То есть, если вы зарабатываете 14 402, вы можете подать, но вы не получите полное пособие.
2: Ясно. Ясно. Спасибо большое. Виктор, я думаю, вы нас услышали, точнее, Лукицын. И удачи вам, конечно. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
1: Добрый день. Здоров.
4: Добрый день. Алла Гитцена, ведущим и всем радиослушателям.
1: Спасибо.
4: Скажите, пожалуйста, у меня 100% инвалидности. Хотел узнать, я, им, если полагается мне скидка на машину.
1: Нет. Что такое скидка на машину? Это только те, у кого есть инвалидность нижних конечностей. Только инвалиды по заболеваниям нижних конечностей, они подают документы в Мисрада Бриют на комиссию Министерства здравоохранения. Комиссия Министерства здравоохранения устанавливает процент вашей ограниченности. И... Тогда можно подать документы на получение пособия по передвижению. И в рамках этого есть освобождение от налогов.
4: Да, но у меня Уфдан Кошер 100%.
1: Это не имеет значения.
4: С мышцами.
1: Если связано с мышцами ног, да?
4: С мышцами всего тела.
1: Я понимаю, ног тоже, естественно.
4: Ну да, если я устаю, я потею. Вот, и, типа, 5 минут, если я начинаю что-то делать, я уже устаю.
1: Нет, смотрите, вы мне... Я не совсем в этом разбираюсь. Если вы, у вас есть диагноз установленный, значит, я вам советую зайти на сайт Министерства здравоохранения. Там есть перечень болезней, который позволяет подавать документы на комиссию Министерства здравоохранения.
4: Не в битуахлюме.
1: Сначала туда, потом в Бетуахлиуми.
4: Ага, понятно.
1: Если Министерство здравоохранения находит вас действительно страдающим от того или иного заболевания, которое находится в этом перечне, то да, вам установят процент мукбалу, то есть ограничение вашего, и да. Тогда вы сможете подать документы на пособие по передвижению в Бетуахлиуми. И тогда... Да.
4: Я слушаю вас.
1: Да-да, и тогда, если вам утвердят это, вы сможете приобрести машину с определенным процентом освобождения от налогов, от МЭХИСа.
4: Понятно. И второй вопрос, сколько дней я могу выехать за границу?
1: Ну, в принципе, 3 месяца нет никакой проблемы.
4: Типа у меня получается промежутком то 10 дней в году, то 5 дней.
1: Не, это не социальная надбавка, это нет проблем.
4: А, я могу спокойно выезжать и заезжать?
1: Да.
4: Ага, спасибо большое вам.
1: Всего вам доброго.
2: Спасибо. Всего хорошего, будьте здоровы. Спасибо. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Добрый
5: день. Это Людмила из Ашкелона.
1: Да, Людмила.
5: Всем хорошего дня.
1: Амин.
5: У меня такой вопрос. Человек, который получает социальную надбавку, имеет право выезда за границу 72 дня. Не более 72 дней и не более 3 раз в году. Есть еще одна поправочка, что день приезда и день отъезда не считаются в эти 72 дня. А вот вопрос такой, это один раз или все 3 раза, которые выезжает человек?
1: Все 3 раза. У вас до такой степени, что каждый день, да, вот так все это рассчитывается все, да?
5: Нет, я вот все время выезжала, и 72... включая все приезд и отъезд. А тут вот в этом году так получилось, что у меня впритык, а есть путевка на лечение, и она побольше времени. Поэтому думаю, уточню я.
1: Угу.
5: Или каждый, два раза я уже была за границей, это третий раз.
1: Угу.
5: Все три раза считается еще по одному дню, то есть два дня плюс.
1: Да.
5: То есть получается не 72, а 72.
1: Ой-ой, не надо 72, да там может быть одна минута тоже считается днем.
5: Да, это да.
1: Ну,
5: это
1: поэтому не надо так подытаживать, что 74, ни в коем случае.
5: Окей, я поняла. У меня именно так из Америки плюс 7 часов.
1: Окей, все понятно.
5: Значит, на каждую поездку еще день прилета и день отлета.
1: Да, это не берется в расчет.
5: Хорошо, спасибо.
1: Всего доброго.
5: Всего доброго.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
6: Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Я хотела спросить, сколько я получаю в месяц, если мне 82 года, имею инвалидность. Вот мне хотелось знать, сколько я... И у меня есть социальная надбавка. Сколько я получаю...
1: Какого семейное положение?
6: Я одиночка.
1: 4460 шекелей – это максимальное пособие.
6: 4460. Это когда имеешь инвалидность еще, да?
1: Нет, это все. И инвалидность, и социальная надбавка, это все. Да. Из этой суммы у вас высчитывают 123 шекеля в пользу Купат Холим.
6: Это когда им возраст свыше 80, да, и когда соцнадбавка, и когда вы сказали, когда есть инвалидность, это вот самая высокая сумма, да?
1: Да.
6: Спасибо большое.
1: Всего вам доброго, здоровья.
2: Всего хорошего. Сделаем небольшую по традиции музыкальную паузу для вас, Элла, и для наших радиослушателей. Вернемся.

0: Мы вновь в нашем эфире, в эфире КАНРЭК. Элла Гиттен, специалист по вопросам Института национального страхования БИТО ХЛЮМИ. Наш номер телефона 0722-801-003. С вами Таня Барская, Элла Гиттен, Элла Адвиванте, Лена Черкасова. Пожалуйста, кто из наших радиослушателей готов задавать вопросы? Пожалуйста, добрый день.
1: Добрый день. Значит, у меня такая, я получил письмо из БИТО ХЛЮМИ, что я должен БИТО ХЛЮМИ 1400 шекелей. Проблема такая, полтора года тому назад у меня умерла жена.
2: Ой, очень я плохо слышно.
1: Полтора года там.
2: У вас включен радиоприемник?
1: Нет. Давайте так. Так лучше?
2: Попробуйте, да, пожалуйста.
1: Значит, полтора года тому назад у меня умерла жена. Я получил единоразовое пособие 10 тысяч шекелей. Теперь я через полтора года получил письмо, что я должен БИТО ХЛЮМИ 1400 шекелей. Это пособие, ну, дополнительный минимум, как я говорю, кислота из окна. Это законно все?
2: Ну, я не могу сказать, не видя никаких документов, ничего. Это явно не за счет этих 10 тысяч. Это понятно, что это не... Может быть, прекратили... А ваша супруга успела получать пособие или она не получала?
1: Она получала пособие. Она даже в январе месяце, когда она умерла, она получила и пенсию, и пособие БИТО ХЛЮМИ, и все получала.
2: Угу. Вы знаете, я не могу вам дать ответ, в чем проблема. Может, вы получаете кицват ширим тоже?
1: Нет.
2: Вы только получаете ваше пособие по старости?
1: Нет, и надбавку я получаю.
2: Какую надбавку?
1: Ну, прожиточный минимум.
2: Социальную надбавку, да?
1: Да. Вот ее сняли на один месяц.
2: На один месяц. Вы работаете?
1: Нет. Я старый.
2: Значит, вам придется просто выяснить это в БИТО ХЛЮМИ. Я, к сожалению, не могу вам...
1: Я понимаю. Скажите, я так понимаю, правильно? Извините, полсекунды. Значит, что если мне дали 10 тысяч шекелей, это как дополнительное...
2: Это не за счет этого. Это называется манактира. Это одноразовая выплата. Можете использовать как вам угодно эти деньги. Так что это не касается... За счет этого не может быть этот долг.
1: И последний маленький вопрос. Я не понял, что такое хоп бриют, бетон бриют. Еще они сняли 200 шекелей. Что это такое, не знаете?
2: Я знаю. Может быть, у вас снимали в свое время неправильно налог за здравоохранение, и это за счет этого. То это тоже может быть...
1: Я думал, что быстрее, что я скорую вызывал.
2: Нет, скорая это не касается БИТО ХЛЮМИ. А может быть, Элочка, это долг спасибо. У вас? А может быть, это долг у вас вообще не из БИТО ХЛЮМИ?
1: Нет, БИТО ХЛЮМИ.
2: Написано?
1: Да.
2: Где?
1: Ну, я письмо-то БИТО ХЛЮМИ.
2: А можете прочитать, что там написано?
1: Что, в письме?
2: Да.
1: Элла, давайте я не буду вам морозить голову. Я записался на прием, я туда пойду разберусь. Ладно? Спасибо вам большое.
2: Ну, я сожалею, что я не могу вам, не смогла вам помочь.
1: Спасибо.
2: Всего вам доброго, да, пожалуйста.
0: Элла, в нашей группе, спасибо, удачи вам на приеме БИТО ХЛЮМИ. Что касается вот вашего ответа по автомобилю, спасибо за долгожданный ответ по влиянию наличия автомобиля на соцнадбавку. И там дополнительный вопрос, может ли вообще повлиять на сумму вычета из соцдобавки справка от врача, что хозяин машины нуждается в автомобиле по медицинским показаниям?
2: Совершенно верно, но справка от врача недостаточно. По этой справке не дают освобождения. Mm-hmm. Эта справка должна прийти в БИТО ХЛЮМИ, и тогда врач БИТО ХЛЮМИ – это единственная инстанция, которая имеет право принять решение.
0: На самом деле, уменьшится вычет?
2: Или вообще не повлияет. Это только врач БИТО ХЛЮМИ, не только его заключение повлияет на решение.
0: Спасибо. Кто с нами? Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Да, это вы.
3: Это Андрей меня зовут. Во-первых, спасибо вам за вашу работу. У меня такой вопрос. Вот,
2: да, Андрей, мне 75, пожалуйста.
3: Мне 75 лет, жене 73, жена на пенсии уже 4 года. Я в этом году вышел на пенсию весной. Я подал, значит, просьбу на Ашламат Ахнаса.
2: Угу.
3: Мне дали Ашламат Ахнаса. И когда я обратился в Мисрат Бинуй по вопросу получения квартирных пособий, вот, мне сказали, что так как это Ашламат Ахнаса оформлен только на меня, на одного, получается, что нам не положено. Что там собрали все, значит, то, что мы получаем пособие от Битуах Леуми, пенсии, и что если бы это было оформлено Ашламат Ахнаса на пару, то тогда бы не было вопросов у них.
2: Ну, вы знаете, я впервые такое слышу, потому что Ашламат Ахнаса никогда на пару не оформляется, это всегда оформляется на одного из членов семьи. Так что вопрос, ответ, который вам дали, он очень странный. Не могут, просто если семья получает, каждый из вас получает свое пособие, добавляют Ашламат Ахнаса или на мужа, или на жену, или на одного из супругов. Так что я не знаю, кто вам дал такой ответ. Вы не первые, которые подаете на какие-то скидки, на какие-то льготы. Я впервые слышу такой ответ. Возьмите справку, где написано, что вам полагается Ашламат Ахнаса, и это понятно, что на пару. Вас не рассматривают как отдельную единицу. Это понятно, что это на пару.
3: Понятно. Спасибо.
2: Кто это вам такой ответ дал?
3: Это вот Мильгам, это есть такая организация, там от Мисрат Бинун.
2: И у вас это официальный ответ письмом?
3: Ну, не письмо, на словах не собрали, сказали собрать там это. Или говорят, пусть вам напишут, что это на пару.
2: Окей. Вы скажите, что вы обращались в Битуах Леуми, и справка выдается на одного человека, и написано, что Акицва кулелит Ашламат Ахнаса, то есть она в себе содержит социальную надбавку, и это понятно, что это на пару.
3: На пару. Да просто завтра у меня очередь в Битуах Леуми, что мне там спросить у них, попросить или чего, или мне незачем туда идти.
2: Нет, почему? Вы можете попросить, если будет, если вам повезет и будет служащий, который захочет, или служащий, который услышит вас, может быть, он напишет от руки, что это содержит в себе и оплату на супругу.
3: То есть хорошо,
2: нет, они могут написать Ашламат Ахнаса Тосефет Зугит. То есть Ашламат Ахнаса...
3: А, вот что-то такое, не, да, не говоришь.
2: Да, да, да, это Тосефет Зугит. Тогда это будет, ну, очень странно. Это я впервые с таким сталкиваюсь.
3: Я тоже, тем более. Хорошо, спасибо вам большое.
2: Да, пожалуйста, успехов.
0: Спасибо. Удачи спасибо, вам, да. Всего хорошего. Айла, спасибо за ответ. Кто сейчас с нами? Добрый день.
4: Добрый день.
0: Пожалуйста.
4: Елочка, это я Михаил из Димоны.
2: Да, Михаил, я вас слушаю.
0: Вот хорошо знакомый голос.
4: Да, да, здравствуйте, здравствуйте, Танечка. Я хочу у вас простой вопрос спросить, который вы очень легко знаете. Но я не могу не позвонить в Битуах Леуми и не узнать. У меня растет, ну, этот внук. Ему уже 7 лет уже. Я хочу для него насобирать денег. Сколько я могу? Сколько мне можно на моем счету, чтобы было, чтобы вы у меня не сняли никаких денег, ни пособия, ничего.
2: Вы один, Михаил?
4: Я, во-первых, не вижу совсем.
2: А Михаил, вы один?
4: Я один.
2: 41 528 шекелей не будет выявляться доходом.
4: А если будет доход, тогда что, чем меня будут добивать Битуах Леуми?
2: Ну, я не думаю, что вас будет добивать Битуах. У вас просили справку о сбережениях?
4: Нет, дело в том, что я не знаю, или собирать для внука деньги, или не собирать.
2: Давайте, собирайте.
4: Значит, не страшно, если я, не допустим, 100 тысяч насобираю?
2: Ой, ну, я вам говорю, что 41 не влияет, а вы уже 100 тысяч.
4: Так он же пока вырастет, ему деньги надо, жениться там, все.
2: Дай Бог вам здоровья.
4: Значит, только 41 тысяча.
2: Ну, давайте дойдем до 41 тысячи, и там посмотрим.
4: А там, если доживу дальше. Хорошо, спасибо.
2: Всего вам доброго, здоровья.
4: Всего хорошего, спасибо.
2: Да, пожалуйста, Михаил.
0: Всего доброго. Элла, вопрос от нашего слушателя. Элла, скажите, пожалуйста, каким образом можно перевести деньги в ведомство Битуах Леуми, если я хочу перечислить им определенную сумму долга? Вот такой вопрос.
2: Ну, есть масса возможностей. Можно это сделать через сайт интернета.
0: Через сайт Битуах Леуми, вы имеете в виду?
2: Ну, конечно, конечно. Оплатить карточкой. Можно, в конце концов, прийти в Битуах Леуми и там выписать чеки. Тоже можно. Так что все зависит от того, какой долг, что за долг, и может, владеет ли человек интернетом или нет.
0: Если настолько,
2: он, да. Да, если он владеет, то нет проблем.
0: Ясно.
2: И если это карточка, то вполне вероятно, что есть и выплаты, то есть ташлумим.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое. Кто с нами? Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я вот Ири.
0: Да.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, Алекс Рыхолов. Я в 2019 году, у меня была производственная травма, и 6-7 лет я не работал. Значит, сейчас я начал работать по рекомендации врачей, легкая работа, не физическая и так далее. Теперь я хотел бы знать, есть ли у меня возможность, у меня много болячек, подать на них уткололит. Битуах Леуми я ничего не получаю, а в данном случае работаю.
2: Сколько вам
5: лет? У меня
2: лет?
5: Есть 60... Мне 60, в октябре будет 66. И дело в том, что у меня есть 65% битого хавуда. Вот.
2: И а почему же вы не получаете ничего, если у вас 65%?
5: Я получаю, я оттуда
2: нет, вы
5: получаю.
2: Говорите, я из Битуах Леуми ничего не получаю, вы говорите.
5: Нет, из Битуах Леуми у меня ничего не получилось, я не получаю тут ничего, только...
2: А откуда у вас 65%? Кто вам установил 65%?
5: Битуах Авуда.
2: Что такое Битуах Авуда?
5: Битуах Авуда – это...
2: Страховка...
5: Удан Кошер Авуда, да,
2: нет,
5: да.
2: Нет,
5: да,
2: нет,
5: да,
2: нет, подождите. Удан Кошер Авуда – это, и, может быть, и, это и термин в Худклали тоже, в общей инвалидности. Так что мы путаем...
5: Не, ну я получаю, у меня есть битуах, я получаю битуах Минайлин.
2: Окей, и я не могу вам сказать, какая у вас... А какое ваше положение в смысле здоровья? Если вы считаете, что у вас есть проблемы со здоровьем,
5: да.
2: И, то подавайте документы. Вам никто не может запретить подать документы. Будет комиссия, поставят и...
5: Я
2: поняла, что у вас есть... Я поняла, что у вас есть выплаты из битуах... страховка со страховки какой-то частной.
5: Я начал сейчас работать.
2: И вы начали сейчас работать. Сколько вы зарабатываете?
5: На работе, да. У меня где-то около 10 тысяч брутто.
2: Ну, 10 тысяч брутто вряд ли вы сможете подать документы.
5: Вот потому что... у меня вот этот вопрос.
2: Да, да, я поняла, о чем вы говорите. Я поняла, о чем вы говорите. Значит,
5: то есть есть смысл подавать или нет?
2: Если вы зарабатывали бы до 8261 шекель, то вы можете зайти в систему. А если вы зарабатываете больше, то вы не можете.
5: Я понял. Спасибо за это. И еще, скажем, у меня в 2005 году я прошел эту процедуру, и хоть квалит, у меня есть 37%. То если я сейчас начну опять эту процедуру, эти 37% как-то влияют, или они уже все...
2: Ну, как я могу вам сказать, может, у вас была, может, ваше состояние улучшилось или ухудшилось?
5: Ухудшилось.
2: Ну, я понимаю, но и тем не менее, да. Тут идет речь о том, что вы не можете подать документы, у вас не примут, так как ваша заработная плата выше 8261 шекеля.
5: Я понял. А если бы у меня было бы зарплата меньше в той сумме, то, что вот вы сейчас сказали, 8260.
2: Ну, тогда бы вы подали бы документы, и вам бы...
5: Да.
2: Не знаю. Не знаю. Нет. Кто может вам сегодня сказать?
5: Да.
2: Кто может? Вы думаете, что они берут документы прежние, на этом они базируются? У вас будут новые комиссии, у вас будут новые решения.
5: То есть это так, Ахудин, то, что если я мог бы получить, они не приплюсовываются тем, которые...
2: А вы думаете, что еще приплюсуются? Ну, наверняка они возьмут в расчет ваше состояние. Но приплюсовываться это не приплюсовывается, это делается... Это...
5: Конечно, я понял, да.
2: Окей.
5: Спасибо вам
2: Всего
5: огромное.
2: Всего вам доброго.
5: Спасибо. До свидания.
0: Всего хорошего, до свидания. И добрый день, кто с нами? Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Пожалуйста.
6: Я хотел бы задать вопрос Эллу Дитсон. Вот по какому вопросу.
2: Да, пожалуйста.
6: У меня, я пенсионер, не работаю, мне 74 года. А у меня есть несовершеннолетняя дочь, на которую я получаю тосэфет, надбавку.
2: Угу.
6: Ей в августе исполняется 18 лет.
2: Угу.
6: После этого, я так понял, эта надбавка прекращается. И она должна начать платить
2: Петру. Она идет в армию?
6: Я пока не знаю. Пока ничего не получали мы, никаких писем.
2: Ну, если она пойдет в армию, то вы будете продолжать получать надбавку на нее?
6: Хорошо. А если она поступит в университет и учится, или что дальше?
2: Ну, нет, тогда нет. Вы больше не будете получать на нее надбавку.
6: Если она продолжает учиться, уже все, да, на этом заканчивается?
2: Да. В университете.
6: Понятно.
2: Именно, да.
6: И сколько она должна платить Битуах Люми ежемесячно?
2: По-моему, там 170 шекелей. Если она будет студенткой, это немного меньше.
6: А так 107, мне говорят, что 230...
2: Может быть, может быть, да, может быть, я немного, да, может быть. Просто давно на этот вопрос я отвечала, и да.
6: Ясно. Теперь второй вопрос. Я не работаю, жена работает, у нее зарплата около 7 тысяч шекелей брутто. Имею ли право получать надбавку на жену?
2: А вы говорите около, мне надо знать точно.
6: Она получает 7200 шекелей брутто.
2: Я думаю, что стоит вам подать документы на получение надбавки.
6: Не имеет значения.
2: Имеет значение, поэтому я спросила, сколько.
6: Ну, вот это брутто 7200.
2: Ну, подайте документы на получение, так и напишите. Тосефет авур бат зук.
6: Понятно. Теперь не имеет ли значения, что это мы едуим бацибур?
2: Ну, вы едуим бацибур, у вас есть этот статус, вас признали?
6: Честно говоря, не знаю, мы уже 25 лет живем вместе. У нас дочка.
2: Я понимаю, ну эта процедура очень, в вашем случае она несложная, если у вас есть дочка совместная, вы проживаете, ведете местное хозяйство, просто надо будет, чтобы соответствующее отделение приняло такое решение и видело вас как едуим бецибур. Вот
6: понятно.
2: Так и написать. Тосефет авур бадзук в скобках едуа бецибур. Напишите, что вы столько-то лет проживаете совместно, что у вас совместная дочь, и вы просите вас установить статус едуим бецибур.
6: Ясно. Хорошо. И теперь последний вопрос. Выходит так, что она платит битуах люми со своей зарплаты полностью.
2: Ну.
6: В то время как я должен был бы, чтобы с нее сняли это все оплаты, я должен платить на 100 шекелей больше. Если я плачу сейчас 237 шекелей...
2: Нет. Сколько лет вашей супруге?
6: 67 будет в январе.
2: И она не получает пособие?
6: Я думаю, что сейчас получает.
2: Так как, если она получает пособие, вы не можете получать тосефет авура? Надбавку вы не можете? Тут нет двух надбавок, двух выплат.
6: Ясно. Хорошо.
2: А если она... Одну минуту. Если она не признана как едуа бецибур, она платит свою... она оплачивает за медицинское страхование отдельно, и вы отдельно. Если будут как едуа бецибур, она не будет, из ее пособия не будут высчитывать, а вы будете платить как на семейную пару.
6: Да, это где-то 330
2: 340 шекелей.
6: 300, я сейчас плачу 237 шекелей.
2: Да, а она платит тоже 237.
6: Да, она платит тоже и полностью битуах люмина оплачивает.
2: Нет, битуах люмина она не может платить, если не она может, получает пособие.
6: А, понятно. Значит, только битуах этот самый...
2: Битуах бриют.
6: Да. Хорошо, спасибо вам большое.
2: Окей, всего доброго.
0: Всего вам доброго. Еще один...
6: хорошего здоровья вам.
0: Хорошего дня. Спасибо за звонок. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Да.
7: Меня зовут Натан. Мне 67 лет. Я хотел спросить, в настоящее время я временно проживаю за границей несколько лет. Могу ли я, исходя из моего возраста, получить пособие из битуах люмин?
2: Ой, вы задали вопрос, который не вопрос вообще. Это сколько лет вы были в Израиле? Сколько лет вам было в день приезда? Когда вы уехали из Израиля?
7: Сейчас я быстро все скажу. Я здесь более 30 лет. Я здесь работал, проходил милуим, все как и платил битуах.
2: Когда вы уехали?
7: Уехал фактически в 2012 году.
2: То есть это сколько-то больше 14 лет?
7: 14 лет, как я уехал.
2: Где вы живете?
7: В Дойчланд, Германия.
2: В Германии живете. И вам надо подать документы там, в Германии. Это есть у нас соглашение, поэтому надо проверить. Вы в Германии. Вы можете получить, потому что вы живете со страной, где есть у нас конвенция.
7: Я понимаю, но я имел в виду, могу ли я здесь получать, я там временно.
2: Нет,
7: я...
2: нет, вы не можете вот так просто здесь получать. Если вы тут уже 12 лет не живете, если вы будете жить в Израиле, вас проверят как жители Израиля. Сегодня вы не жители Израиля. Если вы живете в Германии, то в Германии надо это проверить.
7: Не, ну у меня эзрахут Израилей только.
2: Эзрахут ничего не дает, есть тошавут. Эзрахут и тошавут – это два разных термина.
7: Да-да, я понимаю.
2: Вот, поэтому я говорю, что вы должны проверить это в Германии. Но я понимаю, что вы и в Германии не...
7: Я не имею вообще никакого... Я здесь работал, но пенсию я не получил.
2: А об этом речь не идет сейчас.
7: Да.
2: Вы живете в Германии, вы считаете жителем Германии?
7: Временным.
2: Что значит временным?
7: Временно это как green card, как говорят в Америке. Это временно, каждые 10 лет мне ее обновляют.
2: Окей, вы должны проверить это в Германии. Битуах люми, просто так прийти в битуах люми и сказать, вот я платил, я хочу получать, это невозможно. Вас невозможно не видеть как жителя Германии сегодня.
7: Понятно. Все, спасибо большое.
0: Удачи вам.
7: Элла,
0: огромное спасибо вам. Элла Гиссон была сегодня с нами, специалист по вопросам Института национального страхования. Всего всем доброго. Оставайтесь с радиостанцией Канрека.

0: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Государственный контролер Матаньяго Энгельман предупреждает, что Израиль рискует потерять энергетическую независимость. В новом отчете указано, что из-за масштабного экспорта в Иорданию и Египет, куда в 2024 году ушла почти половина добытого объема, собственных запасов природного газа стране может не хватить. Без изменения политики уже через 22 года Израилю самому придется импортировать газ. Ситуация усугубляется отсутствием генерального плана развития энергосистемы, хранилищ и двухлетней задержкой в работе профильной комиссии. Кроме того, страна не готова к запланированному на конец десятилетия закрытию нефтеперерабатывающих заводов в Хайфе, что грозит дефицитом обычного бытового газа в ближайшие годы. В Кнессете сняты с повестки дня все коалиционные законопроекты. Это произошло на фоне сообщений о политической сделке между премьер-министром Нетаньяху и ультраортодоксальными фракциями. Религиозные фракции отказываются голосовать совместно с Ликудом до тех пор, пока не увидят фактического продвижения ключевых для них инициатив – основного закона об изучении Торы и законопроекта о предотвращении арестов, уклоняющихся от призыва. Десятки полицейских и бойцов пограничной службы МАГАФ провели сегодня утром обыски на объектах закрытой общины и в Явне-Эле. Множество подозреваемых были задержаны для допроса по делу об организации браков с несовершеннолетними. Среди задержанных есть и несколько подростков, которые, как предполагается, недавно вступили в брак. В ходе тайного расследования, продолжавшегося несколько месяцев, вскрылось более 20 случаев за последние 3 года, когда девушки из этой общины рожали в больницах на севере страны, регистрируясь как незамужние. В полиции сообщили, что свадьбы проводились тайно, проносить мобильные телефоны на церемонии строго запрещалось. В одном из случаев оперативники нагрянули на такое мероприятие и обнаружили спрятанный в шкафу брачный договор, кольца и бокал для проведения обряда бракосочетания. Сегодня во второй половине дня на дорогах Израиля ожидаются серьезные заторы из-за массовой акции протеста ультраортодоксов против арестов, уклоняющихся от призыва. В 4 часа дня автомобильные колонны выйдут одновременно из 19 крупных городов и направятся на минимальной скорости в сторону военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лиде. По заявлению организаторов, акция продлится до 8 часов вечера. Режиссер, писатель и общественный активист Хагай Лобер, чей сын, старший сержант резерва Илиша Йонатан Лобер, погиб в бою в секторе Газа около 3 лет назад, заявил, что его сердце разрывается от того, как протестующие ультраортодоксы оскверняют Тору. Он подчеркнул, что из-за происходящего снова переживает боль утраты. Хагай Лобер, выступая в эфире радиостанции Кан Решет Бет, назвал акцию ультраортодоксов проявлением нижайшей и самой отвратительной формы насилия. Он напомнил, что в то время как семьи мобилизованных истощены, а осиротевшие родители продолжают отправлять на фронт остальных детей, его сыновья-офицеры прямо говорят об острой нехватке людей. Лобер также назвал ложью утверждение о том, будто мир изучения Торы подвергается гонениям, и отметил, что его погибший сын Йонатан сам был студентом религиозного заведения. Сотни женщин-офицеров армии обороны Израиля, включая 13 в званиях бригадного генерала и полковника, требуют от высшего военного и оборонного руководства решительно отвергнуть призывы раввинов к исключению женщин из армейских структур. В опубликованном письме офицеры, подчеркивающие свою принадлежность ко всему политическому спектру, предупреждают, что вмешательство внешних сил в расстановку кадров в разгар войны представляет собой прямую угрозу безопасности государства и подрывает авторитет командиров. Они требуют от начальника генерального штаба и министра обороны дать четкие, обязательные к исполнению разъяснения по поводу устава о совместной службе, а также пересмотреть соглашение с теми религиозными учебными заведениями, которые поощряют неподчинение армейской цепочке командования. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов, в Хайфе будет 28, в Бейершеве ожидается до 33. В Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река слушайте в 15 часов. Доброго дня, Шалом Миерушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией.

мы будем крепче держаться друг друга. Больше никак. Дарит Хамсин

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус.

Я не пойму ничего из себя самого. Я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Мир удивителен, но он описан давно мудрецами иных поколений. Я их немало читал и счастливей не стал, и храню свой диплом под стеклом, но назначенье иных, неподвластных уму повседневных вещей и явлений, мне не дано описать ни при помощи слов, ни числом.

Почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода, замыкаясь я? Очевидно уже, никогда-никогда не пойму. Я никуда не спешу,

пароход уплывет, и года потекут, как вода. Но с мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ-квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Необычный инцидент на границе сектора Газа. Контрольно-пропускному пункту Керен-Шалом были срочно направлены специальные подразделения после появления подозрений, что на палестинской стороне перехода находится боевик Хамаса. В ЦАЛе сообщили о задержании подозреваемого, который не был вооружен. Он доставлен на допрос, его личность устанавливается. Ранее сообщалось, что другому подозреваемому удалось скрыться. В ЦАЛе подчеркивают, что на территорию Израиля никто не проник. Министр иностранных дел Гидон Сар заявил на конференции местных органов власти, что у Израиля нет серьезных разногласий с правительством Ливана, за исключением нескольких спорных участков границы, вопрос которых можно решить в ходе непродолжительных переговоров. По его словам, у обеих стран есть общий враг, представляющий угрозу их безопасности – Хизбалла. Эту информацию передала корреспондент КАН Гили Коэн. Министр обороны Исраэль Кац вновь заявил, что Израиль не выведет войска из Южного Ливана. По его словам, Соединенные Штаты также не требуют этого. Он добавил, что этого не произойдет, даже если такое требование появится. В интервью на конференции местных органов власти Муни Экспо Кац также заявил, что для хуситов расплата еще впереди, и они заплатят свою цену. «Если их лидер окажется у нас на прицеле, мы его ликвидируем», — заявил министр обороны. Подозрения в сексуальном и физическом насилии в учреждении для людей с расстройствами аутистического спектра в центре страны. В полицию подано несколько жалоб, согласно которым подопечные учреждения подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны другого подопечного. Об этом стало известно корреспонденту КАН Шелли Тапейру. Мать одного из пострадавших, 27-летнего молодого человека, не владеющего речью, рассказала, что ее сын начал пользоваться методом коммуникации посредством набора текста и рассказала об ужасах, через которые проходят он и его товарищи. Женщина резко раскритиковала органы социального обеспечения и персонал учреждения, обвинив их в попытках замять произошедшее и в затягивании расследования. «Нам никто не помогает. Нам нужна помощь дома. Я перестал работать, я частный предприниматель. Я нахожусь рядом с сыном 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ему нужна психологическая поддержка, ему нужна физическая поддержка. У нас есть и другие дети, некоторые из них тоже имеют особые потребности. Я просто не справляюсь с этим бременем. И меня потрясает способность просто замалчивать произошедшее, ничего не делать, не проявлять никакого интереса и не пытаться помочь», — заявила мать пострадавшего. В полиции и Министерстве социального обеспечения сообщили в ответ, что по данному делу начато расследование. Однако из-за необходимости привлечь специального следователя по делам детей и подростков, а также логопеда от Министерства социального обеспечения, подозреваемый до сих пор не был допрошен. Также сообщается, что в учреждении введена временная программа обеспечения безопасности, направленная на усиление защиты его жильцов. Подозрение на вспышку пятнистой лихорадки среди детей в окружном совете Эмек Хефер. Корреспондент КАН Нова Рувени сообщил, что несколько детей из одного детского сада заразились лихорадкой, передающейся через укус клеща. Кроме того, выяснилось, что заболевшие есть и среди детей из детского сада в другом населенном пункте того же окружного совета. Часть детей была госпитализирована с высокой температурой, сыпью и мышечными болями. Родители считают, что источник заражения находится в детском саду или в его окрестностях. Однако в администрации окружного совета заявляют, что детские сады были проверены, и проверка не выявила там возможного источника заражения. Тем не менее, было принято решение перевести детей во временные помещения, а также провести обработку территорий от клещей и других переносчиков инфекции. Корреспондент КАН отмечает, что до данный момент подтверждены 3 случая заболевания, однако проверяются и другие подозрительные случаи. О произошедшем уведомлено Министерство здравоохранения, которое начало эпидемиологическое расследование. И о погоде. С завтрашнего дня и до субботы существенных изменений не ожидается. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которая овеяны песни на итальянском. Разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят, «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы – Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи – стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьера де ла Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудио Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Дана Райхеля «Маагалим, Маагалим» — «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и «Италия замерла». Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «лучшее», на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

0: Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом Мина Челентано. Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, и она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика. Это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, который выясняет отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист». И он опять начинает, этот Челентано: «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь?» Ну и далее по тексту.
1: Che t'aggia fa, che t'aggia di,

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры – Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал, то есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема, он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новая, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, амами, амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Сегодня утром силы ЦАЛа нанесли удар по двум боевикам Хизбаллы, которые представляли угрозу для израильских подразделений, действующих в районе хребта Али-Тахер на юге Ливана. Об этом сообщил представитель ЦАЛа. Ранее министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не выведет войска из Южного Ливана и что Соединенные Штаты также не требуют этого. «Мы дали понять, что ни при каких обстоятельствах не уйдем оттуда. На данный момент действует политическое соглашение, и Соединенные Штаты не требуют от Израиля вывода войск из Ливана. Но даже если такое требование появится, мы не уйдем из Южного Ливана. Мы ясно дали это понять. Премьер-министр президенту США, я министру обороны США. ЦАЛ находится там, чтобы защищать жителей севера Израиля», заявил министр обороны Израиль Кац. Как заявил президент США Дональд Трамп, Иран уведомил Вашингтон, что, вопреки ряду публикаций, не взимает никаких сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив. «Если это не так, переговоры будут немедленно прекращены», — пригрозил Трамп в публикации в своей социальной сети. Он также вновь подчеркнул, что иранские средства останутся замороженными, за исключением денег, предназначенных для закупки продовольствия в Соединенных Штатах. Как сообщил обозреватель Каны Тамар Маргарит, в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что инспекторам Международного агентства по атомной энергии, которые должны прибыть в Иран, присоединятся и американские инспекторы. Накануне вечером Трамп сказал, что инспекторы прибудут в Иран в подходящее время. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил сегодня утром, что его организация будет осуществлять контроль над ядерными объектами Ирана. Полковник запаса Ури Несимлеви, специалист по ядерной безопасности и глава Всемирного ядерного форума, считает, что Иран все равно продолжит развивать свою ядерную программу. «Я думаю, они останутся самими собой, то есть иранцами, а режим продолжит действовать в рамках той же политики. Надо признать, Запад тоже проспал этот момент. Израиль, кстати, действует сегодня на 10-15 лет позже, чем следовало бы, и США тоже. Если говорить языком шахмат, то, к сожалению, они играют лучше. Поэтому я не думаю, что какое-либо соглашение или какие-либо договоренности что-то изменят. Все это лишь даст им дополнительное время для продвижения вперед. Они действуют очень быстро, и я не ожидаю, что они вдруг изменят свою сущность». Доктор Леви заявил об этом в интервью журналисту Кан Рои Кейсу в программе «Аша Абейн Леумит». Подозрение на вспышку пятнистой лихорадки среди детей в окружном совете Эмек Хефер. Корреспондент Кан Ровно Реувени сообщил, что несколько детей из одного детского сада заразились лихорадкой, передающейся через укус клеща. Кроме того, выяснилось, что заболевшие есть и среди детей из детского сада в другом населенном пункте того же окружного совета. Часть детей была госпитализирована с высокой температурой, сыпью и мышечными болями. Родители считают, что источник заражения находится в детском саду или в его окрестностях, однако в администрации окружного совета заявляют, что детские сады были проверены, и проверка не выявила там возможного источника заражения. Тем не менее, было принято решение перевести детей во временные помещения, а также провести обработку территорий от клещей и других переносчиков инфекций. Корреспондент Кан отмечает, что на данный момент подтверждены 3 случая заболевания, однако проверяются и другие подозрительные случаи. О произошедшем уведомлено Министерство здравоохранения, которое начало эпидемиологическое расследование. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С завтрашнего дня и до субботы существенных изменений погоды не ожидается. Температура воздуха будет соответствовать сезонной норме. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалай.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафер Селим, продюсер Мирим Гилевич, Игорь Хариф, а в эфире «Побочные эффекты» программа о литературе, отрады моей, ну, уверен, не только жизни, и квинтэссенции проблем, характеров и ситуаций человеческих. Ну что, начинаем мы с новостей. Джулиан Барнс, замечательный английский писатель, удостоен премии «Принцессы Астурийской» в области литературы. Об этом сообщается на сайте фонда «Принцессы Астурийской». Барнс стал вторым британским писателем, получившим эту награду. Первой из британцев ее обрела Дорис Лессинг в 2001 году. Жюри под председательством директора Королевской академии испанского языка Сантьяго Муниса Мачадо отметило Барнса за выдающийся талант рассказчика и эссеиста, сочетающий чувство юмора и иронии с меланхоличным оптимизмом и жизнерадостным пессимизмом. Эксперты подчеркнули, что в своем творчестве Барнс предлагает ясное, сердечное и сострадательное видение человечества, использует память как фактор формирования идентичности. Он родился 19 января 1946 года, 1900 в Лестере, изучал современные языки в Магдален колледже Оксфордского университета, а его литературная карьера началась с романа «Метроленд», 80-й год, удостоенного премии Сомерсета Моэма. В 84-м году Барнс стал финалистом Букеровской премии с романом «Попугай Флобера» и получал Букеровскую. Среди других знаковых произведений его «История мира в 10,5 главах», «Дикобраз», «Шум времени», «Единственная история», «Элизабет Финч» и другие. На презентации своей новой книги «Исход или исходы» в Барселоне Барнс объявил, что это его последний роман. Премия «Принцесса Астурийской», присуждаемая за доброту, за работу по содействию и развитию литературного творчества во всех его жанрах, включает денежный приз 50 тысяч евро, уникальную скульптуру Жоана Миро и диплом и почетный знак. Церемония награждения состоится 23 октября этого года. Дальше. Любопытная тоже новость. Легендарная аудиозапись книги «Гарри Поттер и философский камень», которую озвучил израильский музыкант и актер Арик Эйнштейн, впервые стала доступна в цифровом формате. Запись была создана более двух десятилетий назад и распространялась на 8 компакт-дисках. Со временем издание исчезло из продажи и превратилось в редкий коллекционный экземпляр, который пользовался огромным спросом среди поклонников Эйнштейна и серии о «Гарри Поттере». Теперь аудиокнига продолжительностью около 8 часов доступна эксклюзивно на платформе «Иврит». Для многих израильтян запись давно приобрела культовый статус благодаря голосу Эйнштейна, одного из самых любимых узнаваемых артистов в истории страны. Именно его исполнение сделало аудиоверсию первой книги Джоан Роулинг особенным культурным явлением, которое сохранилось в памяти целого поколения слушателей. А вот Стивен Спилберг отказался снимать «Гарри Поттера» и вместо этого решил закончить работу своего друга Стэнли Кубрика. История кино любит сослагательное наклонение. Что было бы, если бы роль Нео досталась не Киану Ривзу? Что было бы, если бы Джордж Лукас не продал «Звездные войны»? И что было бы, если бы первый фильм о Гарри Поттере снял Стивен Спилберг? Оказывается, до этого оставался буквально один шаг. В недавнем интервью режиссер рассказал, что уже был утвержден постановщиком «Гарри Поттера и философского камня», участвовал в обсуждении проекта и даже успел внести свои предложения по кастингу. Книга Роулинг к тому моменту уже превратилась в мировой феномен, экранизация обещала стать одним из крупнейших кинопроектов начала нового века. Но в марте 99-го умер Стэнли Кубрик. Для Голливуда это была потеря выдающегося режиссера, а для Спилберга — смерть друга и творческого собеседника, с которым его связывали годы общения. После похорон вдова Кубрика Кристиана Кубрик и продюсер Ян Харлан обратились к нему с просьбой завершить проект, над экранизацией которого Кубрик работал много лет, фильм «Искусственный разум». И именно тогда Спилберг отказался от «Гарри Поттера». В этом выборе есть любопытный парадокс. «Гарри Поттер» выглядел практически гарантированным успехом. К началу 2000-х книги Роулинг продавались миллионными тиражами, а студия Warner Brothers понимала, что держит в руках потенциальную франшизу поколения. Сам Спилберг сегодня признает, что речь шла о гигантском фильме, который наверняка стал бы событием мирового масштаба. «Искусственный разум», напротив, был проектом рискованным. Кубрик приобрел права на рассказ Брайана Олдиса еще в 70-х годах и десятилетиями пытался найти способ перенести историю на экран. Технологии постоянно отставали от замысла. Сценарий многократно переписывался. Работа то возобновлялась, то останавливалась. В какой-то момент сам Кубрик начал думать, что фильм лучше получится у Спилберга. Два режиссера обсуждали этот проект на протяжении многих лет. Понятно, что Спилберг был очень сильно небедным человеком к этому моменту. И все-таки он же понимал, что он теряет невероятные деньги, но предпочел более творческую работу, завершая фильм Кубрика. Ну вот, хороший пример в современном мире. Так, ну что, поэзия, наверное. Наверное, что-то пропустим, в следующий раз прочитаю. А пока перейдем к поэзии. В номинации «Поэзия» лауреатом премии «Лицей» первой степени стала Румяна Грумеза со сборником стихотворений «В городе и за ним». Я хочу напомнить, что на прошлой программе я читал стихи занявшего второе место на этом конкурсе автора «Сноба» Егора Списивцева, который выпустил сборник «Ваша любимая жевательная резинка вышла из моды и больше не продается». Ну вот, давайте сейчас от второго места перейдем к первому, и я почитаю несколько стихотворений Румяны Грумезы. «Я добиваюсь у своей жены, какие нами годы прожиты, что, плохо, что ли? Нет. Ну что же ты, холодная, как снежная, как баба? Она молчит, и только иногда ты любишь?» — спросит друг. «Ну да же, да!» И снова гаснет, словно со стыда, и греет слабо. «Совсем уже зима, ну да же, да!» Одна и та же каждый год зима, одна и та же женщина, жена. Ее в своей руке с тоски и злости, как снег, снежок, сжимать и разжимать, ей лучшего и худшего желать, и может даже до сих пор желать, да не елось ты. Она затихнет, а потом пойдет, дотронется и тронется, как лед, в последний раз всего меня проймет, моя простоволосая, простая, она вдруг вытекает из руки и тихо-тихо шепчет «помоги», и тает под моим теплом, и тает. И я за льды трясу свою жену, круги в воде, ну оживай, жену, переспроси хоть раз, ну да же, да, и лужица посередине дома, несчастная, холодная вода, ей не нужны ни слоги, ни слова, и даже да, ей больше не знакомо». «Точка, перенос каретки, сказка кончилась звеня. Как тебе живется, детка, спится без меня? Что тебе, родная, снится? Снег идет, тяжел, велик. По кому он так томится, по кому звенит? Спи, огромные ладони к синим глазкам поднесу. Полусоне, полузвоне, я читаю вслух. Тащат репку, бабка с деткой, звон стоит со всех сторон. Просыпайся, детка, детка, нестерпимый звон». «Неторопливо и внимательно мы целовались, свет был выключен. Как романтично и сознательно мы экономим электричество. Давай-ка спать, а то вставать еще и мыться в душе кубометрами. Кровать тебе тесна, кровать еще огромная, еще от деда мне осталось. В общем, возражения не принимаются, еще чего». Крутился счетчик раздражения, но не платили мы по счетчику. И все решения были взвешены, и шли по счету многократные, и целоваться стали реже мы, как будто это было платное. Но к целям высшей экономики стремились, экономии стремились, стремясь духовно и физически, в конце концов мы преисполнились в своих сложениях и вычетах, максимизировали прибыли, минимизировали убыли, мы станем, наконец, счастливыми, мы это здорово придумали». Ну, еще одно, может быть. «Я выхожу из дома затемно, туман накрыл киоск мороженого, как будто у меня украдено все то, что мне судьбой положено. А жить мне незачем и не с чего. Посмотрят, скажут, просто шляется. А горизонт умытой женщиной слегка смущенно округляется. И вопросительно-просительно в мои глаза роняет зарево. И бестолково, и пронзительно я плачу песней Елизарова». Это Румяна Грумеза. Я не хочу врать и говорить, что эти стихи со временем, может быть, станут моими любимыми. Думаю, что нет. Но профессионально, наверное, если разговаривать, здесь много вещей, которые мне кажутся не очень хорошими, но много вещей и попаданий довольно точных. Я не знаю, мне кажется, что Румяна Грумеза, вот, который, стихи, которые я читал сегодня, и Егор Списивцев, стихи, которые я читал неделю назад, это где-то примерно тот же уровень хорошего профессионального стихосложения. Это такое, в общем, общее место современной поэзии. Чего-то ей не хватает, потому что со всеми, мне кажется, погружениями в индивидуальность, а поэзия — это почти уже музыка, там невероятно трудно с рациональным, там гораздо легче с эмоциональным. Вот. Но при всех погружениях в эти глубины какая-то общность между поэтом и слушателем, читателем сохраняться должна. Так выковываются лучшие стихи, великие стихи. Вот этого общего пространства между поэтами и, мне кажется, их читателями, исключая какие-то фанатские небольшие группы, понятно, которые есть у каждого, этого, по-моему, этим стихам не хватает. Так, ну мы продолжим. Я надеюсь, и, в общем, мне бы хотелось продолжить тоже стихами. И на линии с нами, я, значит, рад, актриса, директор театра «Лапоним» Крис Фейрович. Привет. Что будешь читать?
1: «Феликс Лопе де ла Вега». Вега, простите. Илья, я добавила случайно.
0: Нормально. Окей, давай. Давай. Де Вега. Классно. Угу.
1: О, как нехорошо любить притворно. Но как забыть, отдав ей больше года свою любовь? Прогонишь в дверь природу, она в окно стучится вновь, упорно. Отвергнутая заискивать позорно. И верной быть неверному в угоду? Ха! Необходимо дать себе свободу. Предмет любви избрать другой. Проворно. Увы, любить без чувства невозможно. Как не обманывай себя прилежно, тому не выжить, что в основе ложно. Мне лучше ждать настойчиво и нежно, и

0: А еще есть, вот, высказался, а еще есть, ну, две большинство стихов без названия, во всяком случае, коротких. Тут я прям не удержалась и чисто для себя назвала это монологом старой девы. Мужчиной быть не значит быть любимым, а любой из них несчастье для невест. Упорством нелюбимый надоест, любимый хвастовством неукротимым, пресыщенный красавец нестерпимым желанием победить в один присест. Мужчина, это ли не тяжкий крест, когда он мнит себя неотразимым, а? Красавицы, не лейте слез, коль скоро судьба у вас отнимет ухажера. Вам служит ваша красота судьбой, а слепота опасней нет напасти. Когда мужчина обещает счастье, несчастье нависает над тобой.
1: Окей, хорошо. Так, кто следующий герой?
0: Еще короче, поболтаем. Кто следующий герой?
1: Да.
0: Кусик, ну помолчи, пожалуйста. Тут сейчас моя очередь.
1: Пока он говорит, я хочу тебя спросить, может, тебе надо делать какие-то поэтические программы и выступать?
0: Знаешь, ты говоришь об этом второй раз. Я начинаю задумываться.
1: Ну, я не знаю, я не помню, когда сказал первое, значит, мне и тогда показалось, как и сейчас, что у тебя там появляется много героев, ты читаешь очень театрально, ты читаешь так, что появляются те, чьи монологи, вот перед тобой появляются те монологи, чьи монологи ты прочитываешь. И вот такое подчеркнутое театральное чтение, мне кажется, найдет своих сторонников. Это довольно интересно.
0: Хотя прямо ты читаешь... на русском языке в Израиле? Я думаю, может быть, сделать YouTube-канал.
1: Я не знаю, что делать, но на русском языке в Израиле есть люди, которые приходят в ваш театр, например, и в другие театры.
0: Да.
1: Ну да, почему бы этим же примерно плюс-минус людям на русском языке не прийти, значит, на чтение? Тем более, что эти чтения ты бы, например, как человек, владеющий ивритом замечательно, могла бы дополнить и какой-то толикой стихотворений на иврите.
0: Спасибо.
1: Я сказал.
0: Буду крепко думать об этом.
1: Хорошо.
0: Второй раз ты про Вселенского тоже предложила.
1: Ну, совершенно верно, это было, потому что это тоже было по-актерски очень. Это была тоже попытка вычленить личность из стихотворения. Это интересно. Хорошо, давай мы сейчас немножечко поговорим прозой, как господин Дежурден, да? Вот, значит, конечно, там, ну, все ближе премьеры. Что-то ты можешь сказать? И что-то еще за эти несколько недель проявилось, прояснилось?
0: Ну, добавились пару дат. Я могу повторить завещание дракона по Шварцу и Горину, да? Большинство людей знает это. Фильму
1: «Убить дракона», да.
0: «Убить дракона», да. Вот это самое произведение в виде спектакля, да, на 8 июля, как мы говорили, в театре «Хедер» в Тель-Авиве, 30 июля в театре «Дофен» в Петах-Тикве, и там, кстати, билеты беспрецедентно в низкой цене, 50 шекелей билет всего. И тут, и там можно найти билеты в кассе «Браво» и в местных кассах тоже. И 3 сентября добавилась «Бета Геффен Хайфа».
1: Вот хорошо. Ну, хотя бы кстати, достигаете севера, да.
0: Да, очень многие просят. Поехали на север. И Беэр-Шева тоже просит. Мы там ведем переговоры. Мы будем там в театре «Фриндж» Беэр-Шева. Еще не ясно насчет даты, поэтому не буду брать.
1: Очень хорошо.
0: Но будет. И тоже билеты обязательно будут в кассе «Браво». Вы нас найдете там.
1: Да мы-то найдем. Ну, в Иерусалим можете заехать, например. Чего бы нет.
0: В Иерусалим можно сложнее. Там почему-то меньше зрителей приходят. Вот странно. Иерусалимцы предпочитают ехать в Тель-Авив. Тут, знаешь, такое впечатление, что иерусалимцы предпочитают выехать из города как раз. Мы их часто видим в Тель-Авиве.
1: Ну что ж, тут вам карты в руки, вы лучше знаете своих зрителей. Вот. Но в любом случае, как бы я рад, что расширяется география, что и на юг, и на север вы распространяете.
0: Спасибо. Черный монах, кстати, тоже в августе 19-20 в Тель-Авиве.

0: продолжается.
1: Хотя, я тебе скажу, моя вот неизбывная боль, Ариэль, ты слышишь? Это «Макбет AI». Спектакль, который, конечно, нуждается в переводе, я понимаю. Я не знаю, как это сделать, но который нуждается в том, чтобы посмотрели внимательно многие люди, а не только те, кто успел его посмотреть. Это очень интересно.
0: А мы его возобновим, видимо, в конце осени.
1: Ну, давайте, я надеюсь.
0: Он ждет, меня ждет.
1: А, ну
0: Макбет
1: тогда.
0: Макбет AI ждет меня, чтобы я... Мне надо еще немножечко восстановиться,
1: окей,
0: чтобы я могла вернуться.
1: Хорошо, о нужном сказано. Значит, радостная весть вот в завершении, так сказать, твоего рассказа была. Теперь еще немножко стихи.
0: Длинный или короткий?
1: Ну, давай короткий. Мы так с тобой,
0: давай,
1: да.
0: Наболтались. Хорошо. Вот. Уйти, остаться, уходя уйти. Уйти без жалости, уйти без сцен, услышать сладкий плач чужой сирены и не суметь назад свернуть с пути, гореть свечой и с нею причаститься, построить замки на сухом песке, сорваться с неба и рыдать в тоске, и после ни за что не повиниться. Средь полной тишины уметь вещать, молить, чтоб с верой обрести покой, все временное называть извечным, подозревать и правду отрицать, на людях быть наедине с собой, иметь в душе огонь и пламень вечный.
1: Крис Фаерович, директор театра «Лапоним», актриса была с нами, я бы уже сказал, и чтица тоже. Слушай, может быть, в порядке бреда, но если сегодня был представлен замечательный «Лопе де Вега», может, есть смысл через какое-то количество недель почитать Луиса де Гонгору, его вечного антагониста, ненавистника, который тоже удивительным образом писал, где у Гонгоры темно, там у Лопе де Веги светло и наоборот. Может быть. Ну так,
0: стоп. Ну, да.
1: Хорошо.
0: Давай.
1: Все. Крис Фаерович, спасибо огромное. До встречи. Я надеюсь, скорой. Счастливо. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: Пока-пока. Мы идем к следующей рубрике. Непременной, обязательной. Литература и музыка. Сегодня у нас монеточка с композицией «Украинский вопрос». Ну, или, если правильно говорить по словарю, украинский. Но мы в Одессе всегда говорили украинский. И в Киеве тоже, кстати. Очень хороший текст. Мне кажется, очень уместная и подходящая музыка. В общем, это умная песня, сказал бы я, и вполне соответствующая целям этой рубрики. Вот нам, это одна из тех песен, которые должны быть, мне кажется, в такой рубрике «Литература и музыка». Я, в общем, честно скажу, не думал, что, когда «Монеточка» начинала, у нее были очень забавные и прикольные песни, что она вырастет так зримо, явно, и перейдет на новый этап своего творчества. Ну, у нее тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, пока получается. Итак, слушаем «Монеточка», «Украинский вопрос», музыка, поехали.

0: Ну что ж, мы продолжаем, да. Вот такая вот композиция, очень стильная, да, очень грустная, но хорошая тем, что заставляет нас смотреть в лицо каким-то неприятным вещам. Окей, мы продолжаем, мы идем дальше. Театр. Мы, собственно, театр не покидали, потому что Лопе де Вега замечательный. Прежде всего драматург, потом поэт, или наоборот. На линии с нами актриса, создательница литературного театра «Лестница» Анна Гланц-Маргулис. Здравствуйте, Анна.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, радиослушатели.
0: Хорошо. Ну что, что у нас с пятью вечерами?
1: Пятью вечерами?
0: Понятный вопрос, да.
1: У нас завтра ожидается аншлаг.
0: Так не сомневаемся. Так.
1: Это уже третий спектакль и при полном аншлаге. Тель-Авив.
0: Угу.
1: Адрес скажу на всякий случай, потому что это спектакль третий, но не последний. У нас запланировано уже два спектакля в Тель-Авиве и несколько спектаклей в других городах.
0: Угу.
1: Поэтому адрес в Тель-Авиве такой. Тель-Гиборим 5. Называется это театр Ника Нитай. Первый этаж. Так что, если кто-то хочет прийти 30 июля или 2 сентября, очень рекомендую запастись билетами. Они имеют свойство заканчиваться.
0: И не перепутайте третий этаж с первым, например. Потому что на Тель-Гиборим на разных этажах что-то происходит. Вот. В данном случае
1: да.
0: Вам на первый. Я так понимаю, что, значит, состав актерский тот же, все на своих местах. Значит, вы сможете без сцены, добавляя я, увидеть игру всех тех, кто уже, так сказать, этот спектакль отыграл. В общем, будьте готовы наслаждаться игрой и пьесой Александра Володина, которая сегодня столько лет, столько десятилетий спустя совершенно не потеряла ничего из, так сказать, тех вещей, которыми она блеснула при своем появлении. Я мягко скажу...
1: Извините, я все-таки хотела бы назвать имена людей, которые... имена участников, имена актеров, имена художников, потому что, ну, я считаю, что это важно. Во-первых, это режиссер Григорий Кофман. Он был у вас в студии, было большое интервью с Григорием. Он и режиссер, и актер, и поэт. Живет он в Берлине, и он специально приезжал весной, чтобы поставить этот спектакль. Он специально приезжал на постановку. Актеры. Руслан Барабанов в роли Ильина, Александра Макарская в роли Кати, Илья Иванус в роли Славы, Дана Кучеровская в роли Зои, Михаил Лернер в роли Тимофеева. И художники наши, Михаил Чернявский, художник по свету, человек, который уже стал брендом, просто его имя и фамилия, потому что он работал во многих театрах и в России, и в Израиле. Михаил Корягин, наверное, новое имя для большинства зрителей, потому что он только недавно стал израильтянином, он приехал, живет в Хайфе, и это наша не первая совместная работа, но как только он репатриировался, я решила пригласить его в работу. И человек, который работал над звуковой линией вместе с режиссером, Михаил Суд. Вот такая у нас команда замечательная, все талантливые, все интересные, все...
0: У вас замечательная команда. Я хочу сказать, что я очень давно смотрел фильм. Фильм был Михалковский еще, значит, с Станиславом Любшиным в роли Ильина. И хочу сказать, я очень люблю Любшина, я считаю выдающимся актером. Но Руслан Барабанов не то, что ни в чем ему не уступил, но, в общем, сыграл совершенно замечательно. И я думаю, что это отдельное наслаждение. Анна, я не говорю про вас, потому что, чтобы не ставить вас в неловкое положение, вы играете главную роль. Вот,
1: вы уже сказали все. Я играю главную роль.
0: Да, вы играете главную роль, и поэтому что мне тут распинаться? Приходите, вы все увидите. Но я сказал Руслане, потому что как-то для меня был знаковым Любшин в этой роли, а теперь знаковый Руслан.
1: А оказалось, вот. Что не Любшиным единым.
0: Да. И это
1: разные роли, да.
0: Большое удовольствие наблюдать за артистами в этом спектакле. И еще раз, слушайте текст. Там в этом спектакле есть замечательная возможность как бы вот исследовать вглубь пьесу Володина, насколько же она, блин, оказалась современной в других условиях через много лет, но главное, суть ее осталась та же, и это большое удовольствие.
1: И суть, и актуальность, и я хотела еще буквально несколько слов добавить.
0: Скажите.
1: Игорь, я действительно прошу прощения от всей души, от имени всей команды, у тех, кто собирался, но не успел купить билет. Вот билеты на завтра закончились. Но зато нас ждет 30 июля, нас ждет 2 сентября, а дальше у нас будет тур по городам Израиля, и как только у нас будут уже даты утвержденные, мы обязательно встретимся в студии, я надеюсь, и поговорим, и будет реклама в интернете, и просто следите за рекламой. Пока у нас ожидается Ашдод, Иерусалим, Кармиэль, Нетания и Бершева. И, скорее всего, будет еще Хайфа. Так что это октябрь-ноябрь, поэтому будьте добры, следите за рекламой. Как видите, билеты расходятся быстро, и чему мы очень рады.
0: Ну вот, Ань, вы сказали...
1: И в том числе благодаря вам, Игорь.
0: Вы сказали только что, что на завтра уже билетов нет, и я думаю, вот как бы сделать так, боже мой, чтобы зазвучала вот эта прекрасная фраза эпохи развитого социализма. Нет ли лишнего билетика? Может быть, кто-то, кто придет...
1: Да, да.
0: Кто-то придет,
1: может,
0: и вдруг...
1: кто-то придет, и кто-то вдруг не придет в последний момент. Вот. Но не предупредить я не могу,
0: обязаны,
1: что билеты кончились.
0: Да.
1: То есть я предупреждаю, билеты закончились, тем не менее, ну, если человек очень хочет попытаться прийти и все-таки, ну, что я могу сказать, друзья, мы в любом случае будем рады и постараемся как-то наши организаторы, наши администраторы постараются как-то вам помочь. Но, к сожалению, поскольку я не могу дать гарантии, и поскольку мы живем сейчас, к сожалению, тоже не могу об этом не сказать, потому что на самом деле об этом и спектакль. В том числе и о том, что война – это плохо. И поэтому финальная фраза «только бы войны не было», она финальная и она важная. И это очень-очень важно. Это самая главная фраза, наверное, во всем спектакле. И поскольку мы сейчас живем в такой ситуации, нужно иметь возможность пройти в бомбоубежище, то есть нужен какой-то зазор, нужны свободные... То есть я говорю к тому, что если человек придет и попытается купить билет на месте, это может не получиться. Но если кто-то очень хочет, ну попытайтесь, все, что в наших силах, мы сделаем, но заранее прошу прощения, лучше все-таки попробовать взять билет на одну из предстоящих дат.
0: Это безусловно,
1: будет самое прекрасное.
0: Анна, ну не убивайте мечту. Вдруг кто-то хочет именно завтра, и вдруг у него получится.
1: Дай бог.
0: У меня другой вопрос есть еще. Да. Скажите, пожалуйста, о каких-то иных ваших планах, если есть те из них, которые, возможно, так сказать, не суеверно озвучить.
1: Во-первых, у нас есть несколько концертных программ, которые мы показываем. Вот недавно был в Иерусалиме большой концерт, посвященный дню рождения Визбора, который мы уже 2 года отмечаем, и отмечаем его юбилей, который был 2 года назад, и все никак не можем перестать отмечать. Такое ощущение, что этот человек просто есть. Он не был, он есть, и он всегда с нами. Есть 2 программы по Акуджаве с замечательными музыкантами Сергеем Рубашкиным и Сергеем Сусидом. Есть мои моноспектакли о Марине Цветаевой, спектакль о любви и спектакль о последних 2 годах ее жизни. Есть спектакль «Яблоки» по мотивам рассказа Дины Рубиной. Сейчас мы репетируем, значит, 1 концертную программу. С Русланом Барабановым как раз. Пока не буду говорить что да как, потому что мы даже не начали, мы только договорились. Нам вот дай бог завтра отыграть, потом выходные пережить и на свежую голову со следующей недели что-то начать более уже, чтобы это обрело какие-то более яркие очертания. Пока мы только договорились о встрече. И следующая моя работа, это будет моноспектакль. Пока не буду раскрывать все карты, но он будет автобиографический. Это будет следующая работа «Лестницы». И это будет еще не скоро. Это уже следующий сезон, и даже не начало сезона, а ближе к его окончанию, скажем так. Но вы же знаете, Игорь, вы всегда первый, кто обо всем узнает, и я, конечно, все расскажу и ничего не скрою. Ни от вас, ни от наших уважаемых радиослушателей. Все своим чередом будет известно. Обещаю.
0: Окей, спасибо. Это Анна Гланц-Маргулис, актриса, создательница литературного театра «Лестница». Удачи и как можно больше удачи. Счастливо.
1: Игорь, огромное вам спасибо. Всего пока, доброго пока. И до скорых встреч.
0: До скорых встреч. Да, конечно, будем теперь делиться новостями, уже которыми можно поделиться, из сферы кино, например. Ну что, классический пиратский роман «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона готовится к возвращению на большой экран. Этот проект обещает стать одной из самых громких голливудских постановок. По информации портала Deadline, режиссер Ридли Скотт, который «Гладиатор», который «Чужой», который «Марсианин», возглавит работу над новой экранизацией, главную роль культового одноногого пирата с попугаем на плече, пиастры, помните ли, исполнит Хью Джекман. Сценарий новой интерпретации написал Джек Торн, лауреат премии Эмми, автор сериала «Переходный возраст». Торн выступил исполнительным продюсером. Продюсированием займутся также сам Ридли Скотт и Майкл Прус от лица компании «Скотт Фри». Ожидается, что в борьбу за права на постановку вступят все ведущие студии Голливуда, что делает «Остров сокровищ», ну, одним из самых горячих проектов этого года. Для Хью Джекмана роль долговязого Джона Сильвера станет очередной возможностью воплотить образ классического литературного персонажа. Он недавно завершил, кстати, съемки в фильме «Смерть Робин Гуда» от студии A24, теперь примеряет роль, которую на протяжении 20 века играли такие звезды, как Уоллес Бирн, Роберт Ньютон и Чарльтон Хестон. Я же, в свою очередь, хочу, конечно, сказать о том, что Стивенсоне, да, понятно, что этот фильм — это тоже свидетельство того, что не увядает интерес к этому роману. Но вообще, я думаю, что Стивенсон, с одной стороны, величайший писатель, потому что, ну вот, понимаете, в эпоху пересмотра детской классики, ну, наверное, от Майн Рида, Фенемора Купера и до, черта знает, каких глубин всяких, до Бусинара, Хагарда, всего, чего мы пытали. Мы уже не очень с большой радостью читали в детстве, еще поколение наших родителей гораздо больше. Мы уже так, ну, читали, а сейчас, наверное, не читают уже никто. Стивенсон остается совершенно удивительным писателем и для подростков, потому что я до сих пор помню стук палки слепца Пью в начале романа, от которого не только у героя, главного героя, да, но и у читателя сердце замирало. Это удивительный, прямый, прекрасный, яркий, сочный роман, который, я думаю, останется с людьми, причем не только подросткового возраста, но даже и с людьми возраста гораздо более зрелого. Но, кроме того, при всем этом, при всей огромности таланта, мне кажется, что Стивенсон еще до конца не изученный писатель, как ни парадоксально. Ну, хорошо, мы уже поняли, что странная история доктора Джекила и мистера Хайда — это удивительный роман, который вообще совершил прорыв в психологической прозе, который поставил столько новых задач и открыл столько новых возможностей, что я могу по пальцам перечесть в мировой литературе авторов такого калибра и такого масштаба, которые бы написали такого масштаба произведения. Ну, например, он ведь был отличным поэтом. Скажем, поэтический сборник, в том числе и для детей, издали, по-моему, только один раз, может, вру, может, пару раз, но один раз относительно недавно, там, лет 10-15 назад. И там тоже масса интересного. То есть этот парень, проживший не так уж много лет, этот странный человек, который сдружился с сыном своей жены, так скажем, да, и они там вместе выдумали все эти пиратские истории. Вот этот удивительный волшебник, мечтатель, который и потрясающе писал исторические романы, ну, возьмите «Черную стрелу», например, он интересен равно и взрослым, умудренным, психологически подкованным читателям, и, конечно, детям тоже. Ну, вот это то, что про Роберта Льюиса Стивенсона, великого и не ужасного, а прекрасного. Кстати, вселенная Шерлока Холмса, ну, за еще один культовый герой, продолжает расширяться. И на сей раз в центре внимания окажется его заклятый враг. Компания Fremantle и Archer Pictures объединили усилия для работы над сериалом под рабочим названием, угадайте, «Мориарти». Создатели описывают проект как современное переосмысление криминального процедурала, господи слова, с самым знаменитым злодеем в истории детективного жанра в центре сюжета. Профессор Джеймс Мориарти преподает криминальную психологию в Дарамском университете, но ведет тайную двойную жизнь, стоя за всеми изощренными преступлениями на севере Англии. Когда конкурент начинает атаку на его подпольную империю, Мориарти вынужден пойти на отчаянный шаг, стать консультантом полиции, используя закон как оружие, но скрывая свою истинную личность от коллег. Его напарницей станет суровая йоркширская детектив Имоджен Бэрроуз. Продюсер обещает игривое, мрачное и захватывающее погружение в психологию зла. Самый волнующий вопрос – ну, кто сыграет главную роль? Ответа пока нет. За годы существования персонажа на экране воплощали самые разные актеры. Эндрю Скотт в культовом сериале BBC «Шерлок», Рэй Фейнс, Джаред Харрис и Дональд Финн. И с нетерпением ждем объявления каста и других новостей о проекте. Ну что, это тоже есть возможность сделать хорошее зрелище. Кстати, вот я не знаю, это зависит от таланта тех, кто будет, конечно, воплощать все это, но в «Шерлоке Холмсе» тоже можно найти столько линий замечательных. В чем успех российского сериала, скажем так, Игоря Масленникова? В иронии, которая стала доминантой фильма. И все остальное, не надо там уже выдумывать какие-то жуткие вещи, не надо выдумывать и надумывать какие-то страшилки. Один-два таких персонажа, как, например, Шерлок в исполнении Василия Ливанова и Ватсон в исполнении Виталия Соломина обеспечивают совершенно замечательную ауру, атмосферу этого фильма. Ну, а Мориарти много кто играл. Что-то мне больше всего запомнился Юрис Стренга из Прибалтики, прибалтийский актер, который в мюзикле, по-моему, Паулса, сыграл профессора Мориарти, и это было тоже чрезвычайно здорово. Помню, что мне там его ария понравилась и зашла, что называется, на все 100. Так, у нас есть еще новости, но, наверное, мы будем потихонечку переходить к следующей телефонной главе программы. Вот, потому что у нас тоже встреча очень интересная, и я надеюсь, что сейчас прозвучит раздел от 2 до 5. Сегодня с специалистом по детской литературе, владелицей хайфского магазина детской книги «Маша и три медведя», Марии Зиминой. Привет.
2: Здравствуйте.
0: Ну, вопрос. Что новенького?
2: Что новенького? Да. Кстати, о трех медведях.
0: Так.
2: Это очень смешно, но владельцы франшизы про Машу и медведя запускают съемки нового мультсериала про Машу и трех медведей.
0: Так а вам куда деться?
2: Да, видимо грядут перемены, и к нам опять будут предъявлять претензии, и, видимо, будет еще одна перемена.
0: А вы не можете подать иск, потому что магазин уже сколько времени существует, а когда они еще сделают там свою?
2: Да, я тоже так думаю. Боюсь только, что у нас денег не хватит с ним.
0: Денег у вас, да, денег у вас не хватит. Но если свидетели нужны, я готов. Я помню, когда нам пришлось переименовать одного в трех.
2: Вот. Да.
0: Ну, смотрите, ведь нечетные числа, это же тоже вселенная. 5 медведей, 7.
2: Да, в общем, где один, там и три, в общем, да. Сколько угодно.
0: Да. Так, хорошо, я понял, что новенького, спасибо. Хомяки живы?
2: Хомяки, вы знаете, да, хомяки же у нас поколение хомяков сменилось с поколением морских свинок. У нас теперь новый питомец, Антонина Петровна. Морская свинка, очень похожа на капибару, совершенно очаровательная.
0: Ну, если кто читал Джеральда Даррелла, то, я думаю, сразу вспомнил про капибар.
2: Да, вот. А Антонина, потому что она Тоня. А Тоня, потому что она Тоня Глимердал. А Тоня Глимердал – это, между прочим, одна из лучших детских книг в мире.
0: Опа.
2: Вот.
0: Подождите, подождите. Это большой объем информации для меня. А кто автор этой книги тогда?
2: Вот, а, да, Тони Глимердал, ну вот как раз сейчас к новинкам потихоньку тогда и перейдем от нашей Антонины Петровны, морской свинки. Тони Глимердал, книжку эту написала Мария Пар, как ее называют еще современная Астрид Лингрен, и действительно одна из самых любимых детьми писательниц, которая написала и «Васильное сердце», и «Вратаря и море». И, наверное, одна из единственных писательниц, новинки которой всегда имеют эффект разорвавшейся бомбы. И, собственно, вот не так давно вышла ее книжка «Оскар и я», про которую я уже рассказывала впервые на русском языке. Правда, издана она сейчас уже не издательством «Самоката» в России. В России эту книжку издать уже, к сожалению, невозможно. А издали ее дочернее издательство «Самтамбукс», заграничный «Самокат» в Европе. Тоже совершенно замечательная книжка про детство, про девочку 8 лет и ее 5-летнего младшего брата и их семейство, про то, как они живут в норвежской деревне, как это почти всегда и получается у Марии Пар. Ну и, собственно, про их жизнь, вот. Такое уже в России невозможно издать.
0: Ну, это как бы даже меня уже не так удивляет. Удивляет то, что можно такие возможности извлечь из жизни в норвежской деревне.
2: Ой, что вы, там такие возможности. Потому что жизнь простых людей, она в повествовании скандинавских авторов становится совершенно невероятной, приключенческой, захватывающей, какой угодно. Ну, все мы читали Астрид Лингрен, например.
0: Ну, или, да, мы можем, в конце концов, перейти к Янсен тоже, да, хотя...
2: Да.
0: Ну,
2: да.
0: Но это тоже классика уже.
2: Да, конечно, конечно. А еще одной новинки издательства «Самокат» хочу рассказать, которая тоже имеет эффект разорвавшейся бомбы. Наверное, вот после новинок Марии Пар русскоязычные читатели ждали новую книжку с такой силой только Анжело Нанетти. Анжело Нанетти – это итальянский классик, которую русскоязычные читатели знают по книге «Мой дедушка был вишней». Угу. Это одна из самых трогательных книг про смерть, про детей, про утрату близкого человека. С одной стороны, и трогательная, и грустная, с другой стороны, и веселая, про то, как человек остается навсегда с нами в нашей памяти. Угу. Так вот, издательство «Самокат» издало новую книжку Анжелы Нанетти, которая называется «Непредсказуемая Вероника». «Непредсказуемая». На этот раз книжка с более веселой темой, и Вероника, которую сестра называет Вредоникой, она небольшая девочка-школьница, и она решила сначала выучить как можно больше ругательств и как можно чаще их употреблять. Но потом это оказалось почему-то не очень хорошей затеей, маме эта идея не понравилась. Тогда Вредоника решила выучить как можно больше умных слов и начать ими выражаться. Вот. И это тоже оказалось не очень хорошей идеей, как посчитала ее мама. В общем, у нее было много других затей. Вот, а, собственно, книжка про то, как дети изучают мир, осваивают, скажем так, трудности взрослого языка. Вот.
0: Ну, на самом деле, это очень, очень просто. Я помню свое детство в одесском дворе, и как-то очень быстро освоил разные слова русского языка, потому что...
2: Ну, это да, это, конечно.
0: Преимущественная среда как-то была.
2: Да, конечно. Ну, вот, вот, собственно, про эту книжку, она, собственно, потому и стала классиком и лауреатом премии Андерсона, это писательница. Ну, то есть она очень действительно титулованная. На русском языке мы знали только одну ее книжку, и вот, наконец, появилась вторая. Тем более, и тема теперь повеселее, и, в общем, не так... ну, мой дедушка был вишней, пугала тема, конечно, родителей, и далеко не все жаждали, чтобы дети познакомились со смертью, вот, и узнали что-то про это. А здесь с этим будет проще, скажем так. А... Про что еще хотела я вам рассказать? Про еще одну смешную книжку издательства «Самокат» хотела сказать, которая вышла уже какое-то время назад, но не устаревает она с течением месяцев и продолжает быть бестселлером. Это научно-популярная книжка про тайную жизнь мочи и какашек, простите.
0: Смело.
2: Да, эта книжка вот про это. Этот вопрос волнует всех детей. Что это? Почему едим мы еду, а выходит из нас уже что-то другое? И откуда все берется? И так далее, и так далее. В общем, научпоп может быть, как оказывается, не только интересным, но еще и смешным. Это классная совершенно серия, которая уже давно выходит, и в ней выходили книжки про тайную жизнь соплей, тайную жизнь болячек, вирусов, чего-то еще уже сейчас не вспомню. Все темы были смешные, но последняя книжка в серии, она, конечно, самая потрясающая. Конечно, когда она вышла, в России начали говорить, что вот издательство сразу просто перечеркнуло всю свою чистейшую биографию и опозорилось на весь мир. Ну, ничего, дети с большим удовольствием принимают эту тему.
0: Ну, я не знаю, в России, может быть, вообще процессы пищеварения не исследуются в принципе, там все...
2: Там вообще мало о чем уже
0: можно рассказать. Вы знаете, у меня один вопрос, который я хочу как специалисту по детской литературе вам задать, у нас, правда, остается уже буквально две минуты. Вот смотрите, как бы практически ничего не выходило для малых детей в эпоху социализма и так далее, а Джанни Родари – да. Причем его издавали даже раньше, чем он стал переводиться на английский. Я так понимаю, что его социалистическо-коммунистическая позиция и правдиво показанный бунт овощей против, значит, угнетения были тому порукой. Потому что удивительно, конечно, сколько же итальянских писателей для детей есть, а был один Родари. Всегда.
2: Ну, конечно, да. В Советском Союзе далеко не все же можно было. Понятное дело, что и Достоевский во многом ошибался, знаете, да?
0: Ну...
2: Когда было принято говорить в советском литературоведении. Вот, так что не все проходило цензуру на Джанни Родари, конечно. Конечно. Автор, наш человек.
0: Да, вот, социально близкий. Я горячо благодарю специалиста по детской литературе, владельца ухайвского магазина детской книги «Маша и пока еще три медведя» Марию Семину. Вот, я надеюсь, что очень скоро мы продолжим наш разговор о ваших новинках, о событиях, которые происходят рядом, возле замечательного этого магазина. На связи. Услышимся непременно. Счастливо, Мария Зимина. Ну что, я хочу еще сказать, что я закончил замечательный роман «Земля под снегом», вот, английского автора и Эндрю Миллера, да, и беда какая у современных писателей, а концовки опять нету, то есть она есть, но И я прямо огорчился, потому что почти не выходит ни у кого убедительных концовок. Все замечательно на протяжении 450 страниц. И последние главы. Тем не менее, Эндрю Миллер «Земля под снегом» – отличный роман, написанный блестящим пером. И вот если вы хотите грузиться в глубины психологизма без надрыва, без грубости и хамства, просто поразмышлять о жизни, читайте. Это очень хороший роман, к огромному неудовольствию моему, закончившийся слабее того, мне кажется, чем он мог бы заканчиваться. Претензии есть, но они растворяются, конечно, в восхищении слогом, стилем. Ну, здесь нынешний выпуск программы нашей подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафер Салим, продюсер Мирем Гилевич, которым я всемирную мою благодарность объявляю, вот, Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Надзорный орган Международного уголовного суда рекомендовал уволить прокурора Карима Хана из-за недопустимых сексуальных отношений с сотрудницей аппарата суда. Об этом сообщило британское агентство Рейтер. Согласно публикации, окончательное решение по делу Хана будет принято на голосовании конференции государств-участников суда, которая состоится в Нью-Йорке через месяц. Эту информацию передал обозреватель Канье Хескель Кроненберг. Как заявил президент США Дональд Трамп, Иран уведомил Вашингтон, что, вопреки ряду публикаций, не взимает никаких сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив. Если это не так, переговоры будут немедленно прекращены, пригрозил Трамп в публикации в своей социальной сети. Он также вновь подчеркнул, что иранские средства останутся замороженными, за исключением денег, предназначенных для закупки продовольствия в Соединенных Штатах. Как сообщил обозреватель Канны Тамар Маргарит, в интервью американскому телеканалу Fox News Трамп заявил, что к инспекторам Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, которые должны прибыть в Иран, присоединятся и американские инспекторы. Накануне вечером Трамп сказал, что инспекторы прибудут в Иран в подходящее время. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил сегодня утром, что его организация будет осуществлять контроль над ядерными объектами Ирана. Полковник запаса Ури Несимлеви, специалист по ядерной безопасности и глава Всемирного ядерного форума, заявил в этой связи, что Иран все равно продолжит развивать свою ядерную программу. «Я думаю, они останутся самими собой, то есть иранцами, а режим продолжит действовать в рамках той же политики. Надо признать, Запад тоже проспал этот момент». Израиль, кстати, действует сегодня на 10-15 лет позже, чем следовало бы, и США тоже. Если говорить языком шахмат, то, к сожалению, они играют лучше. Поэтому я не думаю, что какое-либо соглашение или какие-либо договоренности что-то изменят. Все это лишь даст им дополнительное время для продвижения вперед. Они действуют очень быстро, и я не ожидаю, что они вдруг изменят свою сущность. Доктор Леви заявил это в интервью журналисту Кандро и Кейсу в программе «Аша Абен Леумит». Продолжение темы о подозрении на вспышку пятнистой лихорадки в детских садах окружного совета Эмек Хефер. В больнице Келель-Ефе в Хадере сообщили, что за последнюю неделю туда поступили 4 ребенка с симптомами высокой температуры и сыпи. У двоих из них диагноз пятнистая лихорадка был подтвержден. Все дети прошли лечение и выписаны домой. Ранее сообщалось, что в больницу Меир в Кфарсабе также были доставлены 4 ребенка из Эмек Хефера. У одного из них заболевание уже подтверждено. Корреспондент Кан Новра Увени отмечает, что пятнистая лихорадка – инфекционное заболевание, вызываемое укусом клеща. Оно не передается от человека к человеку, то есть не является заразным. Протест ультраортодоксальной общины против арестов уклонистов от военной службы. Колонны автомобилей выехали из различных районов страны и направляются к военной тюрьме Неве-Цедек в районе Шарона. Бывший министр Ицхак Гольдкнопф из партии Ядут Атура заявил, что акция протеста направлена против преследования изучающих Тору. «Мы протестуем против ареста учащихся Ешив и их заключения в тюрьму. Недопустимо, чтобы изучение Торы считалось преступлением. Недопустимо, чтобы единственной виной учащихся Ешив было то, что они учатся в Ешиве, и чтобы за это их отправляли в тюрьму. Этому должен быть положен конец», заявил бывший министр Гольдкнопф от партии Ядут Атура. Об этом сообщил корреспондент Кан Даниэль Гровайс. В руководстве израильской футбольной премьер-лиги рассматривают возможность ввести паузы для питья воды, которые применяются на чемпионате мира по футболу и в матчах израильского первенства. Об этом председатель руководства лиги Эрес Кальфон сообщил корреспонденту Кан Юаву Боровичу. Окончательное решение будет принято только после завершения чемпионата мира. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С завтрашнего дня и до субботы существенных изменений не ожидается. Температура воздуха будет соответствовать сезонной норме. Максимальная температура завтра составит 28 градусов в Иерусалиме и Хайфе, 29 в Тель-Авиве, 32 в Бейершеве и 38 в Эйлате. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в нашей жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.in. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы разберемся, как обращения граждан могут приводить к изменениям в работе в государственных органах, что изменилось с выплатами на оздоровление в этом году, поговорим о снижении процентных ставок и о том, когда имеет смысл рефинансировать Машканту, а также затронем одну из самых болезненных тем – безопасность наших детей, буллинг и инструменты защиты, которые есть у наших родителей на сегодняшний день в Израиле. Ну, а теперь к первой теме. Начнем с темы, которая так или иначе коснулась, касается и коснется многих репатриантов и других жителей Израиля, оформляющих документы из-за границы. Что делать, если у вас есть официальный документ с цифровым апостилем, но в МВД его отказываются принимать? После жалобы в Управление государственного контролера ситуация изменилась. Разберемся, что именно поменялось и как теперь должны работать, как должно теперь работать МВД вместе с Натальей Катрычко, координатором отделения НОФА Галиль Нацерет в Управлении государственного контролера и уполномоченного по приему жалоб населения. Наталья, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с самого начала. С какой жалобы к вам обратился человек?
1: В наше управление обратился мужчина с жалобой на задержку со стороны Управления регистрации и регистрации населения и иммиграции на получение статуса для супруги, гражданки Эквадора, в рамках процедуры совместного проживания объединения семьи. Мужчина предоставил цифровые документы своей супруге, заверенные электронным апостилем, с переводом, соответственно, израильского нотариуса. Однако, по его словам, сотрудница, занимавшаяся его делом, заявила, что не может принять документы, поскольку они не являются оригинальными. Ну, то есть оригиналами. Она не видит бумажные формы перед собой. Объяснение мужчины о том, что в Эквадоре все официальные документы и свидетельства находятся в цифровом только формате, и все заверения апостилем выполняются только в электронном виде, не помогли. Сотрудница, соответственно, отказала их принять. Соответственно, с этой жалобы он к нам и обратился.
0: То есть это не, несмотря на то, что у нас наше МВД, Управление народного населения и миграции, также используют цифровое апостиль, цифровое заверение документов. То есть
1: да.
0: Удивительно.
1: Да. К сожалению, да. На приеме она сообщила ему, что необходимо только оригинальные документы увидеть, и только тогда она сможет от него принять. В цифровом виде она никак не принимала от него. Угу. Он с жалобой, соответственно, обратился в наше управление. Управление обратилась в Управление регистрации населения и миграции, сделав акцент на неправомерности отказа в приеме цифрового документа, заверенного электронным апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией, в которой, соответственно, и входит Израиль тоже. После нашего обращения мужчина позвонил к нам и сообщил, что сотрудница филиала, где ему отказали в принятии документов, позвонила ему и извинилась за ошибку, связанную с отказом принять цифровые документы, и пригласила его в офис для продолжения процедуры. Когда мужчина пришел в назначенное время, сотрудница приняла все цифровые документы и сообщила ему о том, что будет продвижение его вопроса, то есть продвижение рассмотрения его заявления о процедуре совместного проживания. То есть для вызова гражданки Эквадора, его жены в Израиль.
0: Но этим все и закончилось, одной просьбой, или все-таки удалось здесь?
1: Нет, в своем официальном мы, соответственно, попросили, разъяснили в своем письме о том, что необходимо произвести, так сказать, обновление инструкции, не обновление инструкции, а то есть сообщить всем инстанциям во всех отделениях Управления регистрации населения и миграции то есть, так сказать, обновить эту инструкцию и сообщить, что необходимо делать, и необходимо также разослать во все отделения инструкции и так называемые те страны, в которые, да, используют именно электронные постели.
0: Ну, то, чтобы каждый сотрудник, получается, обладал необходимыми знаниями при приеме документов и не отправлял людей домой в поисках неизвестно чего.
1: Да, да, то есть бумажные документы могут и не выдаваться теми странами, mm-hmm. например, которыми я сказала, которые были в Гаагской конвенции, поэтому не все страны выдают бумажные документы или бумажные апостили. Также в своем официальном ответе Управление регистрации населения и миграции нам сообщило, что да, действительно, он посетил филиал, в котором не приняли у него документы, и въезд его супруги был одобрен, а консульство было направлено соответственное указание для выдачи разрешения на въезд. То есть он, в принципе, мы решили его mm-hmm. вопрос. Мы сообщили также, мы признали жалобу на отказ в приеме цифровых документов с электронным апостилем обоснованной. И ведомством была указана необходимость обновить инструкции для всех сотрудников, то, что я сказала раньше, во всех филиалах Управления регистрации населения и миграции касательно приема цифровых документов. В соответствии с этим решением глава Управления регистрации населения и миграции опубликовал подробную директиву для всех филиалов ведомств о порядке работы с документами, заверенными электронным апостилем. Я хочу сказать, что страны бывшего Советского Союза, такие как Беларусь, такая как Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, а также Украина, Узбекистан, Молдова и Российская Федерация, все входят в Гаагскую конвенцию, где именно могут получать апостиль в электронном виде. Это очень важно знать, и поэтому есть соответствующая инструкция также в Управлении регистрации населения и миграции. Ее можно прочитать, она находится в свободном доступе. Опять же, если будут возникать такие вопросы, можно подать заявление в наше управление, и мы его рассмотрим.
0: Наташа, вот на этой теме как раз-таки остановимся, потому что нас слушают много, достаточно радиослушателей, и есть те, конечно же, которые проходят процедуру воссоединения семьи и другие необходимые процедуры, когда необходимо предоставить документы из страны исхода. И вот, допустим, если сейчас человек слушает, и вот он живет где-нибудь на юге нашей страны, и вот там тоже в отделении еще не дошла инструкция.
1: Инструкция была разослана во все филиалы.
0: К сожалению, Наташ, я вам так вот скажу, из моей практики очень часто встречается такое, несмотря на то, что инструкция может быть у человека лежать на столе, но он ее так мог даже...
1: Да, я согласна, всегда вот. Есть человеческий фактор, который конечно. Влияет иногда на решение.
0: Это вот что нам согласна. Делать в такой ситуации? Сразу
1: в
0: идти в управление...
1: Необходимо? Да. Нет, в этой ситуации сначала необходимо подать жалобу регистрации населения и иммиграции. Есть они хоть также отдел по приему жалоб населения. Сначала подать документы туда, объяснить ситуацию. Это можно найти также в электронном виде. Есть mm-hmm. также, можно послать факс, имейл. Есть разные способы, как это можно сделать. Необходимо подать туда заявление, сказать, что у меня в таком-то, таком-то филиале mm-hmm. не принимают документы. И объяснить ситуацию. Если ответ не будет получен, то, соответственно, сразу же можно обратиться к нам. Или же будет получен отрицательный mm-hmm. ответ. Можно обратиться к нам, мы ваш вопрос рассмотрим, мы вопрос этот рассмотрим и будем дальше действовать уже соответственно инструкциям, которые находятся и в министерстве, и у нас, и в других, и соответственно в других местах.
0: Вот, ну и Наташа, по традиции напомним, когда нужно, каким способом можно обратиться в управление госконтролера и
1: для получения информации да. на русском языке можно обратиться по телефону 04-60-80-200. Или по телефону 04-645-50-50. Можно также зайти на наш сайт, подать жалобу в электронном виде. Есть разные способы. Также можно зайти на сайт нашего управления, посмотреть телефоны, пообщаться с нами лично. пожалуйста, все, так сказать, пути открыты.
0: Наташа, спасибо большое, что вы рассказали про этот случай, и очень рада, что удалось помочь не только одному жителю Израиля, но и всем, кто оформляет документы через наше управление народа населения и миграции.
1: Спасибо, всего вам доброго.
0: Всего доброго, до свидания. 3 июля в Тель-Авиве пройдет открытая встреча-диалог с представителями правоохранительных и социальных систем Израиля, посвященная одной из самых на сегодняшний день, на мой взгляд, для родителей тем безопасности детей и подростков. О предстоящей встрече, о проблеме, которая сейчас волнует родителей, и о том, почему такой диалог особенно важен, сейчас поговорим с Лилией Рахель Постоловой, специалистом по руководству для родителей, кризис-менеджером и руководителем проекта поддержки родителей репатриантов в Центре социальной справедливости. Лилия, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Спасибо, что согласились присоединиться к нашему эфиру сегодня. Расскажите, пожалуйста, почему идея провести такую встречу возникла сейчас? Что стало триггером?
2: Да, во-первых, спасибо огромное, что вы позвали и приглашаете, и даете говорить об этом, потому что нужно, чтобы об этом слышало как можно больше сейчас родителей, людей в стране. Триггером стала ситуация, которая, ну, ощущение такое уже снежного кома. Да, каждый день мы открываем новости и читаем какие-то ужасы про подростковое насилие, про буллинг бесконечный. С одной стороны, что хорошо, что люди начали об этом говорить и, возможно, поняли, что да, можно говорить, и это не всегда легко дается. И начиная от того, что не все родители знают, что у ребенка

0: защищать, как можно отстаивать свои права. Мы даем конкретную информацию, как действовать в конкретных ситуациях, и гайды, и списки контактов, и телефоны горячих линий. И да, мы сделали курс, например, вот что подвело нас к этой конференции, которая будет, сейчас скажу два слова, очень важно. Мы собрали, мы сделали опрос большой, где-то 200 родителей участвовало в опросе репатриантов примерно 10 лет в стране, какими они сложностями сталкивались, и около 50% отметило тоже буллинг в разных видах. Это такие в сети травля, кибербуллинг, да, как называют, и разные ситуации. Там кто-то был свидетелем, в общем, ужасающая на самом деле статистика. Мы собрали курс родительского активизма, провели 9 встреч, конкретно совершенно приглашали представителей Минстрада Синух, ну, Министерства образования, Министерства реинтеграции и службу психологическую при школах, и представителей Национального родительского комитета. То есть мы пытаемся делать конкретную такую встречу родителя с представителем системы, чтобы понимать, как взаимодействовать, куда и бежать, да, что нужно обращаться так, педагог, ЮЭЦЕД, школьный директор, если не работает, это значит махлекит хинух, то есть родитель должен знать маршрут, ребенок тоже. И в итоге, вот сейчас курс закончился, мы запустили по городам еще активные группы родительские, куда всех очень призываем присоединяться. Чем нас больше, тем нас слышнее, тем легче решать и выносить это на уровень какой-то государственный, даже в КНЕСЭТ, вот инициировать встречи на эту тему. И 3 июля, да, мы собираем конференцию. Не просто поговорить на тему буллинга, об этом и так много говорят, много. Мы хотим, мы приглашаем представителей конкретно полиции, адвокатов по уголовному праву, именно по подросткам. И мы приглашаем адвоката по правам ребенка, и про кибербезопасность будем говорить, конкретно про то, как себя защищать уже сейчас, какие есть, существуют законы на эту тему, какие существуют пути решения, уже находясь, вот очень много родителей мне на самом деле присылают, еще я как кейс-менеджер стараюсь тоже помогать, и присылают в личных сообщениях огромное количество ситуаций, которые на местах.
1: Лилия, в каком формате это пройдет? В формате панелей, диалога с родителями?
0: Да. Это будет, ну, как бы что-то такое между панелем, да, где будут выступать спикеры. Понемногу каждый скажет, в каком правовом ключе, что существует на данный момент, как действует полиция, как мы можем взаимодействовать и так далее. И дальше это вопросы-ответы, живая встреча, это очень важно, что мы не онлайн, мы всех очень зовем, она вход свободный, она бесплатная, нужно обязательно регистрироваться, вот, и да, это будет в формате вопрос-ответ. В итоге наша цель, чтобы родители сами могли спросить, задать свои вопросы представителям, вот тем, которых я перечислила, что конкретно делать, да, вот сейчас уже не, вот понятно, что глобальные изменения тоже нужны, про них надо говорить, но мы хотим вот дать инструменты больше, ответы на вопросы.
1: Ля, вот я, может быть, сейчас не очень удобный вопрос спрошу, но вот будут ли, допустим, на встрече присутствовать родители, дети, которых пострадали? То есть будут ли какие-то разбираться реальные кейсы и, конечно же, конкретная помощь, которая родителям была оказана, или как им помочь вот сейчас, если она еще помощь необходима? Вот что-то будет ли вот из таких семей?
0: Смотрите, у нас это цель, это в том числе цель этой конференции, не просто поговорить с абстрактными людьми, а встреча именно родителей семей в кризисе, которым сейчас нужна помощь или которые пережили, и ко мне обращаются такие родители, они, да, собираются быть тоже на встрече, рассказать о своей ситуации, кто-то поделится успешным, менее успешным опытом уже пережитого. Даже, ну, сейчас не хочу загадывать, но даже ко мне обратились подростки, которые готовы прийти, уже выросшие, ну, взрослые достаточно дети, которые вот в подростковом возрасте пережили сами ситуации и хотят поделиться, хотят как бы сделать так, чтобы другие люди знали, как действовать, и на их опыте в том числе.
1: Ну, конечно же, мы сказали только число, а куда нам ехать, во сколько?
0: Да. Вот самое главное, это Zoohaus TLV, то есть это, так, как сориентировать?
1: Да.
0: Можно, значит, Zoohaus TLV, да, такое центральное место достаточно.
1: Zoohaus TLV, сейчас мы даже его поищем в компьютере.
0: Да.
1: Это такой зоу-клуб, клуб получается,
0: это как аббревиатура.

0: Нашла.
1: Или они еще называются Beit Sioni Америка. Ну, это если на иврите писать. Оно достаточно центральное такое, недалеко, недалеко от театральной площади, с Габимой. Да, это вот эта часть, там очень много транспорта, там есть парковки. Нам очень, очень важно, чтобы родители были. И да, я призываю, есть у нас специальный адрес, на самом деле, на который можно и нужно писать о своих ситуациях, и мы, да, помогаем, у нас есть специалисты, которым мы можем перенаправить, и вот так вот несколько семей я направила, да, в конкретно их маршрутах, там разные специалисты нужны, и мы взаимодействуем очень и с Национальным родительским комитетом, взаимодействуем, например, с фондом «Агент Мишпаха», где очень много кейс-менеджеров и помогающих профессий тоже людей, то есть такая большая, большая, большое сообщество, куда, да, можно и нужно обращаться, и чем нас больше, тем мы как-то сможем сплоченнее решать эту всю ситуацию в стране.
0: Так, адрес я нашла для тех, кого, конечно же, это интересно. Uh-huh. Этот центр находится, где пройдет встреча, на улице Даниэль Фриш, 1. Это туда. И, Лилия, напомните, во сколько будет встреча?
1: В 11 мы собираемся. Всех ждем.
0: Вот.
1: Да.
0: И, наверное, последний вопрос, который бы я бы хотела задать. Вот если, допустим, придут родители, которые столкнулись с какой-то ситуацией, которая для них не разрулена, помимо того, что задать в общей атмосфере вопрос, могут ли они, допустим, задать это как-то больше индивидуально, если, допустим, им нужна консультация адвоката, либо полицейского, либо представителя социальной какой-либо сферы?
1: Конечно. Мы для этого вообще весь проект делаем, для того, чтобы людям давать контакты и давать помощь, да, ну, то есть направлять их на решение их вопроса, а не просто теоретическая какая-то история. Есть еще адрес, куда можно писать, даже анонимно, ну, если человеку нужна помощь, то, конечно, желательно контакты, но я имею в виду, что это дальше не идет, дальше нас. Так, against.bullying.israel@gmail.com. Адрес немножко такой длинноватый. Но против буллинга в Израиле, да, если перевести. against.bullying.israel.
0: Ну, будем надеяться, да, те, кто, кому это необходимо, услышали и смогли записать. Лиля, спасибо вам за этот рассказ. Я надеюсь, что ваша встреча, диалог пройдет на отлично, и вы сможете помочь и рассказать многим родителям, как себя вести в случае, если они столкнулись с такой тяжелой ситуацией в семье.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Всех неравнодушных ждем. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Последний месяц тема процентных ставок снова волнует многих израильтян, особенно тех, у кого есть машканта. Даже небольшое снижение ставки может заметно повлиять на размер ежемесячного платежа и общую переплату по ипотеке. На этом фоне многие задаются вопрос, стоит ли сейчас делать рефинансирование машканты, когда это действительно выгодно, а когда смена условий может не дать реальной экономии семье. Об этом мы поговорим с Владом Мазиным, консультантом в сфере банковских услуг и ипотеки. Влад, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, здравствуйте.
0: Давайте вначале попробуем объяснить нашим радиослушателям простыми словами, что такое вообще рефинансирование машканты.
2: Рефинансирование ипотеки – это берется новая ипотека по значительно сниженным процентным ставкам и более льготным условиям, чем предыдущая, чтобы при погашении досрочном предыдущей ипотеки была выгода.
0: Вот почему сейчас именно вот в связи с снижением процентной ставки тема рефинансирования просто вылезла на первый план и во всех новостях, и очень много рекламы. Что стало, почему она стала сейчас особенно актуальной?
2: Вы правы, действительно, за последние 2 года процентные ставки по ипотеке значительно снизились. Это связано с тем, что в 2023 году инфляция превышала 5%, а к маю этого года уже снизилась примерно до отметки 1,9%. И в 2023 году Центральный банк Израиля довольно-таки резкими шагами повышал свою ключевую ставку. Это как мера борьбы с растущей инфляцией. И вслед за которой вырастали и процентные ставки по другим ипотечным программам. А сегодня, если мы возьмем в пример процентную ставку по ипотеке, средняя процентная ставка составляет порядка 3,5% годовых. А в 2023-2024 году ставка средняя была примерно 4,8% годовых. Поэтому мы рекомендуем всем, кто брал ипотеку в тот период, сегодня имеется смысл проверить возможность рефинансирования. Во многих случаях это позволит снизить как процентную ставку, так и уменьшить ежемесячный платеж. Но здесь важно понимать, что рефинансирование — это не разовая история. Mm-hmm. Ипотеку в Израиле, в принципе, желательно проверять хотя бы один раз в год. Причем смотреть нужно не только на процентные ставки, но и на структуру самого кредита. Потому что многие смотрят на ипотеку только с точки зрения процентных ставок. А также в Израиле не стоит забывать, что ипотека может быть привязана к инфляции. И ваш долг перед банком также может расти и снижаться при учете роста или снижения инфляции.
0: То есть, вот, допустим, вот я в этом ничего не понимаю, честно вам признаюсь. Mm-hmm. То есть, если, допустим, я смотрю на размер ежемесячного платежа, то я неправильно поступаю.
2: Да, нужно смотреть на те программы, которые у вас выбраны, потому что в Израиле ипотека собирается из множества ипотечных программ. Есть программы с постоянной ставкой, есть с переменной. Они могут быть как привязаны к инфляции, так и нет. И, например, в наше время, скажем так, нестабильное наше время, мы рекомендуем страховать себя на предмет рефинансирования в будущем. Mm-hmm. Что это значит? Когда мы делаем рефинансирование, мы берем ипотеку и досрочно закрываем старую ипотеку. А по некоторым программам предусмотрены штрафы за досрочное погашение. И штрафы бывают такого размера, что выгода при рефинансировании просто не имеет смысла.
0: Вот это был мой следующий вопрос, Влад. Как раз таки, есть ли какие-то комиссии или штрафы, когда мы делаем какие-то определенные действия с нашей мошкантой? Да-да-да.
2: Конечно. По некоторым программам есть штрафы. И поэтому мы рекомендуем сегодня брать ипотечные программы, которые фиксируют процентную ставку сроком на 2 или 5 лет. В соответствии с этими программами можно через 2 или через 5 лет сделать досрочное погашение совершенно без штрафа.
0: Хорошо. Допустим, если мы все-таки принимаем решение рефинансировать мошканту, нам это обязательно делать в своем банке или стоит предложить и проверять предложения других банков?
2: Ну, тот банк, который вам уже выдал ипотеку, он не заинтересован, скажем честно, вам ее рефинансировать. Да. Вот. А другие банки заинтересованы получить вас как клиента, и поэтому они дадут значительно лучшие условия, чем ваш банк.
0: Понятно. Хорошо. Вот если у нас ухудшается, допустим, финансовое положение, сейчас ситуация в стране нестабильная, у нас многие то без работы остаются, то уходят в неоплачиваемый отпуск, то все что угодно происходит. В такой ситуации может рефинансирование как-то помочь снизить нагрузку на ежемесячные выплаты и вообще как-то вот облегчить ситуацию семьи именно в финансовом плане?
2: Конечно. Помимо того, что рефинансирование может снизить платеж, также существует и реструктуризация ипотеки. Это немножко другой термин. Это когда мы пересматриваем условия нашей текущей ипотеки. Мы можем срок ипотеки увеличить. Например, вы взяли ипотеку на 30 лет, вы уже платите 5 лет, и сегодня вы должны банку в течение 25 лет выплачивать. Вы можете срок увеличить также обратно до 30 лет, если возраст заемщика этого позволяет, и тем самым тоже снизить свой платеж.
0: Какие, допустим, вот мы, иногда люди пытаются сделать это все самостоятельно, не прибегая к консультантам. Вот какие ошибки люди чаще всего в такой ситуации совершают?
2: Ну, первая ошибка, я повторюсь, они смотрят на процентную ставку. Не всегда низкая процентная ставка – это залог хорошей ипотеки в Израиле. Правильно составленный ипотечный портфель – это и есть ваша безопасность в будущем. Потому что программы, которые привязаны к инфляции, по ним долг перед банком может расти. Кстати, в 90-х годах, алия 90-х годов, как раз и пострадала на это. Покупали квартиры, брали ипотеку, не смотрели, то есть не знали, не готовы были, то, что ипотека будет расти, долг перед банком в соответствии с растущей инфляцией, и через 10 лет оставались тем же долгом перед банком, что и были в момент получения ипотеки. Поэтому мы всегда рекомендуем брать консультанта по ипотеке хотя бы на первичную консультацию, чтобы понимать, о каких ипотечных программах идет речь, какие риски по ним присутствуют, чтобы эти риски избежать в будущем.
0: А вот кому есть смысл обращаться за рефинансированием? Те, кто уже давно платит, или, допустим, кто взял мошканту совсем недавно, год-два назад?
2: Мы рекомендуем, в принципе, проверять ипотеку ежегодно на предмет рефинансирования. Обычно проверка у ипотечных консультантов бесплатная, и поэтому вы ничем не рискуете. Если выгода при рефинансировании хотя бы превышает 50 тысяч шекелей, мы уже рекомендуем рефинансирование сделать.
0: Кстати, вот такой еще вопрос назрел. Можно ли рефинансировать только часть мошканты, а не весь кредит, который взяли на квартиру?
2: Можно. Да. Это называется внутреннее рефинансирование. Его можно сделать только в том банке, в котором у вас уже взята ипотека.
0: Угу. А вот смотрите, еще бывают ситуации. Вот мы взяли машканту, у нас было все хорошо, потом с каким-то кредитом или еще там с чеком у нас ухудшился кредитный рейтинг. И есть ли у такого человека шанс рефинансировать машканту и получить лучшие условия? Или это уже в такой ситуации человек попал вот в такую обузу?
2: Знаете, здесь нужно индивидуально подходить. Необходимо получить рейтинг кредитной истории, называется рейтинг BDI, и посмотреть, сколько у него было возвратов чеков, сколько возвратов по кредитной карте. То есть не всегда возврат чека влияет на отказ банка. Их должно быть как минимум 5-7 случаев. Если их меньше, то можно продвигаться по рефинансированию без проблем.
0: Ну и вот, какой бы вот в заключение вы дали бы главный совет людям, которые думают, наверное, надо проверить машканту, но постоянно откладывают?
2: Я рекомендую обратиться к ипотечному консультанту. Для этого необходимо получить отчет о досрочном погашении в банке. На основании этого отчета консультант по ипотеке выдаст вам свое решение, стоит ли, в принципе, на сегодняшний день думать о рефинансировании, или стоит это отложить на следующий год.
0: Спасибо вам огромное за это интервью. Надеюсь, мы немножечко смогли прояснить нашим радиослушателям ситуацию с рефинансированием машканты.
2: Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: Лето – это не только сезон отпусков, но и время, когда многие наемные работники в Израиле получают выплату на оздоровление, так называемые «дмей авра». Эта сумма обычно появляется в зарплатной ведомости раз в год и для многих становится где-то даже приятной финансовой поддержкой. Но в последние годы, с учетом нашей ситуации в стране, правила менялись, выплаты сокращали, один день оздоровительных замораживали, и часть денег шла на покрытие государственных расходов. Что изменилось сейчас? Вернулась ли выплата в полном объеме? И сколько в этом году получат наемные работники? Об этом поговорим с Алиной Урман, бухгалтером и специалистом по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Давайте для начала напомним нашим радиослушателям, что такое дмей авра и кому положена эта выплата.
3: Дмей авра – это обязательные оздоровительные выплаты в Израиле, на которые имеет право каждый наемный работник. Изначально предполагались для оплаты отдыха, но сегодня это, в принципе, фиксировано законом надбавка, которую можно тратить на любые цели. Право на выплату дмей авра является у работника только после того, как он отработает у одного работодателя – у конкретного работодателя полный год.
0: Алина, вот у меня тут сразу вопрос. Полный год, то есть только год. А вот если, допустим, человек отработал первые полгода, но решил уволиться или его уволили, будет ли он иметь право на частичную выплату?
3: Нет, нет. Вот. За первый год этого нет. Вовсе не полагаются. Начиная со второго года только вот деньги начисляются пропорционально отработанным месяцам. Но если человек решит расстаться со своей работой до завершения первого года работы, то вообще не полагаются оздоровить.
0: А что в этом году у нас изменилось? Что стало лучше? Что закончилось? Вот тут в последние два года нам просто снимали каждый день, каждый год по одному дню у всех работников. Что в этом году сейчас? Будут ли снимать дополнительный день, этот вот день, или все-таки мы будем получать выплаты в полном размере?
3: В этом году получаем за первый год 5 дней, за второй и третий года 6 дней, по 10-й год 7 дней, с 11-го по 15-й год 8 дней, с 16-го по 19-й год 9 дней, из 20 лет стажа на одном рабочем месте и выше 10 дней дмей авра. Это максимальная сумма дней.
0: То есть дни будут полностью, не замороженных дней не будет?
3: Нет. Все, закончилась заморозка дней. Даже на самом деле сейчас, дело в том, что была заморожена индексация дмей авра, два последних года эти выплаты не увеличивались. Сейчас, на сегодняшний день, мы ждем подписания, на самом деле, в министерстве, ждем подписи министра финансов на увеличение на 8% стоимости одного оздоровительного дня.
0: Ну, это прилично, да, это такого повышения действительно давно не было. Сейчас, насколько я помню, сумма оздоровительных в частном секторе 418. Это получается, выплата поднимется практически до 450 шекелей.
3: Чуть больше, 451,5 шекель должна быть.
0: А у нас есть разница между государственным сектором и частным. Насколько эта разница ощутима?
3: Государственный сектор получает 471,5 шекель за день. Частный сектор 418 шекелей за день. Угу. То есть, вот интересная разница.
0: Алина, то есть мы ждем подписания. А предположим, есть люди, которые получат выплату уже сейчас, за, получается, за июньскую заработную плату. Они, получается, еще получат, если, допустим, до этого времени не будет подписано соглашение, то они получат эту выплату еще по старым тарифам. А после подписания что-то изменится? Или вот как получили, так и все?
3: Нет. В этом смысле уже достигнуто соглашение между Истадрутом и главой бизнес-сектора. И в целом, если человек получит оздоровительные вот в ближайшую зарплату и еще не будет этой подписи, то до конца года есть обязательство перечислить увеличение этих ЕБРА ретроактивно. То есть в любом случае люди получат полную сумму с увеличением уже.
0: Облагается ли выплата оздоровительных налогов?
3: Да, как обычная зарплата.
0: То есть человек, получая зарплату больше, если, допустим, он с ней, вот я сейчас просто рассуждаю вместе с вами, переходит порог, да, налоговый порог, и ставка налога за этот месяц будет выше, я правильно понимаю?
3: Смотрите, в целом да. Единственное, что было бы неплохо проверить в своей бухгалтерии, уточнить у бухгалтера по зарплате, стоит ли в зарплатной программе галочка, которая учитывает налог за целый год. Потому что если человек как бы работает целый год на одном месте, то зарплатная программа позволяет рассчитывать его подоходность, скажем так, в общем за год. И увеличение суммы, полученной в одном месяце, оно не будет настолько болезненно как бы, ощущаться в плане налоговой нагрузки, если стоит та самая пресловутая галочка «Мицтабер», скажем так, расчет налогов. Вот. Если же нет, то в любом случае за этот один месяц можно всегда подать просьбу на возврат подоходного. Ну, естественно, значительно лучше пообщаться с работодателем на эту тему и уточнить, что излишнего налогоудержания не произойдет.
0: Вот выплата, помимо всего то, что вот мы знаем, выплата 451 шекелей для в частном секторе, это как считается? Это зависит от чего? От полной ставки или как вот оно проходит? Или вот если мы говорим о человеке, который трудится на почасовой ставке, допустим, он не вырабатывает все часы, он получит меньше или он получит тоже такую же сумму? Как
3: вот нет, это? Он не получит такую же сумму. Например, вот как бы если работаете на полную ставку, то расчет в принципе очень простой, да, количество дней умножается на стоимость одного дня. Если человек работает на частичную ставку или по часам, выплата вообще рассчитывается очень строго пропорционально проценту ставки. Например, для почасовиков процент ставки определяется путем деления фактически отработанных за месяц часов, за каждый конкретный месяц, включая оплачиваемые больничные и отпускные. И это нужно учесть, это важный момент.
0: Алин, а если мы говорим о работниках домашнего хозяйства, так называемые мешикбайт, они также имеют право на эти выплаты оздоровительных?
3: Да. Я, честно говоря, это вот очень хороший вопрос. На самом деле я никогда не сталкивалась в своей работе с мешикбайт. Но мне кажется, что да, они должны, включая помощников по дому и сиделок и нянь, имеют законное право на оздоровительные.
0: Смотрите, мы знаем, что оздоровительные выплаты, как правило, по традиции выплачивают летом. Но может ли работодатель выбрать другое время и выбрать, допустим, помесячную выплату этих оздоровительных?
3: Это выбирает не работодатель.
0: Так.
3: На помесячную выплату может попросить работник, если он достигает соглашения с работодателем, то да, выплату оздоровительных можно разбить на месяца. Но в первый год работы, естественно, никто не будет этого делать, потому что если человек не отработает год, придется вернуть эти деньги. В принципе, опять-таки, все по договоренности. Работодатель может отсчитывать год от начала работы и закрывать, грубо говоря, год работы работника, выплаты оздоровительных. Нет жесткой привязки к месяцам летним, на самом деле нет.
0: Ну и, наверное, в заключение вопрос, который бы мне хотелось задать. Если, допустим, человек не видит своей зарплатной ведомости, ДМЕВРА, что делать? Вот что посоветуете делать, и если действительно он знает, что 100% ему эта выплата положена?
3: Ну, в первую очередь стоит обратиться к бухгалтеру по зарплате своего работодателя и уточнить, когда они планируют вообще выплачивать ДМЕВРА. По закону обязаны. Тут нет направо или налево, это обязанность работодателя оплатить оздоровительные дни. Поэтому если человек не может добиться, в общем-то, ответа от работодателя, то, в принципе, стоит напомнить о том, что это законное право, и если уж совсем нет, то это обращение в суд по трудовым спорам.
0: Ну, как обычно, самый главный наш, получается, тот, кто нам может помочь и разрулить ситуацию с работодателем. Лин, спасибо большое за комментарии ваши. Спасибо, что были сегодня с нами в эфире и рассказали много полезного для наших радиослушателей.
3: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это поможет.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
3: До свидания.
0: Ну и прежде чем мы с вами сегодня попрощаемся, я немножечко расскажу вам новостей. В первую очередь, если вы помните, наше управление народонаселения и миграции отменило действие старых удостоверений личности. То есть с конца января 2026 года они прекратили действие, и многие люди остались со старыми удостоверениями личностями и не могли совершать какие-либо действия в том же банке, либо какие-то другие действия, где необходимо было предоставить удостоверение личности туда ЦУД. Так вот, в связи с тем, что оказалось огромное количество людей, которые не успели поменять себе удостоверение личности, и на сегодняшний момент до сих пор сохраняется очень тяжелая обстановка по заказу очереди на обмен удостоверения личности, наше управление народонаселения и миграции продлило действие старых удостоверений личности до 31 декабря 2027 года. То есть, обратите внимание, еще практически на полтора года в старые удостоверения личности, это которые, знаете, бумажные, которые были выданы до 25 августа 2012 года, они продолжают действовать. И еще новость для граждан Украины, находящихся на территории Израиля от нашего управления народонаселения и миграции. Виза для всех украинских граждан, которые легально находились в Израиле до начала военных действий в Украине или въехали в страну после начала военных действий, продлены до 31 декабря 2026 года. Речь о тех визах, которые должны были закончиться как раз-таки вот в конце июня. То есть обратите внимание, до конца года ваши визы продлены, либо ваших родственников. По-прежнему работодателям разрешено нанимать на работу граждан Украины, которые находятся в Израиле более 90 дней и имеют действующий загранпаспорт. Поэтому обратите на это внимание, что вы можете продолжить работать. Ну и еще интересное сообщение, которое опубликовало еврейское агентство «Сахнут». Вместе с фондом коллективных исков они запустили программу грантов для поддержки пострадавших бизнесов, которые расположены в населенных пунктах, где были ракетные обстрелы или расположенных в радиусе до 15 километров от северных границ. То есть обратите внимание, и для тех, кто в центре страдал от ракетных обстрелов, и на северной границе. Почему я сегодня это рассказываю? Потому что срок подачи просьбы на получение этих грантов очень короткий, всего лишь до 30 июня. Могут подать заявку бизнесы с годовым оборотом в 2025 году, который составил от 78 тысяч до 5 миллионов шекелей. То есть, если вы эсэкпатур, то вы вполне можете попасть под право на получение вот такого гранта от Сахнута. Опять же, естественно, если должен был, чтобы получить право на выплату, у вас в марте-апреле должно быть было падение доходов минимум на 50%. Кстати, есть маленькая оговорка, что если мы говорим о новых бизнесах, которые открыты были после марта 2024 года, то даже не нужно будет подтверждать, что у вас было снижение доходов. И, конечно же, размер гранта зависит от оборота бизнеса. То есть самая минимальная сумма выплаты составит 5000 шекелей, самая максимальная — 20 тысяч шекелей. Это будет единоразовая выплата. И в списке населенных пунктов, вот сегодня даже меня спросили, а Эйлат входит? И входит даже Эйлат, Хайфа, Иерусалим, Тель-Авив, Бершева, Бат-Ям, даже многие центральные города, где, конечно же, мы все страдали от ракетных обстрелов. Ну а подать заявку можно на сайте Сахнута, зайти прям, и там есть ссылочка, как подать эту заявку. Достаточно простая форма, поэтому если вам нужна поддержка и вы чувствуете, что вы пострадали в марте-апреле, то, конечно же, обязательно подайте. Ну а на этом наша программа сегодня заканчивается. И я, конечно, в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. Ну, на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Желаю вам хорошего вечера.

0: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Переговоры между Израилем и Ливаном. Сегодняшние консультации проходят в Министерстве обороны США в Вашингтоне и включают обсуждение порядка вывода войск из экспериментальных районов, которые будут переданы под ответственность ливанской армии. Об этом сообщила корреспондент Кан Гили Коэн. Тем временем премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что ЦАЛ останется на юге Ливана. Он также сказал, что Израиль является мировым лидером в разработке средств противодействия ударным беспилотникам. «Нам еще предстоит большая работа, прежде всего над тем, что я называю Манхэттенским проектом. Мы станем первой страной в мире, которая решит проблему ударных беспилотников». Но вы ведь еще не решили ее на 100%? Верно, но мы на пути к этому. Если бы мы приняли ваше предложение и остановились на достигнутом, то получили бы ноль. Пока я остаюсь премьер-министром, мы сохраняем зону безопасности на юге Ливана. Глава правительства заявил это на конференции местных органов власти Муни Экспо. В продолжение темы о подозрении на вспышку пятнистой лихорадки в детских садах окружного совета Эмек Хефер. В больнице Келель-Яфе в Хадере сообщили, что за последнюю неделю туда поступили 4 ребенка с симптомами высокой температуры и сыпи. У двоих из них диагноз пятнистая лихорадка был подтвержден. Все дети прошли лечение и выписаны домой. Ранее сообщалось, что в больницу Меир в Кфар-Сабе также были доставлены 4 ребенка из Эмек Хефера. У одного из них заболевание уже подтверждено. Корреспондент Кан Новры Увени отметил, что пятнистая лихорадка – инфекционное заболевание, вызываемое укусом клеща. Оно не передается от человека к человеку, то есть не является заразным. Протест ультраортодоксов, направляющихся к военной тюрьме Неве Цедек. В полиции сообщают о заторах на шоссе номер 1, шоссе номер 6 и других дорогах из-за, далее по тексту, движения транспортных средств, не соответствующего договоренностям, заранее достигнутым с организаторами акций протеста. В нескольких местах участники акций вышли из автомобилей и пошли по проезжей части, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения. В полиции подчеркивают, что дороги не перекрыты. Однако действия протестующих создают помехи движению транспорта. Если ситуация, создающая угрозу для участников дорожного движения, сохранится или будут незаконно перекрыты транспортные артерии, полиция примет меры для поддержания общественного порядка и обеспечения свободы передвижения. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет, оказавшийся в пробке, заявил в интервью новостной службе Кан, что отношение к ультраортодоксам необходимо изменить коренным образом. «Мы стоим в этих пробках вместе со всем народом Израиля из-за группы привилегированных уклонистов, которых содержим мы с вами и все налогоплательщики страны. Они решили остановить жизнь в государстве. Уклонисты от работы и от службы в ЦАЛе находятся на вершине израильской пирамиды. Государство нужно менять с самого основания. Каждый гражданин Израиля должен служить в ЦАЛе или проходить альтернативную гражданскую службу, если он араб». В том же интервью Беннет обрушился с критикой на министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, заявив, что своими действиями они наносят ущерб безопасности Израиля. «Когда у тебя есть такой клоун, как Бен-Гвир или Смотрич, который устраивает нам информационные теракты днем и ночью, который устраивает нам международные теракты, вы должны понимать последствия. В конечном итоге это стоит нам человеческих жизней в Бафоре». Почему? Потому что если республиканцы тоже отвернутся от Израиля и встанут на сторону демократов, если не будет поддержки, то в конце концов нам свяжут руки. Председатель партии Бьяхат заявил об этом в интервью журналистам Кан Хену Либерману и Мазаль Муалем. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С завтрашнего дня и до субботы существенных изменений не ожидается. Температура воздуха будет соответствовать сезонной норме. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 32 и в Эйлате до 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Перекроем и не призовемся». Ультраортодоксы протестуют на основных трассах страны. Доколе? Спросим у раввина Александра Хаята. Баш на баш. Политики Израиля обсуждают сделку Нетаньяху с религиозными партиями. Обсудим и мы с Анной Раева. Ливанский пилот. В Швейцарии продолжаются переговоры между Израилем и Ливаном. Подробности узнаем у Орны Мизрахи. Показания дал. Нетаньяху завершил дачу показаний по его уголовным делам. Что дальше, нам расскажет Алекс Шмерлинг. Кружок Мамдани на праймериз демократа. В Нью-Йорке побеждают сторонники антисемитского мэра. Победят ли они на парламентских выборах в ноябре? Поинтересуемся у Михаила Навахова. Круги Мундиаля. В Северной Америке завершается второй круг группового этапа чемпионата мира по футболу. О раскладе сил поговорим со Львом Гениным.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Десятки тысяч протестующих, тысячи ортодоксальных водителей участвуют в масштабной акции протеста против призыва харедим и против ареста ортодоксальных уклонистов. Впрочем, отношение ортодоксальных политических кругов к демонстрации неоднозначны. Например, издание партии «Агудат Исраэль» «Амудия» вышло с заголовками «Нельзя молчать» и «Встанем все как один». А газеты «Ятед Нейман» и «Адерах», издание партии «Дегеля Тора» и «Шас», напротив, почти не упомянули об акции. Тем не менее, поддержку акции выразил старейший член Совета мудрецов Торы партии «Шанс» раввин Моше Майя. В интервью радиостанции «Коль Барама» он сказал: «Тот, кто не протестует против унижения мудрецов Торы, тому нет места в будущем мире». Итак, о том, как нам относиться к массовой демонстрации уклонистов и их сторонников, спросим у раввина Александра Хаята. Рав Хаят, добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, взаимно. Предлагаю для начала послушать отца погибшего солдата Хагая Лабера. Давайте послушаем.
4: איך יכול להיות שיעמדו היום אלפים ויחסמו זו אלימות מהסוג הנחות ביותר, המגעיל ביותר, איך יכול להיות?
2: Как может произойти, что сегодня тысячи людей будут перекрывать трассы? Это самый отвратительный вид насилия. Сейчас идет война, женщины не выдерживают, родители отправляют своих детей и становятся родителями павших. Мои сыновья-офицеры говорят, что не хватает людей, никто не преследует мир Торы. Мой сын Йонатан до того, как погиб, учил Тору. Преследование мира Торы – ложь. Вот что говорит Хагай Лобер, отец погибшего солдата. Прокомментируйте?
3: Ну, я не знаю, почему он так говорит, потому что преследование мира Торы — это совершенно и ложь, то, что происходит. И почему-то, когда это все происходило именно с другой стороны, когда капланисты перекрывали дороги, жгли костры, и разбивали машины, проявляли насилие в любом другом его проявлении, почему-то мы не слышали этих голосов. Это все манипуляция, но я хочу сказать очень простую вещь. То, что сегодня происходит в Израиле, еще совсем недавно казалось невозможным, просто невозможным. Почему? Мы живем в еврейском государстве, это важно понимать. В государстве, которое существует потому, что есть Тора, потому что есть завет между Всевышним и еврейским народом. И именно в этом государстве сажают в тюрьму людей за то, что они учат Тору. Ни в Иране, обратите внимание, ни в Сирии, ни в Египте, во всем мире только в одном месте сажают людей за изучение Торы, и где это? В Израиле. И это полное сумасшествие.
2: Да, значит, ну, во-первых, я вам скажу сразу, что, конечно, и люди выступали против демонстрации на Каплан.
3: Михаил, я Михаил, я хочу объяснить, эта тема очень глубокая. Не надо сводить все к закону о призыве, это гораздо глубже. Скажите мне честно, кто 2000 лет изгнания сохранял еврейскую идентичность? Кто передал ее нашим детям и внукам? Самые тяжелые времена именно харедим. Не было никакого религиозного сионизма. Продолжали хранить Тору и жить ею.
2: Тогда мне объясните.
3: Мы об этом говорили не раз.
2: Тогда объясните, почему учащимся Ишивот Эсдер вязаным кипом не мешает службу учить Тору? У них тоже есть претензии к армии. Вот недавно они отказались, например, отправлять своих выпускников в бронетанковые войска, потому что там девушки в танках, да? Ну, обсудили, что-то там исправили. Но у никого даже языка не поворачивается отказаться от призыва из них.
3: И еще немного, и увидишь, что религиозный сионизм тоже откажется посылать своих солдат, как они отказываются их сейчас посылать в танковые войска. Но я хочу сказать, что именно Харидим продолжает хранить Тору и житею. Когда Бен-Гурион, еще не было религиозного сионизма, когда Бен-Гурион объяснял миру, почему евреи имеют право на эту землю. И он не говорил про танки и самолеты. Он говорил про нашу историю, о нашей связи с этой землей и Торой. Потому что если нету этой связи с Торой, мы должны отсюда все встать, мы оккупанты, мы захватили эту землю, у нас мы ничем не отличаемся от любого другого народа, который пришел и заявил права на чужую территорию. Здесь жили арабы, и мы пришли сюда, и мы захватчики. Если у нас нету Торы и связи с Богом Израиля и Торы.
2: Ну, я понимаю, то есть, в общем, если Хизбалла захватит наш север, вы говорите, если нигде, кроме... Послушайте, подождите, вы говорите, что нигде, кроме Израиля, не преследуют тех, кто учит Тору. Ну, вот захватит Хизбалла север, можно будет там учить Тору. Ну, по логике так-то получается. Потому что армия, в общем, сама себя, страна сама себя
3: не защитит. Что получается? На сегодняшний момент факт, что единственное место в мире, не Иран, с которым мы воюем, а Израиль сажает в тюрьму за изучение Торы. Да, армия необходима. Да, мы благодарны солдатам, которые защищают страну. И то, что харидим не идут в армию, это на самом деле не надо с этим связывать. Во-первых, сама армия в этом не заинтересована, хотя она публично об этом говорит.
2: Армия заинтересована, армия как раз об этом публично говорит.
3: Я, Министерство обороны,
2: подождите,
3: я знаю людей, которые курируют этот вопрос. Михаил,
2: хорошо, давайте дальше. Давайте двигаться дальше, все-таки вопрос у нас.
3: Давайте не будем обманывать себя.
2: Пройти. Ни Агана, мы слышим, то, что говорят.
3: Могли бы вернуть еврейский народ на эту землю, но не смогли бы.
2: Но они вернули. Михаил. Они вернули, между тем. Говорят, что слоган «умрем, но не призовемся» поддерживают сотни экстремистов. Как это вообще сочетается с десятками тысяч участников протеста сегодня?
3: Это не экстремисты. Это люди, которые хотят, чтобы им дали изучать Тору. А их арестовывают, преследуют. Их пытаются сломать и заставить жить по чужим правилам. И знаете, что меня больше всего меня тревожит? На самом деле меня тревожит очень важный, очень важный акцент. Мы начали относиться к харидим так, как мир относится к евреям. Мы не хотим их слушать, мы не хотим понимать их позицию. Мы заранее решили, что они виноваты. Нет денег — виноваты харидим. Проблемы в армии — виноваты харидим. Социальное напряжение — опять виноваты харидим. Разве такие так по столетиями не говорили про евреев?
2: Подождите, евреев, но с другой стороны, посмотрите, у вас сегодня есть коалиция, с которой вам легче договариваться. Если, например, опросы не врут, и следующее правительство будет состоять из нынешней оппозиции, то лучше-то не будет, может быть, имеет смысл как раз договариваться с теми, кто вас слышит?
3: Послушайте, если не будет, тогда Тора говорит совершенно ясно. Земля Израиля не принадлежит нам автоматически. И вот даже в книге «Дворим» сказано, да, что будете жить на этой земле, если отвернетесь, потеряете ее. Да, армия может защитить границы государства. Но Тора учит, что сохранение земли зависит только от не только от военной силы, а от связи. Если не будет Торы, не будет что защищать. Все должны сейчас выйти на эту демонстрацию, потому что речь идет о сохранении земли Израиля. Вы понимаете? Если не будет здесь харидим, здесь не будет никого. Все вернутся в свои страны исхода.
2: Нет, почему? Они будут, вы же говорите, что это лучше, говорите, там никто никого не преследует, хотя я не знаю, кто здесь преследует.
3: Я вам цитирую.
2: У меня вопрос последний.
3: Тору еще никто не отменял. И в ней написано в Дворим, как народы, которых Господь уничтожает перед вами.
2: Так изучают. У нас в школе изучают Тору. У нас в школе изучают Тору. У нас вязаные кипы изучают Тору. У нас многие ортодоксы. У нас многие ортодоксы, например, последователи Любавического этого рэба, значит, соответственно, из Хабада, служат. Ортодоксы не мешают,
3: да,
2: не участвуют.
3: О чем вы говорите? Ортодоксы служат мои дети в армии, я твой сыновей в армии.
2: Да, так, ну, так нормально же, не мешает, не стали они хуже стать знать
3: так
2: Тору.
3: Послушайте,
2: последний
3: так
2: вопрос.
3: Служат. Я говорю, что проблема надумана.
2: Понятно, да.
3: Специально нитрируют и манипулируют сознанием людей. Это самая лучшая манипуляция, я же вам говорю.
2: Как так если надумано, так может не стоит перекрывать дороги вот таким образом.
3: А так вы же сами
2: последний
3: не понимаете,
2: вопрос.
3: Вы не понимаете. Вы говорите, мы учим Тору и не помните ее.
2: Последний вопрос. Позвольте вам задать последний вопрос. А мы будем просто еще обсуждать этот вопрос в рамках программы, но вот тут говорят, что ортодоксы договорились с Нетаньяху об обмене. Они проголосуют за политический формат комиссии по расследованию 7 октября, а в ответ на это получат освобождение вот ареста вот этих уклонистов. Как вам кажется вообще, вот ну, такой размен, он принципиальный, он идеологический, он о чем вообще говорит?
3: Он говорит только о том, что сегодня харидим вынужден использовать любые методы, чтобы освободить своих ишеботников, тех людей, которые учили Тору, которые сидят в армии. И если этого не произойдет, весь Израиль в опасности, никто здесь не останется. Я вам говорю, это абсолютно серьезно. И это не просто опасность, это не просто мои угрозы. Это то, что написано в Торе. Без армии трудно защитить страну. Без Торы ничего не будет, ничего будет защищать.
2: Понятно.
3: Но... каждого, откройте глаза, посмотрите,
2: что происходит. Значит, мы можем не узнать, что произошло 7 октября. Главное, чтобы никого не арестовали. Харитим, это понятно.
3: Это наши братья, это часть
2: это братья,
3: народа.
2: Абсолютно. И как братья...
3: Им не нужна ненависть, им нужна справедливость.
2: Как братья, понимаете? Я надеюсь, что как братья, плечо к плечу, встанут и вместе будут защищать страну.
3: Они если защищают. Тем, что они учат Тору, они сохраняют эту землю. Я же вам говорю, нечего
2: спасибо.
3: Будет защищать.
2: Спасибо за участие в нашей
3: спасибо
2: программе.
3: Опомнитесь и вернитесь.
2: Обязательно. О сегодняшней масштабной акции ортодоксов против арестов уклонистов я говорил с раввином Александром Хаятом.
3: Спасибо, Михаил.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Ну вот практически продолжим эту тему, которая была в моем последнем вопросе. Вчера премьер встретился с руководством ортодоксальных партий, согласовал пакет законопроектов, которые будут приняты до конца каденции. Согласно публикациям СМИ, ортодоксы отказались от требования принимать закон о яслях, но хотят получить утверждение основного закона об изучении Торы и приостановку арестов уклонистов. В ответ готовы поддержать продвижение закона о создании политической комиссии по расследованию 7 октября и закон о разделении полномочий юрсоветника. Такой вот предвыборный ченч получается. Кстати, о выборах вчера же заместитель председателя Багатца, он же глава ЦИК, Ноам Сольберг, сообщил о 7 условиях, в соответствии с которыми могут быть перенесены парламентские выборы. Все это обсудим с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Маариф». Добрый вечер, Анна.
5: Добрый вечер.
2: Сегодня коалиция сняла все свои законопроекты с повестки дня пленарного заседания, потому что ультраортодоксальные партии хотят, чтобы их собственные законы были приняты в первую очередь, прежде чем они начнут голосовать за законопроекты коалиции. Неужели недоверие дошло до такого уровня? И сразу вопрос, а коалиция ортодоксам верит?
5: Ну, во-первых, начнем с того, что формально ортодоксальные партии, они уже, в общем, не очень-то коалиция. Да? Мы прекрасно помним с вами предыдущую серию этой коалиционной драмы, даже, может быть, одну перед предыдущей, когда в знак протеста против не принятия, не продвижения закона о призыве, ну, было это уже достаточно давно, да, ортодоксальные партии практически вышли сначала из правительства, потом как бы из коалиции. То есть, в общем, по большому счету, уже в тот момент они декларировали, что автоматически у них нет коалиционных обязательств перед Ликудом, перед его оставшимися коалиционными партнерами. Они такие вольные стрелки. Да, то есть, по сути, это немножко такая стала игра без правил. Да, точнее, правила стали не коалиционные, правила стали другие. То, что сейчас происходит...

0: Чем ближе к выборам, тем у коалиционных партнеров, такой главной партии, да, так сказать, коалиционной составляющей, которая является Ликуд, у них меньше инструментов, рычагов давления, влияния, понимаете,
1: ну,
0: коалиция,
1: да.
0: Вообще политика это не семья, да, коалиция это не любовь.
1: Это коммуналка.
0: По любви, да, это коммуналка, это такая, так сказать, брак такого по расчету, что называется. Поэтому обычные, в общем, инструменты давления на коалиционных партнеров такие легитимные и приняты не только у ультрадоксов, вообще у любых политиков, это инструменты манипуляции давления. Да? Если ты мне не дашь этого, то я не поддержу тебя в этом. Да? То есть нужно доказать твоему партнеру, что ты ему взаимовыгоден. Да? То есть он не просто делает тебе одолжение какое-то, ты не просто требуешь или просишь, ты представляешь собой, собственно говоря, какую-то собственную ценность, а иногда даже угрозу. Ровно это и происходит сейчас между ШАС и Ярута Тура, с одной стороны, да, и Нетаньяу Ликудом, с другой стороны. Понятно, понимая, что в отсутствие закона о призыве ШАСу и еврейству Торы нужно гасить пожары, что называется. Да, с их точки зрения этих пожаров, конечно, немало, да, это и экономическая составляющая, да, о которой даже сейчас не будем говорить, чтобы не тратить время.
1: Но если оставили на потом,
0: острее,
1: да.
0: А да, вот... Сейчас гораздо острее стоит вопрос действительно ареста. Ареста, которому могут подвергнуться там не какие-то абстрактные, да, отдельно взятые единицы. Да, в принципе, это, в общем, стало массовой проблемой. Таких уклонистов десятки тысяч, нужно это понимать. Да, это действительно очень-очень много людей. И поэтому и для них это не просто, понимаете, да, есть разница между, скажем так, давлением для того, чтобы провести какой-нибудь популистский законопроект, да, какой-нибудь, там, не знаю, утвердить какие-то очередные, там, допустим, там, подарочные купоны к праздникам, как любит делать партия ШАС, для того, чтобы еще вот немного порадовать своих избирателей. Было...
1: Важнее освободить своих братьев, но как сказал здесь, вот, да, раввин Хаят.
0: Это дело, да, это действительно... что называется на иврите буэр, да, то есть это горящая для них проблема, потому что практически чуть не в каждой семье есть такие молодые люди у харидим, у ультраортодоксов, которые могут выйти на улицу, а вернуться уже не домой, а в военную тюрьму.
1: Но, да, с другой стороны, обмен на голосование за политическую вот эту комиссию по расследованию, да, 7 октября.
0: Потому что это то, что важно Нетаньяу Ликуду.
1: Это важно Нетаньяу Ликуду. Да? А неужели избирателям религиозных партий вообще наплевать, как это будет рассматриваться?
0: Что вы имеете в виду?
1: Ну вот комиссия 7 октября, какая она будет?
0: А, в этом смысле. Понимаете, опять же, это же вопрос преференции. То есть если они требуют чего-то одного, это не значит, что им там совершенно не важно, как будет расследоваться обстоятельства, которые привели к такому грандиозному провалу, который произошел 7 октября 2023 года. Это немножко софистика, да? То есть понятно, у них просто действительно есть та тема, которая у них горит, которая им актуальна. И кроме того, если вы обратили внимание, харидим никогда не были силой внутри коалиции, которая изначально, так сказать, требовала обязательно государственной комиссии по расследованию. Вообще-то говоря, ее требует только оппозиция. Поэтому, в принципе, у них с этим проблемы не было изначально. Да? То есть, как бы, напомню, что закон Рери Кальнера, он же то, что предлагает закрыть лавочку, что называется, да, и там не проводить расследование. Он предлагает составить комиссию иначе. Да? Я сейчас не говорю, кто прав, кто виноват, это ровно стоит послушать каждую сторону для того, чтобы убедиться,
1: согласен,
0: что у каждого есть что предъявить другому. Поэтому к вашему вопросу, у Харидима изначально стал вопрос, скажем так, поддерживают ли они такой формат комиссии, или они против него. Они к этому относились совершенно индифферентно, как части коалиционного пакета. Это межпакетная сделка. Эти коалиционные законы, которые проводят разные члены коалиции, это пакетная сделка, когда одна сторона действительно она интересант, она инициирует какой-то законопроект, она его продвигает, остальные коалиционные партнеры, они или, что называется, по любви, да, то есть они идеологически с этим согласны. А если даже нет, то мы с вами, например, помним предыдущее правительство, да, когда, кстати, более ярко, в таком гомогенном относительно правительстве, как правительство Нетаньяу нынешнее, это, может быть, меньше бросается в глаза. В таком правительстве, как было у Бента Лапида, которое было гетерогенным очень, да, и там объединились партии с разной политической повесткой, вот такие взаимные уступки, такие взаимные... такая вот гибкость взаимная, она была очень ярко выражена, когда...
1: Ну, чаще применялась, это правда.
0: А у меня... коалицию, да, уступками в том, что интересно твоему коалиционному партнеру, не очень интересно тебе, возможно.
1: Последний вопрос, очень важный. Ноам Солберг опубликовал 7 условий, при которых Багац утвердит перенос выборов. Там есть разные катаклизмы с весьма витиеватым описанием. Кстати, нет условия, что 2/3 депутатов должны как бы поддержать законопроект о переносе

0: почему сейчас? Что вдруг
1: загорелось? Кстати, если вы скажете, что он что-то знает, я не думаю, что он Сольберг что-то знает или там подозревает, потому что вопрос о том, что...
0: Ну, подозревает все оппозиционные политики, прямо в открытую
1: да,
0: говорят.
1: Знаете, это, да, это такой да, слон в комнате, знаете, такая калька с иврита, от которого Ноам Сольберг, видимо, предпочел не отмахиваться. Когда теоретически, гипотетически существует вероятность, о которой говорят многие представители политической системы. Неважно, почему они о ней говорят, потому что это часть их политической кампании, скажем, да, кампейна такого. Или они действительно что-то подозревают, или действительно они думают, что это реальная опция, которой воспользуется Нетаньяу, например, да, в каких-то интересах своих политических. Не предусмотреть и, скажем так, не дать официальный такой юридический комментарий и пояснение к этой вероятности будет неправильно. Но он, в данном случае, да, он представляет здесь не политическую силу, не какого-то игрока, который подыгрывает этим или подыгрывает другим. Он говорит с точки зрения, что называется, сухой буквы закон, для того, чтобы изначально...
0: Просто мне казалось, что говорилось, что должно быть 80 депутатов, которые будут «за».
1: Да, в любом случае, я говорю, что его цель здесь в данном случае изначально прояснить ситуацию и не оставить, скажем так, в этом поле место для политических игр, спекуляций, да, игры вне правил. То есть он изначально очерчивает то юридическое поле, те юридические правила, в рамках которых можно играть, если, например, дело действительно зайдет, и речь зайдет реально о вопросе переноса выборов. Да, например,
0: ну, давайте дождемся и проверим, да, как это
1: того,
0: будет
1: чтобы,
0: выглядеть.
1: Да, дальше уже изначально играть вот в этом самом очерченном политическом поле.
0: На этом ринге. Спасибо большое за участие в нашей программе. О политических сделках в Кнессете и за его пределами я говорил с Анной Райвой, нашей коллегой, ведущей Конрека и политическим обозревателем издание «Мари». Спасибо, Анна Райва.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну а в Вашингтоне продолжаются израильско-ливанские переговоры под патронажем госсекретаря Марко Рубио. Вчерашние встречи не завершились каким-то прорывом, однако настроение у всех боевое. Парадоксально, но факт, что сегодня интересы Ливана и Израиля скорее общие, чем противоположные друг другу. Обе стороны крайне заинтересованы, чтобы Иран не имел серьезного влияния на процесс и не мог присвоить себе лавры победителя на ливанском локальном фронте. А будет ли победитель в целом, давайте узнаем у Орны Мизрахи, ведущего эксперта Института исследований национальной безопасности АНСС, в прошлом заместителя главы Совета по нацбезопасности. Шалом лах, Орна Мизрахи, хукрет хирабе махон лемехкарей битахон леуми, лешавар сганит рош маляль למדיניות החוץ. אז היום זה יום השני של השיחות, מה אנחנו יודעים על תוצאות של יום הראשון ומה קורה עכשיו?
3: תראה, מעט מאוד יוצא מהשיחות האלה וקשה כרגע לדעת בדיוק מה מתנהל שם. ממה שאני מבינה ביומיים האלה, ההתמקדות היא בכל הנושא של האפשרות לקדם איזה שהם פיילוטים של... פיילוט של אזורים שבהם נגיד צהל יסוג וצבא לבנון יוכל להיכנס אליהם ולשמור שחיזבאללה לא ייכנס לשטחים האלה. כמובן שזה מאוד מורכב, מאוד מסוכן, והשאלה הגדולה היא האם צבא לבנון יכול לעשות את זה, אבל כנראה שאין לנו ברירה אלא לסמוך עליו, וזה אחד הדברים שדנים בהם. מבחינתה של לבנון הדבר הכי חשוב לה זה לשמור את הפסקת האש, להביא לציבור של, לאוכלוסייה הלבנונית, להראות שיש איזה הישגים ותמורות שמקבלים בזכות השיחות האלה עם ישראל, שיש בהם יתרון הרבה יותר גדול מאשר לסמוך על איראן וחיזבאללה כמובן.
0: כן, תן לי לתרגם בשטח. אורנה говорит, что ну трудно знать все подробности, которые там происходят. Обсуждают в первую очередь пилот, то есть когда из отступает, а ливанская армия занимает эти пространства, там разоружает Хизбаллу и контролирует их. Мы не знаем, насколько ливанское правительство в состоянии это делать, но вот именно это и об этом и говорится. Но и главная задача ливанского правительства — это сохранить перемирие и показать достижения, чтобы народ страны понимал, что именно ливанское правительство их получает благодаря переговорам с Израилем а не благодаря давлению Ирана и, соответственно, Хизбаллы. А с Тухнита Пайлет для Несига Цаль, выпресад Сва Либанон, Беавар, Исраэль и Такшаши Несуимаэле ю Мицфон ле Изо Абитахон. Вайом не раши шекулям искиму ле Пайлет Тох בתוך האזור השליטה שלנו.
3: זה אחד הוויכוחים בין הצדדים. ישראל אומרת, רוצים לנסות, בואו תנסו באזורים שעוד לא הגענו אליהם. תראו לנו איך אתם יכולים להתמודד עם חיזבאללה, אבל ממשלת לבנון כמובן לא רוצה להתעמת יותר מדי עם חיזבאללה, ומעדיפים לעשות את הפיילוט באזורים שישראל תפנה, גם כי הם נקיים מנוכחות של חיזבאללה במידה רבה מאוד, וגם כי זה מבטיח להם איזה שיצוג של לפחות נסיגה מהאזורים האלה, כי מאוד חשוב להם שישראל תחזור לקו הבינלאומי ותשלים את הנסיגה.
0: Я как раз спросил, что как раз, когда говорят про этот пайлот, Израиль хотел, чтобы он действовал к северу от нашей зоны безопасности, а Ливан требует внутри. Об этом и идет, видимо, речь на переговорах, потому что Ливан предпочитает, конечно, действовать внутри нашей зоны безопасности. Во-первых, там уже нет Хизбаллы, нет опасности, что армия должна будет войти в прямое столкновение с Хизбаллой. Ну, а во-вторых, она тем самым покажет народу Ливана свои достижения, что вот Израиль под их давлением отступает. Этмоля это התמונה המשותפת של המשתתפים בשיחות. למה אנשי צבא סירבו להצטלם ביחד, אבל הדיפלומטים כן הסכימו? זה אומר משהו על הסכסוך פנימי בלבנון?
3: אני לא יודעת אם זה סכסוך כמו רתיעה ממה שעלול לקרות להם מול חיזבאללה. אולי זה אנשים שבאיזשהו אופן מבינים שבשטח הם יתקלו עם חיזבאללה, ולכן הם לא רוצים להראות את פניהם. אבל בעיקרון יש פה איזושהי הסכמה דרמטית לקיים שיחות ישיבות עם ישראל, ולהרבה מאוד לבנונים זה קשה. זה קשה כי אתה יודע שבלבנון עדיין יש חוק שקובע שאסור לקיים מגעים ישירים עם ישראל.
0: כן, אני יודע שאפילו למדענים אסור לפרסם כתבות שלהם אם הם יודעים שתהיה שם כתבה של ישראלי.
3: נכון, ושום מגע לא באינטרנט, לא בטלפון, לא לשבת בפגישות. אז נכון שבפועל הרבה מאוד חורגים מהדבר הזה, אבל יש הרבה שפוחדים, ויש אפילו כאלה שחיים בחול, שיש עליהם גזרי דין של עשרות שנים בבית כלא. אז כנראה שמכך נובעת הרתיעה, אבל אני מוכרחה להגיד שזו הערכה שלי, כי אני לא שם ואני לא בדיוק מכירה את הנסיבות.
0: כן, לתרגם בבקשה. Я спросил о том, что вчера была фотография вообще, и вот интересно, что дипломаты ливанские согласились фотографироваться с израильтянами, а представителей армии нет, и свидетельствует это о каком-то внутреннем конфликте. На что Орна говорит, нет, не знаю о таком конфликте, но действительно армия опасается, потому что вот этим армейским чинам, возможно, придется сталкиваться с Хизбаллой, а Хизбалла крайне негативно относится к любому контакту с израильтянами, и на них может распространяться какая-то такая вот, что называется, негласный приговор, смертный приговор. Ну и кроме того, надо не забывать, что для многих ливанцев очень сложно фотографироваться и публично входить в контакт с Израилем, потому что там до сих пор есть полный запрет на телефонные звонки с израильтянами. Вот я даже добавил, я знаю пример, что ученые не могут публиковать свои материалы в журнале, если знают заранее, что там будет публикация израильского ученого. Вот до такой степени. Вашила хона бисафошель давар анахно амурим лягели с кем битхуни. אבל האם הצדדים שוקלים נורמליזציה מלאה? מה צריך לעשות בשביל זה? האם יש את זה באופי, איפשהו בדרך?
3: אני חושבת שאנחנו די רחוקים מנורמליזציה מלאה ומיחסי שלום מלאים. יש לנו את הספוילר המרכזי שזה חיזבאללה כמובן. והשאלה הגדולה עכשיו איך מתמודדים קודם כל איתו. מבחינתה של ישראל זה הנושא המרכזי. הלבנונים גם בגלל כל אותם חוקים שנוגעים ליחסים עם ישראל וכו', נרתעים כרגע מנושאים של שלום ונורמליזציה, אבל הם כן מעוניינים להגיע להסדרי ביטחון טובים יותר. הנשיא אהרון מדבר על הסכמי הפסקת אש קבועים, בדומה לאלה שהיו ב-1949, ואני חושבת שהסיכוי להגיע להסדר ביטחוני סביר יותר ונוח יותר
0: מאשר להגיע לנורמליזציה מלאה.
3: כן, אבל זה סולל את הדרך להמשך, אתה יודע.
0: כן, תודה רבה לך, אורנה מזרחי, שתותך בתוכנית שלנו.
3: תודה.
0: Ну и последний вопрос я задал. Вот мы говорим про то, что должны подписать какое-то соглашение о безопасности. А где же нормализация-то? Как нам выйти на нормализацию? На что? Орна Мизрахи сказал, что, конечно, далеко до этого, и главное препятствие для достижения мира – это Хизбалла. Надо решить этот вопрос. В целом она рассматривает возможности достижения соглашения о безопасности, аналогичные тем, что были в 49-м году, как приемлемые, такие средние. Но это уже и прокладывает дорогу и дальше, возможно, до какого-то мира. Но главное, что по этой дороге надо идти. О переговорах с Ливанами, о ситуации у северного соседа мы говорили с Орной Мизрахи, ведущим экспертом Института исследований национальной безопасности АНСС, в прошлом заместителем главы Совета по нацбезопасности.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Нетаньяху завершил дачу показаний. Сегодня после 98 заседаний премьер произнес заключительное слово. «Это заканчивается после 10 лет ада, другого слова нет», — сказал он. «Теперь показания будут давать свидетели, и далее суд будет двигаться к вынесению вердикта». По закону вердикт должен быть вынесен до июля 28 года. Чтобы успеть, судьи заседают в самом плотном режиме, 4 дня в неделю. Со мной на связь выходит адвокат Алекс Шмерлинг, с которым мы обсудим все подробности завершившегося и начинающегося этапов. Здравствуйте, адвокат Алекс Шмерлинг.
4: Добрый вечер.
0: Так что, все, этап дачи показаний закончен? Нетаньяху больше не будет тревожить постоянными вызовами в суд?
4: Да, да. Важнейший этап в этом процессе пройден, я бы сказал, не просто важнейший, самый главный, самый важный этап. Вряд ли мы с вами сможем обсудить все детали процессуальные этого дела.
0: Главное, знаете, какая деталь меня интересует? Я правильно понимаю, что в связи с этим прошение о помиловании более не актуально?
4: Нет, вовсе нет, вовсе нет. Прошение о помиловании все еще актуально, и не исключено, что актуальнее, чем когда бы то ни было. Я бы не стал сейчас анализировать результаты и пройденного этапа, поскольку все разговоры об этом на сегодняшний день больше будут похожи на спекуляции. Как сказал бы Вольский, все понятно, но многое осталось неясным. Вот, поэтому я бы сконцентрировался, я бы сегодня позволил себе, так сказать, посмотреть на произошедшее и с высоты птичьего полета. Ну, всем понятно, я думаю, что нет необходимости объяснять, что этот процесс имел колоссальное общественно-политическое значение, прежде всего политическое. Поэтому очень многое, что из того, что происходило в зале суда, и в частности звучало из уст главного подсудимого, было не столько направлено адресатом сказанного были судьи, сколько корреспонденты, сидевшие в зале, и вся наша широкая и чрезвычайно многомудрая израильская общественность. Так вот, если взглянуть на прошедший этап, как я уже сказал, на макроуровне, то прежде всего я хочу поставить пятерку с плюсом израильской судебной и вообще правоохранительной системе, начиная от полиции, кончая прокуратурой и кончая судьями. Вообразим себе ситуацию: правящий монарх, то есть к суду привлечен правящий монарх. Он предстал перед судом. И более того, это не просто правящий монарх, это ситуация, в которой, если раньше когда-то монархи ходили с булавой, я не помню, что там у них в руках, скипетр и да, корона на голове, в наше время они разгуливают с ядерным чемоданчиком. Так вот, этого человека со всеми символами власти, присущими ему, которые он держит по праву, вот такого человека вызвали в суд. Он мало того, он туда являлся, ну, с большей или меньшей, с учетом ограничений военного
0: 98
4: положения.
0: 98 раз.
4: 98 заседаний должно было быть, из них немалая часть была отложена, сокращена, изменена. Но так или иначе, подсудимый этот, скажем так, коронованный подсудимый являлся в суд, он подчинялся всем правилам процедуры. Судьи не упали в обморок при виде этого скипетра, ядерного чемоданчика. И доводы на предмет того, что ему необходимо срочно бежать и улаживать мировой конфликт, мировой пожар, тушить, они были, принимались во внимание тогда, когда у этого было, были достаточно веские доводы, но по большому счету никто его только из-за этого в принципе от этой, скажем, очень неприятной роли подсудимого не освободил. Прокуроры делали свою работу точно так же, как если бы на этом месте, на этой самой скамье подсудимых сидел кто-нибудь другой. Ну,
0: то есть суд остался судом. Давайте так.
4: Суд остался судом, прокуроры остались прокурорами.
0: И Нетаньяху остался Нетаньяху.
4: Нетаньяху остался Нетаньяху, тем не менее, судебная система продемонстрировала она показала и продемонстрировала иммунитет против обаяния или страха перед властями придержащими. Поэтому я ставлю пятерку с плюсом.
0: Нет, все молодцы, только я одно не могу понять. Вот все-таки я хотел бы вернуть вас к вопросу о помиловании. Конечно, я мало представляю себе израильского политика, который в нынешней ситуации будет выполнять просьбы президента Трампа, как-то это перестало быть модным. Но при этом, при всем, в прошении о помиловании или в том тексте, который представил Нетаньяху, было сказано, что он занимается важными государственными делами, и нету времени отвлекаться на вот эту всю мелочь. Так сейчас же уже отвлекаться не надо, значит, и повода нет. Я правильно понимаю или нет?
4: Я не уверен в том, что вы говорите. Я не уверен, что это главный аргумент на самом деле в этом прошении о помиловании. Оно скорее зиждется на некой посылке о том, что половина населения страны и половина народа не одобряет этот процесс.
0: Ну, потому что у нас все судьи, все юристы, у нас еще все журналисты, все политики. Хорошо, что не все врачи. Это как-то оставляет, в общем, так сказать, какую-то перспективу.
4: И не все инженеры.
0: Это тоже, кстати, оставляет надежду. Значит, теперь намерены вызвать для дачи показаний бывшего юрсоветника правительства Авихая Мандельблита и бывшего государственного прокурора Шая Ницана. Кто еще там будет из таких любопытных фигур? То есть что громкого нас ждет-то?
4: Дальше процесс, я полагаю, покатится по накатанной дорожке. Я не предвижу там каких-то серьезных осложнений. В общем, для чего вызывают Мандельблита, тоже известно, поскольку линия защиты Бениамина Нетаньяху состоит в том, что в процессе принятия решений о привлечении его к уголовной ответственности были нарушены те или иные принятые, кстати, не всегда писанные нормы, такие, например, как получить разрешение, утверждение юрсоветника правительства, прежде чем будет выполнен там тот или иной шаг во всем, что касается расследования или уголовного преследования в данном конкретном случае премьер-министра. Я не думаю, что это, что вызов, кстати сказать, Мандельблита, это очень разумный и очень мудрый шаг, поскольку Мандельблит неоднократно высказывался на предмет того, что при всем при том, что он достаточно близко приближенная в прошлом Бениамину Нетаньяху фигура. Я думаю, что во всяком случае из тех интервью, которые так или иначе просачивались, не интервью, а высказываний Мандельблита, которые просачивались в прессу, основной сквозной мыслью всех его высказываний можно свести к следующему. Когда я увидел всю эту картину, я понял, что нет иного пути, кроме
0: как идти в суд. Последний вопрос, у нас просто 20 секунд остается. Значит, они хотят успеть до весны 2028 года, потому что судья Фридман Фельдман уходит в отставку, просто заканчивает свою каденцию. А ваш прогноз, успеют или нет?
4: Юриспруденция наука не точная.
0: Понятно. Ваш ответ был, в общем, весьма себе красноречив. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Об окончании дачи показаний премьера на суде по его уголовным делам мы говорили с адвокатом Алексом Шмерлингом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Выборы нового состава Палаты представителей США состоятся в ноябре, но уже сейчас проходят ключевые голосования по определению партийных кандидатов. Поговорим сегодня про самый большой еврейский город на Земле, про Нью-Йорк. Судя по всему, если не произойдет сюрпризов, он станет оплотом радикальных демократов-социалистов и по странному стечению обстоятельств антисемитов. Как это произошло? Спросим у Михаила Навахова, депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк. Депутат Навахов, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Михаил, приветствую вас.
0: Да. А Мамдани сделал ставку на поддержку радикальных кандидатов, таких как Клэр Валдес, Брэд Лендер и Дарьялиза Авила-Шевалье. Значит, он говорит, что вот он их поддерживает, и неожиданно, значит, все кандидаты Мамдани победили, а сторонники Израиля, наоборот, получили новый сигнал тревоги.
5: Ну, я бы сказал, что довольно ожидаемо. Ну, мы, естественно, мы надеялись на другие результаты. Конечно, хотелось бы, чтобы там Дэн Голдман, например, остался один из самых ярых защитников Израиля, демократов, очень умеренных демократов. Но
0: а он проиграл выборы... Брэду Лендеру, да.
5: Брэду Лендеру, который еврей, ну, знаете, как у нас говорят, self-hating Jew, да, то есть еврей, ненавидящий самого себя. Да, к сожалению, он проиграл, и, как и многие другие в Ассамблее, в Сенате штата и в Конгрессе. В общем, это говорит нам лишь о том, что, понимаете, нам, людям здравомыслящим, все время казалось, что с приходом Мамдани, ну, как бы люди поняли, что они ошиблись, выбрав этого мэра. Но тут мы понимаем абсолютно обратное. Люди, которые голосовали за него, настолько в него влюблены, что они продолжают голосовать за всех тех, кого он поддерживает. И давайте не будем забывать, что для своих собственных выборов, что в чем заключается, безусловно, гений, маркетинговый гений Мамдани, он поднял абсолютно новую волну избирателей. Это молодые такие хипстеры, которые вообще раньше никогда политикой особо не интересовались и не голосовали. И тут они почувствовали запах крови. Тут они почувствовали, что это в их руках, что они могут менять политическую повестку, что они могут выбирать своих лидеров. И в этом, конечно, безумная ошибка демократической партии, которая разрешила им, фактически разрешила социалистам, антисемитам захватить когда-то очень достойную демократическую партию Нью-Йорка. Сегодня Мамдани подтвердил лидерство этой партии. Он, по сути, сегодня Мамдани является абсолютным лидером. Не губернатор Хокул, не какие-то другие известные лица, а именно Мамдани является лидером демократической партии Нью-Йорка, которая теперь уже должна, я думаю, просто поменять название на социалистическую. Они так и называются, DSA, демократ-социалисты Америки, но давайте называть уже вещи своими именами.
0: Да, там на промежуточных, значит, этих праймерис, надо же понимать, что кандидаты избираются голосами там всего нескольких десятков тысяч избирателей, в общем, да, зачастую в безопасных, да, округах. И этот метод, по сути, да, позволяет относительно легко захватывать округа, наполняя Конгресс и местные органы власти радикальными представителями. Кстати, почти так же, как это делало движение чаепития для республиканцев, только в обратном, скажем так, в противоположном направлении. Вот это такая попытка изменить ДНК демократов изнутри. Насколько вообще она будет подхвачена избирателями? То есть, условно говоря, в Нью-Йорке же не только радикалы живут. Или если этот человек номинант от демократической партии, мы за него голосуем, и пусть мы куда более умеренные, пусть мы не разделяем вот всего этого навеса антисемитского и так далее, все равно будем его поддерживать. Я так понимаю, правильно?
5: Вы знаете, ну, это покажут выборы основные 3 ноября, и мои выборы тоже 3 ноября будут.
0: Да.
5: Мне, понимаете, я очень надеюсь, что люди проснутся, потому что мне кажется, что люди даже не до конца понимают, что произошло. Они не до конца понимают, что штат Нью-Йорк превращается в социалистическую республику Нью-Йорк. И на сегодняшний день ответ один, и не потому, что я сейчас агитирую за республиканцем, сам являюсь республиканцем, да, как многим может показаться, а потому что это единственный выход, единственный противовес сегодня осоциалистившейся демократической партии Нью-Йорка – это республиканская партия. Поэтому те евреи, которые, например, традиционно голосовали за демократов. Знаете, есть такие евреи, которые никогда не проголосуют за республиканцев. Вот им как-то надо сесть, подумать, взвесить и понять. Им помните, когда шашечки или ехать. Им,
0: а может быть, самым демократам тоже надо подумать и понять вообще, как бы они радикальные социалисты или уже они демократы?
5: Ну, смотрите, конечно, радикальным социалистам очень приятно прикрываться демократической партией. Да? Им приятно быть с большой партией. Поэтому я считаю, что если демократическая партия вообще хочет сегодня выжить, мы сейчас говорим про Нью-Йорк, да? Не везде такая ужасная ситуация, то ей необходимо отделиться от социалистов. Типа, ребята, знаете что, вы отдельно, ваша партия отдельно, а мы, демократы, все-таки отдельно, потому что это настолько вышло из рамок демократической партии. Это другая партия, по сути. Это абсолютно другие запросы, это абсолютно другой принцип, это другая логика, это другие люди. Это не демократическая партия больше, поэтому давайте не надо притворяться, что это часть демократической партии.
6: Ну,
5: это
6: просто для нас...
5: Если демократы хотят спасти свою партию, если они хотят ее спасти, ради бога, пусть продолжают, так сказать... прислуживать левым.
0: Да, просто для наших слушателей скажу, например, там вот победила Дарья Лиза Авила Шевалье, она победила ветерана Конгресса Адриана Спаята. Да, значит, в прошлом она перешла в ислам, а вот вместе с переходом в ислам она получила и вот все эти взгляды на Израиль, а вышла протестовать против 7 октября, 9-го. Заявив, что она предчувствовала грядущий геноцид. Вот так, что просто вот ни у кого не возникало никаких сомнений.
5: Редкая сволочь.
0: Да. Геноцид предчувствуем. А последний вопрос, немножко в сторону, но мы сейчас будем говорить про Мундиаль у вас в Нью-Йорке. Что же он как бы проходит? Как чувствуется вообще?
5: Чувствуется по диким пробкам совершенно.
0: А видите, у вас болельщики, у нас ультраортодоксы. В общем, у каждого свое. У нас сегодня тоже страна.
5: Не, ну, конечно, чувствуется. Все спортбары вывесили флаги разных стран. Вот у нас тут один деятель не смог отличить флаг Сербии от флага России. Они похожи, но у них по-разному расположены цвета. И возмущался тем, что как же так? Почему флаг России вывесили? Это был флаг Сербии на самом деле. Вот. Нет, конечно, это чувствуется, конечно, так сказать, видно перевозбужденных болельщиков и так далее, но для меня все-таки спорт под названием политика имеет превалирующее
0: как бы, У вас выборы, я это прекрасно понимаю.
5: Да, поэтому я вчера, не спал до 2 часов ночи, наблюдая за тем, что происходит, и, конечно, скупая мужская слеза катилась по щеке, хотя я понимал, что это произойдет, но я, наверное... Но мы не думали, что вот до такой степени. То есть это полный захват Демпартии социалистов.
0: Полная победа Мамдани. Ну что ж, будем надеяться, что умеренные центристы как-то возьмут себя в руки и схватятся за голову. Спасибо за участие в нашей программе. О нерадостных новостях предвыборной кампании в США мы говорили с Михаилом Наваховым, депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорк.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Ах, подходит к концу второй круг группового этапа чемпионата мира по футболу. Уже известно, что Германия, США, Мексика и Аргентина досрочно вышли в стадию плей-офф. А вот что с другими, пока не все так ясно. Поэтому давайте обсудим дела футбольные со спортивным обозревателем Львом Гениным. Добрый вечер, Лев.
7: Добрый вечер.
0: Мы вчера там все болели за Узбекистан, а они проиграли 5-0 от Португалии. Это было ожидаемо?
7: Ну да, Узбекистан одна из самых слабых команд, которые даже слабее там таких южно-латиноамериканских команд, как Гаити, Панама. Просто по игре я смотрел, они действительно, ну, с трудом там какие-то, там 2-3 момента, и то игры нету, очень много неточностей команды, в общем-то. Разочаровало даже немножко, потому что как-то надеялись, что она покажет. И никто не ожидал, что они там выиграют Португалию, но хотя бы... Чтобы
0: достойно хотя бы, да.
7: Да, более, да. Кстати, Франция и Норвегия тоже обеспечили себе уже место.
0: Там непонятно, кто первый, кто второй, поэтому их еще нет в сетке.
7: Да, вышли уже в следующий круг, да. Ну, как ожидаемо.
0: Это правда. Вот Англия с Ганой вроде тоже, получается, обеспечили практически.
7: Практически, да. Англичане, кстати, после того, как они сыграли, на мой взгляд, лучшая игра до сих пор была Англия и Хорватия. Вчера они разочаровали.
0: Это правда. Вчера как-то не пошло.
7: Да, и где-то не было, не хватило творчества у них, чтобы как-то этот бункер ганский взломать. Ну, вообще, мало очень творческих игроков таких. Может быть, кроме Месси и молодого испанца Ямаля уже не осталось таких кудесников мяча. Все стало намного более прагматично.
0: Ну, видите, забег есть. Мбаппе молодой, соответственно, Месси и Рональдо.
7: Немножко, немножко другая функция, другой уровень. Я смотрю на это своими глазами, естественно, но я не вижу Мбаппе как вот такой вот прям вот виртуоз. Он, да, очень быстрый, очень техничный, с хорошим ударом со всех ног, но немножко другой игрок.
0: Это правда, да. Дриблингом он не обладает все-таки. Он вот бьет, но зато как бьет.
7: Сборную он играет лучше, чем в клубе. Редко, как правило, игроки показывают лучший футбол в своих клубах.
0: Он не вовремя ушел из своего родного клуба, из ПСЖ, и тем самым пролетел мимо двух лиг чемпиона, которые они взяли. Вот буквально, не дождался.
7: Может быть, они бы и не взяли, потому что он, в общем, игрок достаточно эгоистичный. Иногда это хорошо, но та система, которую выстроил Луис Энрике, я не думаю, что он подходил под эту систему. Но мы как-то ушли в сторону.
0: Да, но сегодня, сегодня прямо 6 матчей, если я правильно понимаю, потому что начинается третий тур, там обе игры в группе будут одновременно проходить, соответственно, Канада, Швейцария, Босния, Катар, а ночью, собственно, Шотландия, Бразилия, Марокко, Гаити, а потом еще Чехия, Мексика, ЮАР, Корея. Ну, все равно, мне кажется, интереснее вот Канада, Швейцария, на мой взгляд, самое интересное, и Шотландия, Бразилия, возможно. Вот
7: Шотландия, Бразилия, не думаю, что шотландцы просто, очень слабая команда, очень неинтересная. Кроме там пресловутого боевого духа и борьбы.
0: Навес удара.
7: А Швейцария, Канада, вы уверены, что это футбол?
0: Вы знаете, вот это, кстати, да, это скорее похоже на хоккей, но при этом канадцы мне очень понравились, они прямо вот, видимо, у себя дома, родные стены, они прямо бегают и играют, а Швейцария, которая в последние годы, наоборот, показывает класс такой. Я их, конечно, всегда называл первой сборной Албании, но сейчас уже там выходцев из этой страны куда меньше, но и футбол стал менее, скажем так, какой-то интересный. Так что я не удивлюсь,
7: На этом чемпионате они не очень показали себя. Канада, кстати, не забудем, что их лучший игрок, Дэвис, игрок Мусской Баварии, не играет, он травмирован.
0: Ну да, но играют они.
7: Звезда канадского футбола.
0: Да, но играют они действительно от души, играют красиво. Да, но
7: опять те команды, с которыми они играют, не являются показателем, потому что очень много слабых команд, неинтересных, поэтому
0: Но с другой стороны, смотрите, ни одного почти сюрприза пока. Вот по тому раскладу, который мы видим, в прошлом чемпионате было как-то больше сюрпризов, мне кажется. А здесь. Плюс-минус, ничья, не проигрыш.
7: Да, такие, в общем-то, более-менее ожидаемые результаты пока, во всяком случае. Вот результаты сборной Уругвая немножко, 2 ничьи, если испанцы их обыграют, они не выйдут в следующий круг, что, в общем-то, будет считаться определенным сюрпризом.
0: Да, там Кабо-Верде прямо достойно выступили. Если уж говорить о какой-то маленькой сборной, на которой, можно сказать, открытие турнира, это как раз Кабо-Верде.
7: Но опять это не потому, что они такие сильные, а потому что противники такие слабые.
0: Но Уругвай.
7: Уровень футбола, опять мы возвращаемся, иногда есть результаты интересные, драматические матчи на футбол, действительно уровня низкого, кроме некоторых моментов сборной Франции, опять Англия, Хорватия, Швеция, Голландия была прекрасная игра, а все остальное, в общем-то, такое снотворное. Довольно скучно, на мой взгляд.
0: Тем более, что происходит ночью, если иногда снотворное может быть в этом случае и не самое плохое. Ну что ж, с 1-16 начнем более пристально смотреть или с 1-8?
7: К 1-8, конечно, уже будет. 16 опять будет много случайных команд.
0: Но все равно смотреть будем.
7: Система, она к этому подталкивает.
0: Спасибо за участие в нашей программе «Дела футбольные». Мы обсуждали с спортивным обозревателем Львом Гениным. На этом, собственно говоря, все. В подготовке программы принимали участие продюсер Алексей Демченко, редактор Людмила Ермакова и звукорежиссер Нати Бланкет. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и аккуратно там на дорогах.

0: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
0: Меня зовут Давид Таубкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

Ган Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Ган Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С большим удовольствием в очередной раз встречаюсь в эфире родного и любимого радио. С вами Таня Барская, Моше Москович и радио Канрека желают всем хорошего дня, настроения, исполнения желаний и в данном случае, конечно, музыки. Ее будет достаточно, и сегодня тема, которая свяжет все упоминаемые и интересные, надеюсь, для вас композиции, написанные в разное время, уже в разные века, в разных странах и на разных языках, это кавер-версии, это перепевки, ремиксы, ремейки. Есть разница в том, что я сейчас перечислила, но главное, что это не оригинальное исполнение, и я уверена в этом, не самые худшие исполнения в мире. И потому, если это покажется вам знакомым, я буду рада. Знакомые и незнакомцы можно назвать так все, что вы услышите сейчас, потому что есть очень и очень интересные версии того, что было когда-то написано. И написано подчас очень и очень давно. Оставайтесь с нами, радио Канрека ждет вас.

Что касается этой композиции, которая открыла наш сегодняшний эфир, то Энди Уильямс, прекрасный исполнитель, на мой взгляд, был не первым для этой композиции, но в его устах и благодаря его чудесному голосу она звучит потрясающе. Она настолько хороша была, что очень многие коллективы, которые даже не поют, но играют только обработки, разумеется, делают аранжировки и инструментально подают все известные на свете композиции, такие как, например, коллектив The Ventures, замечательный. Я думаю, многие из вас, по крайней мере, могут себя назвать знатоками музыки, поклонниками, в частности, поклонниками группы Ventures, которые подарили нам с вами в разное время очень и очень красивые обработки разных композиций из разных совершенно жанров. Они тоже играли эту мелодию в частности. Следующее. Тут просто самый настоящий твист, родом из Советского Союза. Он благополучно переехал и в другие страны, в данном случае во Францию. Ингрид.

Вот так. Ну что, давайте продолжим. Следующая композиция. Ой, как много же ей лет. С одной стороны, нас просто относят с вами в другие времена. И с точки зрения истории, с точки зрения географии, когда Стамбул еще назывался Константинополем. Да, вы помните, о какой песне идет речь? Она действительно хорошо многим известна из вас. Песня десятилетия уже. Эту песню исполняют на разных языках, исполняют очень разные певцы или коллективы, потому что она очень хороша. Предлагаю вам услышать русскую, одну из нескольких существующих версий. Александр О'Шеннон в эфире.

На разного рода вокальных конкурсах, вроде конкурса, который существует уже во многих странах, и называется конкурс «Голос», «Войс». То же самое происходит и в России. Все, что исполняется так или иначе, это кавер-версии, потому что обычно, конечно, там не поют песни, которые написаны исключительно под того или иного начинающего исполнителя. Обычно все-таки это только начинающие исполнители, они выбирают что-то хорошо знакомое из разных жанров, от народных песен до хард-рока, и пытаются показать свой голос, свои возможности, свои связки и так далее. Дальше вы знаете, что происходит, есть жюри, и есть слепые прослушивания, дальше те, кто прошли в другой уже тур, и далее их ждет работа с их тренером, с членом жюри, ну и, соответственно, победа, либо, по крайней мере, их замечает и публика, и, конечно, профессионалы. Очень много интересного, кстати, можно услышать там, действительно отметить для себя. Я так и делала, и с большим удовольствием иногда пересматриваю просто в интернете определенные номера. Действительно, есть, они того стоят, эти ребята, разного возраста, кстати. Одно из необычных совершенно исполнений знаменитой композиции группы «Eagles» «Отель Калифорния» прозвучал как раз в российской версии проекта «Голос» последнего сезона Нана Хатлоу.

Вот такая интересная версия, плавно переходящая в рэп, в чтение рэпа. Ну, интересно, на мой взгляд, действительно. Следующая кавер-версия родом из Израиля. С одной стороны, оригинал ее живет во Франции, во всех отношениях ее исполнитель живет во Франции, написал песню. Он же «Я уже видел себя». Так назвал эту знаменитую свою песню Шарль Азнавур. В принципе, несколько, можно сказать, и песню о его жизни. И о жизни тех молодых, достаточно самолюбивых и уже видящих себя в успехе и свои имена на афишах, но когда все это только-только пока в перспективе. «Я уже видел себя», вы узнаете сейчас эту песню в исполнении Ави Толедана «Раити Тацми».

Следующая песня берет свое начало в 1957 году, когда на экраны вышел фильм «Любовь и мода». Именно там Джордж Марьянович, и не только он, тогда в его стране исполняли эту песню, которая на языке оригинала называется «Маленькая девочка». В русской версии есть, например, такая. Александр Серов.

Италии, и где этот кавер уже исполняется, причем исполняется Адриано Челентано и Минной Мазини, называется «Амами». «Амами» на самом деле это песня и Дана Райхеля, его проекта, и называется «Магалим», песня из Израиля.

Следующая композиция знакома даже включая мир фигурного катания, где использовалась это, именно эта песня. Я объясню чуть позже, если вы сами не вспомните.

«Трудам ковбоя нет конца», так называется эта композиция 70-х годов, которую впервые исполнили Сонни и Шер, дуэт знаменитый Сонни и Шер, и потом она, эта композиция, была выпущена на сингле 72-го года, была очень популярна уже тогда в 70-х. В общем, интерес к ней не ослабевает до сих пор, потому что ее играют и поют все вновь и вновь. Она входит так или иначе в качестве музыкальной темы либо в сериалы, либо в кинофильмы. Более того, интересно, что в Советском Союзе, как и многое хорошее, она стала пользоваться большой популярностью в качестве кавер-версии. Вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня» выпустил миньон с той же самой песней. Более того, они пели еще и на английском это дело. Вот, а на ярлыке пластинки даже было указано как «Песня о ковбое» Сонни и Шер, и имело место быть. А что касается фигурного катания, Игорь Бобрин в конце 70-х, в начале 80-х этот номер, под который танцевал он в одежде ковбоя, все как следует тому быть, это принесло ему просто международную известность. Замечательный российский фигурист, одиночник Игорь Бобрин, если вы помните, а если нет, очень советую присмотреть, приносит большое удовлетворение, когда смотришь этот удивительный красивый номер. Следующая песня, она появилась в Советском Союзе, и я напомню вам исполнителей, но мы слушаем кавер-версию. Это Александр Олешко и Нонна Гришаева.

Эдуард Хиль и Людмила Сенчина исполняли эту песенку, которая называется «Шутка». Такая веселая, легкая. Думаю, вы вспомнили ее не хуже меня. Следующая песня принесла Израилю первый раз к тому моменту. Это был 1978 год. Первое место на конкурсе Евровидения. Это была песня «Абаниби» в исполнении Цара Коэна. Песня тогда заворожила очень-очень многих и стала очень быстро распространяться в других странах, кроме как в нашей, которая просто эту песню очень любит до сих пор. Я одна из тех, кто эту песню обожает. Там речь шла о таком запутанном языке, зашифрованном языке. В разных странах он называется по-разному, когда за слогом мы прячем часть другого слова и так далее. Так, например, если в данном случае в песне этой поется «Абаниби обо эбе обо табах», это означает на иврите «Ани оэв отах» – «Я тебя люблю». Вот одна из версий, она не единственная, песни «Абаниби» на другом языке.

1980 году у шведской группы ABBA вышла пластинка, где первым синглом шла именно эта песня. Случилось это 21 июля 1980 года. Эта песня стала одной из самых лучших в истории этой группы. И первоначально эта песня называлась «История моей жизни». Это факт. Она была написана в соавторстве Бьорном Ульвиусом и Бенни Андерсоном, двумя солистами этой группы. Основную вокальную партию этой песни исполняла Агнета Фельдског, еще одна участница этого квартета. Ну, а как предполагают, текст был отражением развода пары Ульвиуса и Фельдскук, соответственно, который произошел год за год до написания песни. Правда, один из авторов это отрицал, тем не менее, песня «Победитель забирает все» живет до сих пор, в данном случае живет в исполнении Мирей Матье.

Знаменитая «Делайла» в данном случае мы ее слушаем в исполнении Дуду Фишера. Хотя, конечно же, эта песня в первую очередь из репертуара Тома Джонса. Песня 68-го года, написанная Барри Мейсоном.

Драган Стойніч в нашому ефірі. Ви, я думаю, узнали довольно легко в этой песне на другом языке. Goodbye, my love, goodbye, Демиса Русоса, конечно же. Интересно слушать и пытаться для себя понять смысл песен, но в данном случае есть какие-то слова, которые наш слух выхватывает совершенно точно. Следующая песня родом из Бразилии. Ее текст, разумеется, он был тогда написан на португальском языке. Все это появилось благодаря сначала литературному произведению «Капитаны песка», потом фильм «Генералы песчаных карьеров». И исполнитель, собственно, и автор этой песни, как и многих других музыкальных тем к фильму, им стал Дориваль Кайми. Он же сыграл одну из второстепенных ролей в том фильме. И, конечно, песня эта, безусловно, запомнилась. И в Советском Союзе первыми исполнителями на русском языке стал квартет «Аккорд».

Мы завершаем наш этот час кавер-версии великолепной, как и многое из того, что он делал. Он много пел не своего, не писали для него вот так часто, но из того, что он делал потрясающие композиции. Джо Кокер, «Лихорадка», «Fever».

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Сорренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерлоу» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, гитары, гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована. Очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерлоу». «Мизерлоу» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через три года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки. Это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. «Мизерлу», который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием «Уд», и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из «Криминального чтива», из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял Мизерлю совершенно в разных жанрах, в разных темпах, аранжировки, все было настолько разным, но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о Мизерлю с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет Мизерлю.

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мами Блу. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет. Слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мария и его оркестры, Хулио Иглесиас, Лос Поптопс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate квартет, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поптопс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое, хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья, первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Лос Поптопс стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Мами Блю» в переводе вокалиста из группы «Лос Поптопс» «Мами Блю» с буквой «Н» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню.

1969 год. Это песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек – это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes. «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «Девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы истории припева «Гвантанамера», «Гуахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гуахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот это крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. «Гвахира Гуантанамера» – девушка, крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен. «Гвахира Гуантанамера»

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня «За два сольди», «Канцони де два сольди». Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале «Сан-Ремо». Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Карина Раньери исполнила эту песню, и, как говорят в таких случаях, на утро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего два гроша.

0: вздохнуть заставит хором о твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис, второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: поет хороший друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки: «Центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967-м. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других музыку к песне «Иван Борис». И я, вы, конечно, ее помните. Написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Мария Лафоре» в ее исполнении стала классической. И, конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

In other words, вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, In other words, в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Коновер speaking. Говорит Уиллис Коновер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте Конрека, не пожалеете.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Перекроем и не призовемся». Ультраортодоксы протестуют на основных трассах страны. Доколе? Спросим у раввина Александра Хаята. Баш на баш. Политики Израиля обсуждают сделку Нетаньяху с религиозными партиями. Обсудим и мы с Анной Раева. Ливанский пилот. В Швейцарии продолжаются переговоры между Израилем и Ливаном. Подробности узнаем у Орны Мизрахи. Показания дал. Нетаньяху завершил дачу показаний по его уголовным делам. Что дальше, нам расскажет Алекс Шмерлинг. Кружок Мамдани на праймериз демократа. В Нью-Йорке побеждают сторонники антисемитского мэра. Победят ли они на парламентских выборах в ноябре? Поинтересуемся у Михаила Навахова. Круги Мундиаля. В Северной Америке завершается второй круг группового этапа чемпионата мира по футболу. О раскладе сил поговорим со Львом Гениным.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Десятки тысяч протестующих, тысячи ортодоксальных водителей участвуют в масштабной акции протеста против призыва харедим и против ареста ортодоксальных уклонистов. Впрочем, отношение ортодоксальных политических кругов к демонстрации неоднозначно. Например, издание партии «Агудат Исраэль» «Амудия» вышло с заголовками «Нельзя молчать и встанем все как один». А газеты «Ятед Нейман» и «Адерах», издание партии «Дегеля Тора» и «Шас», напротив, почти не упомянули об акции. Тем не менее, поддержку акции выразил старейший член Совета мудрецов Торы партии «Шас» раввин Моше Майя. В интервью радиостанции «Коль Барама» он сказал: «Тот, кто не протестует против унижения мудрецов Торы, тому нет места в будущем мире». Итак, о том, как нам относиться к массовой демонстрации уклонистов и их сторонников, спросим у раввина Александра Хаята. Рав Хаят, добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, взаимно. Предлагаю для начала послушать отца погибшего солдата Хагая Лабера. Давайте послушаем.
3: איך יכול להיות שיעמדו היום אלפים ויחסמו שזו אלימות מהסוג הנחות ביותר, המגעיל ביותר? איך יכול להיות?
1: Как может произойти, что сегодня тысячи людей будут перекрывать трассы? Это самый отвратительный вид насилия. Сейчас идет война, женщины не выдерживают. Родители отправляют своих детей и становятся родителями павших. Мои сыновья-офицеры говорят, что не хватает людей. Никто не преследует мир Торы. Мой сын Йонатан до того, как погиб, учил Тору. Преследование мира Торы – ложь. Вот что говорит Хагай Лобер, отец погибшего солдата. Прокомментируйте.
2: Ну, я не знаю, почему он так говорит, потому что преследование мира Тора – это совершенно не ложь, это то, что происходит. И почему-то, когда это все происходило именно с другой стороны, когда каплонисты перекрывали дороги, жгли костры и разбивали машины, проявляли насилие в любом другом его проявлении, почему-то мы не слышали этих голосов. Это все манипуляция, но я хочу сказать очень простую вещь. То, что сегодня происходит в Израиле, еще совсем недавно казалось невозможным, просто невозможным. Почему? Мы живем в еврейском государстве, это важно понимать. В государстве, которое существует потому, что есть Тора, потому что есть завет между Всевышним и еврейским народом. И именно в этом государстве сажают в тюрьму людей за то, что они учат Тору. Ни в Иране, обратите внимание, ни в Сирии, ни в Египте, во всем мире только в одном месте сажают людей за изучение Торы, и где это? В Израиле. И это полное сумасшествие.
1: Да, значит, ну, во-первых, я вам скажу сразу, что, конечно, и люди выступали против демонстрации на Каплан.
2: Михаил, я Михаил, я хочу объяснить, эта тема очень глубокая. Не надо сводить все к закону о призыве, это гораздо глубже. Скажите мне честно, кто 2000 лет изгнания сохранял еврейскую идентичность? Кто передал ее нашим детям и внукам? Самые тяжелые времена именно харедим. Не было никакого религиозного сионизма. Продолжали хранить Тору и жить ею.
1: Тогда мне объясните.
2: Мы об этом говорили не раз.
1: Тогда объясните, почему учащимся Ишивот Эсдер вязаным кипом не мешает службе учить Тору? У них тоже есть претензии к армии. Вот недавно они отказались, например, отправлять своих выпускников в бронетанковые войска, потому что там девушки в танках, да? Ну, обсудили, что-то там исправили. Но у никого даже языка не поворачивается отказаться от призыва из них.
2: еще немного, и увидишь, что религиозный сионизм тоже откажется посылать своих солдат, как они отказываются их сейчас посылать в танковые войска. Но я хочу сказать, что именно Харидим продолжает хранить Тору и житею. Когда Бен-Гурион, еще не было религиозного сионизма, когда Бен-Гурион объяснял миру, почему евреи имеют право на эту землю, и он не говорил про танки и самолеты. Он говорил про нашу историю, о нашей связи с этой землей Торой. Потому что если нету этой связи с Торой, мы должны отсюда все встать, мы оккупанты, мы захватили эту землю, у нас мы ничем не отличаемся от любого другого народа, который пришел и заявил права на чужую территорию. Здесь жили арабы, и мы пришли сюда, и мы захватчики. Если у нас нету Торы и связи с Богом Израиля и Торой.
1: Ну, я понимаю, то есть, в общем, если да. Хизбалла захватит наш север, вы говорите, если нигде, кроме... Послушайте, нету, подождите. Подождите, вы говорите, что нигде, кроме Израиля, не преследуют тех, кто учит Тору. Ну, вот захватит Хизбалла север, можно будет там учить Тору. Ну, по логике так-то получается. Потому что армия, в общем, сама себя, страна сама себя
2: но не защитит. Что получается? На сегодняшний момент факт, что единственное место в мире, не Иран, с которым мы воюем, а Израиль сажает в тюрьму за изучение Торы. Да, армия необходима. Да, мы благодарны солдатам, которые защищают страну. И то, что харидим не идут в армию, это на самом деле не надо с этим связывать. Во-первых, сама армия в этом не заинтересована, хотя она публично об этом говорит.
1: Армия заинтересована, армия как раз об этом публично говорит.
2: Я Министерство обороны.
1: Но подождите,
2: я знаю людей, которые курируют этот вопрос. Михаил,
1: хорошо, давайте дальше. Давайте двигаться дальше. Все-таки вопрос у нас
2: есть, который мы не можем
1: пройти. Мы слышим то, что говорят.
2: Могли бы вернуть еврейский народ на эту землю, но не смогли бы.
1: Но они вернули. Михаил. Они вернули между тем. Говорят, что слоган «умрем, но не призовемся» поддерживают сотни экстремистов. Как это вообще сочетается с десятками тысяч участников протеста сегодня?
2: Это не экстремисты, это люди, которые хотят, чтобы им дали изучать Тору. А их арестовывают, преследуют, их пытаются сломать и заставить жить по чужим правилам. И знаете, что меня больше всего меня тревожит? На самом деле меня тревожит очень важный акцент. Мы начали относиться к харидим так, как мир относится к евреям. Мы не хотим их слушать, мы не хотим понимать их позицию. Мы заранее решили, что они виноваты. Нет денег — виноваты харидим. Проблемы в армии — виноваты харидим. Социальное напряжение — опять виноваты харидим. Разве такие так с столетиями не говорили про евреев?
1: Подождите, евреев, но с другой стороны, нет. Посмотрите, у вас сегодня есть коалиция, с которой вам легче договариваться. Если, например, опросы не врут, и следующее правительство будет состоять из нынешней оппозиции, то лучше-то не будет, может быть, имеет смысл как раз договариваться с теми, кто вас слышит?
2: Послушайте, если не будет, Тора говорит совершенно ясно. Земля Израиля не принадлежит нам автоматически. И вот даже в книге «Дворим» сказано, да, что будете жить на этой земле, если отвернетесь, потеряете ее. Да, армия может защитить границы государства. Но Тора учит, что сохранение земли зависит только от не только от военной силы, а от связи. Если не будет Торы, не будет что защищать. Все должны сейчас выйти на эту демонстрацию, потому что речь идет о сохранении земли Израиля. Вы понимаете? Если не будет здесь харидим, здесь не будет никого. Все вернутся в свои страны исхода.
1: Нет, почему? Они будут, вы же говорите, что это лучше, говорите, там никто никого не преследует, хотя я не знаю, кто здесь преследует.
2: Я вам цитирую.
1: У меня вопрос последний.
2: Тору еще никто не отменял. И в ней написано в Дворим, как народы, которых Господь уничтожает перед вами.
1: Так изучают. У нас в школе изучают Тору. У нас в школе изучают Тору. У нас вязаные кипы изучают Тору. У нас многие ортодоксы. У нас многие ортодоксы, например, последователи Любавического этого рэба, значит, соответственно, из Хабада, служат. Ортодоксы не мешают,
2: да,
1: не участвуют.
2: О чем вы говорите? Ортодоксы служат мои дети
1: много
2: в армии, меня двое сыновей в армии.
1: Да, так нормально же, не мешает, не стали они хуже стать знать
2: так
1: Тору. Последний вопрос.
2: Служат. Я говорю, что проблема надумана.
1: Понятно, да.
2: Специально инициируют и манипулируют сознанием людей. Это самая лучшая манипуляция, я же вам говорю.
1: Как если надумано, так может не стоит перекрывать дороги так вот евреи, таким
2: так,
1: образом.
2: Так вы же сами
1: последний
2: не
1: вопрос.
2: Вы не понимаете. Вы говорите, мы учим Тору и не помните ее.
1: Последний вопрос. Позвольте вам задать последний вопрос. А мы будем просто еще обсуждать этот вопрос в рамках программы. Но вот тут говорят, что ортодоксы договорились с Нетаньяху об обмене. Они проголосуют за политический формат комиссии по расследованию 7 октября, а в ответ на это получат освобождение от ареста вот этих уклонистов. Как вам кажется вообще, вот ну, такой размен, он принципиальный, он идеологический, он о чем вообще говорит?
2: Он говорит только о том, что сегодня харидим вынужден использовать любые методы, чтобы освободить своих еще ботников, тех людей, которые учили ТОР, которые сидят в армии. И если этого не произойдет, весь Израиль в опасности, никто здесь не останется. Я вам говорю, это абсолютно серьезно. И это не просто опасность, это не просто мои угрозы. Это то, что написано в ТОРе. Без армии трудно защитить страну. Без ТОРа ничего не будет, ничего будет защищать.
1: Понятно.
2: Я думаю, каждого, откройте глаза, посмотрите,
1: значит,
2: что
1: значит, мы можем не узнать, что произошло 7 октября. Главное, чтобы братья. Никого не арестовали. Харитим это понятно.
2: Это наши братья, это часть
1: это братья,
2: народа.
1: Абсолютно. И как братья...
2: Им не нужна ненависть, им нужна справедливость.
1: Как братья, понимаете? Я надеюсь, что как братья плечо к плечу встанут и вместе будут защищать страну.
2: Они защищают. Тем, что они учат Тору, они сохраняют эту землю. Я же вам говорю, нечего
1: спасибо.
2: Будет защищать.
1: Спасибо за участие в нашей спасибо программе.
2: Опомнитесь и вернитесь.
1: Обязательно. О сегодняшней масштабной акции ортодоксов против арестов уклонистов я говорил с раввином Александром Хаятом.
2: Спасибо, Михаил.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну вот практически продолжим эту тему, которая была в моем последнем вопросе. Вчера премьер встретился с руководством ортодоксальных партий, согласовал пакет законопроектов, которые будут приняты до конца каденции. Согласно публикациям СМИ, ортодоксы отказались от требования принимать закон о яслях, но хотят получить утверждение основного закона об изучении Торы и приостановку арестов уклонистов. В ответ готовы поддержать продвижение закона о создании политической комиссии по расследованию 7 октября и закон о разделении полномочий юрсоветника. Такой вот предвыборный ченч получается. Кстати, о выборах вчера же заместитель председателя Багаца, он же глава ЦИК Ноам Сольберг, сообщил о 7 условиях, в соответствии с которыми могут быть перенесены парламентские выборы. Все это обсудим с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Маариф». Добрый вечер, Анна.
4: Добрый вечер.
1: Сегодня коалиция сняла все свои законопроекты с повестки дня пленарного заседания, потому что ультраортодоксальные партии хотят, чтобы их собственные законы были приняты в первую очередь, прежде чем они начнут голосовать за законопроекты коалиции. Неужели недоверие дошло до такого уровня? И сразу вопрос, а коалиция ортодоксам верит?
4: Ну, во-первых, начнем с того, что формально ортодоксальные партии, они уже, в общем, не очень-то коалиция. Да? Мы прекрасно помним с вами эту предыдущую серию этой коалиционной драмы, даже, может быть, одну перед предыдущей, когда в знак протеста против не принятия, не продвижения закона о призыве, ну, было это уже достаточно давно, да, ортодоксальные партии практически вышли сначала из правительства, потом как бы из коалиции, то есть, в общем, по большому счету, уже в тот момент они декларировали, что автоматически у них нет коалиционных обязательств перед Ликудом, перед его оставшимися коалиционными партнерами, они такие вольные стрелки. Да, то есть, по сути, это немножко такая стала игра без правил, да, точнее, правила стали не коалиционные, правила стали другие. То, что сейчас происходит, на самом деле понятно, что вокруг этого очень много популизма и политики с обеих сторон, и поэтому, ну, если отделить зерна от плевел, да, и оставить, скажем так, в сухом остатке то, что происходит, все стороны, да, они понимают, что, в общем, выборы уже вот-вот. То есть понимать-то даже нечего, они действительно вот-вот, как бы, как ни крути, да, в общем, в принципе.
1: То ли вот-вот 20 поэтому... октября, то ли вот-вот 27-го, да.
4: Ну да, это уже такие, да, технические нюансы, которые даже смешно говорить, как о каких-то там досрочных или недосрочных выборах. Выборы уже за углом. Поэтому каждая сторона пытается максимально использовать это время для того, чтобы получить максимально, возможно, в этих обстоятельствах результат. Как правило, вы понимаете, что чем ближе к выборам, тем у коалиционных партнеров, такой главной партии, да, так сказать, коалиционной составляющей, которая является Ликуд, у них меньше инструментов, рычагов давления, влияния, понимаете,
1: ну,
4: коалиция,
1: да.
4: Вообще политика это не семья, да, коалиция это не любовь.
1: Это коммуналка.
4: По любви, да, это коммуналка, это такая, так сказать, брак такого по расчету, что называется. Поэтому обычные, в общем, инструменты давления на коалиционных партнеров, такие легитимные, принятые не только у ультрадоксов, а вообще у любых политиков, это инструменты манипуляции давления. Да? Если ты мне не дашь этого, то я не поддержу тебя в этом. Да? То есть нужно доказать твоему партнеру, что ты ему взаимовыгоден. Да? То есть он не просто делает тебе одолжение какое-то, ты не просто требуешь или просишь, ты представляешь собой, собственно говоря, какую-то собственную ценность, а иногда даже угрозу. Ровно это и происходит сейчас между ШАС и Ярута Тура, с одной стороны, да, и не Ликудом с другой стороны. Понятно, понимая, что в отсутствие закона о призыве ШАСу и еврейству Торы нужно гасить пожары, что называется. Да, с их точки зрения этих пожаров, конечно, немало, да, это и экономическая составляющая, да, которую даже сейчас не будем говорить, чтобы не тратить время.
1: Ну, если оставили на потом,
4: острее,
1: да.
4: А да, вот... Сейчас гораздо острее стоит вопрос, действительно, ареста. Ареста, которому могут подвергнуться там не какие-то абстрактные, да, отдельно взятые единицы. Да, в принципе, это, в общем, стало массовой проблемой. Таких уклонистов десятки тысяч, нужно это понимать. Да, это действительно очень-очень много людей. И поэтому и для них это не просто, понимаете, да, есть разница между, скажем так, давлением для того, чтобы провести какой-нибудь популистский законопроект, да, какой-нибудь, там, не знаю, утвердить какие-то очередные, там, допустим, там, подарочные купоны к праздникам, как любит делать партия ШАС, для того, чтобы еще вот немного порадовать своих избирателей. Было...
1: Важнее освободить своих братьев, но как сказал здесь, вот, да, раввин Хаят.
4: Дело, да, это действительно... что называется на иврите «боэр», да, то есть это горящая для них проблема, потому что практически чуть ли не в каждой семье есть такие молодые люди у харидим, у ультраортодоксов, которые могут выйти на улицу, а вернуться уже не домой, а в военную тюрьму.
1: Но, да, с другой стороны, обмен на голосование за политическую вот эту комиссию по расследованию, да, 7 октября.
4: Потому что это то, что важно Нетаньяху и Ликуду.
1: Это важно Нетаньяху и Ликуду. Да? А неужели избирателям религиозных партий вообще... наплевать, как это будет рассматриваться.
4: Что вы имеете в виду?
1: Ну вот комиссия 7 октября, какая она будет?
4: А, в этом смысле. Понимаете, опять же, это же вопрос преференции. То есть если они требуют чего-то одного, это не значит, что им там совершенно не важно, как будет расследоваться обстоятельства, которые привели к такому грандиозному провалу, который произошел 7 октября 2023 года. Это немножко софистика, да, то есть понятно, у них просто действительно есть та тема, которая у них горит, которая им актуальна. И кроме того, если вы обратили внимание, харидим никогда не были силой внутри коалиции, которая изначально, так сказать, требовала обязательно государственной комиссии по расследованию. Вообще-то говоря, ее требует только оппозиция. Поэтому, в принципе, у них с этим проблемы не было изначально. Да? То есть, как бы, напомню, что закон Рери Кальнера, он же то, что предлагает закрыть лавочку, что называется, да, и там не проводить расследование. Он предлагает составить комиссию иначе. Да? Я сейчас не говорю, кто прав, кто виноват. Это ровно стоит послушать каждую сторону для того, чтобы убедиться,
1: согласен,
4: что у каждого есть
1: что
4: предъявить другому. Поэтому к вашему вопросу, у харидим изначально стоял вопрос, скажем так, поддерживают ли они такой формат комиссии, или они против него. Они к этому относились совершенно индифферентно, как часть коалиционного пакета. Это межпакетная сделка. Эти коалиционные законы, которые проводят разные члены коалиции, это пакетная сделка, когда одна сторона действительно она интересант, она инициирует какой-то законопроект, она его продвигает. Остальные коалиционные партнеры, они или, что называется, по любви, да, то есть они идеологически с этим согласны. А если даже нет, то мы с вами, например, помним предыдущее правительство, да, когда, это, кстати, более ярко, в таком гомогенном относительно правительстве, как правительство Нетаньяху нынешнее, это, может быть, меньше бросается в глаза. В таком правительстве, как было у Бента Лапида, которое было гетерогенным очень, да, и там объединились партии с разной политической повесткой, вот такие взаимные уступки, такие взаимные... такая вот гибкость взаимная, она была очень ярко выражена, когда...
1: Ну чаще применялась, это правда.
4: А у меня... коалицию, да, уступками в том, что интересно твоему коалиционному партнеру, не очень интересно тебе, возможно.
1: Последний вопрос, очень важный. Ноам Солберг опубликовал 7 условий, при которых Багац утвердит перенос выборов. Там есть разные катаклизмы с весьма витиеватым описанием. Кстати, нет условия, что 2/3 депутатов должны как бы поддержать законопроект о переносе. А почему сейчас? Что вдруг загорелось?
4: Слушайте, если вы скажете, что он что-то знает, я не думаю, что он Сольберг что-то знает или там подозревает, потому что вопрос о том, что...
1: Ну, подозревает все оппозиционные политики, прямо в открытую,
4: да,
1: говорят.
4: Знаете, это, да, это такой, да, слон в комнате, знаете, такая калька с иврита, от которого Ноам Сольберг, видимо, предпочел не отмахиваться. Когда теоретически, гипотетически существует вероятность, о которой говорят многие представители политической системы. Неважно, почему они о ней говорят, потому что это часть их политической кампании, скажем, да, кампейна такого. Или они действительно что-то подозревают, или действительно они думают, что это реальная опция, которой воспользуется Нетаньяху, например, да, в каких-то интересах своих политических. Не предусмотреть и, скажем так, не дать официальный такой юридический комментарий и пояснение к этой вероятности будет неправильным. Но Сольвик в данном случае, да, он представляет здесь не политическую силу, не какого-то игрока, который подыгрывает этим или подыгрывает другим. Он говорит с точки зрения, что называется, сухой буквы закон, для того, чтобы изначально...
1: Мне казалось, что говорилось, что должно быть 80 депутатов, которые будут за.
4: Да, в любом случае, я говорю, что его цель здесь в данном случае изначально прояснить ситуацию и не оставить, скажем так, в этом поле место для политических игр, спекуляций, да, игры вне правил. То есть он изначально очерчивает то юридическое поле, те юридические правила, в рамках которых можно играть, если, например, дело действительно зайдет, и речь зайдет реально о вопросе переноса выборов. Да, например,
1: ну, давайте дождемся и проверим, да, как это
4: того,
1: будет выглядеть.
4: Да, дальше уже изначально играть, да, вот в этом самом очерченном политическом поле.
1: В этом, на этом ринге. Спасибо большое за участие в нашей программе. О политических сделках в Кнессете и за его пределами я говорил с Анной Райвой, нашей коллегой, ведущей Конрека и политическим обозревателем издание «Мари». Спасибо, Анна Райва.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну а в Вашингтоне продолжаются израильско-ливанские переговоры под патронажем госсекретаря Марко Рубио. Вчерашние встречи не завершились каким-то прорывом, однако настроение у всех боевое. Парадоксально, но факт, что сегодня интересы Ливана и Израиля скорее общие, чем противоположные друг другу. Обе стороны крайне заинтересованы, чтобы Иран не имел серьезного влияния на процесс и не мог присвоить себе лавры победителя на ливанском локальном фронте. А будет ли победитель в целом, давайте узнаем у Орны Мизрахи, ведущего эксперта Института исследований национальной безопасности АНСС, в прошлом заместителя главы Совета по нацбезопасности. Шалом лах, Орна Мизрахи, хукерет хираб махон лемехкарей битахон леуми, лешавар сганит рош маляль למדיניות החוץ. אז היום זה יום השני של השיחות.

0: להגיע להסכם ביטחוני, אבל האם הצדדים שוקלים נורמליזציה מלאה? מה צריך לעשות בשביל זה? האם יש את זה באופי איפשהו בדרך?
1: אני חושבת שאנחנו די רחוקים מנורמליזציה מלאה ומיחסי שלום מלאים. יש לנו את הספוילר המרכזי שזה חיזבאללה כמובן, והשאלה הגדולה עכשיו איך מתמודדים קודם כל איתו. מבחינתה של ישראל זה הנושא המרכזי. הלבנונים גם בגלל כל אותם חוקים שנוגעים ליחסים עם ישראל וכו', נרתעים כרגע מנושאים של שלום ונורמליזציה, אבל הם כן מעוניינים להגיע להסדרי ביטחון טובים יותר. הנשיא אהרון מדבר על הסכמי הפסקת אש קבועים, בדומה לאלה שהיו ב-1949, ואני חושבת שהסיכוי להגיע להסדר ביטחוני סביר יותר ונוח יותר
0: מאשר להגיע לנורמליזציה מלאה.
1: כן, אבל זה סולל את הדרך להמשך, אתה יודע.
0: כן, תודה רבה לך, אורנה מזרחי, שתותך בתוכנית שלנו.
1: תודה.
0: Ну и последний вопрос я задал, вот мы говорим про то, что должны подписать какое-то соглашение о безопасности, а где же нормализация-то, как нам выйти на нормализацию, на что? Орна Мизрахи сказала, что, конечно, далеко до этого, и главное препятствие для достижения мира – это Хизбалла, надо решить этот вопрос. В целом она рассматривает возможности достижения соглашения о безопасности, аналогичные тем, что были в 49-м году, как приемлемые, такие средние, но это уже и прокладывает дорогу и дальше, возможно, до какого-то мира, но главное, что по этой дороге надо идти. О переговорах с Ливанами, о ситуации у северного соседа мы говорили с Орной Мизрахи, ведущим экспертом Института исследований национальной безопасности АНСС, в прошлом заместителем главы Совета по нацбезопасности.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Нетаньяху завершил дачу показаний. Сегодня, после 98 заседаний, премьер произнес заключительное слово. «Это заканчивается после 10 лет ада, другого слова нет», — сказал он. «Теперь показания будут давать свидетели, и далее суд будет двигаться к вынесению вердикта». По закону вердикт должен быть вынесен до июля 28 года. Чтобы успеть, судьи заседают в самом плотном режиме – 4 дня в неделю. Со мной на связь выходит адвокат Алекс Шмерлинг, с которым мы обсудим все подробности завершившегося и начинающегося этапов. Здравствуйте, адвокат Алекс Шмерлинг.
3: Добрый вечер.
0: Так что, все, этап дачи показаний закончен? Нетаньяху больше не будут тревожить постоянными вызовами в суд?
3: Да, да. Важнейший этап в этом процессе пройден, я бы сказал, не просто важнейший, самый главный, самый важный этап. Вряд ли мы с вами сможем обсудить все детали процессуальные этого дела.
0: Главное, знаете, какая деталь меня интересует? Я правильно понимаю, что в связи с этим прошение о помиловании более не актуально?
3: Нет, вовсе нет, вовсе нет. Прошение о помиловании все еще актуально, и не исключено, что актуальнее, чем когда бы то ни было. Я бы не стал сейчас анализировать результаты пройденного этапа, поскольку все разговоры об этом на сегодняшний день больше будут похожи на спекуляции. Как сказал бы Вольский, все понятно, но многое осталось неясным. Вот, поэтому я бы сконцентрировался, я бы сегодня позволил себе, так сказать, посмотреть на произошедшее и с высоты птичьего полета. Ну, всем понятно, я думаю, что нет необходимости объяснять, что этот процесс имел колоссальное общественно-политическое значение, прежде всего политическое. Поэтому очень многое, что из того, что происходило в зале суда, и в частности звучало из уст главного подсудимого, было не столько направлено и адресатом сказанного были судьи, сколько корреспонденты, сидевшие в зале, и вся наша широкая и чрезвычайно многомудрая израильская общественность. Так вот, если взглянуть на прошедший этап, как я уже сказал, на макроуровне, то прежде всего я хочу поставить пятерку с плюсом израильской судебной и вообще правоохранительной системе, начиная от полиции, кончая прокуратурой и кончая судьями. Вообразим себе ситуацию: правящий монарх, то есть к суду привлечен правящий монарх. Он предстал перед судом. И более того, это не просто правящий монарх, это ситуация, в которой, если раньше когда-то монархи ходили с булавой, я не помню, что там у них в руках, скипетр и корона на голове, в наше время они разгуливают с ядерным чемоданчиком. Так вот, этого человека со всеми символами власти, присущими ему, и которые он держит по праву, вот такого человека вызвали в суд. Он мало того, он туда являлся, ну, с большей или меньшей, с учетом военного, ограничений военного
0: 98
3: положения.
0: 98 раз.
3: 98 заседаний должно было быть, из них немалая часть была отложена, сокращена, изменена. Но так или иначе, подсудимый этот, скажем так, коронованный подсудимый являлся в суд, он подчинялся всем правилам процедуры. Судьи не упали в обморок при виде его, при виде этого скипетра, ядерного чемоданчика. И доводы на предмет того, что ему необходимо срочно бежать и улаживать мировой конфликт, мировой пожар, тушить, они принимались во внимание тогда, когда у этого были достаточно веские доводы, но по большому счету никто его только из-за этого в принципе от этой, скажем, очень неприятной роли подсудимого не освободил. Прокуроры делали свою работу точно так же, как если бы на этом месте, на этой самой скамье подсудимых сидел кто-нибудь другой.
0: То есть суд остался судом. Давайте так.
3: Суд остался судом, прокуроры остались прокурорами.
0: И Нетаньяху остался Нетаньяху.
3: Нетаньяху остался Нетаньяху, тем не менее, судебная система продемонстрировала она показала и продемонстрировала иммунитет против обаяния или страха перед властями придержащими. Поэтому я ставлю пятерку с плюсом.
0: Нет, все молодцы, только я одно не могу понять. Вот все-таки я хотел бы вернуть вас к вопросу о помиловании. Конечно, я мало представляю себе израильского политика, который в нынешней ситуации будет выполнять просьбы президента Трампа, как-то это перестало быть модным. Но при этом, при всем, в прошении о помиловании или в том тексте, который представил Нетаньяху, было сказано, что он занимается важными государственными делами, и нету времени отвлекаться на вот эту всю мелочь. Так сейчас же уже отвлекаться не надо, значит, и повода нет, я правильно понимаю, или нет?
3: Я не уверен в том, что вы говорите, я не уверен, что это главный аргумент на самом деле в этом прошении о помиловании. Оно скорее зиждется на некой посылке о том, что половина населения страны и половина народа не одобряет этот процесс.
0: Ну, потому что у нас все судьи, все юристы, ну, у нас еще все журналисты, все политики. Хорошо, что не все врачи, это как-то оставляет, в общем, так сказать, какую-то перспективу.
3: И не все инженеры.
0: Это тоже, кстати, оставляет надежду. Значит, теперь намерены вызвать для дачи показаний бывшего юрсоветника правительства Авихая Мандельблита и бывшего государственного прокурора Шая Ницана. Кто еще там будет из таких любопытных фигур? То есть, что громкого нас ждет-то?
3: Дальше процесс, я полагаю, покатится по накатанной дорожке. Я не предвижу там каких-то серьезных осложнений. В общем, для чего вызывают Мандельблита, тоже известно, поскольку линия защиты Бениамина Нетаньяху состоит в том, что в процессе принятия решений о привлечении его к уголовной ответственности были нарушены те или иные принятые, кстати, не всегда писанные нормы, такие, например, как получить разрешение, утверждение юрсоветника правительства, прежде чем будет выполнен там тот или иной шаг во всем, что касается расследования или уголовного преследования в данном конкретном случае премьер-министра. Я не думаю, что это что вызов, кстати сказать, Мандельблита, это очень разумный и очень мудрый шаг, поскольку Мандельблит неоднократно высказывался на предмет того, что при всем при том, что он достаточно близко приближенная в прошлом Бениамин Нетаньяху фигура, я думаю, что во всяком случае из тех интервью, которые так или иначе просачивались, не интервью, а высказываний Мандельблита, которые просачивались в прессу, основной сквозной мыслью всех его высказываний можно свести к следующему. Когда я увидел всю эту картину, я понял, что нет иного пути, кроме
0: как идти в суд. Последний вопрос, у нас просто 20 секунд остается. Значит, они хотят успеть до весны 2028 года, потому что судья Фридман Фельдман уходит в отставку, просто заканчивает свою каденцию. А ваш прогноз, успеют или нет?
3: Или студенты, наука неточная.
0: Понятно. Ваш ответ был, в общем, весьма себе красноречив. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Об окончании дачи показаний премьера на суде по его уголовным делам мы говорили с адвокатом Алексом Шмерлингом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Выборы нового состава Палаты представителей США состоятся в ноябре, но уже сейчас проходят ключевые голосования по определению партийных кандидатов. Поговорим сегодня про самый большой еврейский город на Земле, про Нью-Йорк. Судя по всему, если не произойдет сюрпризов, он станет оплотом радикальных демократов-социалистов и по странному стечению обстоятельств антисемитов. Как это произошло? Спросим у Михаила Навахова, депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк. Депутат Навахов, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Михаил, приветствую вас.
0: Да. Мамдани сделал ставку на поддержку радикальных кандидатов, таких как Клэр Валдес, Брэд Лендер и Дарьялиза Авила-Шевалье. Он говорит, что вот он их поддерживает, и неожиданно, значит, все кандидаты Мамдани победили, а сторонники Израиля, наоборот, получили новый сигнал тревоги.
4: Ну, я бы сказал, что довольно ожидаемо, но мы, естественно, мы надеялись на другие результаты. Конечно, хотелось бы, чтобы там Дэн Голдман, например, остался один из самых ярых защитников Израиля, демократов, очень умеренных демократов. Но
0: а он проиграл выборы... Брэду Лендеру, да.
4: Брэду Лендеру, который еврей, ну, знаете, как у нас говорят, self-hating Jew, да, то есть еврей, ненавидящий самого себя. Да, к сожалению, он проиграл, и, как и многие другие в Ассамблее, в Сенате штата и в Конгрессе. В общем, это говорит нам лишь о том, что, понимаете, нам, людям здравомыслящим, все время казалось, что с приходом Мамдани, ну, как бы люди поняли, что они ошиблись, выбрав этого мэра. Но тут мы понимаем абсолютно обратное. Люди, которые голосовали за него, настолько в него влюблены, что они продолжают голосовать за всех тех, кого он поддерживает. И давайте не будем забывать, что для своих собственных выборов, что в чем заключается, безусловно, гений, маркетинговый гений Мамдани, он поднял абсолютно новую волну избирателей. Это молодые такие хипстеры, которые вообще раньше никогда политикой особо не интересовались и не голосовали. И тут они почувствовали запах крови. Тут они почувствовали, что это в их руках, что они могут менять политическую повестку, что они могут выбирать своих лидеров. И в этом, конечно, безумная ошибка демократической партии, которая разрешила им, фактически разрешила социалистам, антисемитам захватить когда-то очень достойную демократическую партию Нью-Йорка. Сегодня Мамдани подтвердил лидерство этой партии. Он, по сути, сегодня Мамдани является абсолютным лидером. Не губернатор Хокул, не какие-то другие известные лица, а именно Мамдани является лидером демократической партии Нью-Йорка, которая теперь уже должна, я думаю, просто поменять название на социалистическую. Они так и называются, ДСА, демократ-социалисты Америки, но давайте называть уже вещи своими именами.
0: Да, там на промежуточных, значит, этих праймерис, надо же понимать, что кандидаты избираются голосами там всего нескольких десятков тысяч избирателей, в общем, да, зачастую в безопасных, да, округах. И этот метод, по сути, да, позволяет относительно легко захватывать округа, наполняя Конгресс и местные органы власти радикальными представителями. Кстати, почти так же, как это делало движение чаепития для республиканцев, только в обратном, скажем так, в противоположном направлении. Вот это такая попытка изменить ДНК демократов изнутри. Насколько вообще она будет подхвачена избирателями? То есть, условно говоря, в Нью-Йорке же не только радикалы живут. Или если этот человек номинант от демократической партии, мы за него голосуем, и пусть мы куда более умеренные, пусть мы не разделяем вот всего этого навеса антисемитского и так далее, все равно будем его поддерживать. Я так понимаю, правильно?
4: Вы знаете, ну, это покажут выборы основные 3 ноября, и мои выборы тоже 3 ноября будут.
0: Да.
4: Мне, понимаете, я очень надеюсь, что люди проснутся, потому что мне кажется, что люди даже не до конца понимают, что произошло. Они не до конца понимают, что штат Нью-Йорк превращается в социалистическую республику Нью-Йорк. И на сегодняшний день ответ один, и не потому, что я сейчас агитирую за республиканцем, сам являюсь республиканцем, да, как многим может показаться, а потому что это единственный выход, единственный противовес сегодня осоциалистившейся демократической партии Нью-Йорка, это республиканская партия. Поэтому те евреи, которые, например, традиционно голосовали за демократов. Знаете, есть и евреи, которые никогда не проголосуют за республиканцев. Вот им как-то надо сесть, подумать, взвесить и понять. Им, помните, когда шашечки или ехать.
0: Им, а может быть, самым демократам тоже надо подумать и понять вообще, как бы они радикальные социалисты или они демократы?
4: Смотрите, конечно, радикальным социалистам очень приятно прикрываться демократической партией. Да? Им приятно быть с большой партией. Поэтому я считаю, что если демократическая партия вообще хочет сегодня выжить, мы сейчас говорим про Нью-Йорк, да? Не везде такая ужасная ситуация, то ей необходимо отделиться от социалистов. Типа, ребята, знаете что, вы отдельно, ваша партия отдельно, а мы, демократы, все-таки отдельно, потому что это настолько вышло из рамок демократической партии. Это другая партия, по сути. Это абсолютно другие запросы, это абсолютно другой принцип, это другая логика, это другие люди. Это не демократическая партия больше, поэтому не надо притворяться, что это часть демократической партии.
0: Ну, просто для наших...
4: если демократы хотят спасти свою партию, если они хотят ее спасти, ради бога, пусть продолжают, прислуживать левым.
0: Да, просто для наших слушателей скажу, например, там вот победила Дарья Лиза Авила Шевалье, она победила ветерана Конгресса Адриана Спаята. Да, значит, в прошлом она перешла в ислам, а вот вместе с переходом в ислам она получила и вот все эти взгляды на Израиль, а вышла протестовать против 7 октября, 9-го, заявив, что она предчувствовала грядущий геноцид. Вот так, что просто вот ни у кого не возникало никаких сомнений.
4: Редкая сволочь.
0: Да. Геноцид предчувствуем. А последний вопрос немножко в сторону, но мы сейчас будем говорить про Мундиаль у вас в Нью-Йорке. Что же он как бы проходит? Как чувствуется вообще?
4: Чувствуется по диким пробкам совершенно.
0: А видите, у вас болельщики, у нас ультра-ортодоксы. В общем, у каждого свое, у нас сегодня тоже страна.
4: Не, ну конечно, чувствуется, все спортбары вывесили флаги разных стран. Вот у нас тут один деятель не смог отличить флаг Сербии от флага России. Они похожи, но у них по-разному расположены цвета. И возмущался тем, что как же так, почему флаг России вывесили? Это был флаг Сербии на самом деле. Вот. Нет, конечно, это чувствуется, конечно, так сказать, видно перевозбужденных болельщиков и так далее, и так далее. Но для меня все-таки спорт под названием политика имеет превалирующее
0: как у бы, вас смысл выборы, значение. У вас выборы, я это прекрасно понимаю.
4: Да, поэтому я вчера, не спал до 2 часов ночи, наблюдая за тем, что происходит, и, конечно, скупая мужская слеза катилась по щеке, хотя я понимал, что это произойдет, но я, наверное... Но мы не думали, что вот до такой степени. То есть это полный захват Демпартии социалистов.
0: Полная победа Мамдани. Ну что ж, будем надеяться, что умеренные центристы как-то возьмут себя в руки и схватятся за голову. Спасибо за участие в нашей программе. О нерадостных новостях предвыборной кампании в США мы говорили с Михаилом Наваховым, депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорк.
2: Мундиаль 2026 на Канрека.
0: Ах, подходит к концу второй круг группового этапа чемпионата мира по футболу. Уже известно, что Германия, США, Мексика и Аргентина досрочно вышли в стадию плей-офф. А вот что с другими, пока не все так ясно. Поэтому давайте обсудим дела футбольные со спортивным обозревателем Львом Генином. Добрый вечер, Лев.
5: Добрый вечер.
0: Мы вчера там все болели за Узбекистан, а они проиграли 5-0 от Португалии. Это было ожидаемо?
5: Ну да, Узбекистан одна из самых слабых команд, которые даже слабее там таких южно-латиноамериканских команд, как Гаити, Панама. Просто по игре я смотрел, они действительно, с трудом там какие-то, там 2-3 момента, и то игры нету, очень много неточностей команды, в общем-то. разочаровало даже немножко, потому что как-то надеялись, что она покажет. И никто не ожидал, что они там обыграют Португалию, но хотя бы, чтобы...
0: Ну, достойно хотя бы, да.
5: Да, более, да. Кстати, Франция и Норвегия тоже обеспечили себе уже место.
0: Там непонятно, кто первый, кто второй, поэтому
5: да,
0: их еще нет в сетке.
5: Да, вышли уже да. В следующий круг, да. Ну, как ожидаемо.
0: Это правда. Вот Англия с Ганой вроде тоже, получается, обеспечили практически.
5: Практически, да. Англичане, кстати, после того, как они сыграли, на мой взгляд, лучшая игра до сих пор была Англия, Хорватия, вчера они разочаровали.
0: Это правда. Вчера как-то не пошло.
5: Да, и где-то не было, не хватило творчества у них, чтобы как-то этот бункер ганский взломать. Ну, вообще, мало очень творческих игроков таких. Может быть, кроме Месси и молодого испанца Ямаля уже не осталось таких кудесников мяча. Все стало намного более прагматично.
0: Ну, видите, поэтому... забег есть. Мбаппе молодой, соответственно,
5: ну,
0: Месси,
5: да,
0: и Рональдо.
5: Немножко другая функция, другой уровень. Я смотрю на это своими глазами, естественно. Но я не вижу Мбаппе как вот такой вот прям вот виртуоз. Он, да, очень быстрый, очень... техничный, с хорошим ударом со всех ног, но немножко другой игрок.
0: Это правда, да.
5: Это
0: дриблингом он не, да. Дриблингом он не обладает все-таки. Он вот бьет, но зато как бьет.
5: Да, бьет да, он тут... хорошо.
0: Слушайте,
5: в сборной он играет лучше, чем в клубе. А редко, как правило, игроки показывают лучший футбол в своих клубах.
0: Он не вовремя ушел из своего родного клуба, из ПСЖ, и тем самым пролетел мимо двух лиг чемпиона, которые они взяли. Вот буквально, ну, да, вот не дождался.
5: Может быть, с ним бы они бы и не взяли, потому что он, в общем, игрок достаточно эгоистичный. Иногда это хорошо, но та система, которую выстроил Луис Энрике, я не думаю, что он подходил под эту систему. Но мы как-то ушли в сторону.
0: Да, но сегодня, смотрите, сегодня прямо 6 матчей, если я правильно понимаю, потому что начинается третий тур, там обе игры в группе будут одновременно проходить, соответственно, Канада, Швейцария, Босния, Катар, а ночью, собственно, Шотландия, Бразилия, Марокко, Гаити, а потом еще Чехия, Мексика, ЮАР, Корея. Ну, все равно, мне кажется, интереснее вот Канада, Швейцария, на мой взгляд, самое интересное, и Шотландия, Бразилия, возможно. Вот
5: Шотландия, Бразилия, не думаю, шотландцы просто, ну, очень слабая команда, очень неинтересная. Кроме там пресловутого боевого духа и борьбы.
0: Навес удара.
5: Да. А Швейцария, Канада, уверены, что это футбол?
0: Вы знаете, вот это, кстати, да, это скорее похоже на хоккей, но при этом канадцы мне очень понравились, они прямо вот, видимо, у себя дома, родные стены, они прямо бегают и играют, а Швейцария, которая в последние годы, наоборот, показывает класс такой. Я их, конечно, всегда называл первой сборной Албании, но сейчас уже там выходцев из этой страны куда меньше, но и футбол стал менее, скажем так, ну, какой-то интересный. Так что я не удивлюсь,
5: да,
0: если...
5: На этом чемпионате они не очень показали себя. Канада, кстати, не забудем, что их лучший игрок, Дэвис, игрок, ну, в Баварии не играет, он травмирован.
0: Ну да, он, нет, но играют они...
5: звезда канадского футбола.
0: Да, но играют они действительно от души, играют
5: здорово,
0: красиво.
5: Да, но опять те команды, с которыми они играли, не являются показателем, потому что очень много слабых команд, неинтересных, поэтому как бы...
0: Но с другой стороны, смотрите, ни одного почти сюрприза пока. Вот по той, тому раскладу, который мы видим, в прошлом чемпионате было как-то больше сюрпризов, мне кажется. А здесь... Ну, плюс-минус, там, ну, ничья, ну, не проигрыш.
5: Ну, да, да, такие, в общем-то, более-менее ожидаемые результаты пока, во всяком случае. Вот результаты сборной Уругвая немножко, как бы, 2 ничьи, если испанцы их обыграют, они не выйдут в следующий круг, что, в общем-то, будет считаться определенным сюрпризом.
0: Да, там Кабо-Верде прямо достойно выступили. Вот как раз, если уж говорить о какой-то маленькой сборной, на которой, можно сказать, открытие турнира, это как раз Кабо-Верде.
5: Ну, может, да, но опять это не потому, что они такие сильные, а потому что противники такие слабые.
0: Ну, Уругвай.
5: Уровень футбола, опять мы возвращаемся, иногда есть результаты интересные, драматические матчи на футбол, действительно, уровня низкого, кроме там некоторых моментов сборной Франции, опять Англия, Хорватия, Швеция, Голландия была прекрасная игра, а все остальное, в общем-то, такое снотворное. Довольно скучно, на мой взгляд.
0: Тем более, что происходит ночью. Тем более, что происходит ночью, если иногда снотворное может быть в этом случае и не самое плохое. Ну что ж, с 1-16 начнем более пристально смотреть или с 1-8?
5: Более, не, ну, к 1/8, конечно, уже будет. В 16 опять будет много случайных команд. И...
0: Но все равно и смотреть будем.
5: Система, она как бы к этому подталкивает.
0: Спасибо за участие в нашей программе «Дела футбольные». Мы обсуждали с спортивным обозревателем Львом Гениным. На этом, собственно говоря, все. В подготовке программы принимали участие продюсер Алексей Демченко, редактор Людмила Ермакова и звукорежиссер Нати Бланкет. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и аккуратно там на дорогах.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в нашей жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы разберемся, как обращения граждан могут приводить к изменениям в работе в государственных органах, что изменилось с выплатами на оздоровление в этом году, поговорим о снижении процентных ставок и о том, когда имеет смысл рефинансировать Машканту, а также затронем одну из самых болезненных тем – безопасность наших детей, буллинг и инструменты защиты, которые есть у наших родителей на сегодняшний день в Израиле. Ну, а теперь к первой теме. Начнем с темы, которая так или иначе коснулась, касается и коснется многих репатриантов и других жителей Израиля, оформляющих документы из-за границы. Что делать, если у вас есть официальный документ с цифровым апостилем, но в МВД его отказываются принимать? После жалобы в Управление государственного контролера ситуация изменилась. Разберемся, что именно поменялось и как должно теперь работать МВД вместе с Натальей Катрычко, координатором отделения Ноф и Галиль Нацерет в Управлении государственного контролера и уполномоченного по приему жалоб населения. Наталья, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с самого начала. С какой жалобы к вам обратился человек?
1: В наше управление обратился мужчина с жалобой на задержку со стороны Управления регистрации населения и миграции на получение статуса для супруги, гражданки Эквадора, в рамках процедуры совместного проживания объединения семьи. Мужчина предоставил цифровые документы своей супруге, заверенные электронным апостилем, с переводом, соответственно, израильского нотариуса. Однако, по его словам, сотрудница, занимавшаяся его делом, заявила, что не может принять документы, поскольку они не являются оригинальными, ну, то есть оригиналами. Она не видит бумажные формы перед собой. И объяснение мужчины о том, что в Эквадоре все официальные документы и свидетельства находятся в цифровом только формате, и все заверения апостилем выполняются только в электронном виде, не помогли, и сотрудница, соответственно, отказала их принять. Соответственно, с этой жалобы он к нам и обратился.
0: То есть это несмотря на то, что у нас наше МВД, Управление народного населения и миграции, также используют цифровое апостиль, цифровое заверение документов. То есть
1: да.
0: Удивительно.
1: Да. К сожалению, да. На приеме она сообщила ему, что необходимо только оригинальные документы увидеть, и только тогда она сможет от него принять. В цифровом виде она никак не принимала от него. Угу. Он с жалобой, соответственно, обратился в наше управление. Управление обратилась в Управление регистрации населения и миграции, сделав акцент на неправомерности отказа в приеме цифрового документа, заверенного электронным апостилем, в соответствии с Гаагской конвенцией, в которой, соответственно, и входит Израиль тоже. После нашего обращения мужчина позвонил к нам и сообщил, что сотрудница филиала, где ему отказали в принятии документов, позвонила ему и извинилась за ошибку, связанную с отказом принять цифровые документы, и пригласила его в офис для продолжения процедуры. Когда мужчина пришел в назначенное время, сотрудница приняла все цифровые документы и сообщила ему о том, что будет продвижение его вопроса, то есть продвижение рассмотрения его заявления о процедуре совместного проживания. То есть для вызова гражданки Эквадора, его жены в Израиль.
0: Но этим все и закончилось, одной просьбой, или все-таки удалось здесь?
1: Нет, в своем официальном мы, соответственно, попросили, разъяснили в своем письме о том, что необходимо произвести, так сказать, обновление инструкции, не обновление инструкции, а то есть сообщить всем инстанциям во всех отделениях Управления регистрации населения и миграции то есть, так сказать, обновить эту инструкцию и сообщить, что, что необходимо делать, и необходимо также разослать во все отделения инструкции и так называемые те страны, в которые, да, используют именно электронные постели.
0: Ну, то, чтобы каждый сотрудник, получается, обладал необходимыми знаниями при приеме документов и не отправлял людей домой в поисках неизвестно чего.
1: Да, да, то есть бумажные документы могут и не выдаваться теми странами, mm-hmm. например, которыми я сказала, которые были в Гаагской конвенции, поэтому не все страны выдают бумажные документы или бумажные апостили. Также в своем официальном ответе Управление регистрации населения и миграции нам сообщило, что да, действительно, он посетил филиал, в котором не приняли у него документы, и въезд его супруги был одобрен, а консульство было направлено соответственное указание для выдачи разрешения на въезд. То есть он, в принципе, мы решили его вопрос. Мы сообщили также, мы признали жалобу на отказ в приеме цифровых документов с электронным апостилем обоснованной. И ведомством была указана необходимость обновить инструкции для всех сотрудников, то, что я сказала раньше, во всех филиалах Управления регистрации населения и миграции касательно приема цифровых документов. В соответствии с этим решением глава Управления регистрации населения и миграции опубликовал подробную директиву для всех филиалов ведомств о порядке работы с документами, заверенными электронным апостилем. Я хочу сказать, что страны бывшего Советского Союза, такие как Беларусь, такая как Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, а также Украина, Узбекистан, Молдова и Российская Федерация, все входят в Гаагскую конвенцию, где именно могут получать апостиль в электронном виде. Это очень важно знать, и поэтому есть соответствующая инструкция также в Управлении регистрации населения и миграции. Ее можно прочитать, она находится в свободном доступе. Опять же, если будут возникать такие вопросы, можно подать заявление в наше управление, и мы его рассмотрим.
0: Наташ, вот на этой теме как раз-таки остановимся, потому что нас слушают много, достаточно радиослушателей, и есть те, конечно же, которые проходят процедуру воссоединения семьи и другие необходимые процедуры, когда необходимо предоставить документы из страны исхода. И вот, допустим, если сейчас человек слушает, и вот он живет где-нибудь на юге нашей страны, и вот там тоже в отделении еще не дошла инструкция.
1: Инструкция была разослана во все филиалы.
0: К сожалению, Наташ, я вам так вот скажу, из моей практики очень часто встречается такое, несмотря на то, что инструкция может быть у человека лежать на столе, он ее так мог даже...
1: Да, я согласна, всегда есть человеческий фактор, который влияет иногда на решение.
0: Вот что нам делать в такой ситуации? Сразу идти в управление...
1: В этом ситуации сначала необходимо подать жалобу в управление регистрации населения и миграции. Есть у них также отдел по приему жалоб населения. Сначала подать документы туда, объяснить ситуацию. Это можно найти также в электронном виде. Есть также, можно послать факс, имейл. Есть разные способы, как это можно сделать. Необходимо подать туда заявление, сказать, что у меня в таком-то филиале не принимают документы. И объяснить ситуацию. Если ответ не будет получен, то, соответственно, сразу же можно обратиться к нам. Или же будет получен отрицательный ответ. Можно обратиться к нам, мы ваш вопрос рассмотрим, мы вопрос этот рассмотрим и будем дальше действовать уже соответственно инструкциям, которые находятся и в министерстве, и у нас, и в других, и соответственно в других местах.
0: Вот, ну и Наташ, по традиции напомним, когда нужно, каким способом можно обратиться в управление госконтролера и
1: для получения информации на русском языке можно обратиться по телефону 04-60-80-200. Или по телефону 04-645-50-50. Можно также зайти на наш сайт, подать жалобу в электронном виде. Есть разные способы. Также можно зайти на сайт нашего управления, посмотреть телефоны, пообщаться с нами лично. пожалуйста, все, так сказать, пути открыты.
0: Наташа, спасибо большое, что вы рассказали про этот случай, и очень рада, что удалось помочь не только одному жителю Израиля, но и всем, кто оформляет документы через наше Управление народного населения и миграции.
1: Спасибо, всего вам доброго.
0: Всего доброго, до свидания. 3 июля в Тель-Авиве пройдет открытая встреча-диалог с представителями правоохранительных и социальных систем Израиля, посвященная одной из самых на сегодняшний день, на мой взгляд, для родителей тем безопасности детей и подростков. О предстоящей встрече, о проблеме, которая сейчас волнует родителей, и о том, почему такой диалог особенно важен, сейчас поговорим с Лилией Рахель Постоловой, специалистом по руководству для родителей, кризис-менеджером и руководителем проекта поддержки родителей репатриантов в Центре социальной справедливости. Лилия, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Спасибо, что согласились присоединиться к нашему эфиру сегодня. Расскажите, пожалуйста, почему идея провести такую встречу возникла сейчас? Что стало триггером?
2: Да, во-первых, спасибо огромное, что вы позвали и приглашаете, и даете говорить об этом, потому что нужно, чтобы об этом слышало как можно больше сейчас родителей, людей в стране. А триггером стала ситуация, которая, ну, ощущение такое уже снежного кома, да, каждый день мы открываем новости и читаем какие-то ужасы про подростковое насилие, про буллинг бесконечный. С одной стороны, что хорошо, что люди начали об этом говорить и, возможно, поняли, что да, можно говорить, и это не всегда легко дается. И начинается с того, что не все родители знают, что у ребенка происходит в школе, потому что он боится говорить дома, и тем более подойти на незнакомом языке там к педагогу и так далее. Ну, эта история превратилась в какую-то массовость и очень всех пугает. Ну, и появилось много разговоров, в том числе и в интернете, онлайн-конференции на тему буллинга, и депутаты подключаются, но все говорят о том, как менять ситуацию глобально. Мы с Центром социальной справедливости очень хотим дать прикладные вещи. То есть мы считаем, что нужно идти через родителей и смотреть на эту всю ситуацию, и помогать родителям, в первую очередь, и детям, видеть, понимать, когда они в опасности, как можно, какими способами себя защищать, как можно отстаивать свои права. Мы даем конкретную информацию, как действовать в конкретных ситуациях, и гайды, и списки контактов, и телефоны горячих линий. И да, мы сделали курс, например, вот что подвело нас к этой конференции, которая будет, сейчас скажу два слова, очень важно. Мы сделали опрос большой, где-то 200 родителей участвовало в опросе репатриантов примерно 10 лет в стране, с какими они сложностями сталкивались, и около 50% отметило тоже буллинг в разных видах. Это такие в сети травля, кибербуллинг, да, как называют, и разные ситуации. Там кто-то был свидетелем. В общем, ужасающая на самом деле статистика. Мы собрали курс родительского активизма, провели 9 встреч. Конкретно совершенно приглашали представителей Министерства Хинух, ну, Министерства образования, Министерства реинтеграции, и службу психологическую при школах, и представителей Национального родительского комитета. То есть мы пытаемся делать конкретную такую встречу родителя с представителем системы, чтобы понимать, как взаимодействовать, куда и бежать, да, что нужно обращаться так, педагог, ЮЭЦЕД, школьный директор, если не работает, это значит махлекит хинух, то есть родитель должен знать маршрут, ребенок тоже. И в итоге, вот сейчас курс закончился, мы запустили по городам еще активные группы родительские, куда всех очень призываем присоединяться. Чем нас больше, тем нас слышнее, тем легче решать и выносить это на уровень какой-то государственный, даже в КНЕСЭТ, вот инициировать встречи на эту тему. И 3 июля, да, мы собираем конференцию. Не просто поговорить на тему буллинга, об этом и так много говорят, много. Мы приглашаем представителей конкретно полиции, адвокатов по уголовному праву, именно по подросткам. И мы приглашаем адвоката по правам ребенка, и про кибербезопасность будем говорить, конкретно про то, как себя защищать уже сейчас, какие есть, существуют законы на эту тему, какие существуют пути решения, уже находясь, вот очень много родителей мне на самом деле присылают, еще я как кейс-менеджер стараюсь тоже помогать, и присылают в личных сообщениях огромное количество ситуаций, которые на местах.
0: Лилия, в каком формате это пройдет? В формате панелей, диалога с родителями?
2: Да. Это будет, ну, как бы что-то такое между панелем, да, где будут выступать спикеры. Понемногу каждый скажет, в каком правовом ключе, что существует на данный момент, как действует полиция, как мы можем взаимодействовать и так далее. И дальше это вопросы-ответы, живая встреча, это очень важно, что мы не онлайн, мы всех очень зовем, она, вход свободный, она бесплатная, нужно обязательно регистрироваться, вот. И да, это будет в формате вопрос-ответ. В итоге наша цель, чтобы родители сами могли спросить, задать свои вопросы представителям, вот тем, которых я перечислила, что конкретно делать, да, вот сейчас уже, не, вот понятно, что глобальные изменения тоже нужны, про них надо говорить, но мы хотим вот дать инструменты больше, ответы на вопросы.
0: Ля, вот я, может быть, сейчас не очень удобный вопрос спрошу, но вот будут ли, допустим, на встрече присутствовать родители, дети, которых пострадали? То есть будут ли какие-то разбираться реальные кейсы и, конечно же, конкретная помощь, которая родителям была оказана, или как им помочь вот сейчас, если она еще помощь необходима? Вот что-то будет ли вот из таких семей?
2: Смотрите, у нас это цель, это в том числе цель этой конференции, не просто поговорить с абстрактными людьми, а встреча именно родителей семей в кризисе, которым сейчас нужна помощь или которые пережили, и ко мне обращаются такие родители, они, да, собираются быть тоже на встрече, рассказать о своей ситуации, кто-то поделится успешным, менее успешным опытом уже пережитого. Даже, ну, сейчас не хочу загадывать, но даже ко мне обратились подростки, которые готовы прийти, уже выросшие, ну, взрослые достаточно дети, которые вот в подростковом возрасте пережили сами ситуации и хотят поделиться, хотят как бы сделать так, чтобы другие люди знали, как действовать, и на их опыте в том числе.
0: Ну, конечно же, мы сказали только число, а куда нам ехать, во сколько?
2: Да. Вот самое главное, это Zoohaus TLV, то есть это, так, как сориентировать?
0: Да.
2: Можно, значит, Zoohaus TLV, да, такое центральное место достаточно.
0: Zoohaus TLV, сейчас мы даже его поищем в компьютере.
2: Да.
0: Это такой зоу-клуб, клуб получается,
2: от,
0: да?
2: ЗОА, это как аббревиатура, да, ZOA.
0: Нашла.
2: Или они еще называются Bates Union America, ну это если на иврите писать. Оно достаточно центральное такое, недалеко от театральной площади, от Габимы. Да, это вот, та часть, там очень много транспорта, там есть парковки. Нам очень-очень важно, чтобы родители были, и да, я призываю... Есть у нас специальный адрес, на самом деле, на который можно и нужно писать о своих ситуациях, и мы, да, помогаем, у нас есть специалисты, которым мы можем перенаправить, и вот так вот несколько семей я направила, да, в конкретно их маршрутах, там разные специалисты нужны, и мы взаимодействуем очень и с Национальным родительским комитетом, взаимодействуем, например, с фондом «Агент Мишпаха», где очень много кейс-менеджеров и помогающих профессий тоже людей. То есть такая большое сообщество, куда, да, можно и нужно обращаться, и чем нас больше, тем мы как-то сможем сплоченнее решать эту всю ситуацию в стране.
0: Так, адрес я нашла для тех, кого, конечно же, это интересно. Uh-huh. Этот центр находится, где пройдет встреча, на улице Даниэль Фриш, 1. Это туда. И, Лилия, напомните, во сколько будет встреча?
2: В 11 мы собираемся. Всех ждем.
0: Вот.
2: Да.
0: И, наверное, последний вопрос, который бы я бы хотела задать. Вот если, допустим, придут родители, которые столкнулись с какой-то ситуацией, которая для них не разрулена, помимо того, что задать в общей атмосфере вопрос, могут ли они, допустим, задать это как-то больше индивидуально, если, допустим, им нужна консультация адвоката, либо полицейского, либо представителя социальной какой-либо сферы?
2: Конечно. Мы для этого вообще весь проект делаем, для того, чтобы людям давать контакты и давать помощь, да, ну, то есть направлять их на решение их вопроса, а не просто теоретическая какая-то история. Есть еще адрес, куда можно писать, даже анонимно, ну, если человеку нужна помощь, то, конечно, желательно контакты, но я имею в виду, что это дальше не идет, дальше нас. Так, against.bullying.israel@gmail.com. Адрес немножко такой длинноватый. Но против буллинга в Израиле, да, если перевести. against.bullying.israel.
0: Ну, будем надеяться, да, те, кто, кому это необходимо, услышали и смогли записать. Лиля, спасибо вам за этот рассказ. Я надеюсь, что ваша встреча, диалог пройдет на отлично, и вы сможете помочь и рассказать многим родителям, как себя вести в случае, если они столкнулись с такой тяжелой ситуацией в семье.
2: Спасибо огромное.
0: Спасибо.
2: Всех неравнодушных ждем. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Последний месяц тема процентных ставок снова волнует многих израильтян, особенно тех, у кого есть машканта. Даже небольшое снижение ставки может заметно повлиять на размер ежемесячного платежа и общую переплату по ипотеке. На этом фоне многие задаются вопрос, стоит ли сейчас делать рефинансирование машканты, когда это действительно выгодно, а когда смена условий может не дать реальной экономии семье. Об этом мы поговорим с Владом Мазиным, консультантом в сфере банковских услуг и ипотеки. Влад, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, здравствуйте.
0: Давайте вначале попробуем объяснить нашим радиослушателям простыми словами, что такое вообще рефинансирование машканты.
3: Рефинансирование ипотеки – это берется новая ипотека по значительно сниженным процентным ставкам и более льготным условиям, чем предыдущая, чтобы при погашении досрочно предыдущей ипотеки была выгода.
0: Вот почему сейчас именно вот в связи с снижением процентной ставки тема рефинансирования просто вылезла на первый план и во всех новостях, и очень много рекламы? Что стало, почему она стала сейчас особенно актуальной?
3: Вы правы, действительно, за последние два года процентные ставки по ипотеке значительно снизились. Это связано с тем, что в 2023 году инфляция превышала 5%, а к маю этого года уже снизилась примерно до отметки 1,9%. И в 2023 году Центральный банк Израиля довольно-таки резкими шагами повышал свою ключевую ставку. Это как мера борьбы с растущей инфляцией. И вслед за которой вырастали и процентные ставки по другим ипотечным программам. А сегодня, если мы возьмем в пример процентную ставку,

0: и на структуру самого кредита. Потому что многие смотрят на ипотеку только с точки зрения процентных ставок. А также в Израиле не стоит забывать, что ипотека может быть привязана к инфляции. И ваш долг перед банком также может расти и снижаться при учете роста или снижения инфляции.
1: То есть, вот, допустим, вот я в этом ничего не понимаю, честно вам признаюсь. Mm-hmm. То есть, если, допустим, я смотрю на размер ежемесячного платежа, то я неправильно поступаю.
0: Да, нужно смотреть на те программы, которые у вас выбраны, потому что в Израиле ипотека собирается из множества ипотечных программ. Есть программы с постоянной ставкой, есть с переменной. Они могут быть как привязаны к инфляции, так и нет. И, например, в наше время, скажем так, нестабильное наше время, мы рекомендуем страховать себя на предмет рефинансирования в будущем. Mm-hmm. Что это значит? Когда мы делаем рефинансирование, мы берем ипотеку и досрочно закрываем старую ипотеку. А по некоторым программам предусмотрены штрафы за досрочное погашение. И штрафы бывают такого размера, что выгода при рефинансировании просто не имеет смысла.
1: Вот это был мой следующий вопрос, Влад. Как раз таки, есть ли какие-то комиссии или штрафы, когда мы делаем какие-то определенные действия с нашей мужикантой? Да-да-да.
0: Конечно. По некоторым программам есть штрафы. И поэтому мы рекомендуем сегодня брать ипотечные программы, которые фиксируют процентную ставку сроком на 2 или 5 лет. В соответствии с этими программами можно через 2 или через 5 лет сделать досрочное погашение совершенно без штрафа.
1: Хорошо. Вот, допустим, если мы все-таки принимаем решение рефинансировать мошканту, нам это обязательно делать в своем банке или стоит предложить и проверять предложения других банков?
0: Ну, тот банк, который вам уже выдал ипотеку, он не заинтересован, скажем честно, вам ее рефинансировать. Вот. А другие банки заинтересованы получить вас как клиента, и поэтому они дадут значительно лучшие условия, чем ваш банк.
1: Понятно. Хорошо. Вот если у нас ухудшается, допустим, финансовое положение, сейчас ситуация в стране нестабильная, у нас многие то без работы остаются, то уходят в неоплачиваемый отпуск, то все что угодно происходит. В такой ситуации может рефинансирование как-то помочь снизить нагрузку на ежемесячные выплаты и вообще как-то вот облегчить ситуацию семьи именно в финансовом плане?
0: Конечно. Помимо того, что рефинансирование может снизить платеж, также существует и реструктуризация ипотеки. Это немножко другой термин. Это когда мы пересматриваем условия нашей текущей ипотеки. Мы можем срок ипотеки увеличить. Например, вы взяли ипотеку на 30 лет, вы уже платите ее 5 лет, и сегодня вы должны банку в течение 25 лет выплачивать. Вы можете срок увеличить также обратно до 30 лет, если возраст заемщика этого позволяет, и тем самым тоже снизить свой платеж.
1: Какие, вот, допустим, вот мы иногда люди пытаются сделать это все самостоятельно, не прибегая к консультантам. Вот какие ошибки люди чаще всего в такой ситуации совершают?
0: Ну, первая ошибка, я повторюсь, они смотрят на процентную ставку. Не всегда низкая процентная ставка – это залог хорошей ипотеки в Израиле. Правильно составленный ипотечный портфель – это и есть ваша безопасность в будущем. Потому что программы, которые привязаны к инфляции, по ним долг перед банком может расти. Кстати, в 90-х годах, алия 90-х годов, как раз и пострадала на это. Покупали квартиры, брали ипотеку, не смотрели, то есть не знали, не готовы были, то, что ипотека будет расти, долг перед банком в соответствии с растущей инфляцией, и через 10 лет оставались с тем же долгом перед банком, что и были в момент получения ипотеки. Поэтому мы всегда рекомендуем брать консультанта по ипотеке хотя бы на первичную консультацию, чтобы понимать, о каких ипотечных программах идет речь, какие риски по ним присутствуют, чтобы эти риски избежать в будущем.
1: А вот кому есть смысл обращаться за рефинансированием? Те, кто уже давно платит или, допустим, кто взял мошканту совсем недавно, год-два назад?
0: Мы рекомендуем, в принципе, проверять ипотеку ежегодно на предмет рефинансирования. Обычно проверка у ипотечных консультантов бесплатная, и поэтому вы ничем не рискуете. Если выгода при рефинансировании хотя бы превышает 50 тысяч шекелей, мы уже рекомендуем рефинансирование сделать.
1: Кстати, вот такой еще вопрос назрел. Можно ли рефинансировать только часть мошканта, а не весь кредит, который взяли на квартиру?
0: Можно. Это называется внутреннее рефинансирование. Его можно сделать только в том банке, в котором у вас уже взята ипотека.
1: А вот смотрите, еще бывает ситуация. Вот мы взяли мошканту, у нас было все хорошо, потом с каким-то кредитным кредитом или еще там с чеком у нас ухудшился кредитный рейтинг. И есть ли у такого человека шанс рефинансировать мошканту и получить лучшие условия? Или это уже в такой ситуации человек

0: попал вот в такую обузу?
1: Знаете, здесь нужно индивидуально подходить. Необходимо получить рейтинг кредитной истории, называется рейтинг BDI, и посмотреть, сколько у него было возвратов чеков, сколько возвратов по кредитной карте. То есть не всегда возврат чека влияет на отказ банка. Их должно быть как минимум 5-7 случаев. Если их меньше, то можно продвигаться по рефинансированию без проблем.
0: Ну и вот, какой бы вот в заключение вы дали бы главный совет людям, которые думают, наверное, надо проверить Машканту, но постоянно откладывают?
1: Я рекомендую обратиться к отечественному консультанту. Для этого необходимо получить отчет о досрочном погашении в банке. На основании этого отчета консультант по ипотеке выдаст вам свое решение, стоит ли, в принципе, на сегодняшний день думать о рефинансировании, или стоит это отложить на следующий год.
0: Спасибо вам огромное за это интервью. Надеюсь, мы немножечко смогли прояснить нашим радиослушателям ситуацию с рефинансированием Машкант.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: Лето – это не только сезон отпусков, но и время, когда многие наемные работники в Израиле получают выплату на оздоровление, так называемые дмеевра. Эта сумма обычно появляется в зарплатной ведомости раз в год и для многих становится где-то даже приятной финансовой поддержкой. Но в последние годы, с учетом нашей ситуации в стране, правила менялись, выплаты сокращали, один день оздоровительных замораживали, и часть денег шла на покрытие государственных расходов. Что изменилось сейчас? Вернулась ли выплата в полном объеме? И сколько в этом году получат наемные работники? Об этом поговорим с Алиной Урман, бухгалтером и специалистом по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Давайте для начала напомним нашим радиослушателям, что такое дмеевра и кому положена эта выплата.
2: Дмеевра – это обязательные оздоровительные выплаты в Израиле, на которые имеет право каждый наемный работник. Изначально предполагались для оплаты отдыха, но сегодня это, в принципе, фиксировано законом надбавка, которую можно тратить на любые цели. Право на выплату дмеевра является у работника только после того, как он отработает у одного работодателя – у конкретного работодателя полный год.
0: Алина, вот у меня тут сразу вопрос. Полный год, то есть только год. А вот если, допустим, человек отработал первые полгода, но решил уволиться или его уволили, будет ли он иметь право на частичную выплату?
2: Нет, нет. Вот. За первый год этого нет. Вовсе не полагаются. Начиная со второго года только вот деньги начисляются пропорционально отработанным месяцам. Но если человек вот решит расстаться со своей работой до завершения первого года работы, то вообще не полагаются оздоровить.
0: А что в этом году у нас изменилось? Что стало лучше? Что закончилось? Вот тут в последние два года нам просто снимали каждый день, каждый год по одному дню у всех работников. Что в этом году сейчас? Будут ли снимать дополнительный день, этот вот день, или все-таки мы будем получать выплаты в полном размере?
2: В этом году получаем за первый год 5 дней, за второй и третий года 6 дней, по 10-й год 7 дней, с 11-го по 15-й год 8 дней, с 16-го по 19-й год 9 дней, из 20 лет стажа на одном рабочем месте и выше 10 дней дмеевра. Это максимальная сумма дней.
0: То есть дни будут полностью, не замороженных дней не будет?
2: Нет. Все, закончилась заморозка дней. Даже на самом деле сейчас, дело в том, что была заморожена индексация дмеевра, два последних года эти выплаты не увеличивались. Сейчас, на сегодняшний день, мы ждем подписания, на самом деле, в министерстве, ждем подписи министра финансов на увеличение на 8% стоимости одного оздоровительного дня.
0: Ну, это прилично, да, это такого повышения действительно давно не было. Сейчас, насколько я помню, сумма оздоровительных в частном секторе 418. Это получается, выплата поднимется практически до 450 шекелей.
2: Чуть больше, 451,5 шекель должна быть.
0: У нас есть разница между государственным сектором и частным. Насколько эта разница ощутима?
2: Государственный сектор получает 471,5 шекель за день. Частный сектор 418 шекелей за день.
0: Угу.
2: То есть... Вот интересная разница.
0: Алина, то есть мы ждем подписания. А предположим, есть люди, которые получат выплату уже сейчас, за, получается, за июньскую заработную плату. Они, получается, еще получат, если, допустим, до этого времени не будет подписано соглашение, то они получат эту выплату еще по старым тарифам. А после подписания что-то изменится? Или вот как получили, так и все?
2: Нет-нет. В этом смысле уже достигнуто соглашение между Истодрутом и главой бизнес-сектора, и в целом, если человек получит оздоровительные вот в ближайшую зарплату и еще не будет этой подписи, то до конца года есть обязательство перечислить увеличение этих дней ОВРА ретроактивно. То есть в любом случае люди получат полную сумму с увеличением уже.
0: Облагается ли выплата оздоровительных налогов?
2: Да, как обычная зарплата.
0: То есть человек, получая зарплату больше, если, допустим, он с ней, вот я сейчас просто рассуждаю вместе с вами, переходит порог, да, налоговый порог, и ставка налога за этот месяц будет выше, я правильно понимаю?
2: Смотрите, в целом да. Единственное, что было бы неплохо проверить в своей бухгалтерии, уточнить у бухгалтера по зарплате, стоит ли в зарплатной программе галочка, которая учитывает налог за целый год. Потому что если человек как бы работает целый год на одном месте, то зарплатная программа позволяет рассчитывать его подоходность, скажем так, в общем за год. И увеличение суммы, полученной в одном месяце, оно не будет настолько болезненно как бы, ощущаться в плане налоговой нагрузки, если стоит эта та самая пресловутая галочка «Мидстабер», скажем mm-hmm. так, расчет налогов. Вот. Если же нет, то в любом случае за этот один месяц можно всегда подать просьбу на возврат подоходного, но, естественно, значительно лучше пообщаться с работодателем на эту тему и уточнить, что излишнего налогоудержания не произойдет.
0: Вот выплата, помимо всего того, что вот мы знаем, выплата 451 шекелей для, в частном секторе, это как считается? Это зависит от чего? От полной ставки или как вот оно проходит? Или вот если мы говорим о человеке, который трудится на почасовой ставке, допустим, он не вырабатывает все часы, он получит меньше или он получит тоже такую же сумму? Как вот
2: нет,
0: это?
2: Он не получит такую же сумму. Например, вот как бы, если работаете на полную ставку, то расчет в принципе очень простой, да, количество дней умножается на стоимость одного дня. Если человек работает на частичную ставку или по часам, выплата вообще рассчитывается очень строго пропорционально проценту ставки. Например, для почасовиков процент ставки определяется путем деления фактически отработанных за месяц часов, за каждый конкретный месяц, включая оплачиваемые больничные и отпускные. И это нужно учесть, это важный момент.
0: Алин, а если мы говорим о работниках домашнего хозяйства, так называемые мешикбайт, они также имеют право на эти выплаты оздоровительных?
2: Да. Я, честно говоря, это вот очень хороший вопрос. На самом деле я никогда не сталкивалась в своей работе с мешикбайт. Но мне кажется, что да, они должны, включая помощников по дому и сиделок и нянь, имеют законное право на оздоровительные.
0: Смотрите, мы знаем, что оздоровительные выплаты, как правило, по традиции выплачивают летом. Но может ли работодатель выбрать другое время и выбрать, допустим, помесячную выплату этих оздоровительных?
2: Это выбирает не работодатель.
0: Так.
2: На помесячную выплату может попросить работник, если он достигает соглашения с работодателем, то да, выплату оздоровительных можно разбить на месяца. Но в первый год работы, естественно, никто не будет этого делать, потому что если человек не отработает год, придется вернуть эти деньги. Mm-hmm. В принципе, опять-таки, все по договоренности. Работодатель может отсчитывать год от начала работы и закрывает, грубо говоря, год работы работника, выплаты оздоровительных. Нет жесткой привязки к месяцам летним, на самом деле нет.
0: Ну и, наверное, в заключение вопрос, который бы мне хотелось задать. Если, допустим, человек не видит в своей зарплатной ведомости ДМЕАВРА, что делать? Вот что посоветуете делать, если действительно он знает, что 100% ему эта выплата положена?
2: Ну, в первую очередь стоит обратиться к бухгалтеру по зарплате своего работодателя и уточнить, когда они планируют вообще выплачивать ДМЕАВРА. Угу. По закону обязаны. Тут нет направо или налево, это обязанность работодателя оплатить оздоровительные дни. Поэтому если человек не может добиться, в общем-то, ответа от работодателя, то, в принципе, стоит напомнить о том, что это законное право, и если уж совсем нет, то это обращение в суд по трудовым спорам.
0: Ну, как обычно, самый главный наш, получается, тот, кто нам может помочь и разрулить ситуацию с работодателем. Алин, спасибо большое за комментарии ваши. Спасибо, что были сегодня с нами в эфире и рассказали много полезного для наших радиослушателей.
2: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это поможет.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Ну и прежде чем мы с вами сегодня попрощаемся, я немножечко расскажу вам новостей. В первую очередь, если вы помните, наше управление народонаселения миграции отменило действие старых удостоверений личности. То есть с конца января 2026 года они прекратили действие, и многие люди остались со старыми удостоверениями личностями и не могли совершать какие-либо действия в том же банке, либо какие-то другие действия, где необходимо было предоставить удостоверение личности туда ЦУ. Так вот, в связи с тем, что оказалось огромное количество людей, которые не успели поменять себе удостоверение личности, и на сегодняшний момент до сих пор сохраняется очень тяжелая обстановка по заказу очереди на обмен удостоверения личности, наше управление народонаселения миграции продлило действие старых удостоверений личности до 31 декабря 2027 года. То есть, обратите внимание, еще практически на полтора года в старые удостоверения личности, это которые, знаете, бумажные, которые были выданы до 25 августа 2012 года, они продолжают действовать. И еще новость для граждан Украины, находящихся на территории Израиля от нашего управления народонаселения миграции. Виза для всех украинских граждан, которые легально находились в Израиле до начала военных действий в Украине или въехали в страну после начала военных действий, продлены до 31 декабря 2026 года. Речь о тех визах, которые должны были закончиться как раз-таки вот в конце июня. То есть обратите внимание, до конца года ваши визы продлены, либо ваших родственников. По-прежнему работодателям разрешено нанимать на работу граждан Украины, которые находятся в Израиле более 90 дней и имеют действующий загранпаспорт. Поэтому обратите на это внимание, что вы можете продолжить работать. Ну и еще интересное сообщение, которое опубликовало еврейское агентство «Сахнут». Вместе с фондом коллективных исков они запустили программу грантов для поддержки пострадавших бизнесов, которые расположены в населенных пунктах, где были ракетные обстрелы, или расположенных в радиусе до 15 километров от северных границ. То есть обратите внимание, и для тех, кто в центре страдал от ракетных обстрелов, и на северной границе. Почему я сегодня это рассказываю? Потому что срок подачи просьбы на получение этих грантов очень короткий, всего лишь до 30 июня. Могут подать заявку бизнесы с годовым оборотом в 2025 году, который составил от 78 тысяч до 5 миллионов шекелей. То есть, если вы эсэк патур, то вы вполне можете попасть под право на получение вот такого гранта от Сахнута. Опять же, естественно, если должен был, чтобы получить право на выплату, у вас в марте-апреле должно быть было падение доходов минимум на 50%. Кстати, есть маленькая оговорка, что если мы говорим о новых бизнесах, которые открыты были после марта 2024 года, то тут даже не нужно будет подтверждать, что у вас было снижение доходов. И, конечно же, размер гранта зависит от оборота бизнеса, то есть самая минимальная сумма выплаты составит 5000 шекелей, самая максимальная 20 тысяч шекелей, это будет единоразовая выплата. И в списке населенных пунктов, вот сегодня даже меня спросили, а Эйлат входит, и входит даже Эйлат, Хайфа, Иерусалим, Тель-Авив, Бершева, Бат-Ям, даже многие центральные города, где, конечно же, ну, мы все страдали от ракетных обстрелов. Ну а подать заявку можно на сайте Сахнута, зайти прям, и там есть ссылочка, как подать эту заявку. Достаточно простая форма, поэтому если вам нужна поддержка, и вы чувствуете, что вы пострадали в марте-апреле, то, конечно же, обязательно подайте. Ну а на этом наша программа сегодня заканчивается. И я, конечно, в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. Ну, на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Желаю вам хорошего вечера.

0: Израильское время, 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Люмела. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Напомню, наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. С вами Таня Барская, Лена Черкасова, Элла Адвиванте. И, пожалуйста, пока вы звоните, уважаемые радиослушатели. Элла, мы вернемся к вопросу, о котором речь зашла ровно неделю назад. Касалось это автомобиля.
1: Каким образом производится расчет? Да? Какой механизм расчета? Да. Как наличие машины влияет на пособие, на размер пособия? Да. Значит, ну, начнем с того, что если ваш автомобиль больше стоимостью больше, чем 65 343 шекеля, у вас вообще нет никакой возможности подавать документы на получение социальной надбавки. Если же стоимость меньше, оно определенным образом, этот факт определенным образом влияет на размер пособия. Каким образом? Давайте попробуем. Я попробую дать пример, каким образом производится этот расчет. Предположим, стоимость вашего автомобиля сегодня 30 тысяч шекелей. Вы не работаете, и вы подаете документы на получение социальной надбавки. От 30 тысяч шекелей стоимости вашего автомобиля я высчитываю 11 227 шекелей, то есть это та сумма, которая не влияет. Все, что получается в результате этого вычета, 3% от этого... То, что получается эти 3%, я буду высчитывать из вашей социальной надбавки.
0: Понятно.
1: Это понятно,
0: понятно, да?
1: Да.

0: есть то действие, которое, результат действия, который получается от вычета 30 тысяч шекелей и 11 227 шекелей, вот этот остаток, я беру 3% от него и высчитываю из вашей социальной надбавки. Теперь, если же вы работаете и зарабатываете не меньше, чем 2341 шекель, то я высчитываю не 11 227 шекелей, а 19 610 шекелей. То есть, если ваш автомобиль стоит те же 30 тысяч шекелей, вы работаете, я высчитываю 19 610 шекелей, то, грубо говоря, где-то остается 10 тысяч шекелей, 3% от 10 тысяч шекелей я буду высчитывать из вашей социальной надбавки. Вот таким образом производится расчет. Это механизм расчета вследствие наличия автомобиля.
1: Спасибо большое, Элла. Мы ответили с вашей помощью на вопрос, который был написан в нашей группе. И, как обычно, вы можете написать под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке какие-то ваши вопросы, просьбы. Мы переходим к нашим радиослушателям. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро еще раз.
0: Добрый
2: Меня
0: день.
2: Меня зовут Михаил. Элла, у меня несколько вопросов к вам, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если человек вышел на пенсию после 67 лет и продолжает работать, но не брал с бетохлюми ничего, он зарабатывает где-то 12-10, по-разному. Он проработал год, ему считается 5%, правильно?
0: Не всегда. Если он зарабатывает меньше установленной суммы, он обязан брать это пособие. Он не может отодвигать это пособие, отодвинуть получение пособия. Я могу только в том случае, если я зарабатываю свыше установленной суммы. Что такое установленная сумма? Вам исполнилось 67 лет. Если ваша заработная плата меньше, чем такая-то сумма, вы можете отодвинуть получение пособия. И если вы отодвигаете из-за высокой заработной платы, у вас будет 5%. А если вы зарабатываете меньше или меньше, скажем, чем та сумма, которая установлена, вы должны взять ваше пособие. Вам не будут платить 5%.
2: Нет, я хотел спросить не в этом плане. Я зарабатываю больше, чем положено 10 с чем-то.
0: Нет, вы сказали больше. 10, 11, может быть, 9. Это я уже...
2: Нет, я зарабатываю больше, чем положено. Вот, я извиняюсь, может быть, неправильно выразился.
0: А какое у вас семейное положение?
2: Я вдовец, я один.
0: Я поняла, да.
2: Но я работаю и получаю больше, чем положено. Я просто хотел уточнить, если я проработал год, это 5%, ну, я, допустим, у меня зарплата выходит около 12 тысяч, 10 тысяч, 10, 11 тысяч.
0: Нет, 10 и 12 – это две разные суммы.
2: Ну, я понимаю.
0: Нет, мне надо... Вот вы понимаете, что вы мне ставите в такое положение, что у меня нет четкого ответа. У вас нет четкого вопроса, у меня нет четкого ответа. Если ваша заработная плата больше, чем 10 113 шекелей, то вы можете отодвинуть получение, не брать пособие.
2: Я отодвинул его и получил, и, как говорится, иду дальше. Но я просто хотел узнать, если я отодвинул свою, вот эти 5%, отодвинул, я проработал год, иду и дальше работаю, то же самое получаю. И потом вдруг меня увольняют, проработав 10 месяцев, 11 месяцев, 9 месяцев. Эти 5% считаются или нет?
0: Вам надо 9 месяцев проработать, зарабатывая выше этой суммы.
2: Все. Спасибо огромное-огромное вам.
0: Всего доброго.
2: Я уже понял. Вам тоже. Хорошего дня.
1: Всего хорошего, Элла. Спасибо. Продолжаем. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый.
3: Меня зовут Николай. У меня к вам есть вопрос. По-моему, он перекликается с предыдущим, но я его задам внятно. Жене 1963 года рождения, в мае месяце, исполнилось 63, через 3-4 месяца она будет оформлять ИТВАДЗИКНА и выйдет на пенсию. Может ли она одновременно продолжать работать?
0: Да, конечно, она может продолжать работать и зарабатывать. Сколько она зарабатывает?
3: До 13 тысяч.
0: А вы, а какой у вас,
3: что? Она не замужем.
0: Она не замужем, поставить. Она одинокая.
3: Нет. Да.
0: Окей. Нет, она... я думаю, что ей не стоит оформлять пособие. Если она зарабатывает 13 484, и она не может получать пособие. Если она снизит свою заработную плату, нет проблем.
3: А когда она может оформлять ИТВАДЗИКНА?
0: Если ее заработная плата будет не больше, чем 10 113 шекелей брутто.
3: 10 113. Так, пенсия роли не играет, да?
0: Пенсия в данном случае не влияет.
3: Роли не играет. А наличие больного ребенка, престарелой матери, это
0: нет,
3: все по боку?
0: Это очень жаль. Нет, это не по боку, да. Это очень жаль. Но в данном случае это не влияет.
3: Я понял, Элла. Значит, 10 400 и...
0: 10 113.
3: Да, 10 113. Так. Все. Спасибо большое, я вам очень благодарен.
0: Всего доброго.
1: Всего вам хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
4: Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте, Танечка, здравствуйте, Элла. Я Елена из Хайфы. Мне сейчас 69 лет. Когда мне было 67,5, меня сбила машина. И нанесен непоправимый ущерб здоровью. Вот сейчас, через какое-то время, мне должны выплатить компенсацию. Речь идет о, я думаю, сотнях, ну, не меньше, там, 150-200 шекелей, это так мне сказали, может быть, даже и больше. Вопрос такой, повлияет ли вот эта сумма, которую мне перечислят, на... Ну, как бы она будет считаться моим доходом? Как
0: на
4: она
0: социальную повлияет? Надбавку вы имеете в виду?
4: Да. Да,
0: да, это влияет.
4: Влияет даже, да. Если это авария,
0: да.
4: Компенсация за,
0: да.
4: Ущерб здоровью.
0: Да, к сожалению, да, это такой нонсенс. Да, да, да.
4: И как это примерно повлияет?
0: Ну, тут какой... есть расчет определенный. Определенный расчет зависит от того, какие у вас доходы до этого были, до получения, что у вас сейчас будет.
4: Доходы у меня были маленькие. Я еще работала, правда, в это время, когда я Метапелит работала, где-то до 2000 у меня зарплата была. А вообще у меня состоит как бы вот эта выплата из ИТВАДЗИКНА плюс по потере кормильца и небольшая сумма, вот это социальное пособие. Могут лишить совсем не социального пособия?
0: Ну, у вас, наверное, мизерная добавка. У вас, наверное, очень маленькая надбавка социальная. Потому что если вы получаете 100% вашего пособия, 50% кицват ширим, оно уже достаточно высокое. Да, это может повлиять на социальную надбавку.
4: А сколько вы не скажете?
0: Ну, вы сами не знаете, сколько вы получите. Как я могу сказать, сколько будет?
4: Ну, я примерно так.
0: Нет, я не могу. Это, ну, я с удовольствием, но у меня еще нет таких данных, как моментально делать расчет.
4: Я поняла. Ну, хорошо, спасибо.
0: Всего доброго, до свидания.
4: Всего доброго, до свидания.
1: Всего вам хорошего, до свидания. Спасибо, Элла. Пожалуйста, следующий радиослушатель. Здравствуйте.
5: Алло.
1: Да, это вы.
5: Добрый день.
1: Добрый.
5: У меня три вопроса, Элла, к вам. Первый вопрос. Я вдовец. Какую сумму я могу иметь на счету, не влияющую на получение социальной надбавки?
0: 41 528 шекелей не влияет.
5: Спасибо. Второй вопрос. Я со всего, что я получаю как вдовец, у меня еще есть пенсия 900 шекелей. Я с этого всего откладываю в банке на программу «Пикадон». Скажите, пожалуйста, это будет с сумма влияет на получение соцнадбавки, если она превысит положенное.
0: Да, конечно. Это и есть сбережение?
5: Это сбережение, но я не зарабатываю. Это и с одного кармана в другой перекладываю.
0: Ну, получается. Вот, откройте и третий тоже. Вот так оно. Что делать? Да, вот так, да.
5: И третий вопрос. Я не тулейша. Каждый год получаю определенную сумму с Германии. 1300 евро.
0: Ага.
5: Я не езжу за границу. Никуда, это репарации. У меня скопилась определенная сумма. Влияет ли эта сумма на соцнадбавку?
0: Вот все, о чем вы говорите, и ваши сбережения, и ваши накопления, и ваше то, что вы откладываете, это все называется сбережением.
5: Влияет, да?
0: Конечно.
5: Значит,
0: а что, у вас просят справку, да, вот каждый...
5: Нет, просто я для себя хочу знать.
0: Я поняла.
5: Понимаете, в чем дело? У меня жена умерла 1.5 года назад.
0: Сочувствую.
5: Вдвоем была большая сумма, на
0: да,
5: которую
0: конечно,
5: не разрешала.
0: Да.
5: А сейчас меньше. Хорошо, спасибо большое.
0: Здоровья вам. Здоровья, здоровья,
5: спасибо.
0: Здоровья.
5: Всего доброго.
0: Всего
5: до
0: доброго.
5: Свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. Всего вам доброго. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
6: Добрый день.
1: Добрый. Пожалуйста.
6: Меня зовут Алекс. Мы семейная пара. Получаем пособие от Бетюх Люми, Кизбат Зикна плюс Ашламат Ахнаса. Нам по 72 года. Теперь я решил забрать свои небольшие пенсионные взносы. Пенсионные фонды. Примерно 50 тысяч шекелей. Вопрос. Повлияет ли эта сумма на получение пособия от Бетюх Люми, когда там увидят, что откуда-то появилась эта сумма на моем счету?
0: Ну, начнем с того, что никто не увидит. Пока вы не принесете справку, никто не увидит. Никто не заходит на ваш счет и смотрит, какие у вас есть доходы.
6: Это... А что, надо справку приносить?
0: Не надо ничего. Просто я вам объясняю. Есть очень много людей, которые живут в каком-то страхе, что кто-то увидит, что у меня есть на счету. Пока у вас не спросят справку, и пока вы не принесете, никто не знает, что у вас есть на счету.
6: И, допустим, если появится 50 тысяч шекелей, грубо говоря, плюс-минус, это ничего не повлияет на...
0: А сколько у вас сегодня-то?
6: Сейчас?
0: Да.
6: Ну, где-то меньше, чем... Около 50 тысяч, допустим.
0: 50. И еще 50 – это уже 100.
6: Нет, а только 50. А в смысле на счету?
0: Ну, вы меня спрашиваете?
6: А, ну, нет, на счету у меня сейчас... Практически ноль. Ну, и вдруг появляется 50 тысяч.
0: Ну, не страшно, если это ниже 62 292 шекеля. Это не страшно. У вас вы один или вы...
6: Нет, семейная пара.
0: Семейная пара. 62 292 шекеля. Не влияют. Если у вас появится 50 тысяч, алиф у вас никто не берет. Не спросил еще справку. Не бегите со справкой. Это первое. А второе, вы не превышаете той суммы, которая не влияет. Сумма, которая влияет, это все, что свыше 62 тысяч 292 шекеля.
6: Ясно. И еще один вопрос. Надо ли разрешение брать на получение этой суммы от Масахмасу?
0: Ой, я не все знаю. Это не моя область.
6: Ясно. Я понял.
0: Есть, которые
6: спасибо
0: все
6: большое
0: знают, а я нет.
6: Ясно. Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо. Прежде чем перейдем к следующему радиослушателю, Элла вас спрашивает в нашей группе о прошлой же программе, где вам задали вопрос по поводу максимальных зарплат работающих супругов, мужчин и женщин, которые получают кицват зикна и их возраст до 70 лет.
0: Сколько можно зарабатывать?
1: 10 113, 14 401, но вы не указали, пишут нам, где вот эта информация вообще
0: Значит,
1: есть.
0: Значит так. 402 шекеля, все, что свыше этого, вообще не позволяет подавать документы на пособие. А сумма, которая не влияет, это 13 484 шекеля. Следующее. Где это смотреть? Значит, там немного... ну, это не выделено, скажем, в...
1: Сложно найти.
0: Это не сложно. Это тот, кто понимает. Это условия получения пособия. Одно из условий получения пособия – это доходы. Угу. Доходы могут быть от заработной платы, доходы могут быть от пенсии, доходы могут быть от различных источников. Из или от, Таня? От или из?
1: Понятно. А что касается
0: Нет, я тебя спрашиваю о доходе от заработной платы или из заработной... От. Вот так, да. Значит, доходы, они могут быть разные. Доходы от заработной платы... вот видно, где условия получения пособия. Понятно. Там будут вот эти две суммы, 14 402, что это мибальбель, что это...
1: Не выше вот этой уже.
0: Да, а... зарабатывать, то, что не влияет, это 13 484. То есть, если вы зарабатываете 14 402, вы можете подать, но вы не получите полное пособие.
1: Ясно. Спасибо большое. Виктор, я думаю, вы нас услышали, точнее, Лукицын. И удачи вам, конечно. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
0: Добрый день.
7: Добрый день. Алогицам и ведущим, и всем радиослушателям.
0: Спасибо.
7: Скажите, пожалуйста, у меня 100% инвалидности. Хотел узнать, если полагается мне скидка на машину.
0: Нет. Что такое скидка на машину? Это только те, у кого есть инвалидность нижних конечностей. Только инвалиды по заболеваниям нижних конечностей, они подают документы в Мисрада Бриют на комиссию Министерства здравоохранения. Комиссия Министерства здравоохранения устанавливает процент вашей ограниченности. И тогда можно подать документы на получение пособия по передвижению, и в рамках этого есть освобождение от налогов.
7: Да, но у меня уфдан кошер 100%.
0: Это не имеет значения.
7: С мышцами.
0: Если связано с мышцами ног, да?
7: С мышцами всего тела.
0: Я понимаю, ног тоже, естественно.
7: Ну да, если я устаю, я потею. Вот, и типа 5 минут, если я начинаю что-то делать, я уже устаю.
0: Нет, смотрите, я не совсем в этом разбираюсь. Если у вас есть диагноз установленный, значит, я вам советую зайти на сайт Министерства здравоохранения. Там есть перечень болезней, который позволяет подавать документы на комиссию Министерства здравоохранения.
7: Не в Битуахлюме.
0: Сначала туда, потом в Битуахлюми.
7: Ага, понятно.
0: Если Министерство здравоохранения находит вас действительно страдающим от того или иного заболевания, которое находится в этом перечне, то да, вам установят процент мукбалу, то есть ограничение вашего, и тогда вы сможете подать документы на пособие по передвижению в Битуахлюми. И тогда...
7: Я слушаю вас.
0: Да-да, и тогда, если вам утвердят это, вы сможете приобрести машину с определенным процентом освобождения от налогов, от мехиса.
7: Понятно. И второй вопрос, сколько дней я могу выехать за границу?
0: Ну, в принципе, 3 месяца нет никакой проблемы.
7: Типа у меня получается промежутком то 10 дней в году,
0: это не социальная надбавка, это нет проблем.
7: А, я могу спокойно выезжать заезжать?
0: Да.
7: Ага, спасибо большое вам.
0: Всего вам доброго.
7: Спасибо.
1: Всего хорошего, будьте здоровы.
7: Спасибо.
1: Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Добрый день. Это Людмила из Ашкелона.
0: Да, Людмила.
8: Всем хорошего дня.
0: Амин.
8: У меня такой вопрос. Человек, который получает социальную надбавку, имеет право выезда за границу 72 дня. Не более 72 дней и не более 3 раз в году. Есть

0: на лечение, и она побольше времени. Поэтому, думаю, уточню я.
1: Угу.
0: Или каждый. Два раза я уже была за границей. Это третий раз.
1: Угу.
0: Все три раза считается еще по одному дню. То есть два дня плюс.
1: Да.
0: То есть получается не 72, а 72.
1: Ой-ой, не надо 72. Да там, может быть, одна минута тоже считается днем.
0: Да, это да.
1: Ну,
0: это
1: поэтому не надо так подытаживать, что 74. Ни в коем случае.
0: Окей, я поняла. У меня именно так из Америки плюс 7 часов.
1: Окей, все
0: поэтому.
1: Понятно.
0: Значит, на каждую поездку еще день прилета и день отлета.
1: Да, это не берется в расчет.
0: Хорошо, спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
3: Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Я хотела спросить, сколько я получаю в месяц, если мне 82 года, имею инвалидность. Вот мне хотелось знать, сколько я... И у меня есть социальная добавка. Сколько я получаю...
1: Какого семейное положение?
3: Я одиночка.
1: 4460 шекелей – это максимальное пособие.
3: 4460. Это когда имеешь инвалидность еще, да?
1: Нет, это все. И инвалидность, и социальная надбавка, это все, да. Из этой суммы у вас высчитывают 123 шекеля в пользу Купат Холим.
3: Это когда им возраст свыше 80, да, и когда соцнадбавка, и когда вы сказали, когда есть инвалидность, это вот самая высокая сумма, да?
1: Да.
3: Спасибо большое.
1: Всего вам доброго, здоровья.
2: Всего хорошего. Сделаем небольшую, по традиции, музыкальную паузу для вас, Элла, и для наших радиослушателей. Вернемся.

0: Мы вновь в нашем эфире, в эфире КАНРЭК. Элла Гиттен, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Наш номер телефона 0722-801-003. С вами Таня Барская, Элла Гиттен, Элла Двеванте, Лена Черкасова. Пожалуйста, кто из наших радиослушателей готов задавать вопросы? Пожалуйста, добрый день.
1: Добрый день. Значит, у меня такая, значит, я получил письмо из Битуах Леуми, что я должен Битуах Леуми 1400 шекелей. Проблема такая, полтора года тому назад у меня умерла жена.
2: Ой, очень плохо слышно.
1: Полтора года тому назад.
2: У вас

0: включен радиоприемник?
1: Нет, нет, нет, нет. Давайте я так. Так лучше?
0: Попробуйте, попробуйте, да, пожалуйста.
1: Значит, полтора года тому назад у меня умерла жена. Я получил единоразовое пособие 10 тысяч шекелей. Теперь я через полтора года получил письмо, что я должен Битох Люми 1400 шекелей. Это пособие, ну, в дополнительный минимум, как я говорю, кицвата из окна. Это законно все?
0: Ну, я не могу сказать, не знаю, не видя никаких документов, ничего. Это явно не за счет этих 10 тысяч. Это понятно, что это не... Может быть, прекратили... А ваша супруга успела получать пособие или она не получала?
1: Она получала пособие. Она даже в январе месяце, когда она умерла, она получила и пенсию, и пособие Битох Люми, и все получала.
0: Угу. Вы знаете, я не могу вам дать ответ, в чем проблема. Может, вы получаете кицват шеирим тоже?
1: Нет.
0: Вы только получаете кицват. Ваше пособие по старости?
1: Нет, и надбавку я получаю.
0: Какую надбавку?
1: Ну, прожиточный минимум.
0: Социальную надбавку, да?
1: Да, да, да. Вот ее сняли на один месяц.
0: На один месяц. Вы работаете?
1: Нет. Я старый.
0: Значит, вам придется просто выяснить это в Битох Люми. Я, к сожалению, не могу вам...
1: Я понимаю. Скажите, я так понимаю, правильно? Извините, две полсекунды. Значит, что если мне дали 10 тысяч шекелей, это как дополнительно...
0: Значит, нет, нет, это доход. Не за счет этого. Это называется манактира. Это одноразовая выплата. Можете использовать как вам угодно эти деньги. Так что это не касается... За счет этого не может быть этот долг.
1: И последний маленький вопрос. Я не понял, что такое хоп бриют, битух бриют. Еще они сняли 200 шекелей. Что это такое, не знаете?
0: Я знаю. Может быть, у вас снимали в свое время неправильно налог за здравоохранение, и это за счет этого. То это тоже может быть.
1: Я думаю, что быстрее, что я скорую вызывал.
0: Нет, скорая это не касается Битох Люми. А может быть, это долг у вас? А может быть, это долг у вас вообще не из Битох Люми?
1: Нет, Битох Люми.
0: Написано?
1: Да.
0: Где?
1: Ну, я письмо-то Битох Люми.
0: А можете прочитать, что там написано?
1: Что, в письме?
0: Да.
1: Элла, давайте я не буду вам морозить голову. Я записался на прием, я туда пойду разберусь. Ладно? Спасибо вам большое.
0: Ну, я сожалею, что я не могу вам, не смогла вам помочь.
1: Спасибо, спасибо.
0: Всего вам доброго, да, пожалуйста.
2: Элла, в нашей группе, спасибо, удачи вам на приеме в Битох Люми. Что касается вот вашего ответа по автомобилю, спасибо за долгожданный ответ по влиянию наличия автомобиля на соцнадбавку. И там дополнительный вопрос, может ли вообще повлиять на сумму вычета из соцдобавки справка от врача, что хозяин машины нуждается в автомобиле по медицинским показаниям?
0: Совершенно верно, но справка от врача недостаточно. По этой справке не дают освобождения. Mm-hmm. Эта справка должна прийти в Битох Люми, и тогда врач Битох Люми, это единственная инстанция, которая имеет право принять решение.
2: На самом То есть деле, уменьшится вычет?
0: Или вообще не повлияет. Это только врач Битох Люми, только его заключение повлияет на решение.
2: Спасибо,
0: это.
2: Спасибо. Кто с нами? Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Да, это вы.
3: Это Андрей меня зовут. Во-первых, спасибо вам за вашу работу. У меня такой вопрос. Вот,
0: да, Андрей, 75, пожалуйста.
3: Мне 75 лет, жене 73, жена на пенсии уже 4 года. Я в этом году вышел на пенсию весной. Я подал, значит, просьбу на Ашхамат Ахнаса.
0: Угу.
3: Мне дали Ашхамат Ахнаса, и когда я обратился в Мисрат Бинуй по вопросу получения квартирных пособий, вот, мне сказали, что так как это Ашхамат Ахнаса оформлен только на меня, на одного, получается, что нам не положено. Что там собрали все, значит, то, что мы получаем пособие от Битуахлюми, пенсии. И что если бы это было оформлено Шламат Ахнаса на пару, то тогда бы не было вопросов у них.
0: Ну, вы знаете, я впервые такое слышу, потому что Шламат Ахнаса никогда на пару не оформляется, это всегда оформляется на одного из членов семьи. Так да. Что вопрос, ответ, который вам дали, он очень странный. Не могут просто, если семья получает, каждый из вас получает свое пособие, добавляют Ашламат Ахнаса или на мужа, или на жену, или на одного из супругов. Так что я не знаю, кто вам дал такой ответ. Вы не первый, который подаете нам какие-то скидки, на какие-то льготы. Я впервые слышу такой ответ. Возьмите справку, где написано, что вам полагается Ашламат Ахнаса, и это понятно, что на пару. Вас не рассматривают как отдельную единицу. Это понятно, что это на пару.
3: Понятно. Спасибо.
0: Кто это вам такой ответ дал?
3: Это вот Мильгам, это есть такая организация, там от Мисрат Бину.
0: И у вас это официальный ответ письмо?
3: Ну, не письмо, на словах не собрали, сказали собрать там это. Или говорят, пусть вам напишут, что это на пару.
0: Окей. Вы скажите, что вы обращались в Битуах Леуми, и справка выдается на одного человека, и написано, что «Акицва кулелит Ашламат Ахнаса», то есть она в себе содержит социальную надбавку, и это понятно, что это на пару.
3: На пару. Да просто я завтра, у меня очередь в Битуах Леуми, что мне там спросить у них, попросить или чего, или мне незачем туда идти.
0: Нет, почему? Вы можете попросить, если будет, если вам повезет и будет служащий, который захочет, или служащий, который услышит вас, может быть, он напишет от руки, что это содержит в себе и оплату на супругу.
3: То есть хорошо,
0: нет, они могут написать «Ашламат Ахнаса Тосефет Зугит». То есть «Ашламат Ахнаса».
3: А, вот что-то такое, они, да, они говорят,
0: да,
3: что это
0: да, да,
3: пару.
0: Это Тосефет Зугит. Тогда это будет, ну, очень странно. Это я впервые с таким сталкиваюсь.
3: Я тоже, тем более. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Да, пожалуйста, успехов.
2: Спасибо. Удачи спасибо, вам, да. Всего хорошего. Айла, спасибо за ответ. Кто сейчас с нами? Добрый день.
4: Добрый день.
2: Пожалуйста.
4: Яночка, это я Михаил из Димоны.
0: Да, Михаил, я вас слушаю.
2: Вот я... хорошо знакомый голос.
4: Да, да, здравствуйте, здравствуйте, Танечка. Я хочу у вас простой вопрос спросить, который вы очень легко знаете. Но я не могу не позвонить в Битуах Леуми и не узнать. У меня растет, ну, этот внук. Ему уже 7 лет уже. Я хочу для него насобирать денег. Сколько я могу? Сколько мне можно на моем счету, чтобы было, чтобы вы у меня не сняли никаких денег, ни пособия, ничего.
0: Вы один, Михаил?
4: Я, во-первых, не вижу совсем.
0: Михаил, вы один?
4: Я один.
0: 41 528 шекелей не будет выявляться доходом.
4: А если будет доход, тогда что, чем меня будут добивать Битуах Леуми?
0: Ну, я не думаю, что вас будет добивать Битуах. У вас просили справку о сбережениях?
4: Нет, дело в том, что я не знаю, или собирать для внука деньги, или не собирать.
0: Давайте, собирайте.
4: Значит, не страшно, если я, не допустим, 100 тысяч насобираю?
0: Ой, ну, я вам говорю, что 41 не влияет, а вы уже 100 тысяч.
4: Так он же пока вырастет, ему деньги надо, жениться там, все.
0: Дай Бог вам здоровья.
4: Значит, только 41 тысяча?
0: Ну, давайте дойдем до 41 тысячи, и там посмотрим.
4: А там, если доживу дальше. Хорошо, спасибо.
0: Всего вам доброго, здоровья.
4: Всего хорошего, спасибо.
0: Да, пожалуйста, Михаил.
2: Всего доброго. Эл, вопрос от нашего слушателя. Эл, скажите, пожалуйста, каким образом можно перевести деньги в ведомство Битуах Леуми, если я хочу перечислить им определенную сумму долга? Вот такой вопрос.
0: Ну, есть масса возможностей. Можно это сделать через сайты интернета,
2: через
0: карточка,
2: сайт Витухлюми,
0: конечно, вы имеете в виду? Ну, конечно, конечно. Угу. Оплатить карточкой можно, в конце концов, прийти в Витухлюми и там выписать чеки тоже, тоже можно. Угу. Так что все зависит от того, какой долг, что за долг, и может, владеет ли человек интернетом или нет.
2: Если настолько,
0: он,
2: да.
0: Да, понятно. Если он владеет, то нет проблем.
2: Ясно.
0: И если это карточка, то вполне вероятно, что есть и выплаты, угу. То есть шлумим.
2: Понятно, понятно. Спасибо большое. Кто с нами? Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я в эфире?
2: Да.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, Алекс Риховик. Я в 19 году, у меня была производственная травма, и 6-7 лет я не работал. Значит, сейчас я начал работать по рекомендации врачей, легкая работа, не физическая и так далее. Теперь я хотел бы знать, есть ли у меня возможность, у меня много болячек, подать на них уткололит. Битух ли у меня ничего не получаю, а в дан коше работа.
0: Сколько вам лет?
5: У меня есть 60. Мне 60, в октябре будет 66. И дело в том, что у меня есть 65% с битуха вода. Вот.
0: И а почему же вы не получаете ничего, если у вас 65%?
5: Я получаю. Я
0: нет, вы
5: получаю.
0: Говорите, я из битуохлюми ничего не получаю. Вы
5: нет, с битуохлюми у меня ничего не получилось, я не получаю тут ничего, только...
0: А откуда у вас 65%? Кто вам установил 65%?
5: Битуохавуда.
0: Что такое битуохавуда?
5: Битуохавуда – это...
0: Страховка...
5: Вода. Да,
0: нет, нет,
5: да,
0: нет,
5: да,
0: нет, подождите. Вода, это и, может быть, и, это и термин в худклали тоже, в общей инвалидности. Так что мы путаем...
5: Не, ну я получаю, у меня есть битуох, я получаю битуох Минайлин.
0: Окей. И я не могу вам сказать, я... какая у вас... А какое ваше положение в смысле здоровья? Если вы считаете, что у вас есть проблемы со здоровьем,
5: да.
0: И, то подавайте документы. Вам никто не может запретить подать документы. Будет комиссия, поставят и...
5: Я
0: поняла, что у вас есть... Я поняла, что у вас есть выплаты из битуах... страховка со страховки какой-то частной.
5: Я начал сейчас работать.
0: И вы начали сейчас работать. Сколько вы зарабатываете?
5: На работе, да. У меня где-то около 10 тысяч брутто.
0: Ну, 10 тысяч брутто вряд ли вы сможете подать документы.
5: Вот я, у меня вот этот вопрос.
0: Да, да, я поняла, о чем вы говорите. Я поняла, о чем вы говорите. Значит,
5: то есть есть смысл подавать или нет?
0: Если вы зарабатывали бы до 8261 шекель, то вы можете зайти в систему. А если вы зарабатываете больше, то вы не можете.
5: Я понял. Спасибо за это. И еще, скажем, у меня в 2005 году я прошел эту процедуру, и хоть квалит, у меня есть 37%. То если я сейчас начну опять эту процедуру, эти 37% как-то влияют, или они уже все...
0: Ну, как я могу вам сказать, может, у вас была, может, ваше состояние улучшилось или ухудшилось?
5: Ухудшилось.
0: Ну, я понимаю, но и тем не менее, да. Тут идет речь о том, что вы не можете подать документы, у вас не примут, так как ваша заработная плата выше 8261 шекеля.
5: Я понял. А если бы у меня было бы зарплата меньше, к той сумме, то, что вот вы сейчас сказали, 8260.
0: Ну, тогда бы вы вот подали бы документы, и вам бы...
5: Да.
0: Не знаю. Не знаю. Нет. Кто может вам сегодня сказать?
5: Да.
0: Кто может? Вы думаете, что они берут документы прежние, на этом они базируются? У вас будут новые комиссии, у вас будут новые решения. Да.
5: То есть это Ахудин, то, что если я мог бы получить, они не приплюсовываются тем, которые...
0: А вы думаете, что еще приплюсуются? Ну, наверняка они возьмут в расчет ваше состояние. Но приплюсовываться это не приплюсовывается, это делается... Это
5: Миша, я понял, да.
0: Окей.
5: Спасибо вам огромное.
0: Всего вам доброго.
5: Спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего, до свидания. И добрый день, кто с нами? Здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Пожалуйста.
6: Я хотел бы задать вопрос Элле Дитсон. Вот по какому вопросу.
0: Да, пожалуйста.
6: У меня, я пенсионер, не работаю, мне 74 года. А у меня есть несовершеннолетняя дочь, на которую я получаю тасефет, надбавку.
0: Угу.
6: Ей в августе исполняется 18 лет.
0: Угу.
6: После этого, я так понял, эта надбавка прекращается, и она должна начать платить
0: питомцу. Она идет в армию?
6: Я пока не знаю, пока ничего не получали мы никаких писем.
0: Ну, если она пойдет в армию, то вы будете продолжать получать надбавку на нее?
6: Хорошо. А если она поступит в университет и учится, или что дальше?
0: Ну, нет, тогда нет, вы больше не будете получать на нее надбавку.
6: Если она продолжает учиться, уже все, да, на этом заканчивается?
0: Да, в университете. Понятно. Именно, да.
6: И сколько она должна платить битуах люми ежемесячно?
0: По-моему, там 170 шекелей. Если она будет студенткой, это немного меньше.
6: А так, 170, мне говорят, что 230.
0: Может быть, 6. Может быть, да, может быть, я немного, да, может быть. Просто давно на этот вопрос я отвечала. И, да.
6: Ясно. Теперь второй вопрос. Я не работаю, жена работает. У нее зарплата около 7 тысяч шекелей брутто. Имею ли право получать надбавку на жену?
0: А вы говорите около, мне надо знать точно.
6: Она получает 7200 шекелей брутто.
0: Я думаю, что стоит вам подать документы на получение надбавки.
6: Не имеет значения.
0: Имеет значение, поэтому я спросила, сколько.
6: Ну, вот это брутто 7200.
0: Ну, подайте документы на получение, так и напишите. Тосефет авур бат зук.
6: Понятно. Теперь не имеет ли значения, что это мы едуим бацибур?
0: Ну, едуим бацибур, у вас есть этот статус, вас признали?
6: Честно говоря, не знаю, мы уже 25 лет живем вместе. У нас дочка.
0: Я понимаю, но эта процедура очень, в вашем случае она несложная, если у вас есть дочка совместная, вы проживаете, ведете местное хозяйство, просто надо будет, чтобы соответствующее отделение приняло такое решение и видело вас как едуим бацибур. Вот.
6: Понятно.
0: Так и написать. Тосефет авур бадзук, в скобках, идуа бецибур. Напишите, что вы столько-то лет проживаете совместно, что у вас совместная дочь, и вы просите вас установить статус идуим бецибур.
6: Ясно. Хорошо. И теперь последний вопрос. Выходит так, что она платит битуах люми со своей зарплаты полностью.
0: Ну.
6: В то время как я должен был бы, чтобы с нее сняли это все оплаты, я должен платить на 100 шекелей больше. Если я плачу сейчас 237 шекелей...
0: Нет. Сколько лет вашей супруге?
6: 67 будет в январе.
0: И она не получает пособие?
6: Я думаю, что честно, получает.
0: Так какое-то, если она получает пособие, вы не можете получать тосефет авура? Надбавку вы не можете? Тут нет двух надбавок, двух выплат.
6: Ясно. Хорошо.
0: А если она, одну минуту, если она не признана как идуа бецибур, она платит свою, она оплачивает за медицинское страхование отдельно, вы отдельно. Если будут как идуа бецибур, она не будет, из ее пособия не будут высчитывать, а вы будете платить как на семейную пару.
6: Да, это где-то
0: 340 шекелей.
6: 300, я сейчас плачу 237 шекелей.
0: Да, а она платит тоже 237.
6: Да, она платит тоже и полностью битуах люмина оплачивает.
0: Нет, битуах люмина она не может платить, если не она может, получает пособие.
6: А, понятно. Значит, только битуах этот самый...
0: Битуах бриют.
6: Да. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Окей, всего доброго.
2: Всего вам доброго. Еще
6: всего
2: один...
6: хорошего здоровья вам.
2: Хорошего дня. Спасибо за звонок. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Да.
7: Меня зовут Натан. Мне 67 лет. Я хотел спросить, в настоящее время я временно проживаю за границей несколько лет. Могу ли я, исходя из моего возраста, получить пособие из Бетуахлюми?
0: Ой, вы задали вопрос, который не вопрос вообще. Это сколько лет вы были в Израиле? Сколько лет вам было в день приезда? Когда вы уехали из Израиля?
7: Сейчас я быстро все скажу. Я здесь более 30 лет. Я здесь работал, проходил милуим, все как и платил Бетуахлюми.
0: Когда вы уехали?
7: Уехал фактически в 2012 году.
0: То есть это сколько-то больше 14 лет?
7: 14 лет, как я уехал.
0: Где вы живете?
7: В Дойчланд, Германия.
0: В Германии живете. И вам надо подать документы там, в Германии. Это есть у нас соглашение, поэтому надо проверить. Вы в Германии. Вы можете получить, потому что вы живете со страной, где есть у нас конвенция.
7: Я понимаю, но я имел в виду, могу ли я здесь получать, я там временно.
0: Нет, вы не можете вот так просто здесь получать. Если вы тут уже 12 лет не живете, если вы будете жить в Израиле, вас проверят как жителя Израиля. Сегодня вы не житель Израиля. Если вы живете в Германии, то в Германии надо это проверить.
7: Не, ну у меня эзрахут Израилей только.
0: Эзрахут ничего не дает, есть тошавут. Эзрахут и тошавут — это две разные, это два разных термина.
7: Да, я понимаю.
0: Вот, поэтому я говорю, что вы должны проверить это в Германии. Но я понимаю, что вы и в Германии не...
7: Я не имею вообще никакого... Я здесь работал, но пенсию я не получил.
0: Об этом речь не идет сейчас.
7: Да.
0: Вы живете в Германии, вы считаете жителем Германии?
7: Временным.
0: Что значит временным?
7: Временный — это как грин-карт, как говорят в Америке. Это временно, каждые 10 лет мне ее обновляют.
0: Окей, вы должны проверить это в Германии.
7: Бетуахлюми,
0: да. Просто так прийти в Бетуахлюми и сказать, вот я платил, я хочу получать, это невозможно. Вас невозможно не видеть как жителя Германии сегодня.
7: Понятно. Все, спасибо большое.
2: Удачи вам.
7: Да,
2: Элла, огромное спасибо вам. Элла Гиссон была сегодня с нами, специалист по вопросам Института национального страхования. Всего всем доброго. Оставайтесь с радиостанцией Канрека.